0: Здравствуйте, друзья.
1: И еще один очень интересный человек, наши гости. Но прежде чем ее представить, я хочу напомнить вам о тех передачах, где вы слышали Анастасию Левко, которая рассказывала нам о том, что такое макияж, как его правильно делать, как правильно ухаживать за лицом. И, знаете, я подумал, что, наверное, некоторая часть нашей аудитории решила, что это все вот теория, что это не нужно или мало интересно. Но на самом деле это не так, потому что сегодня у нас в студии практик, который занимается макияжем в полном смысле этого слова, но, можно сказать, наверное, ежедневно. Итак, я представляю вам Елену Кухаренко.
2: Всем привет. Да, ежедневно это точно, это мой крест.
1: Все-таки крест. Или...
2: Не, ну я, конечно, это делаю с удовольствием, я же хочу всегда выглядеть хорошо, красиво.
1: То есть именно это тебя сподвигло к тому, чтобы
2: конечно.
1: Каждый день тратить время и прикладывать усилия, наверное, большие, да, усилия?
2: Ну почему? Время я трачу по утрам, ну, минуты 3 или 5. Ну, я не сильно крашусь, прям чтобы со всякими тонкостями. У меня только тени и тушь, ну, помада. Ну,
0: а вот как давно это все началось, Лен? В каком возрасте ты первый раз накрасилась?
2: Ну, сама накрасилась, прям вот полностью без всякого контроля. Это было в лет 20, наверное. Но до этого я там пыталась краситься, но как-то не хватало у меня силы воли. Ну, тем более я еще совсем была юная, и как-то это было не так обязательно. А на концерты всегда меня кто-то красил.
0: Да, надо напомнить, что Лена у нас пианистка, поэтому ей важно выглядеть хорошо и на сцене. Поэтому я думаю, что ты, Лен, знаешь макияж как и повседневный, так и какой-то такой вечерний.
2: На самом деле у меня такой большой разницы нету. У меня просто есть определенная одежда определенных цветов. И есть 3 вида теней. И я выбираю, что я одену. В принципе, тени у меня все такие яркие достаточно. И поэтому...
1: Ты к этой мысли пришла, да, как-то? То есть вот такой стиль сама для себя выбрала или кто-то посоветовал?
2: Ну, конечно, там подружка посоветовала, мама там что-то сказала, еще там кто-нибудь что-нибудь сказал. Сказала, что тебе там розовые тени там не идут. Ну и хорошо, не идут, так не идут. Будут остальные.
1: Угу. И ты доверилась вкуса, да?
2: Да, доверилась, но в принципе по реакции окружающих все я делаю правильно.
0: А ты когда-нибудь ходила к профессионалу-стилисту?
2: Нет, мне очень хочется, потому что мои учителя — это мои подружки, которые там один раз сказали, когда мы там пошли куда-нибудь гулять, сказали, о, тебе вот так хорошо, я запомнила и делаю так же. А вот так, чтобы кто-то проверял каждый раз меня, такого нет.
1: То есть ты полностью доверяешь, да, себе, что называется, все, что ты делаешь, ты знаешь, что это будет хорошо.
2: Ну, реакция окружающих говорит о том, что это так.
0: Положительно.
2: У меня все так по реакции.
1: Я почему так зацепился за этот момент, потому что, ну, честно сказать, вот в среде незрячих около существует такое мнение, что это просто невозможно самостоятельно сказать, ну, скажем так, сделать глаза или губы. Как ты относишься к этому мнению?
2: А что касается губ, мне кажется, это очень легко накрасить их, а глаза это сложнее, так как движения должны быть более тонкие и чуткие, так как все-таки глаза это что-то, ну, очень чувствительное. И если мы касаемся помадой или блеском, касаемся губ, то мы чувствуем контакт. А если мы, к примеру, красим тушью ресницы, то ресницы очень плохо чувствуют контакт, поэтому надо быть, ну, очень внимательным, скажем так. Но, в принципе, у меня получается это делать быстро. Ну, быстрее, чем если бы зрячий кто-нибудь красился. Не знаю, может быть, они сделали лучше, хотя, опять же, мнение окружающих и выводы говорят о том, что зрение как бы не гарантирует всегда хорошее накрашивание,
0: скажем
2: так.
0: Точно.
2: Меня жаловались, очень, очень часто жаловались, что как вот и так быстро, я там мучаюсь около зеркала каждую ресничку, а ты... Как так?
1: Ну да, у кого-то там из известных достаточно современных авторов. Вот любимая Ольга Громыко. Одна из героинь говорит, что зачем я буду час с утра тратить вот на эту ерунду, я лучше посплю там лишнее. Но оказывается, можно и не час, да? Но я так подозреваю, что здесь какие-то секреты есть.
0: Да, и мне интересно, что у тебя в косметичке. Вот что ты берешь каждый день и что у тебя дома?
2: Тушью и тенями я крашусь дома с утра всегда. Сначала я думаю, что я одену, что я одену. Долго-долго думаю, как это часто делают женщины. Потом, исходя из этого, я крашусь. Ну, а с собой всегда у меня блеск, помада, тональный крем. Что еще? А, есть такой крем вокруг глаз, который блеск придает. И, ну, это очень хорошо на сцене смотрится. Конечно, не каждый день я это делаю. Вообще, я пользовалась и пудрой, но просто так получилось, что я купила эту пудру, пользовалась, и у меня оказалась аллергия на запах этот, а я не знала. И я всегда перед сценой пользовалась ей и думала, почему это мне прям плохо, прям вот перед выступлением, так было хорошо, но неужели я так волнуюсь? Сейчас я перестала, но я думаю, что надо этим пользоваться. То, может быть, еще что-нибудь. Мне, честно говоря, было бы интересно, если бы кто-нибудь посоветовал. Так как, например, тенями я крашусь, я крашусь только одним оттенком. Вот у меня 3 тени, но они в разных коробочках. Есть такие, где комплектом, там по двое, там по трое теней. Это очень красиво смотрится, если сделать правильно. Но так как я не знаю, как это делать правильно, я крашусь только одним цветом, одним оттенком.
0: А как ты понимаешь, каким именно? То есть ты запоминаешь коробочки?
2: Они разные по форме, конечно.
1: Ага. Меня вот зацепила пудра в данном случае. Неужели это тоже возможно? Все-таки вот как тут с Настей сидели, разговаривали, это... Я так понял, что это очень тяжело. Пудры очень капризные средства для макияжа. Возможно, да, все-таки?
2: Ну, да. Я просто, что касается теней, мне кажется, то же самое и к пудре относится. А когда я накладываю тени, я это все делаю пальцем. Я чувствую, сколько я зацепила. Пудра у меня есть жирная такая, а есть меньшей жирности. И в любом случае это чувствуется, сколько на пальце этой, ну, этих теней. И я просто, ну, сначала на один глаз, ну, на одно веко, потом на другое. Если я сомневаюсь в одинаковом количестве, я просто опять же этим пальцем один глаз, потом другой глаз, один глаз, другой глаз. Ну вот так вот. Я не знаю, наверное, это правильно. Мне кажется, что это правильно. Ну, говорят, что ровно получается.
0: То есть пудру ты тоже наносишь руками?
2: Ну, пудру нет. Здесь я беру...
0: Кисточку, спонж?
2: Да, спонж, да. Uh-huh. Беру. Как бы я должна... обмакнуть с одинаковой силой, потому что если сильнее надавить, то будет больше пудры. И вот с одинаковой силой, и опять же, если я сомневаюсь, то я там потру, как бы оно получается более равномерно все становится. Там, где лишнее, оно возьмется.
0: Лен, ну, нанося тени или нанося пудру, мы можем еще покрасить даже одежду иногда. Вот есть ли какие-то хитрости у тебя? Допустим, что ты одеваешься после макияжа.
2: Конечно.
0: Или перед тем, как нанести макияж, кладешь на плечи, на, ну, какую-то защиту такую, какое-то полотенце или еще что-то.
2: Нет, у меня все получается очень аккуратно. Но, в принципе, я это делаю не в выходной одежде, скажем так, чтобы, ну, не испачкать там, а вдруг упадет, например, из рук тушь, ну, там, кисточка, и все стирать. Ну, в принципе, я все делаю аккуратно. Только что вот надо бы еще сказать по поводу того, как красить ресницы, потому что с этим я сталкивалась, с этой проблемой, так как все равно накрасишь ресницы, но вокруг глаз тоже тушь почему-то оказывается. Это у всех.
0: Я иногда даже крашу свои волосы, собственно, нечаянно. Но они лезут.
2: Ну да, если лезут, ну просто надо их закалывать. Во-первых, надо руку держать правильно, на одном уровне, так как, например, раньше я как-то левый глаз, например, крашу правой рукой, и получается не так ровно, как если я правый глаз крашу правой рукой. Ну, так как просто не очень удобно руку держать. И мне потом сказали, что надо чуть-чуть там повыше, так как ресницы, получается, в другое направление смотрят, как вот так вот. Во-первых, это надо учитывать. Ну, это потом все придет. Это уже как привычка, как чистить зубы. Мы же не задумываемся об этом, когда чистим. И потом, когда тушь оказывается, лишняя тушь или лишние тени оказываются там около бровей, там вообще, конечно, это... Ну, так как я крашу тенями, крашусь, эти тени на большом участке оказываются лица, и потом я просто влажными салфетками вокруг протираю. Надо, чтобы салфетки были обязательно жирные, потому что есть такие дешевые, они просто влажные чуть-чуть. Если будут жирные, то больше шансов, что лишнее уберется. Просто аккуратно вокруг глаз все это протираю. Когда-то я пользовалась обычным кремом и ватными палочками, просто пыталась вытереть этот крем. Ну, я мазала кремом вокруг глаз, и этот крем очень хорошо снимал все лишнее. И ватными палочками. Но в итоге остановилась на салфетках.
0: А это почему удобнее. Отказалась от этого способа? Неэффективен был или, ну, удобнее просто салфетка?
2: Да, мне показалось, что удобнее салфетками. Или вот если можно брать специальные салфетки для снятия макияжа, но я разницы не почувствовала.
1: Угу. То есть специальные... А как вообще понять, что что-то лишнее?
2: Ну, когда я крашусь, угу, я замечаю, что я немножко сделала не то движение, и у меня кисточка ниточка оказалась временно на щеке там где-нибудь. Ну там нечаянно размахнулась так, что на пол лица, да.
0: То есть ты замечаешь по движению?
2: Конечно. Я же чувствую, чего я касаюсь. Невозможно испачкать то, к чему ты не прикоснулся. Можно не почувствовать только на ресницах, а все остальное — это кожа, она же тактильная.
0: Как много ты проводишь кисточкой по ресницам? Раз, два, три, если мы говорим о туши.
2: Так, ну это уже более такие тонкие,
0: да,
2: вещи.
0: Интересно.
2: Так,
0: значит, красишь ли нижние ресницы?
2: Вот, нижние я не крашу, так как я пыталась это делать. И у меня они почему-то там то ли тушь, то ли что-то такое попадало в глаза. И у меня глаз начинал слезиться. У меня такое бывает по утрам, там один глаз почему-то слезится, и все. Я постоянно вытираю, там слезинку, и тушь может потечь. Поэтому я снизу просто не крашу. Сказали, что в принципе нормально. Но у меня еще особенность такая, что раньше у меня они были очень длинные ресницы. Ну, и верхние, и нижние. Хотя не знаю, что нижние. Ну, короче, ладно. Они были длинные всегда. Я помню, что такие красивые ресницы, прям большие глаза были. Потом, когда мне делали операции на глазах, значит, сначала делали на правом глазу операцию, обрезали ресницы, и после этого они у меня стали реже и короче почему-то. Потом второй глаз то же самое сделали. А интересно было, когда после первой операции, значит, уже отросли обрезанные ресницы, и это... Так смешно было. Один глаз густой, а второй нет. На одном глазу густой, на другом нет. Теперь все у меня, как бы скажем, в норме. И там не прям супер-супер много, но при помощи туши это все легко можно сделать.
0: А выбираешь ты какую тушь, которая удлиняет или которая объем дает?
2: И то, и другое, чтобы было. Ага. Ну, для меня так. У кого очень длинные, им, конечно, эта длина не нужна, потому что это будет вообще там крылья.
1: Ну, это какая-то особенная фирма, какая-то, может, компания, не знаю, сорт какой-то туши.
0: Да, потому что еще кисточки же разные бывают.
1: Да.
0: Какие кисточки
1: как
0: тебе удобные? Есть как
1: да.
0: щеточка, есть такие пушистые.
2: Ну, и щеточка, и пушистая этим всем можно. Главное, как кому по ощущениям. Потому что я заметила, что некоторые бывают какие-то такие колючие по ощущениям. Вот там, если у основания, там, где начинают расти волоски, вот там тоже как-то я касаюсь, провожу прямо вот, ну, около. Я чувствую не очень приятные ощущения просто. Ну, в принципе, тоже нормально.
0: Ты можешь назвать марки, которыми ты пользуешься?
2: А я не знаю.
0: У нас это...
2: Марка, которая подешевле. В принципе,
0: ну вот, может быть, ты помнишь кисточки, которые тебе не понравились?
2: Не понравились. Я знаю, что нельзя краситься изогнутыми, так как надо сначала почувствовать, в какую сторону она изогнута. Для нас это неудобно будет. Во-вторых, тоже должна быть, ну, лично для меня, должна быть не водоустойчивая. Так как не водоустойчивая тушь, легко смывается, особенно там по вечерам, когда я там спать ложусь, я смываю тушь. И если будет она очень стойкая, я могу смыть не все в итоге. Это будет очень весело смотреться для окружающих. Ну и легче, наверное, снимать лишнее утром, когда крашусь. Ну вот, ну я сделала для себя такие выводы. Сколько раз я провожу?
0: Лекция.
1: Дошли до деталей, да, уже? Ну, это действительно интересно, потому что сам механизм нужно понять.
0: Можно переборщить.
2: Да, ну, у каждого по-своему, на самом деле. И надо, чтобы кто-то проконтролировал там пару раз, да, поначалу. И от туши это зависит. Если тушь новая, то там одного раза будет вполне достаточно. Если она уже заканчивается, это надо по ощущениям. Я вот, например, когда накрашусь, там уже тушь высохнет, я чуть-чуть пальцами провожу и проверяю, сильно ли они там как стоят. Если не сильно, значит, тушь уже пора менять. Потому что по ощущениям, пока там водишь кисточкой внутри туши, не всегда понятно, там есть она или нет. Поначалу это понятно, потом, когда уже к концу, не очень. И, например, если ресницы не очень длинные, как вот я, например, делаю, я один раз накрашу, потом чуть-чуть они должны подсохнуть, там буквально там секунд 10-20. И потом еще раз я провожу, и форма лучше остается, как бы она фиксируется. Форма, и получается они такой же нормальной длины вполне.
0: Вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами Максим Петров, Елена Колосенцева и наши гости Елена Кухаренко. Сегодня обсуждаем макияж. Лен, ну раз затронули такую тему, как смывание макияжа, то мне интересно, чем ты вечером его смываешь? Тоже это те же салфетки, которыми ты подправляешь, если что-то лишнее, или это какое-то молочко или, может, лосьон?
2: Ну, я пыталась и молочком, и лосьоном, но, в принципе, я разницы не чувствую. Так как я беру обычное мыло, сначала я должна намочить ресницы и пальцами просто аккуратненько касаюсь их пальцами, потом эти пальцы смываю, потом опять. Ну,

0: повесить, проверить, сравнить цвет кожи. Но самое обидное, когда я приезжаю после отдыха, я загорелая, а у меня-то цвет один, мне приходится от него отказываться.
1: Так как... тебе кто-то помогает, да, выбрать, подобрать именно...
0: Да, конечно.
1: Цвет.
0: Я обязательно должна идти с подругами. И к тому же мы еще там все вместе советуемся с работниками, с консультантами. Это все получается, я думаю, нормально. Да, выбираем. Ну, то же самое, как и помаду, блеск, все надо выбирать хорошенько. А при том, как наносить подобные вещи, надо выдавить чуть-чуть и
2: на
0: размазать.
2: Что выдавить?
1: Да,
0: на палец. На палец, да, ага. На палец. Чуть-чуть, и вокруг этого места, где требуется как завуалировать ненужное пятнышко, вокруг этого места надо тоже чуть-чуть уже распределить, чтобы переход по цвету был равномерный. Вот так. Ну, собственно, это у меня все опыт из моей бывшей зрительной практики. Я же, когда маленькая была, я видела, поэтому я эту природу понимаю.
2: Перейдем к губам.
1: Да,
2: у тебя есть и блеск, да, и помада. Мне интересно, в каких случаях ты пользуешься одним средством, в каких случаях другим, и, может быть, иногда наносишь блеск поверх помады. Как происходит это?
0: Как я уже говорила, губы ощущают, но особенно, например, если блеском красится, потому что площадь прикосновения кисточки к губам очень маленькая, поэтому вся чувствительность, вся она приходится на маленький участок, и ты чувствуешь, где именно этот участок. Если красится помадой, особенно если она не очень новая, она уже такая более какая-то по площади большая, как бы не заостренная. Тут немножко сложнее, потому что приходится красить больший участок, поэтому надо это делать аккуратно. Но я просто после того, как накрашу губы, я аккуратно по границам провожу пальцем, и все. Ну, как бы, чтобы убедиться, что нету лишнего.
1: А,
0: чтобы убедиться.
1: Что?
0: Ну, там протереть, например, лишнее.
1: Ну, то есть это можно почувствовать, это, да? Просто
0: да.
1: Вот про лишнее, опять же, я слышал.
0: Да, это можно почувствовать. Что?
2: Еще меня крайне заинтересовал вот этот крем или тени, я не очень поняла, которые ты наносишь, когда выходишь на сцену, которые придают блеск.
0: Но это похоже на крем вокруг глаз.
2: То есть это какой-то тюбик, да?
0: Да, это тюбик, там аккуратно надо выдавить и распределить этот крем вокруг глаз, вот как раз вокруг глаз.
2: Снизу, это... сбоку или только сверху на веко?
0: Снизу, там сверху на веко, можно там чуть-чуть около носа, но надо аккуратным быть, так как если нанести вот прям около носа, вот внизу особенно, там или еще где-то, то будет ощущение, как будто бы просто кожа нечистая, как будто жирная. Потому что все блестит, получается. Тут непонятно, блестит от того, что человек забыл умыться или что.
2: Еще мне такой вопрос: а использовал ли ты когда-нибудь румяна? И если да, и отказался от этого, то почему?
0: Мне предлагали это использовать, но пока что я еще не созрела.
2: Ясно.
0: Но буду. Буду. Мне это тоже интересно. Мне кажется, это тоже вполне реально. Как вот мне показывали, из чего это все состоит, мне кажется, это очень похоже на пудру, по сути.
2: Похоже, да, действительно.
1: То есть тоже ты считаешь, что это возможно,
0: да? Принцип тот же самый,
1: да.
0: Мне кажется, принцип тот же самый.
1: А брови?
0: Да, по поводу бровей тоже. Лекция продолжается.
2: Брови, как нам Настя Левка объяснила, это очень важный элемент лица.
0: Очень важный.
2: Потому что там есть стрелочки, которые указывают на твои преимущества, какие-нибудь или недостатки.
0: Ну да, но, честно говоря, надо мне послушать эту лекцию, которую я пропустила. На самом деле, брови надо делать, корректировать. Это надо обязательно делать со специалистом. Ну, у кого-то есть специалисты на дому, не знаю. Там, может, близкие помогают. Но я всегда хожу в парикмахерскую. Я обязательно их корректирую и крашу.
2: Как часто?
0: Раз в месяц. Потому что брови отрастают, и краска, особенно летом, на солнце выгорает очень быстро. И по поводу цвета, как вот мне опять же эти профессионалы сказали, что летом и зимой надо красить немножко в разный цвет, вот, так как, не знаю почему, но сказали, что надо, видимо, потому что как бы волосы выгорают, наверное, получается цвет другой. Ну, это еще, конечно, зависит от цвета волос. Если, например, я захочу покрасить волосы, то брови тоже надо под это все дело подкорректировать. Также, если, например, глаза немножко разного размера, или вот есть, например, какой-то дефект, то специалист может подкорректировать брови так, чтобы это, во всяком случае, со стороны, издалека не было так заметно.
1: То есть можно резюмировать так, что с бровями лучше справится специалист, да?
0: Конечно.
1: Угу. Интересный момент. И еще такой вопрос, чисто эстетического плана. Вот опять же, бытует такое мнение, что незрячим краситься не нужно.

0: особенно глаза, дабы не подчеркивать необычность глаз, скажем, давайте так мягко выразимся, да? Видно, что глаза не видят, так или иначе. Ну, по крайней мере, у большинства, наверное, незрячих. А что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, мне кажется, это очень спорный вопрос, так как у каждого индивидуальный случай. Кому-то это не помешает, а кому-то, может быть, и помешает. Но, в принципе, если видно, что глаза не видят, и накрасить ресницы, накрасить там тени, нанести, откорректировать брови и одеть очки, то за очками все равно же видно, что глаза накрашены, правильно? Но это, конечно, от очков зависит, там, что за размер стекол, потому что можно и пол лица скрыть. И как бы получается с виду, не будет понятно, что у него там глаза некрасивые, там еще что-то. Ну, я так думаю.
0: Ну и заканчивая нашу передачу, я хотел бы тебя, Лен, спросить. Может быть, ты можешь дать какие-то советы тем, кто последует по твоим стопам за тобой и будет делать макияж? Есть ли какие-то вот вещи, которые ты сейчас можешь сказать для всех?
1: Я думаю, есть. В первую очередь я хочу посоветовать, не бояться делать что-то, изменять в лучшую сторону, стараться быть красивее, лучше, так как, может быть, мы этого и не видим, но для окружающих это очень важно. Внешний вид для них — это очень важно. Они в первую очередь смотрят на внешний вид. На самом деле это как-то кажется глупым и нелепым, так как все равно настоящая личность человека не может полностью отразиться во внешнем виде. Конечно, если человек аккуратный, там, хорошо одет, чистенький, опрятный, то, конечно, можно о нем подумать только хорошее, но все равно внешний вид очень важен. И вот, например, я постоянно нахожусь в общении с окружающими, и причем именно со зрячими. Вот у меня есть ученики, и ученики зрячие. И для них в первое время человек незрячий — это какой-то очень странный, грязный, неопрятный, непонятный человек. И когда они приходят ко мне, видят меня накрашенную, одетую, улыбающуюся, они просто в шоке. Им интересно посмотреть как бы поглубже, что я за человек. Как бы они общаются дальше, они ходят на занятия и понимают, что то, что я не вижу, это ничего не значит. Я точно такой же человек. Внешний вид, он помогает расположить окружающих к незрячему. Это все очень важно. Надо об этом думать. Так как зрячие, они боятся часто к нам подойти. Вот наш вид, возможность им как-то быть посмелее. И девчонки, а может быть, и мальчишки тоже. Смотрите за своими бровями, ходите в парикмахерскую. Если у вас по природе все хорошо, красиво, ярко, это замечательно. Но часто бывает такое, что надо обязательно общипывать брови, иначе человек выглядит как бы взрослее, чем он есть. И это не очень хорошо. Мне кажется, надо смотреть всем за бровями уж точно. Если вы боитесь краситься тушью, там, тенями, это относится к девушкам. Если у вас не такие яркие брови и ресницы, можно их красить раз в месяц, красить в парикмахерской. Это несложно. Просто они наносят краску точно так же, как вот на волосы наносят. Вот так, точно так же они нанесут краску. И потом смоют, все лишнее уберут. И целый месяц вы можете не задумываться о косметике. Ну, только что, может быть, тени, если захотите. Минус этой покраски только в том, что когда красишь тушью, ресницы лучше стоят. И все. Но точно так же можно сделать раз в месяц уж сходить в парикмахерскую. Это стоит недорого, совсем недорого.
2: Спасибо большое, Лен, тебе за советы, за то, что ты рассказала о том, как ты красишься в таких подробностях. Целая лекция у нас, наверное, получилась. Но так как еще у нас приближается Новый год, то мы попросили нашу гостью предыдущих программ Анастасию Левку, стилиста-визажиста, рассказать о том, что сейчас в моде и как краситься на Новый год.
3: Будет по-прежнему актуально. Это естественные брови, достаточно очерченные, и натуральный макияж. У нас многие люди следуют рекомендациям восточных календарей. По восточному календарю 2015 год — это год сине-зеленой деревянной овцы. Советуют одеть наряд в этих оттенках для встречи Нового года. Также макияж тоже должен быть в этих оттенках. Если вы хотите порадовать эту деревянную овцу, попросите неудачи на грядущий год. Также переходит с новогодней встречи в моду цвет морской волны. То есть для вечерних выходов он будет модный в течение всего года. Использование хайлайтеров, то есть светящиеся текстуры, сделают очень красивую кожу, либо тени с светящимся эффектом, с какими-то блестками тоже актуально. Но советую выбрать что-то одно, либо тени, либо хайлайтер. Основная хитрость, которую можно использовать не только новогоднюю ночь, это использовать основу под тени, основу под тон, то есть те текстуры, которые изначально призваны сохранить макияж долго. Дорогие слушатели Радио ВОС, я хочу поздравить вас с наступающим 2015 годом, пожелать вам внутренней гармонии, красоты и хорошего настроения. Ваша Анастасия Левко.
2: Ну а мы с вами прощаемся. В студии были Максим Петров, Елена Колосенцева и наши гости Елена Кухаренко.
0: Всего доброго.
1: Пока.
4: Бытовой вопрос.
5: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
7: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
5: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
8: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
5: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Сигнал. Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
9: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
11: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
9: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
11: Ну как не радоваться этому? С праздником!
9: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
10: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
9: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
10: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
11: Здорово.
10: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что как бы информация про «Родник», она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины. И стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринска». Это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет, у кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет, и такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально, кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу, кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас. Активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Нацкий. Они точно так же помогают. Вот прям активно везде включаются, весь наш восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. Но тем не менее, по городам проезжаем, передаем продаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
9: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
10: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. Я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
9: А ну настроение и здесь?
10: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
9: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
10: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник. Его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее, они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговариваю с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее, они постоянно приобретают нам вот эту ткань, предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жительницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое, сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
9: Вот каких людей воспитала областная организация, Мария Ахмадеевна.
11: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александру Викторовичу, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александру Викторовичу, хоть он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию, открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки, и чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
9: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
10: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробно информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская, но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно на другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
11: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Режевской предприятие предприятию под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
10: Будем брать.
9: Затем. Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно. Только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день. Самый светлый день. Не только мая, но и, по-моему, года всего. Да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
11: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
10: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
9: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается. Особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
13: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
12: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
14: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
15: Хватит друг на друга.
16: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
17: Решили прессинговать.
18: Видимо, есть. Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
19: Давление будет оказываться нешуточное.
4: Аксиомы спорта.
20: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, с режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен очередной инновации в спорте слепых – очень зрелищному и красивому виду единоборств – пара-джиу-джитсу. И сегодня в нашей студии настоящий эксперт в этой области, чемпион Евразии по бразильскому джиу-джитсу, автор проекта «Борис без барьеров» Григорий Домбровский. Григорий, добрый день!
21: Добрый день, Мария! Добрый день всем радиослушателям, рад вас видеть.
20: Знаете что, Григорий, когда я готовилась к передаче, мне на глаза попались два курьезных определения сути этого единоборства. Первое. Джиу-джитсу – это искусство аккуратно складывать одежду, когда эта одежда все еще надета на человека. И еще одно. Джиу-джитсу – это принудительное занятие йогой. Правда это или нет, вы расскажете нам теперь. А пока что примем эти остроумные высказывания за аксиому и в ходе нашей передачи постараемся разобраться в тонкостях этого замечательного боевого искусства.
22: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
20: Григорий, а джиу-джитсу я знаю только то, что это современное боевое искусство имеет очень древние корни и когда-то было частью тренировок японских самураев. В переводе с японского джиу-джитсу, если не ошибаюсь, значит «техника мягкости». Насколько мне известно, ваш проект «Борис без барьеров» направлен на популяризацию среди инвалидов по зрению спортивной дисциплины бразильское джиу-джитсу. И еще я знаю, что это вид единоборств, который создан на основе японского джиу-джитсу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом виде спорта.
21: Да, Мария, это интересные были формулировки и определения джиу-джитсу. Конечно же, ничего общего с настоящим определением не имеет, но это интересная трактовка. Ну, как говорится, у нас с вами серьезный разговор или ток-шоу. Здесь вы правильно сказали, что это идет с древности, со времен японских самураев, с эпохи феодализма. Очень древняя история этого вида спорта, боевого искусства. Дословно в переводе джиу-джитсу – это мягкое искусство. Из джиу-джитсу, в принципе, вышло очень большое количество видов спорта, таких как дзюдо, тэквондо, айкидо и наше родное самбо. По большому счету, это тоже вышло из джиу-джитсу. И очень долгий путь к бразильскому джиу-джитсу, которому сейчас, наверное, завладел всем миром, из видов борьбы единоборств считается самым популярным. Японские самураи в своей системе развивали, своими успехами военными популяризировали этот вид боевого искусства во время русско-японской войны в 1904 году, где Российская империя потерпела поражение, появилось большое распространение в Японии, так как более маленькая нация победила более большую. И, соответственно, в начале 20 века, после буржуазной революции, японские мигранты начали распространять свое искусство по миру. Самая большая японская диаспора переехала в Бразилию. И, соответственно, там начали развивать, показывать, уже адаптировать искусство среди местного населения. В первую очередь занимались в самом начале люди, скажем так, которые были с возможностями. Первый, кто начал распространять, это была семья Грейси. Японец Маэда, он переехал, начал распространять через семью Грейси. И, собственно, дальше они уже начали банально приходить в другие клубы, как в фильмах, скажем так, говорить, давайте посмотрим, чье боевое искусство
2: круче.
21: Чье кунг-фу круче, грубо говоря. Вот. Ну и таким образом на местном уровне они заслужили авторитет, что без ударов, только за счет борцовской техники, они побеждали других представителей других видов единоборств. Бразильское джиу-джитсу — это в первую очередь борьба в партере. Есть большое количество видов правил, разных видов борьбы. В большинстве из них упор делается на борьбу в стойке. Это когда больше всего оценивается то, что нужно человека бросить с положения стоя в положение лежа, то есть в партер. И соотношение всей схватки происходит так, что процентов 90-80 находятся люди в стойке, и 10-20 это уже в партере. В джиу-джитсу соотношение наоборот. Самое основное — это борьба в партере. То есть все начинается со стойки, но там люди долго не задерживаются, потому что это не так сильно оценивается правилами. То есть если человек упал, на этом не останавливается схваточка. В дзюдо, допустим, происходит борьба в партере секунд 15, но люди становятся. В самбо чуть-чуть подольше, секунд 30. В бразильском джиу-джитсу, если люди оказались в партере, то пока не закончится время, либо пока кто-нибудь из соперников не сдастся, будет продолжаться борьба. Ну и, собственно, к клану Грейси, это с 20-х годов, они до сих пор являются семьей, то есть называют клан Грейси, которые сделали огромный вклад в развитие бразильского джиу-джитсу. Сначала у себя они распространили среди других клубов, показали, кто круче. И уже в 90-х годах появилась такая организация, как UFC, которая организовывала международные поединки по смешанным единоборствам.
2: Но это какая-то уже международная федерация? Как это
21: называется? UFC — это уже, скажем так, организация, которая организовывала на международном уровне смешанные единоборства. Смешанные единоборства, где встречаются люди, представители бокса,
2: понятно,
21: дзюдо, вольной борьбы. То есть это уже вышло не на местечковый уровень, а на международный. То есть смешанное единоборство. Где наш Федор Емельяненко, где Хабиб Нурмагомедов. Это вот там.
2: Поняла.
21: Собственно, в UFC сейчас это организация по единоборствам. Она самая распространенная, самая популярная и с самыми большими гонорарами. По большому счету, одна из самых смотрибельных спортивных состязаний. Вот в 90-х годах, собственно, Грейси, они были одними из основателей UFC, одни из тех, кто сказали, давайте мы сделаем на мировом уровне, посмотрим, чьи виды спорта круче. Ну и, собственно, начиная вот с 90-х годов, через смешанные единоборства, через эти бои, бразильское джиу-джитсу
2: дальше стало завоевывать мир.
21: Да, стало завоевывать мир и стало показывать на деле то, что это один из самых эффективных, красивых и зрелищных видов спорта. Через вот эти бои сейчас бразильское джиу-джитсу является самым популярным в мире, и люди не только смотрят, смотрят это все могут на диване, это все эксперты, но так как бразильское джиу-джитсу очень адаптивный вид спорта, одновременно с тем, что это и один из самых эффективных и брутальных видов спорта, но одновременно с этим это довольно-таки мягкий вид спорта, в который можно плавно входить. Так как я сказал, это в основном борьба в партере. Если человек в возрасте ну, скажем так, начиная там уже после 30, после 40, да, неважно, начинает заниматься видами спорта со стойки, то есть броски, зачастую это приводит к травмам. Потому что, ну, не все привыкли падать.
2: Не все умеют падать.
21: Да, не все умеют падать. И с точки зрения теории и методики спорта, это очень нелегко адаптироваться к этому. Бразильское джиу-джитсу, зачастую люди могут даже не стоять на ногах, когда начинают свой путь обучения. То есть они могут стоять на коленях и, стоя на коленях, отрабатывать различные виды приемов. Джиу-джитсу наименьшее количество ограничений по правилам. То есть в дзюдо, допустим, нельзя делать болевые приемы на ноги, нельзя хватать ноги, в самбо нельзя делать удушающие приемы. А в джиу-джитсу можно все.
2: Ничего себе.
21: По большому счету нужно с помощью различных техник привести к тому, чтобы человек постучал, сдался и, в общем, победить досрочно.
2: Какая система соревнований существует вот сейчас в мире? Какие турниры проходят ежегодно, вот крупные?
21: Джиу-джитсу — это уникальный вид спорта. Можно сказать, это такой определенный биткоин, как финансовый такой вид спорта. Что я имею в виду? Что нету центрального какого-то органа, который все контролирует. То есть это децентрализованная система. Есть большое количество различных организаций, которые организовывают соревнования на высоком уровне. Джиу-джитсу очень распространено, естественно, в Бразилии, в Соединенных Штатах Америки и в Арабских Эмиратах. Вот три страны, которые являются, скажем так, локомотивом этого вида спорта. В Арабских Эмиратах шейхи вообще ввели школьную программу бразильской джиу-джитсу. И, соответственно, есть большое количество организаций, которые организовывают
2: свои турниры, приглашают.
21: Да, и это, грубо говоря, скажем так, чемпионат мира по версии той или иной организации.
2: А их может быть несколько в году, соответственно?
21: Да, их может быть несколько в году, то есть может быть несколько чемпионатов мира по различным версиям. Ну, что-то похожее в боксе есть, то есть там есть тоже несколько версий. В этом есть, с одной стороны, и большой плюс, потому что это независимость от государственных структур, нету, ну, никакого давления на вид спорта сложно оказать со стороны каких-то государственных систем, но в то же самое время это не олимпийский вид спорта, хоть и самый, как я сказал, популярный среди людей, которые занимаются. То есть если взять людей старше 20 лет, взять виды борьбы, больше всего занимаются джиу-джитсу. Потому что, допустим, как в России, есть спортивно-детско-юношеские школы, допустим, Олимпийского резерва по вольной борьбе, по дзюдо, по самбо. Люди занимаются в спортивной школе до определенного возраста, пока они могут выполнять разряды юношеские, пока они могут ездить на различные первенства, чемпионаты России. Но когда возраст у них подходит к тому, что вы должны выступать либо на высоком уровне на чемпионате России и дальше уже переходить на более высокий уровень, то зачастую люди уже не знают, как им перейти. И обычных секций, где занимаются люди по дзюдо, по самбо, их крайне мало после 20 лет. То есть в основном все заканчивают. В джиу-джитсу ты приходишь в обычную группу, занимаешься этим видом спорта наравне со всеми в своем возрасте. То есть джиу-джитсу называют видом борьбы после 20 лет, в отличие от многих других, где заканчивают уже после 20.
2: Если мы говорим о том, что джиу-джитсу такой, скажем, вид борьбы, который дает возможность реализовать себя в спорте людям разного возраста, разной физической подготовки. Такой вопрос. Я в интернете находила разрозненную информацию о том, что выступают на соревнованиях люди с ограниченными возможностями здоровья, с опорно-двигательным аппаратом с проблемами, незрячие ребята. Они соревнуются с ребятами с такими же заболеваниями, либо можно бороться с человеком, не имеющим ограничений по здоровью? Как вообще это происходит?
21: Вы знаете, Мария, это, по сути, то, почему вот сейчас, да, мы здесь встретились, что я хочу рассказать. Занимаюсь бразильским джиу-джитсу уже около 6 лет. Ну, чтобы для наших слушателей было понятно, бывают разные, да, слабовидящие, разные незрячие. То есть бывают слабовидящие, которые и, как мы все знаем, бывают и машины водят, и читают. У меня 2% зрения на два глаза, и это зрение не корректируется очками, то есть, ну, 2% вот это максимум. Получилось у меня такое знакомство случайно с человеком, который говорит: слушай, давай попробуем. Я человек, который всегда говорю всему новому «да». Я пришел в коллектив, мне очень понравилась атмосфера. Есть такое понятие джиу-джитсу лайфстайл. Это ничем не сравнить эту атмосферу, где такая очень легкая, интересная. Люди все, скажем так, с определенными ценностями, которые, ну, это есть отличие. Сложно объяснить, но одновременно и брутальность, и интеллигентность, и какой-то драйв и задор. Занимаясь в группе спустя 6 лет, я сейчас участвую в соревнованиях среди обычных ребят без ограничений, и меня это очень сильно вдохновило на то, что я понял, не так много видов спорта, где можно участвовать наравне с обычными ребятами без ограничений.
20: Очень круто. А есть ли какая-то статистика, интересовались ли вы, Григорий, спортсменами с ограниченными возможностями здоровья вот за рубежом? Есть ли какие-то имена уже такие громкие, когда победители на крупных турнирах, ребята, допустим, с нарушением зрения?
21: Вы знаете, вот я сейчас как раз-таки вот этим занимаюсь, пытаюсь выходить и на международный, и на российский уровень, чтобы наладить какие-то связи, международный уровень. Пока все это зарождается, то есть на российском уровне виду спорта около 20 лет. Это весьма молодой вид спорта в России, и все только начинается, только сейчас по Москве более 100 клубов, то есть такого по видам борьбы за это время, и это растет ежемесячно, как грибы.
20: Это
21: растут.
20: Здорово. А вот, например, в Беларуси где-нибудь откликаются ребята, интересуются тем, что у нас происходит?
21: Да, везде откликаются, везде есть в каждом регионе ячейка по виду спорта, есть, ну, в каждом городе. Вот я занимаюсь мутичкой, там у нас на километр 4 клуба, то

0: создавать определенные условия, скажем так, помогать где-то что-то на определенных условиях. Где-то, может быть, самому завязать глаза, либо где-то какие-то использовать колокольчики, может быть, где-то что-то помогать. Получается, мы ограничиваем немножечко человека, который занимается без ограничений, здоровый человек, то есть мы его, ну, говорим, давай вот по нашим условиям. А здесь есть возможность интегрироваться в вид спорта и заниматься на его же условиях, то есть по тем правилам, которым он занимается, и на его же уровне.
1: Я верно понимаю, Гриш, что вот отдельных правил для инвалидов по зрению не существует, либо они все-таки есть?
0: Мария, в этом году у меня пришла мысль.
1: Так.
0: А что, если мой опыт масштабировать для других слабовидящих и незрячих людей? Ну, для меня уровень стресса как бы немножко порог меньше, и я могу начать что-то новое. Для многих это сложно втянуться, хотя я понимаю то, что, ну, у меня получилось, значит, у всех других руки-ноги такие же абсолютно.
1: И у них тоже может получиться.
0: У них тоже может получиться. Я вышел на организаторов турниров, в которых я участвовал. Это Russian Grappling Sport Association. И сказал, что, ребят, давайте попробуем подраздел по раджитсу. И только вот в этот момент они узнали, что у меня со зрением 2%, что я, по большому счету, не могу ни писать, ни читать, да, пользуюсь там звуковыми программами специализированными. Они очень сильно удивились. Мы с ними, ну, хорошо, можно сказать, даже сдружились. И с весны мы уже организовываем турниры по пара-джиу-джитсу, куда приглашаем ребят с нарушением зрения. Мы интегрировали турнир чемпионат Евразии, в соревнования чемпионат Евразии. Это один из самых крупных. На Москве-24 транслировали турниры. Там было более 2000 участников. Мы ввели отдельную категорию для людей с особенностями по состоянию здоровья.
1: Так.
0: В целом, я приглашаю и зову людей с различными нозологиями, с различными нарушениями, из ДЦП. Есть люди, которые сейчас занимаются и с опорно-двигательным аппаратом, но вот на чемпионат Евразии в данный момент весной отозвались только ребята с нарушением зрения, и мы позвали наших дзюдоистов на соревнования по джиу-джитсу. Для ребят времена немножко такие непростые, потому что нет международных стартов. На Паралимпийские игры сборная России не едет, к сожалению. Для спортсменов, для дзюдоистов, да, для любых спортсменов очень важна практика. Как я же сказал прежде, что дзюдо и джиу-джитсу – это родственные виды спорта. И Ислам Стропилович, главный тренер сборной России.
1: Ибрагимов Ислам Стропилович.
0: Главный тренер сборной России с удовольствием отозвался на приглашение. В этот момент у них были сборы сборной России под дзюдо. И вот они на автобусе из Лобни выехали большим составом. Вот у нас было 4 категории. 2 категории у девушек, 2 категории у мужчин. И вот мы провели впервые в России чемпионат Евразии для людей с нарушением зрения. Здесь же мы уже немножечко адаптировали
1: все-таки
0: правила.
1: Все-таки что-то вы сейчас делаете, вырабатываете. Все,
0: да,
1: верно.
0: То есть по большому счету, как я сказал, то, что так как я на этом же соревновании участвовал одновременно и с обычными людьми без ограничений на чемпионате Евразии, и с ребятами по раджитсу.
1: Гриш,
0: да.
1: Ну, очень круто, очень круто. Я думаю, надо пока дать возможность нашим слушателям переварить информацию. Действительно, масштабы грандиозные, я чувствую большие перспективы.
2: Музыкальный тайм-аут.
1: Друзья, пришло время взять музыкальный тайм-аут. Для всех любителей единоборств, которые культивируются во Всероссийском обществе слепых, а это дзюдо, самбо и теперь еще и джиу-джитсу, звучит песня «Адреналин» в исполнении Артура Назарова.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш рассказ о бразильском джиу-джитсу. Гриша, круто. Перспективы впереди, я чувствую, очень большие. Спасибо большое. Вот, большое спасибо Григорию Домбровскому, что он...
2: Спасибо вам, что приглашаете.
1: Да, такие потрясающие дисциплины, новые вещи вносят в спорт слепых и дает ребятам незрячим возможность реализовать себя еще и в этой области, с другой стороны. Григорий, а можно теперь немного личных вопросов? Ведь именно личный пример успешных спортсменов с нарушением зрения часто является тем толчком, тем мотивирующим фактором, который... приводит ребят с ограниченными возможностями здоровья в спортивные секции. Вот откуда у вас такая любовь к спорту? Это, может быть, пример родителей? Или это личное устремление, какая-то предрасположенность была? Как вы стали заниматься вообще спортом?
2: Знаете, Мария, спорт в моей жизни был всегда. Я занимался хоккеем с 3 лет, баскетбол, футбол. И потом в 15 лет у меня получилось так, что ни с того ни с сего зрение стало 2%. На 2 глаза.
1: Это не травма была?
2: Причина, которая врачами была непонятна. То есть, придя к врачам с 1 глазом, с 2%, что-то непонятное происходит, что-то упало, зрение. Давайте разбираться. В итоге оказалось на 2 глаза, 2% по итогу, когда вышел. Ну, это уже ладно.
1: Так бывает.
2: Да, так бывает. Вот, и, собственно, что, надо было дальше адаптироваться к новым реалиям, дальше жить эту жизнь, и я познакомился с таким прекрасным видом спорта, как голбол, отдал этому виду спорта больше 10 лет.
1: У вас много достижений было, расскажите, какие достижения вообще, какие у вас награды по жизни к этому моменту, ваши медали?
2: В голболе более 10 раз был в призах на чемпионате России, из которых 7 раз был чемпионом России. Признавался лучшим игроком чемпионата России. Впоследствии стал тренером сборной команды Москвы, признавался лучшим тренером России по голболу. В какой-то момент, 3 года тому назад, понял, что уперся в потолочек в голболе и не знал, что нужно еще сделать, чтобы оценили мой вклад больше, чем это было.
1: И именно в тот момент появилось джиу-джитсу. Вот тогда и появились те самые люди, которые сказали: «Гриша, давай попробуй». Так?
2: Это уже было параллельно. То есть, когда я уже занимался голболом и параллельно занимался джиу-джитсу, мне это в голболе очень сильно, на самом деле, помогало, как изучение своего тела. Ну, это фантастически. То есть, я, наверное, был в лучшей физической форме. Я видел атмосферу, которая и там, и там. То есть, мне и в голболе, конечно, все нравилось. Но даже несмотря на то, что на джиу-джитсу я тратил деньги, я, ну, не позиционировал то, что вот у меня вот инвалидность, давайте вот как-то что-то. Где-то я, ну, был на общих основаниях, старался быть, и даже несмотря на какие-то финансовые затраты, в общем, джиу-джитсу меня,
1: увлекло,
2: и вот эта атмосфера, как я сказал, она какая-то была непринужденная, и было все время, и было, и есть какое-то такое интересное состояние легкости, какого-то постоянного развития, узнавания чего-то нового. Это открытие. Мы часто, люди с нарушением зрения, общаемся в определенном узком кругу среди своих же, да, ребят, и у нас, по большому счету, у всех есть похожие интересы, да, чем-то мы похожи. Есть определенный круг, определенные рамки. Здесь, когда ты взаимодействуешь с ребятами без ограничений, естественно, более широкий спектр интересов, более широкий спектр мировоззрения и каких-то идеологий, и вот это общение, то есть оно такое с более широким кругом людей.
1: Расширяет кругозор, без сомнения.
2: Да, и вот это мне прям очень сильно понравилось.
1: Это здорово, когда ты выходишь за рамки с обыденной жизни, появляются какие-то другие возможности. Вот проект «Борись без барьеров». Это, как я понимаю, сейчас вот эта квинтэссенция, это попытка развить, создать, верно? Давайте про него поговорим, Гриш. Что это за проект?
2: Собственно, если кого-то заинтересовал наш проект, я приглашаю всех ребят с нарушением зрения, даже и без нарушения зрения, если у кого-то есть какие-то виды инвалидности, у знакомых, вы тоже можете пригласить их в наш проект, можете записать мой номер телефона.
1: Тогда сразу назовем в прямом эфире, Григорий.
2: Давайте, 7963. 654-4900, либо написать в организацию Russian Grappling Sport Association, ну, по-другому РГСА, бразильское джиу-джитсу. Можно, наверное, написать на радио ВОЗ,
1: конечно,
2: может быть, да, передадут.
1: Или в спортивный отдел КСРК обязательно передадим,
2: да, контакты.
1: Информацию.
2: В чем суть проекта? Как я сказал, то, что занимаюсь своим зрением, да, там, до 3%, это считается в целом, ну, по медицинским показателям, да, это человек незрячий. Я понял, что можно заниматься с ребятами без ограничений, и это нужно масштабировать. Сейчас даже более того, я скажу, что я преподаю для ребят со зрением. То есть в своей группе, где я занимаюсь, я стал, ну, один из преуспевающих по результатам. Руководство мне предложило, давай ты будешь преподавать, потому что я постоянно всем начал подсказывать. Ну, как бы это тренерское что-то мне оно
1: тянуло. Ну, потом еще и опыт работы тренером.
2: Это меня тоже очень сильно привлекло, что это вид спорта, где можно быть в разных социальных ролях. То есть социальная роль инвалид и человек без ограничений. То есть человек без ограничений, он помогает инвалиду, да? То есть вот такая вот роль, зачастую в которых мы оказываемся. Это социальная роль, когда на равных. Мы все стремимся к этому, но это не так легко в жизни реализовать. И социальная роль, где человек...
1: Слабовидящий человек обучается,
2: да,
1: зрячим.
2: Да, то есть это вообще редкость. То есть если человек привык по своему характеру не только принимать, но еще отдавать, стараться помогать, для психологического вот такого равновесия, гармонии это очень важно. Что я предлагаю в нашем проекте? В нашем проекте я предлагаю ребятам, кто хочет попробовать этот прекрасный вид спорта, начать, вы можете выйти на связь, и дальше мы подыщем для вас спортивный клуб поблизости, по локации, близко к вам. Свяжемся с руководством этого клуба. Попытаемся вас плавно интегрировать в группу. То есть вы будете заниматься наравне со всеми. Для тренеров мы подготовили методические указания, инструкции, чтобы было правильное взаимодействие. Для ребят мы также будем курировать, помогать, подсказывать, как правильно войти в зал, что корректно, что некорректно. В общем, постараемся помочь тем, чем можем. И по большому счету это интеграция в спортивные массовые клубы, которых сейчас наибольшее количество вот этих спортивных клубов по занятиям бразильскому джиу-джитсу. В Москве их больше 500. Я думаю, что практически в каждом регионе есть по секции где-то по одной, по две, по три, как я сказал, в городе Мытищи, только где мы сейчас занимаемся, там 4 клуба на 1 километр. Не везде, конечно, так все прекрасно, но практически в каждом регионе есть.
1: И там уже ждут наших незрячих ребят, да?
2: Ну, конечно, не все ждут, конечно, не все знают, начнем с этого, да, но... Как я сказал, это прекрасная комьюнити, и на всех, на кого мы выходили, они все давали положительный ответ. Кто-то, конечно, немножко там опасается, что где-то, может быть, навредят, еще что-то такое, но когда мы начинаем доносить информацию...
1: те самые, наверное, готовить методические какие-то рекомендации.
2: Да, да, да. И по большому счету никто нам сейчас не говорил «нет». Все, на кого мы выходили, мы уже интегрировали нескольких людей, они уже занимались и успешно, всем и все прекрасно нравится. И в дальнейшем, какие у нас планы? Мы идем немножко другим путем, как я сказал, джиу-джитсу немножко уникальный вид спорта, такой децентрализованный, не какая-то общая федерация, которая, это и в мире также, которая всех...
1: Уже регламент какой-то устанавливает проведение соревнований.
2: Да, там. Да, то есть есть их и несколько, а мы планируем интегрировать ребят незрячих, слабовидящих в клубы, общемассовые спортивные клубы. И дальше уже оттуда они будут готовиться непосредственно в удобном месте, где им близко, удобно, комфортно. В соревновании мы будем проводить чемпионат Евразии. В следующем году у нас уже также есть всероссийские турниры, как я сказал, организации, которые крупнейшие по организации спортивных состязаний по бразильскому джиу-джитсу, где большое количество ежемесячные. Уже мы также будем организовывать соревнования по пара-джитсу. И там будем соревноваться как и в отдельной категории пара-джитсу, так и в категории, если кто-то хочет побороться наравне с обычными ребятами, также могут попробовать это сделать. То есть можно будет и в отдельной категории, и в категории без каких-либо ограничений.
1: Очень интересно. Гриш, ну вот сразу вопрос.
2: Могу еще раз сказать номер телефона, может быть, не все запомнили.
1: Мы повторим обязательно ближе к концу передачи. А вот у меня вопрос. Ну, ограничений вообще никаких нет? Или все-таки есть заболевания глаз, которые, ну вы скажете, нет, ребят, ну вот нельзя?
2: Ну, все смотря на каком уровне, Мария, да, то есть, естественно, если у человека в целом ограничение на занятие физической культуры, что там лечебная физическая культура, только ходьба...
1: Это может быть очень сильная близорукость, отслоение сетчатки, там же есть какие-то заболевания?
2: Да, безусловно, безусловно, есть, конечно, ограничения, как и в любом виде спорта, на любую физическую активность, что, ну, к сожалению, джиу-джитсу — это не какой-то там вид спорта, который, ну, человека, который не может один раз присесть, он научит быть универсальным бойцом, да, там, непобедимым Рэмбо. Конечно, безусловно, это не так. То есть должны быть базовый спортивный допуск к тому, чтобы заниматься физической
1: активностью.
2: Активными
1: видами спорта заниматься.
2: Да, то есть не должно быть определенных ограничений, но, опять же, то есть я знаю ребят с ДЦП, которые сейчас занимаются, и для них это помогает даже в их жизнедеятельности, то есть для ребят с ДЦП это помогает просто жить и лучше двигаться. Это
1: интересное замечание, потому что я читала, что, например, какие-то неврологические заболевания, они противопоказаны вроде как вот для занятий джиу-джитсу. Оказывается, не совсем так, то есть можно использовать как средство реабилитации. Да,
2: ДЦП ребята очень активно используют. Это, конечно, посложнее, чем нам с нарушением зрения, потому что джиу-джитсу — это вид спорта, который близкий бой. То есть нужно ухватиться, и дальше уже, можно сказать, за счет ощущений мы не так сильно отличаемся от ребят без нарушения зрения. То есть в отличие от бокса, да, где нужно там увернуться от удара, там увидеть,
1: рассмотреть. То есть координация движения, в основном-то, собственно, проблема у незрячих ребят-то нет с координацией движения.
2: Да, то есть это ближний бой, нам главное ухватиться, а дальше уже борьба в партере у нас не вызывает никаких сложностей.
1: А ДЦП — это немножко сложнее. Но, тем не менее, все равно возможно.
2: Это и не то, что возможно, но для них это очень сильно помогает в их жизнедеятельности.
1: А возрастные ограничения есть?
2: Возрастные ограничения, как я и сказал, что джиу-джитсу чем привлекло людей старше 20 лет, то, что занимаются многие, это вид спорта, где могут заниматься и после 50, и после 60, и есть реальные примеры. И этих примеров очень много, когда родители приводят своих детей, и они начинают заниматься и понимают то, что, ну, в целом, как бы чувствуют себя намного лучше, бодрее. И, то есть это вид спорта, где еще могут называться вид борьбы для пенсионеров. То есть он очень адаптивный вид спорта, но и одновременно с этим самый эффективный.
1: Здорово. А вот родители, которые сейчас, возможно, слушают нашу передачу, они с какого возраста все-таки, вот поставим какую-то границу, могут привести своего ребеночка вам или позвонить хотя бы, вот поговорить? Можно будет пристроить маленького человечка совсем? Либо скажут подрасти?
2: Вы знаете, Мария, мы сейчас пока пытаемся интегрировать в спортивно-массовые клубы для взрослых. Но для ребенка я бы, ну, случись, если вот со зрением, да, с ребенком, я бы, безусловно, привел бы в джиу-джитсу. Здесь вопрос в том, что насколько будет легко адаптироваться в детско-юношеские, ну, спортивные клубы, потому что дети, они немножечко менее понимающие, да, менее чуткие, менее эмпатичные. В отличие от взрослых, взрослые всегда уже, ну, где-то что-то поймут, да, то есть уже больше уровень осознанности. У детей немножечко по-другому, но в то же время, если у ребенка получится взаимодействовать.
1: Отстоять,
2: то есть,
1: себя, да, проявить это уже, себя, да, доказать.
2: Это, скажем так, исключительные случаи, где нужно индивидуально разговаривать с тренером детской спортивной школы. Индивидуальные занятия 100% будут очень полезны. Ну, все зависит, конечно, от нарушения зрения. То есть, если это слабовидящий, то я бы, конечно, бы посоветовал. Да, это бы очень сильно помогло в обычную группу с обычными ребятами.
1: С тотально незрячими ребятами сложнее пока, да?
2: С тотально незрячими, наверное, я думаю, что это затруднило бы ведение бы общей тренировки. То есть, если по-взрослому мы можем даже интегрировать незрячего человека, это не сильно повлияет на динамику общего занятия. А среди детей это все-таки повлияет на динамику общего занятия, но мы, я уверен, что придем к тому, что создадим и отдельную группу для незрячих и для детишек.
1: В этом направлении вы
2: в этом
1: тоже
2: направлении
1: думаете,
2: мы двигаемся,
1: движете,
2: да.
1: Да, да,
2: но в то же время родителям я бы посоветовал, если кто-то хочет попробовать своего ребенка отвести, вбить джиу-джитсу, посмотреть на районе, пообщаться с тренером, привести на пробные. Если тренер даст добро, это идеальный вид спорта для того, чтобы заниматься одновременно с ребятами без ограничений. То есть
1: отлично.
2: Это та самая пресловутая
1: инклюзия, да?
2: Интеграция, которую сложно по факту добиться в реальности. Она всегда немножечко такая, как сказать, ну, где-то что-то адаптивное. Интеграция, но адаптивная. А здесь действительно инклюзия, которая может быть в реальности.
1: Цена вопроса. Во сколько обходится увлечение занятия джиу-джитсу? Сразу нужно как бы предупреждать, да, по большому счету. Дорого это?
2: Вы знаете...
1: Это взносы какие-то, это оплата каких-то абонементов все-таки, зала, работа тренера.
2: Вы знаете, по факту часто идут навстречу, да, то есть дают льготные условия. То есть в моем клубе я сейчас пробил, что где я занимаюсь, для слабовидящих бесплатно. Знаю, во многих тоже готовы идти навстречу.
1: То есть, Григорий, прошу прощения, перебиваю. Все сводится к тому, что все-таки прежде всего нужно, наверное, позвонить вам, связаться с вами, и вы проконсультируете, подскажете, и можно найти варианты. Правильно?
2: Можно найти варианты, даже если люди не будут готовы, да, там бесплатно, то если человек имеет какие-то финансовые возможности, то в целом на общих основаниях. В среднем, это где-то, по Москве, да, если мы говорим про Москву, средний статистический клуб есть, естественно, плюс-минус, там, больше-меньше, 4-5 тысяч абонемента месячные, собственно...
1: Но оно того стоит.
2: Это, безусловно, того стоит. Я, если честно, тратил намного больше. Я даже боюсь представить, сколько я потратил на джиу-джитсу, и даже боюсь говорить нашим радиослушателям, чтобы спугнуть, потому что, да, сейчас я им скажу эти суммы, они скажут: ой-ой-ой-ой, наверное, нет. Но это можно... Я просто уже пошел дальше, да, ездил на семинары, различные сборы. То есть раньше я привык к тому, что все сборы, все тренировки, они были бесплатные.
1: Да? Сколько слепых есть, это так, да.
2: Да, то есть никто даже не мог подумать о том, что чего, за какие-то деньги выезжать. Здесь я, как я сказал, то, что недавно только обозначил среди организаторов то, что у меня с нарушением зрения. А до этого как бы на полных основаниях везде, на все сборы, на все семинары, на все тренировки.
1: Да,
2: и это стоит денег. Безусловно, это стоит денег.
1: Понятно. Так, Григорий, а вот такой у меня вопрос. Учитывая вашу увлеченность, остается ли свободное время на что-то другое? На общение с друзьями? Есть ли у вас какое-то хобби? Или джиу-джитсу есть сейчас? И работа, и хобби? Как это все выглядит?
2: Собственно, что, да, работы сейчас большое количество. У меня есть своя фитнес-студия, где я тренирую ребят, занимаюсь массажем. И непосредственно еще джиу-джитсу, это мое хобби. Это переросло уже в такой, можно сказать, профессиональный вид спорта, где я выступаю Ну, на уровне довольно-таки высоком, и там, помимо чемпионата Евразии, это много всероссийских турниров по бразильскому джиу-джитсу в Лужниках. Вот было на этих выходных турнир, получилось стать вторым среди абсолютно всех.
1: Наши поздравления. В 2024 году что-то будет еще?
2: Будут еще чемпионаты России, будут всероссийские турниры.
1: Прекрасно.
2: 18 августа мы планируем соревнования опять для ребят с нарушением зрения организовать. Если кого-то заинтересует, да, мы зарегистрируем. Опять будут наши ребята из дзюдо, мы с ними очень хорошо
1: Тогда сразу называем телефон еще раз, Григорий. Куда позвонить?
2: 8-963-654-490, Григорий. Буду рад всегда ответить и всегда помочь ответить на ваши вопросы. По поводу хобби, да, увлечения, то есть, как я сказал, что мир бразильского джиу-джитсу — это очень большой круг интересов людей, и, соответственно, взаимодействие с этими людьми, что-то новое открывается, и разные встречи, разные какие-то увлечения, то есть, да, по большому счету мир расширился, мир стал интереснее, и стало взаимодействие с большим количеством людей, с разными взглядами на жизнь, их стало больше, и от этого, несмотря на большую загруженность, как сказал, у меня своя работа, да, свое дело, профессиональный спорт, но одновременно с этим как-то, когда все нравится, и это все интересно.
1: Это большое счастье, Григорий, это большое счастье, что так. А есть ли у вас любимая песня, та, которая мотивирует, которая поднимает настроение, вдохновляет нас просто по традиции нашей передачи? Мы всегда в конце нашим слушателям и гостю передачи дарим такую песню. Что прозвучит в этот раз?
2: Я недавно выходил на соревнования под музыку. Мы организовывали турнир. Это было с закрытыми глазами, в специальных наклейках, глазных повязках. Организовали такую показательную встречу. То есть если обычно борюсь без повязок, без всего, тут ради интереса мы организовали турнир, ну, не турнир, а была такая схватка, соревнование за пояс с чеком, с которой был видел, вот он был с заклеенными глазами, я был с заклеенными глазами, мы выходили под музыку, я организаторам говорю: ой, наконец-то хоть выйду под музыку, всегда мечтал вот выйти под музыку из Rocky Balboa, называется она Eye of the Tiger, и, в общем, вышел, такие прям мурашечки были.
1: Прекрасно! Надеюсь, мурашечки у слушателей нашей передачи тоже будут от ощущения погружения в эту всю историю. Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта», к сожалению, подходит к концу. Можно еще говорить и говорить об этой новой дисциплине для нас. Григорий, я надеюсь, мы с вами встретимся еще не один раз и будем делиться с нашими слушателями какими-то впечатлениями. И наверняка появится что-то новое, потому что я так понимаю, что и правила вы начинаете заниматься, методические пособия какие-то создаете, пишете, может, какие-нибудь учебные ролики появятся впереди. И у всех большое будущее. Мы желаем вам, естественно, успехов и в тренерской работе, и личных побед на татами. Ну и, конечно же, удачи в продвижении проекта «Борись без барьеров». Так он называется.
2: Да, все верно, Мария. Я благодарю вас. Рад был.

0: видеть вас. Мы с вами давно знакомы, своих старых знакомых. Всегда рад вас видеть, всегда рад рассказать про спорт.
1: Ну что ж, друзья, с вами были Мария Ильинская и Григорий Домбровский. Всего вам доброго и до новых встреч на Радио ВОС. До свидания.
0: Всем всего доброго, друзья. И боритесь без барьеров.

0: Аксиомы спорта.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием, и для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм первый. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Life Walk Corporation Япония» при участии «VO Soven Film» и «Ice Corporation Япония». В темном небе над ландшафтом из ледяных гор сменяют друг друга розовые и изумрудные цвета полярного сияния.
3: На южной окраине земного шара раскинулось огромное снежное пространство. Это Антарктида. Царство бесконечных ночей, свирепых буранов и удивительных по своей красоте сияний. Наш фильм о пингвиненке Лоло из рода Адели. Мы расскажем о родине Лоло, о его детстве и приключениях.
2: На снежной площадке стоит улыбающийся пингвиненок. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма.
3: Всю зиму пингвины Адели живут в далеком Северном море. Но теперь, когда в Антарктиду приходит весна, они возвращаются домой.
2: По синей водяной глади среди небольших айсбергов плывет вереница пингвинов. Их движение состоит из меняющих друг друга мерков и выныриваний. Выпрыгивают на отвесный ледяной берег высотой около 2 метров. Идут цепочкой, неловко покачиваясь из стороны в сторону.
3: Первыми на родное стойбище возвращаются пингвины.
2: У пингвинов белая грудка с похожими на манишку пушистыми перьями.
3: Здесь они сооружают гнезда, высиживают яйца и выращивают детей.
2: Один из пингвинов несет охапку камней, споткнувшись, падает. Подбежавшие с разных сторон пингвины разбирают камни. Упавший растерянно открыл клюв. У пингвинов грушевидное тело, короткий хвост, темно-желтые клювы и лапы отличаются друг от друга ростом, упитанностью и окрасом перьев. На гнезде стоит синий пингвин. Фиолетовый сородич вытягивает из кладки камень. Синий пингвин падает на спину. Двое пингвинов держатся клювами за один и тот же камень. Один вырывает его, проглатывает, удивленно выпрямляется. Пингвины складывают гнезда из камней, используя короткие узкие крылья, как руки.
3: А вот и пингвины мамы.
2: На заснеженный пригорок выходят пингвины мамы. Они немного ниже папы, имеют более светлые окрасы перьев. Папы машут крыльями. Мамы машут в ответ.
4: Наконец ты здесь, Лала.
2: То-то черно-синего окраса. Лала синяя. Обнимаются.
5: Какое чудесное гнездо у тебя получилось.
2: Лала складывает крылья, будто всплескивает руками.
4: Надеюсь, в этом году нам удастся вывести птенцов.
2: То-то обнимает ее за плечи. У пингвинов мам на груди нет похожих на манишку пушистых перьев. Стемнело. Пингвины парами сидят в обнимку на гнездах. В небе мерцают яркие звезды.
3: Середина ноября.
2: День.
3: В Антарктиде весна. Пингвины-мамы приносят яйца, а затем уходят к морю, чтобы восстановить свои силы.
5: Ну, я пойду, То-то.
4: Иди, иди.
5: Я могу положиться на тебя?
4: Конечно. Я буду хорошим отцом.
3: В их отсутствие яйца высиживают пингвины-папы.
2: Пингвины-мамы грели яйца лежа на животе. В каждом гнезде остается по 2 яйца. Лала оборачивается на пригорке.
5: Осторожно! Чайки-поморники! Они опять подстерегают наши яйца!
4: Не беспокойся, Лала! В этом году я сберегу их во что бы то ни стало.
2: Чайки-поморники сидят на расположенной невдалеке каменистой горе. То-то аккуратно ложится на яйца грудью так, что они оказываются под пушистыми перьями, прижимает крылья вдоль тела. Остальные пингвины делают то же самое. На краю площадки высится ледяная гора. Ее снег и лед имеют легкий сиреневый оттенок. Темнело. Огибая гору, на площадку надвигаются белесые клубы снежной бури. Сильные порывы ветра приподнимают пингвинов. Отчаянно махая крыльями, они пытаются удержаться на гнездах. Достигшая площадку буря засыпает пингвинов снегом. Облепленные снегом неподвижные тела пингвинов, продолжающих высиживать яйца, похожи на статуи. Солнечный день. В ярких лучах красиво переливаются сиреневые оттенки, стоящие рядом с площадкой снежной горы. Площадка полностью занесена снегом. Кладки с лежащими на них пингвинами угадываются по небольшим холмикам. то то поднимает голову, стряхивает с нее снег. Совершая резкие движения, сбрасывает остальной снег. Встает. Остаток снега с головы падает на клюв. То-то смахивает его крылом.
4: Привет, Гугу.
2: Гугу синий.
4: Привет, Попо.
2: Высокий.
4: Ну, как погодка?
2: Попо полноватый, фиолетовый.
6: Ничего, бывает и похуже.
7: А я что-то засиделся, не мешал бы размяться.
8: Попробуй разомнись.
2: То-то показывает.
8: Они только этого и ждут.
2: На чаек поморников.
3: Прошло полтора месяца с тех пор, как ушли пингвины мамы, но пингвины папы, усталые и голодные, продолжают упорно сидеть на своих гнездах.
2: Часть снега на площадке растаяла. Пингвины лежат закрытыми глазами. Пингвин серым окрасом поднимается, идет к морю. За ним следует Попо и еще несколько пингвинов.
4: Куда ты? Попо!
7: Больше не могу, я есть хочу.
2: Попо уходит, заложив крылья за спину.
4: Не смейте оставлять гнезда! Вернитесь!
2: Уходящие пингвины на снежном пригорке.
4: Эй, смотрите! Чайки-поморники летят!
2: Чайки-поморники кружат над площадкой. У них метровый размах серо-коричневых крыльев, бледно-оранжевое тело, черные изогнутые клювы и когти. Оставшиеся на гнездах пингвины с тревогой смотрят вверх. Чайки пикируют. Хватают оставленные ушедшими яйца. Одна из чаек хватает черного пингвина за хвост, переворачивает. Вторая чайка утаскивает яйцо. То-то бросается к упавшему. Чайка ворует одно из его яиц. То-то бежит обратно, накрывает оставшееся яйцо. Рядом гнездо с одним яйцом. Около него опускается чайка. То-то бросает в нее камень. Чайка улетает. Подбегает к оставленному яйцу. Схватив его, возвращается в свое гнездо.
8: Эти-то я ни за что не отдам.
2: Прижимает яйца к груди. По земле быстро проносятся тени от кружащих чаек-поморников. Смотрящие вверх пингвины с тревогой приоткрывают клювы. Чайки улетают. Стоящие рядом с разоренными гнездами пингвины понуро опустили головы. То тут, то там на земле расплылись желтые пятна разбитых яиц. Один из пингвинов разгребает окружающий гнездо снег, будто ищет что-то.
3: Это вернулись с моря пингвины-мамы. Но не у всех радостная встреча.
9: Я горжусь тобой. Ты настоящий отец.
10: Ну что же ты за пингвин такой? Что же нам теперь делать?
6: Прости меня, Мими.
2: Мими сливого цвета.
11: Лала, я виноват перед тобой. Защищал соседское гнездо и не уберег наше.
2: То-то виновато опускает голову, смотрит в сторону Попо. Поспешно взяв яйца, бежит к его гнезду.
11: Так.
2: Отдает
11: это наше.
2: Яйцо Лале.
11: А это ваше.
10: Ты спас его, Попо. Он спас наше яйцо.
6: Я не забуду этого, То-то. Не зря ты наш вожак.
2: Мамы прижимают яйца к груди.
11: Мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
2: В водах Южного океана отражаются яркие солнечные блики.
3: Скоро появятся на свет малыши, и папам тоже нужно восстановить силы. Теперь они уходят в море за пищей.
2: Лала лежит на гнезде, глаза закрыты. Из-под ее груди выступает часть яйца. Оно трескается, из него высовываются две лапки. Лала открывает глаза, удивленно округляет клюв. Сделав несколько кувырков, яйцо выкатывается из гнезда. От яйца отваливается нижняя часть скорлупы. Оно встает на ножки, пошатываясь, пытается сохранить равновесие, падает. Вскочив, бежит, натыкается на камень. Лала приподнимает уголки клюва в улыбке. Яйцо упирается ногами в оставшуюся часть скорлупы. Подлетев, скорлупа снова опускается. Со второй попытки маленький ярко-синий пингвиненок скидывает с себя остатки скорлупы. Покатившаяся за ним скорлупа падает на его зад. Уперевшись в нее лапами и крыльями, пингвиненок ее сбрасывает.
3: А вот и наш герой.
2: Лала поднимает его.
9: Доброе утро, малыш. Я твоя мама.
2: Прижимает к груди.
9: Скажи, мама. Мама. Ну, скажи. Мама. Ах, какой славный. То-то. А у нас мальчик.
2: Ставит пингвиненка на землю. Рост пингвиненка примерно в 2.5 раза меньше роста родителей. То-то гладит его по голове.
8: Давай назовем его Лоло. Ну-ка, малыш, скажи Лоло.
9: О-ло. Видишь, какой умный мальчик.
8: Не о-ло, а ло-ло.
9: Ло-ло. Нет, он действительно умненький.
8: Не захваливай ребенка. Правильно, Лоло. Твоего прадеда тоже звали Лоло.
9: Лоло. Лоло.
11: Что-то шустрый очень.
9: Мальчик, потому и шустрый.
2: Лоло бросает себе на голову охапку снега. Лала с улыбкой прижимается к груди Тото.
3: Счастливы все. Счастлив каждый по-своему.
2: В некоторых гнездах по одному, а в некоторых по два пингвиненка. Пингвины прыгают с высокой льдины в океан.
3: В конце декабря лето в Антарктиде в полном разгаре. Льды тают, море подходит совсем близко, и пингвины могут искать корм, не отлучаясь далеко от своих гнезд.
2: Быстро плавающие в воде пингвины поедают небольших желтых рачков антарктического криля. Плывут к берегу. Тото и Лала рядом с гнездом. Тото нежно поглаживает голову сына, затем легко теребит ее. Уходя, машет Лоло и Лале крылом.
9: Будь осторожен, Тото!
3: Вот так папа и мамы по очереди ходят за кормом для малышей.
2: Лала склоняется к сыну, приоткрывает клюв. Лоло несколько раз припадает к нему своим клювом, облизывается. Снова припадает к клюву мамы. Лала отстраняется. Лоло манит ее крылышком.
9: Ну, хватит.
12: Почему хватит?
9: Потому что если переешь, животик заболит.
12: Почему животик заболит?
9: Почему, почему? Заболит и все.
12: А что такое все?
9: Все это все. Отстань, пожалуйста.
12: Почему я должен отстать?
9: Ну, что за малыш?
2: Лала закладывает крылья за спину. Сердитым выражением отворачивается. Лоло делает то же самое. Бросив взгляд на маму, быстро убегает и прячется за валун.
9: Где ты, Лоло? Куда ты спрятался? Лоло! Куда ты подевался?
2: Рядом с валуном проходит пингвин серого окраса. Крылья заложены за спину. На голове торчат отдельные перья. Клюв недовольно изогнут. Лоло пародирует его походку.
9: Дедушка Пиго! Дедушка Пиго, вы случайно не видели Лоло?
13: Нет, не видел.
9: Куда же он подевался?
2: Лоло прячется за спиной дедушки Пиго. Мама уходит, Лоло бежит дальше.
12: Да еще! Да еще! Да еще! Да еще!
2: Растолкав двух светло-серых пингвинят, припадает к клюву пингвина мамы серо-синего окраса.
12: Мама, это же Лоло!
2: С довольным видом причмокивает.
9: Вот ты где! А я тебя повсюду искала. Пойдем домой, малыш.
2: Лала протягивает к сыну крылья. Резво прыгнув вперед, тот забирается под нее. Лала достает его и несет на руках.
12: Мам, а почему Гиги и Зизи живут вдвоем, а я один?
9: Потому что...
2: Лала замирает.
9: Потому что так получилось.
2: Идет дальше.
14: Знаешь, Лало, есть пингвинята с братьями и сестрами. А есть такие, у которых их нет.
2: За спиной Мими розовый пингвиненок.
14: У нашей Пипе тоже нет.
12: Почему у нее нет?
9: Потому что...
14: Неплохо будет, если вы будете дружить.
2: Мими подталкивает Пипе. Она робко выходит вперед, складывает крылья за спиной.
12: Ага.
2: Лоло отчаянно машет крыльями и лапами. Мама ставит его на землю. Пипе испуганно забегает за спину Мими. Лоло спотыкается на бегу, падает. Опираясь крыльями о землю, Лоло тоже смеется.
12: Давай дружить!
2: Мими подталкивает Пипе вперед. Она поворачивает голову к Лоло. Тот подается к ней. Они упираются клювами. Раскинув крылья, Пипе падает на спину, а Лоло на живот. Рядом с Нерпой два белоснежных белька.
3: У Нерпы появились малыши.
2: Черная спина Нерпы и белое брюхо покрыты серыми пятнами.
3: Вылупились птенцы у чаек-поморников.
2: Тото и Лоло лежат в гнезде.
12: Папа! Почему мне нельзя выходить на улицу?
11: Потому что ты еще маленький. Когда малыш выходит на улицу один, он может попасть в беду.
12: Почему?
11: Когда ты вырастешь, станешь сильным, тогда ты можешь даже к морю пойти.
12: А что такое море?
11: Что случилось, Гугу?
2: Бегущий Гугу замирает.
15: Там люди! Люди приплыли на пароходе!
11: Гугу, не давай им слишком близко подходить к людям! Я тоже сейчас приду.
15: Ладно.
12: А что такое люди?
11: Потом объясню. Смотри, Лоло, никуда не уходи.
2: К Лоло медленно подходит дедушка Пиго. Его крылья сложены за спиной.
16: Люди – это то, что приносит нам несчастье. Раньше люди приезжали откуда-то издалека и убивали пингвинов без всякого разбору. Теперь они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
12: А что такое? такое? Зоопарки.
16: Это?
12: Ну скажи.
16: Не...
12: Ну расскажи, дедушка Пигу.
16: Расскажи, расскажи. Что тебе рассказать об этом? Я и сам не знаю. И не приставай. Надоел.
2: С сердитым видом дедушка Пига быстро уходит. Лоло идет по снегу, широко ступая и размахивая крыльями в такт шагам. На скале сидят две чайки-поморника, переглядываются. Лоло подходит к уходящему вверх крутому склону горы. Карабкается по нему, сорвавшись, скатывается на животе вниз. Встает, снова карабкается. Забирается на высоту в несколько метров. Соскальзывает. Остановив скольжение, продолжает карабкаться. Еще раз переглянувшись, чайки взлетают. Лоло уже почти добрался до вершины, снова едва не соскальзывает вниз. К нему приближаются чайки. Взобравшись на вершину, Лоло округляет клюв.
12: Ого!
2: Среди льдов стоит красный ледокол, с его палубы взлетает красный вертолет. Развернувшись, летит в сторону берега.
12: Ой, какой же из них? Люди! Тот, что стоит? Большой! Или тот, что шумит? Маленький?

0: Стоя кувырки и скольжения, скатывается с горы. Катится на животе, раскинув крылья. Карабкается на соседнюю гору. Соскользнув на обледенелых уступах, съезжает на метр вниз. Выбирается на выступ. Удивленно встряхивает головой. Перед ним большое гнездо. В нем птенец чайки-поморника.
1: Ты кто? Пипи? А я Лоло. Пипи, хочешь скатиться с горки? Знаешь, как здорово!
0: А Лоло улыбается.
1: Ладно, потом разберемся. А сейчас я помогу тебе выбраться.
0: Забирается в гнездо. В небе показывается чайка.
1: А папа с мамой у тебя строгие? Ты их не бойся.
0: Высаживает птенца.
1: Скажешь, что подружился со мной, и они не будут тебя ругать.
0: Лоло подталкивает птенца к обрыву. Тот смотрит вверх. Взрослая чайка-поморник быстро снижается. Лоло бросается вниз, скользит по склону. Настигнув чайка, хватает его когтями. Приподняв, роняет. Лоло наезжает на пригорок, подлетает на нем, как на трамплине. Упав, ударяется головой, замирает.
2: Лоло! Лоло! Никто не видел моего Лоло.
3: Тетя Лала, он пошел в ту сторону. Правда, Зизи?
4: Ага, он пошел в ту сторону.
2: Вот беда, что же мне делать?
0: Гиги и Зизи показывают в разные стороны. Лала обращается к дедушке Пига. По щеке Пипе сбегает большая слеза. Лоло лежит на спине, глаза закрыты, делает глубокий вдох. Его обнюхивает щенок эскимосской Лайки. Лоло медленно открывает глаза, смотрит на щенка. Тот в улыбке приподнимает уголки рта, высовывает язык.
1: Ой!
0: Вскочив, Лоло бежит прочь. Щенок бросается за ним. Шерсть на спине щенка черного цвета, на боках шеи и щеках рыжего, на животе, носу, лапах и нижней части хвоста белого. Лоло спотыкается, падает, лежит на животе с закрытыми глазами.
1: Все, больше не могу.
0: Щенок подбегает к нему, лижет его голову. Прикосновение его языка поднимают Лоло. Он стоит, покачиваясь. Его рост примерно равен росту щенка в холке.
1: Ты кто?
0: Лоло открыл глаза.
1: Я щенок Дон, сын эскимосской собаки. Значит, ты не люди? Нет, а люди, люди вон там.
0: Кивает в сторону вертолета.
1: Все эти люди из научно-исследовательской станции. Они прилетели сюда в начале года, чтобы изучать Антарктиду.
0: Полярники выгружают ящики.
3: А дедушка Пиго говорил, что они приносят нам несчастье. Они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
1: Это, вероятно, браконьеры. Мы их тоже не любим. А люди этой станции не занимаются такими делами.
3: Ты так думаешь?
1: Да, да. Это добрые люди. А как тебя зовут?
0: Полярники в объемных куртках и брюках.
3: Лоло.
0: На головах шапки с помпонами.
1: Лоло, давай дружить.
3: Давай,
0: Дон лижет Лоло. Тот делает кувырок назад, убегает. Быстро бежит, часто оглядываясь назад. Утыкается в ноги полярника. Падает на спину. Лоло ростом по колено полярнику.
5: Это же пингвинён.
0: Полярник рыжебородый, голубоглазый, в красной шапке и парке с меховым воротником.
5: Не бойся, малыш.
0: Склоняется к Лоло.
5: Вероятно, ты вывалился из гнезда.
0: Выпрямляется.
5: Дон, давай отнесем его на место, а?
0: Полярник опускается на одно колено, берет Лоло на руки.
5: Не бойся, малыш.
0: Встает, поглаживает Лоло по голове. На краю площадки с гнездами стоят То-То, Гу-Гу, По-По и дедушка Пига. То-То что-то говорит остальным. На пригорок выходит полярник. Он несет на руках Лоло. Рядом с ним в припрыжку бежит Дон.
5: Ну вот, мы и пришли.
0: Полярник опускает Лоло на снег. Отбежав на несколько метров, он оборачивается. К нему подходит Дон.
1: Приходи еще! Тогда мы поиграем вдоволь!
3: Ладно, приду! До свидания!
0: Помахав крылом, Лоло бежит к площадке. Посмотрев ему вслед, Дон идет за полярником. То-То вышел вперед. Его крылья сложены на груди.
3: Я вернулся! У меня теперь есть настоящий дружок, знаете?
6: Лоло, разве я не говорил тебе, чтобы ты никуда не уходил? Ты что, забыл? Я должен тебя наказать.
0: То-то склоняется к Лоло. Тот тяжело вздыхает, опускает глаза, упирается головой в живот отца. Он поднимает его за хвост, шлепает крылом позаду. Улыбающийся Лоло стоит рядом с Лалой.
2: Так нельзя, сынок. Мама очень беспокоилась о тебе, и папа тоже.

0: Мы подумали, что ты пропал. Мы чуть с ума не сошли. Обещай нам, что ты больше не будешь так поступать.
1: Не буду.
2: Лулу прижимается к животу мамы. Она обнимает его. Нежно, будто целуя, прикасается клювом к его голове. Рядом стоит То-То.
3: Примерно в середине января уже немного подросших пингвинят собирают в своеобразном детском садике. Там воспитатели обучают их различным житейским премудростям.
2: Дедушка Пига стоит на пригорке.
4: Ну, так вот. Ребята! Тихо, дети! Я кому говорю?
2: Упирает крылья в бока.
4: Тихо!
2: Пепе смеется с закрытыми глазами. Дедушка Пига топает лапой. Подскользнувшись, делает кувырок, приземляется назад. Вновь поднимается на пригорок.
4: Так вот, у нас, у пингвинов, есть два рода врагов. На суше и на море. Первый враг это...
2: О! Показывает вверх.
4: Поморники. Они следят за вами, пингвинятами, с неба. Вот как сейчас, вот видите? Вот. Поэтому вы всегда должны смотреть, нет ли их над головой. А если они нападут, бегите и прячьтесь куда-нибудь. Поняли?
1: Поняли.
4: Молодцы. А враг в море...
2: Показывает на воду.
4: О, видите?
2: Пингвинята смотрят, приоткрыв клювы.
4: Вон там торчит из воды черный плавник. Это касатка.
2: Касатка высоко выныривает.
4: У нее много сил, много злости, много зубов. И если кто окажется с ней рядом, съест в один миг. А вот там, на дальней льдине, лежит морской леопард. Чего ты смеешься?
2: Окрас леопарда, как у нерпы.
4: Ну, они нападают на нас только в воде.
2: Он зевает.
4: А пока вы находитесь на суше, их опасаться нечего.
1: Дедушка Пига, а друзья у нас есть?
4: Друзья?
2: Дедушка Пига чешет голову.
4: Вот, видите там фонтан воды? Вот, это голубой кит. Это наш друг. Это очень добрый друг.
1: Дедушка Пига!
4: Что тебе, Лоло?
1: А этот огромный зверь?
4: Ах, этот...
2: Подходит к лежащей самке морского слона. Ее глаза закрыты. В холке она примерно в три раза выше взрослого пингвина.
4: Этот зверь называется морским слоном. Он питается только рыбой, и нам он ни капельки не страшен. И очень спокойный. Сейчас.
2: Самка зевает.
4: Вот, видите? Он совершенно мирный.
2: Пига склоняется к ее пасти.
4: И безобидный.
2: Пасть захлопывается, зажав дедушку Пига.
5: Отпусти! Отпустите, мне говорят!
2: Морской слон открывает рот. Дедушка Пига отлетает назад, сделав кувырок. Встав, закладывает крылья за спину и гордо выпрямляется. Уходит. Пингвинята выстроились в ряд перед пингвином синего окраса.
6: Слушайте меня внимательно, дети. Чтобы быстро бегать, нужно вытянуть вперед шею. Вот так.
2: Воспитательница отводит крылья назад. Пингвинята повторяют, один падает.
6: Расправьте крылышки в стороны. Правильно. А теперь все вместе побежали!
2: Пингвинята бросаются следом за воспитательницей. Лоло вырывается вперед, обгоняет воспитательницу.
6: Слишком быстро бежишь, Лоло. Быстро устанешь.
2: Схватив его за хвостик, она останавливается. Лоло продолжает бежать на месте. Перед плоским куском льда высотой с пингвиненка.
6: Сегодня будем учиться прыгать. Попробуй прыгнуть ты, Гиги.
2: Гиги в развалочку подходит к льдине.
6: Раз, два, три.
2: Приземляется на нее задом.
6: Хорошо. Теперь ты, Зизи.
2: Пепе хлопает крыльями.
6: Ну-ка ты, Пепе.
2: Робко смотрит по сторонам. Темно-серый пингвиненок легонько подталкивает ее вперед. Пепе закрывает глаза, прикладывает левое крыло к клюву.
6: Что с тобой, Пепе?
1: Ой, я боюсь. Не бойся. Хочешь, я прыгну вместе с тобой?
6: Хорошо. прыгайте вместе. Раз, два, три.
2: Лоло взял Пепе за крыло. Прыгают. Пепе приземляется на льдину, а Лоло ее перемахивает.
6: Лоло, ты опять перестарался.
1: Воспитательница Нини, а когда вы научите нас плавать в море?
6: Пока еще рановато. У вас еще не выросло такое крепкое оперение, как у взрослых пингвинов. Поэтому забираться в море еще нельзя.
1: Жалко.
2: Лоло делает два коротких шага назад. Развернувшись, идет к берегу. Выйдя на ледяной выступ, смотрит на воду. В воде медленно плавают антарктическая звезда и медуза.
1: О!
2: Снуют ледяные рыбы.
1: Интересно.
2: Лоло подается вперед. Покачиваясь, Лоло опускается ко дну. Глаза закрыты, из клюва поднимаются пузыри. Нини ныряет, выныривает. Покрытый ледяной коркой Лоло выпадает из ее крыльев на снег. Поднимает его, очищает ото льда.
6: Вот видите, я говорила, залезать в воду еще рано.
2: Полностью очистив, встряхивает.
6: Посмотрите, во что вы можете превратиться?
2: Ставит Лоло на снег. Тот стоит, покачиваясь, глаза закрыты. Сев, встряхивает головой, открывает глаза. На вершине горы.
6: Будем учиться скатываться с горы.
1: Можно я?
2: Прыгнув вперед, Лоло скатывается на животе. Поднимается на ноги.
1: Давайте сюда! Здорово!
2: Один за другим пингвиненка скатывается с горы. Кто на спине, кто на животе.
6: Что с тобой, Пепе? Опять боишься?
2: Пепе кивает.
1: Давай вместе, Пепе!
2: Лоло берет ее за крыло. Вместе бегут к склону, скатываются на задах.
3: Так Лоло и его друзья каждый день учились у своих воспитателей, узнавали что-то новое и незаметно подрастали.
2: Белые титры на черном фоне. Конец первой серии. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кадзиро Йосида. Продюсеры: Такео Нисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор: Масахито Маруяма. Звукооператоры: Владимир Кутузов, Муцуура. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм второй. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Life Walk Corporation Япония» при участии ВО «Совинфильм» и «Ice Corporation Япония». На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Друг друга сменяют титры с перечислением создателя мультфильма. Солнечный день. Небо пересекают едва заметные перистые облака. Вымывающим ледяные берега моря плавно покачиваются небольшие редкие льдины. Вдоль берега пролетают альбатросы, крупные птицы с белым оперением тела, длинными узкими крыльями, серо-синим, окаймленным черным оперением.
3: В детском саду тихий час.
2: Пингвинята спят лежа на снегу.
3: Пингвинята устали, надо отдохнуть, набраться сил.
2: А воспитатели стоя.
3: Но среди них что-то не видно Лоло. Где же он?
2: Лоло заглядывает за глыбу льда.
3: Ах, вот он где. Похоже, он опять что-то задумал.
2: Крадущейся походкой заходит за снежный холм. Пепе открывает глаза. Увидев удаляющегося Лоло, бежит за ним. Проснувшись, Гиги видит уходящую Пепе. Расталкивает спящую рядом Зизи, показывает на беглецов.
1: Ты куда, Лоло?
7: А я... Это, как его? А знаешь, у меня есть дружок. Настоящий друг. Хочешь, я тебя познакомлю с ним? Пойдем к нему.
1: А куда? Не бойся, тут недалеко.
2: Лоло берет Пепе за крыло. Та сначала немного упирается.
8: Смотри, это же Пепе и Лоло. А Обязательно расскажем воспитателям. А пока никому не говори.
1: Лалу, а нам не попадет?
7: Не попадет.
1: А кто твой дружок?
2: Выходит на пригорок.
7: Это сын эскимосской собаки. Он настоящий друг.
2: В низине несколько построек и решетчатых антенн.
7: Это научно-исследовательская станция.
2: Среди построек сложены деревянные ящики.
1: Научно-исследовательская?
7: Ага, я тоже не сразу смог выговорить. Научно-исследовательская.
2: Подпрыгивает.
7: А теперь хоть 100 раз подряд. Научно-исследовательская.
1: Не кричи.
2: Пипе закрывает глаза.
7: Да не бойся, здесь живет мой друг. Его зовут Дон. Дон! Давай вместе! Дон! Дон!
2: Из-за одной из построек
7: выбегает
2: Дон.
7: Вот он!
2: Лулу радостно подпрыгивает, берет Пипе за крыло, скатываются на животах по снежному склону. Переезжают через небольшие возвышения. Останавливаются. Дон прыгает через пингвинят. Скачив, Пипе испуганно отбегают в сторону. Дон лижет и щекочет носом лежащего на спине Лулу.
7: Хорошо, хорошо, что ты вернулся. Я очень рад.
1: И я рад. Дон, а я не один. Со мной подружка.
2: Пипе улыбается.
7: Ее зовут Пепе.
2: Испуганно сбегает за спину Лулу.
7: Пепе, не бойся. Он добрый.
2: Дон облизывает Пепе. Та падает на спину.
7: Давайте я вас покатаю.
2: Лулу забирается на спину Дона. Протягивает крылья подпрыгивающей Пипе. Взяв за крыло, помогает залезть на Дона. Тот подталкивает Пипе носом. Дон быстро бежит. Соскользнув, Лулу повисает на его хвосте. Клюв Пипе приоткрыт в радостной улыбке. Она оборачивается к Лулу. Выпустив хвост, тот падает. Несколько раз прыгает на заду. Дон подбегает к нему, резко останавливается. Пипе кубарем летит вперед.
1: Пойдемте кататься с горки!
8: Я не умею.
1: А мы тебя научим! Правда, Пипе?
2: Пингвинята быстро забегают на снежную гору. Скатываются на спинах. Лулу машет стоящему на вершине Дону. Прыгнув вперед, Дон скользит на животе. Пипе радостно хлопает крыльями. Дон катится кубарем, постепенно превращаясь в снежный ком. Метрового диаметра ком останавливается около подножья. Неподалеку на каменных выступах сидят чайки-поморники. Лулу берет снег из кома и кидается им в Пипе. Та встает к нему задом, наклоняется и, зачерпывая снег крыльями, кидается им между ног. Чайки-поморники взлетают с уступа. Пробив снег в верхней части кома, Дон высовывает голову. Его глаза сведены к переносице, встряхивает головой.
1: Чайки-поморники, что же нам делать?
7: Дедушка Пиго говорит, что надо прятаться. Быстрее!
2: Лулу толкает Пипе под ком, засыпает ее снегом. Пикирующая чайка хватает Лулу. Держа когтистыми лапами за спину, уносит прочь. Лулу отчаянно машет крыльями. Извернувшись, пытается укусить чайку клювом за лапу. Со второго раза это получается. Чайка выпускает Лулу. Он падает на снег. На его спине три длинных глубоких поперечных ссадины. Подбежавшая Пипе тащит воткнувшегося головой в снег Лулу за ноги. Тряся головой, Дон раскачивает ком. Ком разваливается. Дон бросается вперед. Хватает подлетевшую к пингвинятам чайку за хвост. Чайка отчаянно машет крыльями. Из них выпадают перья. Вырвавшись, улетает. Пипе стоит рядом с лежащим на животе Лулу. Его глаза закрыты. Прикасается к ссадинам на его спине. Лулу вздрагивает.
1: Тебе больно? Лулу.
2: По левой щеке Пипе сбегает большая слеза.
7: Садитесь. Быстрее.
2: Пипе подталкивает
1: Лулу.
2: Лулу. Сверху пикирует чайка. Пингвиняты сидят на спине быстро бегущего Дона. Спикировав, чайка пролетает над пингвинятами. До полярной станции несколько десятков метров. Пингвиняты резвятся в детском саду.
6: Детки, постройтесь. Продолжим занятие. Быстренько, быстренько.
2: Подбежав к Нине, пингвиняты выстраиваются в одну линию.
6: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.
2: К Нине подходит дедушка Пигу.
7: Странно.
2: Зевает.
4: Что случилось, Нини?
7: Не хватает двоих.
2: Нини быстро поочередно показывает на каждого пингвиненка.
7: Действительно, нет двоих. Лулу и Пепе. Что же теперь делать?
2: Грустно опускает голову. Дедушка Пига разводит крыльями. Полярник рядом с лежащим Лулу опрокидывает пузырек над ватой. Проводит ею по ссадинам.
9: Видно, защипало. Ничего страшного. Заживет.
2: В детском саду.
6: Никто не знает, где Лоло и Пепе.
2: Пингвинята отрицательно качают головами.
8: Воспитательница Нини, мы видели, как они ушли в сторону холма. Правда, Гиги?
1: Ага. Они без спросу ушли вон за тот холм. Да-да, я сама видела.
4: За холмом живут люди. Вот беда. Я забыл им сказать, что люди тоже наши враги.
6: Ну что же вы, дедушка Пиго?
2: Зизи и Гиги прижимаются к Нине.
10: Если их поймает человек...
2: На площадке.
10: Они попадут в зоопарк, и мы их больше никогда не увидим. Их нужно спасать.
11: Бедный мой Лоло.
1: Бедная Пепе.
11: Что это за шум?
10: Это едет человек.
2: На пригорок выезжает зеленый вездеход.
10: Разбегайтесь и прячьтесь!
2: Суетясь, некоторые пингвины сталкиваются друг с другом. Вездеход – это гусеничный транспортер «Снегоболотоход» ГТС модели ГАЗ-47. Приземистый металлический кузов состоит из соединенных в единое целое кабины и фургона. За рычагами управления полярник. На соседнем сиденье Лоло, Пепе и Дон. Дон выпрыгивает из вездехода, встает рядом с гусеницей. Пепе спускается сначала на его спину, затем спрыгивает на снег. Лоло спускается, спрыгнув на спину Дона, затем на снег.
4: Это же Лоло и Пепе!
9: Ну, вот вы и дома. Бегите к своим.
2: Держась за крылья, Лоло и Пепе идут к площадке. Обернувшись, машут.
1: Спасибо!
2: Полярник и Дон в вездеходе. Полярник машет, высунувшись в окно. Вездеход уезжает, поднимая белые клубы снега.
1: До свидания!
2: Пингвинята оборачиваются к площадке. К ним бегут мамы. Поднимают на крылья.
11: Мы живы!
12: Мы живы!
2: Лала качает Лоло.
7: Мама!
2: Мими целует Пепе.
7: Они спасли нас от поморников.
4: Да-да, вам повезло. Люди бывают двух видов. Плохие, которые нас ловят и убивают, то есть браконьеры. И хорошие, те, что живут на станции.
1: Очень хорошие.
10: А с тобой, Лоло, мы поговорим дома.
2: Взяв Лоло за крыло, то-то заводит его за свою спину. Над площадкой кружат альбатросы. Лоло лежит на спине, подложив крылья под голову.
3: Прошло время. Многое забылось, как легко забывается все у детей. Но посмотрите... Как они повзросли.
2: Над ним склоняется Пепе.
7: Бу!
2: Лоло не реагирует.
1: Фи, как неинтересно.
2: Пепе спускается с валуна, на который опирается Лоло.
7: Чего ты не испугался, Лоло?
6: Я думаю.
7: О чем?
6: Я думаю о птицах.
2: Лоло показывает на альбатросов. Приоткрыв клюв, Пепе смотрит вверх.
7: Дедушка Пиго говорит.
2: Лоло садится.
7: Что мы тоже птицы.
2: Дергает Пепе за крыло.
7: Конечно, птицы.
2: Лоло ложится и опирается о валун.
7: Почему мы не летаем, как они?
2: Снова садится.
7: Мне и так хорошо.
6: Наверное, потому, что мы не пробовали.
7: Ага.
6: Надо попробовать.
2: Смотря на альбатросов, встает, отодвигает подошедшую ближе Пепе, быстро машет крыльями. Подпрыгивая, приближается к уходящему вниз спуску. Прыгнув вперед, падает на живот, скатывается, загребая снег головы. Опирается на крылья, поднимает голову, стряхивает снег с клюва.
7: Я обязательно научусь летать. Пойдем на скалу.
2: Взяв Пепе за крыло, ведет за собой.
7: Я обязательно научусь, а потом улечу и увижу много интересного. А вернусь, расскажу.
2: Стоят на краю обрыва. Лоло отходит назад, разбежавшись, прыгает.
1: Лоло, ты не разбился?
6: Нет, эта скала не годится, слишком низкая.
2: Лоло выдергивает голову из снега, смотрит по сторонам. Задрав голову, глядит настоящий рядом с берегом айсберг. Его острая вершина возвышается примерно на 25 метров. Об один из отвесных склонов разбиваются волны. Пингвинята на вершине айсберга. Смотрят на море.
6: Вот отсюда наверняка получится.
1: Пожалуйста, не делай этого, Лоло. Разобьешься.
2: Ударяясь об айсберг, волны поднимаются примерно на 5 метров.
6: Да, высоковато. Пожалуй, не буду прыгать.
2: Лоло чешет голову, закладывает крылья за спину. На омываемой водами стороне айсберга появляется вертикальная трещина. Откалываясь одна за другой, в воду падают огромные глыбы льда. По айсбергу ударяет очередная волна. Пиппи бросается к Лоло, обнимает его. Верхушка айсберга скользит вниз. Падает в море. Следом падают куски льда разного размера. Верхушка плывет среди волн. Ее плоская часть, примерно около 2 метров в диаметре, возвышается на 0,5 метра над водой. Ее окатывает волной. Она подхватывает Лоло и относит к краю. Он повисает на выступе, сплевывает воду, встряхивает головой. Выбирается на льдину.
7: Пипи!
2: Толкает Пипи.
7: Пипи!
2: Та открывает глаза.
7: Тебе страшно?
2: По ее щеке сбегает слеза.
7: Страшно. А тебе?
6: Не очень. Мы ведь на айсберге.
8: Ну и что? А где мама? Папа? Где все?
6: Знаешь что? Будешь реветь? Возьму и уйду.
8: Куда?
6: Не знаю. На другую сторону льдины.
8: Не уходи, я больше не буду. А что же нам теперь делать, Лоло?
6: Да что-нибудь придумаем. Смотри!
2: Лоло показывает на большую льдину.
6: Пингвины!
2: На ней 10 пингвинов.
6: Они такие же, как и мы!
2: Они смотрят в сторону.
8: По-моему, они не такие, как мы. Это же королевские пингвины. Дедушка Пига рассказывал, что они очень гордые пингвины.
6: Все равно попросим у них помощи.
2: У королевских пингвинов ярко-желтая грудь.
12: Помогите! Помогите! Мы тоже пингвины!
2: Они смотрят на пингвинят.
12: Помогите!
2: Отворачиваются.
6: Чего это они?
8: Я же говорила, гордые.
12: Дурачье!
8: Хочу домой, хочу домой.
6: Мы обязательно попадем домой. Вот увидишь.
2: На площадке со стоянкой пингвинов. То-то рупором прикладывает крылья ко рту.
13: Лоло! Пепе! Где вы? Лоло! Пепе!
2: Взрослые пингвины собрались в центре площадки.
4: Мы тут все обшарили, но не нашли ни Пепе, ни Лоло.
14: Их нигде нет.
15: Их нигде нет.
11: Ах, Лоло, ну куда же ты девался, проказник?
15: Не убивайся, Лоло, успокойся. Походит и вернется. Обязательно вернется.
4: Да, такого еще никогда не было.
15: Уверен, что они живы. Конечно, живы.
6: Давайте еще раз осмотрим все вокруг.
4: Да-да, вот именно. Может, они провалились в ущелье и ждут, когда мы их спасем.
2: Пингвинята лежат на льдине. Лоло на спине, Пепе на боку. Их глаза закрыты. Живот Лоло мерно двигается вверх и вниз. На нем лежит желтый рачок антарктического криля. Лоло открывает глаза, садится, тянет крыло к рачку. Тот спрыгивает. Лоло ползет за рачком. Тот ныряет в воду. Лоло едва не соскальзывает, упирается крыльями. Подбежавшая Пепе хватает его за ноги. Вытаскивает на льдину. Лоло смотрит на нее. Пепе закрывает глаза, разводит крыльями. Вместе ложатся на край льдины. Из воды выпрыгивает рачок.
8: Ой, как есть хочется.
6: Мне тоже. А в море столько всякой еды.
8: Но как же ее достать? Мы ведь еще не умеем плавать.
2: Склонившись к воде, пингвинята смотрят на плывущих друг за другом рачков. Рачки перемещаются, резко сгибая тело дугой в сторону направления движения. Проплывают 2 антарктических бычка, рыбы с круглым сечением, буро-зеленым туловищем и выпученными глазами. Совершая плавные движения, величественно проплывают медузы. Проносится стая рыб с тонким игловидным серебристым телом и круглыми черными глазами. В кружок сбивается стайка розовых рыб, быстро уплывают. За ними плывет морской леопард. Леопард выныривает перед льдиной. Пингвинята пятятся. Леопард погружается в воду. Снова вынырнув, выбирается на льдину. Открывает красную пасть с острыми белыми зубами.
8: Ой, мамочка!
6: Пепе, карабкайся выше!
2: Льдина наклоняется под весом леопарда. Пятясь, пингвинята перемещаются к стороне, поднявшейся над водой. Леопард на середине льдины. Лоло поднимает 20-сантиметровый кусок льда. Швыряет его. Тот попадает точно в пасть леопарду. Замерев, леопард трясет головой из стороны в сторону. Над водой показывается плавник касатки. Пепе подает Лоле небольшие куски льда. Он швыряет их в леопарда. Сомкнув челюсти, леопард раскалывает попавший в пасть кусок. Пингвинята замечают касатку. Касатка выныривает. Обнявшись, пингвинята испуганно дрожат. Пролетев несколько метров, касатка падает в воду. Леопард снова ползет на пингвинят. Приподнявшись, льдина разламывается. Из-под нее вертикально вверх выныривает касатка. Закрыв глаза, пингвинята лежат на небольшой, меньше метра льдины. Нырнув, касатка плывет за леопардом. Совершая частые повороты, тот пытается оторваться. Преследующая его касатка неумолимо сокращает отставание. Вынурнув, леопард пролетает метр над водой. Следом проносится торчащий из воды черный плавник. Касатка выныривает вертикально вверх. В ее сомкнувшихся челюстях обвисшее тело морского леопарда. Касатка медленно боком падает в воду. Приподнявшись, Лоло и Пепе смотрят на место, где она скрылась под водой.
3: Лоло и Пепе все дальше и дальше уплывали от родных берегов. Маленькие, голодные, беззащитные. Что-то их ожидает впереди.
2: Конец второго фильма. На черном фоне сменяют друг друга белые титры. Авторы сценария – Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзу Мацуда. Роли озвучивали – Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм третий. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Солнечный день. По морю плывет пароход. Из его трубы вырывается густой черный дым. Свернувшись калачиками, Лоло и Пепе спят на небольшой дрейфующей льдине. Лоло открывает глаза, зевает. Встряхнув головой, смотрит на Пепе, поднимается на ноги. Поворачивая голову, смотрит по сторонам. Глядит прямо перед собой, широко открывает глаза, распахивает клюв.
8: Ой, что это?
2: Пароход приближается к льдине. От рассекающей водную гладь водореза разбегаются в сторону пенящиеся волны. Лоло двумя крыльями толкает Пепе в бок, показывает на пароход. На фальшборт опираются пятеро мужчин в черно-серых одеждах.
12: Эй! Помогите!
2: Один из них набрасывает на пингвинят сеть.
8: Ой!
2: Взявшись за конец сети, мужчины поднимают пингвинят вместе с льдиной.
12: Мы спасены, Пепе!
2: У мужчин суровые лица. На головах полукруглые шерстяные шапки. Грубо бросают пингвинят на дощатую палубу.
14: А малыши ничего, крепенькие.
16: Думаю, мы получим за них хорошие деньги.
8: Мы спасены, мы спасены.
2: Пингвинята пританцовывают. Их поднимают за шкирки.
16: Удивительно, что здесь оказались пингвины.
14: Да, нам везет в этом году.
12: Ой, что вы делаете? Отпустите! Больно!
8: Ой, больно!
12: Куда вы тащите? Отпустите нас!
2: Бросают в клетку с вертикальными железными прутьями. Проскользив по полу, Пепе замирает рядом с Лоло. Клетку закрывают на деревянный засов.
12: Выпустите нас отсюда!
2: Не оборачиваясь, мужчины уходят.
8: Выпустите нас отсюда!
12: Ведь вы же нас спасли!
17: Зря старайтесь. Успокойтесь.
2: В соседней клетке пингвиненок.
8: Кто это? Ты кто?
17: Мак. Меня зовут Мак. Я из рода Макуори.
18: А я Лоло.
8: Пепе.
17: Вы действительно думаете, что они спасли вас?
2: Лоло и Пепе переглядываются.
17: Глупые. Неужели вы не поняли, что попали к браконьерам?
2: Мак темно-синий, с желтыми бровями и хохолком.
16: Ну как, капитан?
19: Да. Таких можно продать за хорошую цену.
2: Капитан и один из браконьеров у клетки.
16: Знаете, капитан, если мы подойдем к материку, то наберем их сколько угодно.
19: Хорошо. Мы обязательно должны заполнить все эти клетки пингвинами.
20: Конечно, капитан.
17: Ну, убедились, что это браконьеры?
2: Лоло и Пепе жмутся спинами.
17: Теперь да.
2: К прутьям.
8: И нас отвезут в зоопарк?
17: Наверное.
8: Значит, мы больше никогда не увидим ни маму, ни папу? Я не хочу этого, Лоло.
7: Я тоже не хочу.
17: Никому не хочется быть в зоопарке. А я уже смирился.
7: Почему же, Мак? Давай лучше убежим.
17: Куда убежим? Я уже пробовал несколько раз. Как видите, ничего не вышло.
2: Лоло на мгновение опускает глаза. Встрепенувшись, оглядывает клетку.
8: А что, если поднять вон ту штучку?
2: Показывает на засов.
17: До нее не дотянуться.
2: Открыв клювы, Лоло и Пепе отстраняются назад.
7: Собака!
17: Не бойтесь его. Это старый пес Джек.
2: Джек породы сенбернар.
21: Еще попались двое.
17: Эй, старик, чему ты радуешься? Тебе, конечно, хорошо. Ты не в клетке.
21: Конечно, хорошо.
17: Противный сторож. Служишь этим браконьерам. Лучше бы помог нам выбраться отсюда.
21: Сторож, ну и что? Зато только сторожишь и ни о чем не беспокойся.
7: Мы хотим домой. Помоги нам выбраться отсюда.
8: Пожалуйста, помогите. Мы хотим к маме и папе.
21: Сначала обзываются, а потом просят. Помогите выбраться. Ну, выйдите из клетки. И что дальше? Кругом море, касатки, морские леопарды. Как же вы собираетесь добраться до своих родителей? Лучше сидите и помалкивайте.
2: Джек уходит. Корабль продолжает свое движение. Вырывающийся из трубы дым относит в сторону противоположную курсу. Джек спит на полубаке на носу корабля. Его буро-рыжий бок мерно опускается и поднимается. Пепе легла около двери. Встав на ее спину, Лоло тянется к засову. Не достает несколько сантиметров.
17: Ничего у вас не получится.
2: Мак лежит на боку, махает крылом.
7: Давай поменяемся. Ты встанешь на меня, а я поднимусь.
2: Лоло наклоняется. Пепе встает ему на плечи. Выпрямившись, Лоло покачивается, подходит к двери. Пепе тянет к засову крыло.
7: Ну как? Достала?
8: Нет.
2: Лоло пристает на мыски.
8: А сейчас? Ой, нет, тоже не получается.
7: Пепе, встань на мою голову.
2: Лоло двумя крыльями держится за прутья. Пепе встает на его голову, приподнимает засов. Мак удивленно открывает клюв.
7: Еще немного. Пепе, ну... Еще чуть-чуть! Ну!
2: Пепе и Лоло падают назад.
7: Нет, не получается.
2: Лоло встает.
7: Ну ничего, давай еще раз попробуем.
21: И что им не спится, что они такой шум поднимают?
2: Джек на несколько секунд поднимает голову, снова опускает ее на лапы. Пепе встала на голову Лоло.
17: Еще чуть-чуть. Держись!
2: Падают.
17: Еще немного и дотянулись бы. Чуть-чуть надо было дотянуться.
8: Если бы я была чуточку повыше.
2: Пепе закрывает глаза, трет их крыльями. Лоло гладит ее по голове.
7: Не плачь.
8: А если еще раз попробовать?
17: А, все равно у вас ничего не получится.
2: Мак усаживается в углу клетки.
17: Это воет Джек. Значит, будет шторм. Он всегда воет перед штормом.
2: Мак складывает крылья на груди. Темнело. Небо закрывают низкие свинцовые тучи. С гребней бушующих волн срываются белые буруны. Браконьеры бегут по палубе. Лоло и Пепе удивленно округлили клювы. Подбегают к прутьям, берутся за них крыльями. Вздыбливающиеся волны поднимаются выше уровня фальшбортов. Волна перекатывается через фальшборт, заливает палубу, смывая лежащие на ней метлу и ящики. Проходит сквозь клетки, приподнимая Лоло и Пепе. Корабль сильно раскачивается. Очередная волна приподнимает пингвинят. Их лапы не достают до пола. Площадка стоянки пингвинов. Лала обхватывает голову крыльями.
11: И все-таки они не вернулись. Где же они?
22: Мы обшарили все вокруг и не нашли их. Может быть, они попали в пасть касатки или морскому ляпу?
11: Нет, этого не может быть, я уверена. Они живы, правда, Тото?
22: Конечно, Лала.
11: Ах, Лоло!
2: Тото обнимает Лалу.
11: Мой Лоло!
2: На корабле. Пепе спит около стены клетки. Лоло ходит взад и вперед, заложив крылья за спину. обращает внимание на лежащую рядом с клеткой швабру. Ее черенок переломан. Выставив крыло между прутьями, подкатывает обломок черенка ближе, берет его.
8: Мы спасены!
2: Радостно вскидывает крылья. Черенком откидывает засов. Пепе хлопает крыльями.
8: Тише вы! Услышат!
2: Лоло выходит из клетки. Джек поднимает голову. Снова опускает ее на лапы. Лоло манит Пепе. Она выходит из клетки. Лоло подходит к клетке Мака. Открывает засов.
17: Спасибо тебе, Лоло.
8: А, пошли. А куда?
7: Мне кажется, туда.
2: Пробежав несколько метров по палубе, поднимаются вверх по деревянным ступенькам полубака. Лоло взбегает первым, манит остальных крылом. Пингвинята замирают, перед ними спящий Джек. Лоло быстро спрыгивает по ступенькам, манит Пепе и Мака крылом. Оглядываясь на полубак, пингвинята бегут по палубе. Джек на несколько секунд поднимает голову.
7: Мне кажется, внизу есть какой-то выход.
8: Здесь? Ой, я боюсь.
17: Ладно, я пойду первым.
2: Мак ложится животом на перила. Скатившись, падает на спину, делает кувырок назад, поднимается на ноги. Подбегает к лестнице.
17: Давайте сюда. Здесь никого нет.
2: Пингвинята ложатся на перила животами, скатываются вниз. Выставив вперед крылья, Мак пытается поймать скользящего первым Лоло. Они вдвоем падают.
17: Кажется, нас не заметили.
2: Мак на носочках идет вперед. Заглядывает в помещение с ящиками и мешками.
17: Нам надо торопиться. Хорошо бы подкрепиться и удрать поскорей.
2: Смотря по сторонам, Мак входит в помещение. Крылом манит остальных. Сначала Лоло, а затем и Пепе входят в помещение. Бегают между стоящих вдоль стенок ящиков, мешков и бочек. Лоло подбегает к высокой, на голову выше его роста, урне. Подпрыгнув, переваливается через ее край. Из урны вылетают пустые консервные банки, обрывки бумаги, вилка с гнутыми зубьями. Лоло выглядывает из урны, на его голове ковш. Пепе берет кисть из банки с красной краской, проводит языком по щетине, морщится, трясет головой, бросает кисть на пол. Мак забирается на ящики, упирается ногами в стену, толкает плоскую картонную коробку. Немного отодвинув ее, встает на ноги, продолжает толкать. Коробка падает на пол. Из надорвавшегося угла высыпаются круглые золотистые галеты.
8: Что это такое? Может быть, это можно есть?
2: Мак откусывает от галеты.
17: По-моему, есть можно.
2: Загребает горсть галет, протягивает одну из них Лоло. Тот сначала отстраняется, затем берет галету, ест ее.
7: Не бойся, Пепе. Ешь!
2: Пепе поднимает галету с пола. Пингвинята поворачивают голову в сторону открытой двери.
7: Человек! Надо удирать!
2: Забегают за ящики. В дверях двое браконьеров, высокий и низкий.
0: Послушай, тут что-то неладно.
2: Входит в помещение, подходит к коробке.
0: Ты смотри, ведь кто рассыпал?
5: Вы не видели тут пингвинят?
9: Нет, а что случилось?
5: Да вот сбежали. Открыли клетку и убежали.
0: Что? Значит, это они рассыпали. Вот свалились на наши головы.
5: Ищите скорее.
8: Они ищут нас. Что же нам делать? Прячьтесь.
2: Стоящий за тюком Мак прыгает к прячущимся за ящиком Лоло и Пепе. Пингвинята выглядывают из-за ящика. На ящик за их спинами выбегает серый мышонок. Пепе оглядывается. Лоло закрывает ей клюв.
0: Что такое?
2: В дверях капитан.
23: Что? Удрали? Немедленно поймать их! Вот они! Ловите их скорее!
2: Пингвинята бегают между ног браконьеров. Встав на четвереньки, те пытаются их поймать.
17: Попались!
2: Высокий браконьер тянет руки к пингвинятам. Уворачиваясь, те не дают себя поймать. Балансируя крыльями, Лоло удерживает равновесие на катящейся бочке. Наезжает на низкого браконьера, сбивает его с ног. Браконьер в светлой шапке гонится за Маком, тот запрыгивает на ящики. Браконьер его хватает. Резко повернувшись, Мак высвобождается, запрыгивает на вышестоящий ящик. Подпрыгнув, повисает на трубе, ящики валятся на браконьера. Один из них падает завалившемуся браконьеру на голову, упав на спину, тот замирает. Переставляя крылья, Мак движется по идущей вдоль стены трубе. Лоло и Пепе подбегают к открытой металлической двери. Забежав на нее, замирают на металлических ступенях. Перед ними полутемное машинное отделение. Большая его часть занята толстыми трубами. В отделение входит высокий браконьер. Лоло ступает по идущей в 3 метрах над полом трубе. Подпрыгивая, браконьер пытается его поймать, не достает. Подскользнувшись, Лоло срывается, падает вниз. Вытянув вперед руки, браконьер бежит за ним. Догнав, приподнимает на ладони. Лоло соскакивает с них, бежит вперед. Повисает на рычаге. Браконьер обдает паром, вырвавшимся из расположенной ниже трубы. Он падает на спину, замирает.
7: Эй, Пепе, сюда, сюда!
2: Лоло выглядывает из круглого отверстия в стене. Пепе бежит по идущей к отверстию наклонной балки. Соскальзывает прямо в руки капитана. Хватает его клювом за нос. Капитан отпускает Пепе, та остается висеть на его носу. Капитан хватает ее, пытается оторвать от носа. Отпускает Пепе, машет головой. Та разжимает клюв, подлетает к отверстию в стене. Лоло хватает ее за крылья.
1: Держите их!
2: Втаскивает в отверстие.
1: Держите!
7: Надо побыстрее удирать отсюда!
2: Расставив крылья в сторону, Мак бежит по палубе. Замирает перед ним спящий Джек. Мак осторожно обходит его спереди. Едва не наступает ему на лапу, обходит с другой стороны. Джек машет хвостом. Мак перепрыгивает, через него убегает. Бегущий следом браконьер спотыкается от Джека. Растягивается на палубе.
20: Старый балбес развалился тут на дороге!
17: Куда же подевались Лоло и Пепе?
2: Лоло и Пепе стоят на висящем на борту якоре. Мак забирается на фальшборд.
17: Эй, Лоло! Пепе!
7: Ой, это Мак! Прыгай к нам!
17: Сейчас!
2: К Маку подбегают капитан и браконьер. Мак спрыгивает, приземляется на якорь. Тот опускается.
19: Они уже внизу. Скорее несите сеть.
2: Якорь останавливается над водой. Поднимающиеся волны отдают пингвина. Над фальшбортом склоняется браконьер с очком на длинной ручке. Водя ему из стороны в сторону, пытается поймать пингвина. Подпрыгнув, Лоло повисает на сачке. Сорвавшись, падает, цепляется за якорь. Мак и Пепе вытягивают его за крылья.
23: Ну, дотяни же! Что же ты, мазила?
2: Сачок проносится над головами пингвинят.
19: Надо поднять якорь! Быстро!
10: Капитан, опять будет шторм. Когда Джек воет, море всегда бушует.
2: Джек сидит за спинами сгрудившихся у фальшборта браконьеров.
23: Все по местам!
2: Браконьеры бегут по палубе.
7: Что же нам теперь делать, Лоло?
2: Лоло пожимает плечами. Над фальшбортом показывается голова Джека. Он держит в зубах спасательный круг.
7: Кажется, мы спасены.
2: Бросает его на воду.
7: Прыгайте быстрее! Ну, Пепе!
2: Пингвинята спрыгивают на круг.
21: Уф! Сколько же с ними было хлопот!
12: Спасибо, дедушка! Спасибо! До свидания!
2: Корабль удаляется от круга. Пингвинята машут Джеку крыльями. Спасательный круг подплывает к большой льдине. Пингвинята перепрыгивают на нее. Оглядевшись вокруг, радостно подпрыгивают и машут крыльями.
7: Ой, как есть хочется.
17: И мне.
2: Пингвинята...
12: А что делать?
2: Сидят на льдине.
12: Ладно, попробуем.
7: Что попробуем?
12: Прыгну в воду и достану еду.
7: А ты сможешь?
17: Ты это серьезно?
2: Лоло решительно встает.
12: Если мы сейчас не достанем еду, то мы уже никогда не вернемся домой.
2: Пепе и Мак переглядываются.
12: Вот я и хочу достать еду.
17: Ну, попробуй.
12: Ладно, я пошел.
2: Лоло подходит к краю льдины, ныряет головой вперед. Пепе и Мак подходят к краю льдины, с тревогой смотрят на воду. Неловкие движения крыльев Лоло становятся все более уверенными. Он начинает быстро плавать, оставляя позади себя вереницу серебристых пузырьков. Лоло выныривает.
12: Смотрите! Мои перья уже окрепли! Смотрите!
2: Вынырнув, пролетает над водой около метра, плывет, гребя кролем.
12: Ну как? Здорово, я научился плавать!
2: Плывет на спине.
17: Вот это да!
12: Мы стали совсем взрослыми! Ну, идите же сюда! Не бойтесь!
17: Ладно, сейчас иду!
2: Пепе взволнованно прикладывает крылья к щекам. Улыбнувшись ей, Мак ныряет. Быстро плавает под водой.
12: Ура! Я тоже умею!
2: Выныривает.
7: Эх, попробую.
2: Зажмурив глаза, Пепе прыгает, подняв крылья вверх. Медленно погружается. Открывает глаза, гребет крыльями, начинает быстро плавать. Пингвинята плавают, поедая желтых рачков криля. Лоло выныривает на льдину. Ложится на спину. То же самое делают Мак и Пепе.
1: Давно так не ел.
2: Лоло гладит свой живот.
8: И я.
17: И я.
8: Все это благодаря Лоло.
17: Ага.
12: При чем тут я? Мы сами своими силами добывали себе еду.
8: Ой, смотрите, что это?
2: Пепе пятится.
8: Смотрите, смотрите! Акулы! Они нас съедят!
2: Над водой показываются большие синие спины. Над ними поднимаются высокие фонтаны.
17: Это же киты! Их можно не бояться. Они мирные. И нас они не едят.
12: Киты? Ну, конечно! Дедушка Пига говорил, что они наши друзья.
7: Давайте попросим их отвезти нас домой.
17: Здравствуйте!
2: Пингвинята подходят к краю льдины. Один кит поднял голову, кивает.
7: Отвезите нас домой, пожалуйста.
2: Кит снова кивает. Лоло высоко подпрыгивает.
4: Ура!
13: Ура!
4: Вот здорово!
2: Перепрыгивает на спину кита. Следом прыгает Пепе. Подскользнувшись, скользит по боку кита. Лоло хватает ее за крылья, помогает забраться на спину. Мак также перепрыгнул на кита. Пингвинята радостно смотрят вперед. Пепе держится за плечи Лоло.
12: Как он быстро плывет! Вот здорово!
2: Впереди несколько льдин. Плывущие по бокам киты подныривают под них, а кит с пингвинятами на спине их огибает. На одной из льдин лежит нерпа. Поворачивая голову, провожает взглядом проплывающих китов. Киты приближаются к ледяным берегам. Над льдинами и снежными холмами возвышается гора изо льда с сиреневым оттенком.
12: Смотрите! Гора сиреневая!
8: Правда? Это гора сиреневая.
2: Пингвинята радостно машут крыльями.
4: Ура!
2: Приподнявшись на одной ноге, Лоло валится на спину. Встав, первым запрыгивает на берег. Следом прыгают Пепе и Мак. Машут уплывающим китам.
12: Ну, пошли!
2: Поднимаются на пригорок, отделяющий стоянку пингвинов от берега. Пепе везет Мака, держа его за крыло.
17: Далеко еще?
12: Да нет, рядом. Перейдем этот холм, спустимся в долину, и там будет наш поселок.
2: Пингвинята поднимаются на вершину пригорка. Круглая площадка стоянки пуста.
12: Вот мы и пришли.
8: Это наш поселок.
12: Ой, а где же все наши?
2: Лоло и Мак прикладывают крылья козырьком над глазами, смотрят по сторонам. Пингвины расположились в снежной низине, недалеко от стоянки.
4: Эй-ге-гей! Эй-ге-гей!
2: Пингвины папы прикладывают крылья козырьками к глазам, смотрят в направлении пригорка. Пингвинята скатываются по склону. Вверх по склону идет Пупо, не смотрит в сторону пингвинят. Едущий на спине Лоло сбивает его с ног. Пупо делает переворот в воздухе.
22: Кто это?
2: Крылом трет бок.
22: Ой, кажется, это Лоло и Пепе. Они вернулись. А кто же это с ними?
2: Подбрасывает вверх охапку снега, бежит вниз по склону. Всматривающийся вперед Тото удивленно приоткрывает клюв. С нескрываемой радостью глядит настоящих рядом пингвинов. Пупо спустился.
22: Они вернулись!
2: Одновременно с пингвинятами.
22: Они вернулись! Лоло!
2: Тото всех обнимает.
12: Мамочка!
22: Я же говорил, что они вернутся.
2: Мамы обнимают детей. Склонившись к Пепе, Мими целует ее головку.
22: Как они выросли.
2: Лоло ростом.
22: Лоло.
2: По плечо Тото.
12: Папа.
2: Подается вперед, опускает голову.
22: Как ты вырос, Лоло.
12: Папа, я.
10: Ладно, слава богу, ты жив и здоров. Ты стал совсем взрослым. И можешь сам за себя постоять.
2: Тото кладет крыло на плечо сына. Тот подходит к Маку.
7: Папа, его зовут Мак. Он наш друг. Он бежал вместе с нами от браконьеров. Можно? Он останется с нами.
10: Конечно, можно.
11: Хорошо, что у тебя появился друг.
2: Лоло и Мак высоко подпрыгивают, размахивая крыльями. К ним присоединяется Пепе. На пригорок, размахивая крыльями, выбегает Нини.
15: Беда! Беда!
10: Что случилось, Нини?
15: Наших малышей поймали люди.
10: Что?
2: Тото сводит брови.
10: Стой!
2: Пингвинята в сетке.
10: Верните наших детей!
2: Ее тащат браконьеры.
4: Дедушка! Дедушка Пига! Спасите нас!
2: Хватают цепляющегося за сетку дедушку Пигу, отбрасывают назад. Дедушка Пига поднимается, вновь бежит за пингвинятами.
4: Дедушка!
2: Один из браконьеров поднимает ружье, наводит ствол на дедушку Пига. Пуля попадает под ноги дедушки. Вскинув крылья, он падает на снег. Приподнимается. Закрыв глаза, падает вперед.
4: Дедушка!
2: Поднимает голову.
3: Стойте! Где Тото? Где все?
2: По снегу бегут пингвины папы.
12: Дедушка Пига!
3: Люди в черном потащили детей к морю.
12: Люди в черном?

0: Пепе рядом с дедушкой Пигом.
1: Папа, это, наверное, браконьеры. Те самые люди, от которых мы сбежали.
2: Что? Надо скорее спасать детей. Эй, все за мной!
0: Пингвин и папа бегут к берегу. Трое браконьеров грузят сетку с пингвинятами на лодку. В лодке стоят два браконьера и капитан. Пингвин и папа выбегают на берег. Лодка уже отплыла.
3: Поторапливайтесь! Вон их сколько скопилось!
2: Стойте! Верните наших детей! Что же мы медлим? Они уйдут! Все за мной!
0: Кто-то ныряет в воду. Растолкав остальных пингвинов, следом за ним ныряет Моло. Один за другим ныряют другие пингвины. Чередуя нырки и выныривания, плывут вслед за лодкой.
3: Какие настырные!
0: Низкий браконьер поднимает ружье. Вынырнув из воды, Тото повисает на стволе, держась за него клювом и крыльями. Толкает браконьера лапой в лицо, тот едва не падает. Махнув ружьем, он сбрасывает Тото. Стреляет в то место, где нырнул Тото. На воде расплывается красное пятно. Вынырнув, Лоло толкает браконьера, тот падает в воду.
3: Да, что-то случилось.
0: Полярник и Дон бегут к берегу. Четверо браконьеров стреляют, стоя на корабле. Пули попадают в плавающих вокруг лодки пингвинов. То тут, то там вода окрашивается красным. По стоящему у воды огромным айсбергу пробегают вертикальные трещины. В воду падают глыбы льда. Айсберг раскалывается по трещине. Одна половина уходит вниз, поднимая огромную волну. Высота поднявшегося цунами в несколько раз выше корабля браконьеров. Капитан поднимает взгляд, в ужасе округляет глаза. Браконьеры забегают в кубрики. Сначала корабль достигает небольшая волна, поднявшаяся от ледяных глыб. Судно покачивается. Корабль накрывает цунами. Завалившись на бок, он опрокидывается. Один из смытых браконьеров держит в руках оторванные поручни, другой – полнутое ружье. В волне проносятся тюки, ящики, бочки и спасательный круг. Волна проходит, корабль скрывается под водой. Над поверхностью кружат чайки-поморники. Поверхность воды успокаивается. Над ней показывается голова Лоло, потом Мака и других пингвинят. Они плывут к берегу. Выныривают. На возвышении стоят полярник и Дон. Лоло машет им крылом. Все пингвины снова поворачивают головы в сторону моря. На водной глади только небольшая рябь. Около полярной станции.
4: Ну вот, лето кончилось. Не успели приехать, как надо уезжать. Дон, я вижу, и тебе стало тоскливо. Дружок твой пингвиненок уже вырос, и ему не до тебя.
0: Пингвины в снежной низине рядом со стоянкой. Стоят парами перед небольшими снежными холмиками.
5: Вместе с другими пингвинами погиб наш вожак стаи.
0: Стоят кружком вокруг дедушки Пигу.
5: Сейчас не время печалиться. Настало время отправиться к Северному морю. Необходимо выбрать нового вожака. Я предлагаю Лоло.
1: Меня?
0: Лоло прикладывает крыло к груди. Вопросительно смотрит на стоящих рядом пингвинов.
5: Не беспокойся, я буду помогать тебе.
1: Ты сможешь быть вожаком. Соглашайся, Лоло.
6: Ты должен стать вожаком.
0: Лоло опускает голову.
1: Ну хорошо, Мак, а ты пойдешь с нами? Спасибо тебе, Лоло, но я пойду искать своих.
0: Помахав Лоло крылом, Мак уходит. Пингвины провожают его грустными взглядами. Удивленно приоткрыв клювы, смотрит вверх. Над низиной пролетает красный вертолет. Из-за стекла иллюминатора на пингвинов смотрят полярник и Дон. Мак удаляется по идущей горной гряде снежной равнины. Пингвины идут цепочкой между холмами.
7: В начале марта кончается осень в Антарктиде. Пингвины оставляют свой материк и отправляются к Северному морю, чтобы с апреля по сентябрь пережить там длинную антарктическую зиму. А затем они снова вернутся на свою родину.
0: Черное небо над серебристыми ледяными горами озаряется мягким.

0: Корнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
9: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
10: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Беседка на радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Луду Бачиров, студент 4-го курса Российской академии музыки имени Гнесиных. Он приехал из Республики Бурятия. Здравствуй, Лудуб.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В нашей программе Лудуб уже не первый и даже не второй раз. На самом деле у нас такая традиция каждые 5 лет приглашать Лудуба к нам. Сначала запись была у нас по телефону, когда Лудуб еще был школьником. Второй раз мы встречались в программе «Свободное плавание», прямой эфир, который мы вели прямо из дома Лудуба. В то время Лудуб был студентом музыкального колледжа Улан-Удэнского. Расскажи, пожалуйста, Лудуб, что в твоей жизни изменилось с того момента, как мы с тобой записывали эту программу?
2: Ну, конечно, очень много всего произошло за 5 лет. Ну, во-первых, я закончил колледж. Я его закончил как музыкальный теоретик. Потом вот в 2022 году я поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на композитора, где я сейчас продолжаю учиться. И уже через год ее закончил, сейчас на 4-м курсе. Освоил инструмент маринхур, проучился у своего учителя с 2017 по 2022 год у Зандан Баярыча Шейдакова. Это тоже стало большим таким шагом вперед и большим именно таким этапом музыкального развития. В 2024 году активно ездил между странами, жил в Монголии, работал, писал музыку. Написал музыку для фильма, фильм «Слезы дракона», который должен скоро выйти в прокат. Это была моя первая работа в кино, именно в полнометражном таком формате. Вот это из таких вот самых глобальных событий, если говорить.
1: Ну и, наверное же, вернемся к твоим истокам, расскажем о том, что ты родился в городе Улан-Удэ, в семье, родители, ну вот об этом, хорошо? Потому что... Хоть мы и когда-то рассказывали, но не все слушали, не все помнят, наверное.
2: Да, я родился в 2002 году, мне сейчас 23 года. Мама моя филолог, кандидат филологических наук по бурятскому языку. Вот. Отец мой буддийский священнослужитель. Я родился вот в такой большой счастливой семье. У меня есть братья, сестры, у меня есть старший брат. У меня старше на 18 лет, и сестра, которая старше на 15 лет. То есть я самый такой младший. Ну и, в принципе, жил как все, но вот с момента детского сада вот стал интересоваться музыкой. И мое первое выступление было в детском саду, где я спел песню «Сказка». И после этого всем очень понравилось, и родителям стало понятно, что надо талант развивать. И мы поехали к моему брату Авагую Егорову. Вот. И он записал мой голос. Потом были другие песни, песня «Половинка». Там. Потом выиграл конкурс «Интердети» в 2008 году. И после этого как-то все закрутилось, и... До сих пор я сейчас
1: уже
2: в этой сфере.
1: В 6 лет практически дал первый свой сольный концерт при полном зрительном зале театра бурятской драмы, по-моему, да, это было?
2: Да. Это был 2009 год. Я там спел почти 20 песен, как и своих, так и разных бурятских песен. Очень много людей пришло поддержать из артистов, в частности, вот Нибацух, наш известный бурятский певец.
1: Мой одноклассник Ринчин Бурхиев, который тоже пишет бурятскую музыку.
2: Да, очень много людей пришло, и это был, конечно, мой такой первый серьезный выход, скажем так, в свет.
1: Ну и при этом я хочу сказать, что билеты достать на этот концерт было просто невозможно. Даже входные, даже стоя, люди готовы были посмотреть.
2: Да-да-да. Я прям не сильно детально помню, как все было, но помню,
1: но
2: что
1: я
2: было,
1: помню.
2: Было много людей, было много песен, и был, конечно, классный опыт.
1: Ну и это был твой первый, но не последний сольный концерт, поэтому давай их перечислим.
2: Это, да, был первый, потом второй был в 2010 году на сцене уже Русского драматического театра. Потом третий был в 2012 году в Театре оперы и балета, потом четвертый был в 2013 году в Театре бурятской драмы. Потом в 2014 году был тоже сольный концерт уже в Театре оперы и балета. И последний на данный момент — это концерт 2018 года совместно с оркестром «Байкал», который проходил в 2018 году в Театре оперы и балета. Вот из, из таких вот крупных, масштабных таких вот.
1: Да, хочется сказать, что это были лучшие, самые большие сцены нашего города. О нашего говорю, потому что тоже можно сказать, что это мой родной город Улан-Удэ. И поэтому с Лудубом как бы на одном языке мы, да, говорим?
2: Да.
1: И к тому же мы с Лудубом познакомились, когда ему было 3 года. А я занималась созданием социальных роликов и пришла в детский сад вместе с журналистом Алексеем Фишевым. Тогда он работал на радио ТВ-ком, да, вспомнила. И, как я помню, работал на телевидении «Оригус». Тогда еще Луду был маленький, разговаривал только по-бурятски, русского языка не знал и называл нашего журналиста «Ахэ», ну это как бы обращение к старшему брату. Да, мы еще не сказали о том, что Лудуба с рождения ретинопатия недоношенных и зрение практически отсутствует, но при этом он ходил вот в детский сад компенсирующего вида. Огромное спасибо заведующей этого сада, которая взяла на себя тогда еще, но рискнула взять незрячих детей в свой детский сад. А на базе этого детского сада тогда папа незрячей девочки создал общественную организацию «Родители детей с нарушением зрения», а я тогда вот стала работать в этой организации. И поэтому вот с этой семьей мы уже на протяжении 20 лет. И, кстати, нашей организации в 2005 году, в октябре, было тоже 20 лет.
2: С детского садика вот началась моя музыкальная, скажем так, жизнь. Это, конечно, очень радует, ну, как бы очень такие теплые воспоминания.
1: У вас были прекрасные музыкальные работники, и мы с ними даже, знаешь, создали такой маленький оркестр из стучащих, гремящих музыкальных инструментов набора Карла Орфа. Помнишь такие инструменты?
2: Я, честно, не помню, но я потом уже в колледже и в академии изучал эту тему, именно как с точки зрения преподавания именно музыки для детей, что действительно Карл Орф разработал такие инструменты и призывал именно вводить детей в музыку не через какую-то сухую теорию, а через практику, чтобы у каждого была какая-то своя гремелка условно, и каждый, чтобы общий в звук оркестра вводил что-то свое. Вот я уже впоследствии об этом узнал, но это очень, мне кажется, интересно. Мне кажется, оттуда у меня появилась страсть к барабанам, потому что я в детстве очень любил барабанить по всему. То есть я всякие брал кастрюли, жестянки, банки, все вообще брал и бил всякими ложками, какими-то стержнями. Я все прям любил барабанить. А потом уже, конечно, это все вышло в любой фортепиано и так далее. А изначально я прям любил быть барабанщиком на всем. Мне кажется, это оттуда.
1: На самом деле был такой момент. Мы 1 июня, вот когда еще организации решили провести праздник, это наш аппетит, где председатель нашей организации был учредителем этой сети столовых, да, и вот решили они организовать праздник и каждому ребенку сделать подарок, то есть купили и, ну, так как ты первый пришел, я тебе предоставила такое право выбрать какой-нибудь себе подарок, там были разные мягкие игрушки, мишки, там что-то, очень много всего, но ты выбрал себе барабан.
2: Да-да-да, скорее всего, да, потому что мне все нравилось, что именно издает звук прям вообще. То есть, видимо, из-за этого, что все, что связано с каким-то акустическим звучанием, мне нравилось. Класс.
1: Ну, Лудов, мы с тобой отвлеклись прям на воспоминания, это теплые такие, да. Ну, давай теперь о твоем творчестве. Вот эти море концертов, которые ты давал. Вот интересно, какое ощущение у тебя было после этих концертов? Судя по твоему поведению, по манере вот говорить, вот, знаешь, тебя не захватила звездная болезнь.
2: А, в этом плане.
1: Да.
2: Ну, на самом деле, это, опять же, все благодаря родителям. Я расскажу интересный факт. Он до сих пор это происходит. Как только я какой-то большой конкурс выиграю, очень значимый, да, какой-то где-то в большом месте сыграю, да, то есть там, как, там Дом музыки, допустим, там Колонн зал Кремля или еще что-нибудь, меня мама заставляет делать уборку, то есть мыть полы. То есть это происходит как? Я с детства пытался все равно как-то быть интегрированным в быт, вот, но это именно всегда сейчас, ну не сейчас, и это было всегда, то есть это происходит после больших таких моментов. И я понимаю, что это может быть даже подсознательная такая история, чтобы ты как бы не задирал нос, чтобы ты понимал, что ты как бы обычный человек. То есть мне всегда вот это вот понимание прививалось с детства, что ты как бы обычный человек, ты не какой-то богоизбранный и так далее. То есть и ты должен жить как бы обычной жизнью, то есть относиться всегда к людям с уважением. Вот, и всегда как бы у моих родителей были эти рычаги, чтобы меня приземлить. И никогда даже такой именно мысли не было, что вот я вот такой вот там супер какой-то крутой и так далее. И наоборот, вот эта вот любовь именно к труду, к развитию, к тому, что ты как бы обычный человек и должен как бы жить как бы вот спокойно, относясь с уважением к людям, это вот с самого детства вот мне прививалось. Вот. И действительно такой факт есть, и каждый раз после больших таких наград меня мама вот, вот так вот она приводит в чувство, скажем так.
1: Лудуп, а ты окончил общеобразовательную школу для инвалидов и надомное обучение. Нет у тебя такого ощущения, что тебе не хватало общения, не хватало окружения какого-то сверстников?
2: На самом деле есть такое, и как бы с этим я, мне кажется, в большей степени справился уже только когда приехал в Москву, потому что действительно я учился дистанционно, и даже если когда-то ездил там на некоторые занятия в школу, ну, это было там 2-3 раза в неделю, как каких-то прям устойчивых связей у меня там ни с кем не сложилось. Конечно, кроме преподавателей, преподаватели вот прям были, конечно, классные. Благодаря ним я полюбил некоторые предметы, в частности, историю очень сильно полюбил. Вот английский язык и так далее. То есть преподаватели большой вклад внесли. А в плане социальном, да, есть такой момент. У меня нету прямо сейчас каких-то коннектов, связей там с одноклассниками, да, или с кем я там учился в одно время.
1: Друзей детства такого, да, скажем?
2: Оттуда такого прям нет. И в колледже такой тоже момент, что я как бы просто в основном учился. Таких прям близких связей завести как бы, ну, не удалось. И,
1: во многом, да, просто время твоего учебы в колледже было время ковидное, мне, да, кажется, ты не так часто этот колледж посещал, да?
2: Ну, да, то есть потом в какой-то момент уже дистанционно мы занимались. Вот дистанционно заниматься музыкой — это, конечно, челлендж большой, но мы справились, все закончили. Но действительно такой момент был, что не было вот этой какой-то социальной группы, где ты мог бы как бы быть. Вот. А уже когда в Москву приехал, уже как-то стало проще.
1: То есть сейчас у тебя настоящая студенческая жизнь со всеми тусовками, со всеми друзьями, да?
2: Можно так сказать. Даже не то, что прям студенческая, а просто я некий как бы круг общения нашел. Допустим, круг общения именно из коллег-музыкантов. Я езжу, допустим, каждую неделю на джемы, на джем-сейшены в Москве, там в тот же клуб Алексея Козлова. Там играю, там с людьми общаюсь. Вот, со студентами тоже общаемся. Общаюсь очень много с монголами, потому что я, поскольку пожил в Монголии, подучил немножко язык, с ними тоже вот общаюсь, мы играем. Все равно какое-то вот это единение есть, что один народ, всегда приятно пообщаться на одном языке. И некий уже круг как бы сформирован. Много людей как бы дистанционно, да, с кем я вот редко вижусь, но постоянно там на коннекте. Опять же, с той же Монголии, там с Питера и с разных городов. И в целом как бы уже в этом плане проблемы как бы вообще нет уже.
1: Лудуп, наверное, уже пора представить твое творчество и представить слушателям одно из твоих произведений. Что это могло бы быть?
2: Я бы хотел больше сделать акцент на инструментальных композициях, вот, потому что уже где-то с момента колледжа я ощущал и ощущаю себя именно композитором, именно создателем именно своей авторской музыки. И мне бы хотелось представить сочинение, которое было написано относительно недавно. Оно называется «Закат над летней рекой». Это произведение для маринхура. Я об этом инструменте, думаю, расскажу отдельно. И струнного оркестра. Вот. Изначально я написал его для своей племянницы, для ее дня рождения. А потом оно уже стало исполняться на разных инструментах. Вот. И это произведение я бы хотел, чтобы мы послушали.

0: Спасибо. Давай теперь расскажем, что такое маринхур.
1: Маринхур — это национальный инструмент, бурятский и монгольский смычковый инструмент. Он имеет две струны. Раньше их делали из конского волоса, сейчас делают из нейлона. Вот. И самая главная именно фишка, что гриф маринхура, он украшен головой лошади, деревянным как бы изображением лошади. Морин переводится лошадь, хур — инструмент. Инструмент, звучащий голосом лошади, голосом коня. Потому что для монголов, для кочевников конь всегда был другом, всегда имел как бы огромное значение, и это именно вышло в инструмент, в такой вот культурный символ. Я начал изучать этот инструмент с 2017 года, так как уже говорил. В нем как бы, ну, для меня это есть душа, то есть я его гораздо, допустим, ну, ближе чувствую, чем фортепиано. То есть у меня всегда маринхур затрагивает какие-то струны глубинные, особенно когда исполняешь протяжные песни именно с такой вот гибкой мелодией, которая называется уртынду, такие протяжные песни. Это прям всегда зацепляет. Ну и, конечно, сочиняю произведения для этого инструмента.
0: Ну а мой папа сам изготавливал музыкальные инструменты, бурятские народные, хуры, чанцы, лимбы. То есть вот тоже в какой-то мере наша семья имеет отношение к музыке. По-моему, лимбы он тебе делал, да?
1: Да-да-да, делал, ага.
0: А я помню тебя еще совсем маленьким, когда ты приезжал к нам в гости, и мы тебе показывали мастерскую, а потом у нас дома шел ремонт, и ты решил нам тоже помочь. И разбежался и со стены на дверь. И ты знаешь, до сих пор есть такое пятнышко, которое ты затер наждачкой на двери.
1: Офигеть. Да-да, я помню эту мастерскую, я помню, что тогда я увидел Йотчин первый раз в жизни.
0: Да, есть такое, да.
1: Я прям удивился, как много струн там. Я прям этому удивился, типа...
0: Ой, по-моему, 70, да?
1: Где-то 76.
0: 76,
1: мне,
0: да?
1: Мне, помню, вот сказал ваш отец, да, что сколько струн. Я прям до сих пор помню, 76. Вот, я просто, я веду просто рукой, они не кончаются, просто они долго идут.
0: Да, это огромный инструмент.
1: Я думаю, как это на нем играть? Я же тогда не знал, что еще палочками на нем играют.
0: Да, стучат, да.
1: А я думал, что надо играть руками, а он же большой. Как его охватить, думал. Вот у меня такой прям был шок, конечно. Вот, это мое такое первое, наверное, знакомство состоялось с бурятскими инструментами.
0: Лудуб, расскажи, пожалуйста, нам о своей студенческой жизни, о том, как ты справляешься с учебой. Я знаю, что ты не владеешь системой Брайля.
1: Да, это правда. Я ее не владею. Вообще, во-первых, расскажу, как вообще поступил в Гнесинку. Поступал я на общих основаниях. Было всего 4 бюджетных места, вот, и 20 человек претендовало на поступление. В принципе, как бы испытания разделялись на 3 этапа, то есть творческое задание, где нужно было написать музыку, профессиональное испытание, где тебя опрашивают там по гармонии, по теории, да, по сольфеджио, и собеседование, где идет общий такой твой музыкальный кругозор. Вот это было в июле 2022 года. Я все эти этапы прошел. Я тогда уже потихоньку пользовался программой MuseScore. В ней я мог писать диктанты, в ней я мог делать музыкальные издания, связанные именно с нотами. То есть компьютер в моем обучении играет огромную, самую, наверное, главную роль именно в плане написания музыки, в плане написания текстов. И таких прям больших прям проблем не было и на этапе поступления, и на этапе учебы, потому что Гнесинка, она очень так инклюзивно как бы относится к разным студентам. У них был такой опыт уже преподавания. Я учусь у своего преподавателя по композиции Александра Анатольевича Швецова, вот, и мы с ним как бы выработали методику, то есть я приношу ему в MuseScore в электронном виде музыку, мы это все смотрим, слушаем, и он уже дает характеристики. Вот, также я готовлюсь к семинарам. Сейчас хорошо, что появились нейросети, гораздо стало быстрее структурировать, собирать информацию, вот. Есть иногда трудности с PDF, даже не с PDF, а с какими-то учебниками, которых нет, которые фотографируют на телефон, и их не всегда удается, типа, ну, распознать нормально. Uh-huh. Вот такие вот есть трудности, но, в принципе, это все
0: преодолимо.
1: Да, преодолимо, и даже на тех же семинарах. Если какой-то информации у тебя, допустим, нету, ты можешь так доклад выстроить из того, что у тебя есть, потому что они, в конце концов, смотрят как бы не прямо там детально прям в каждое слово, а именно больше смотрят, как ты держишься, как ты отвечаешь. И уже на этой основе можно хорошо, в принципе, ответить. Я уже преодолел вот этот страх именно публичных выступлений. Мне никогда не было страшно играть, но именно публично выступать, именно рассказывать что-то, мне было страшно. А потом я уже, когда это преодолел, уже стало проще. Поэтому всегда можно найти варианты, даже вот касаемо нотной системы, да, брайлевской. Сейчас На сайте вот этого MuseScore есть довольно большая библиотека с нотным архивом, где можно учить произведения. То есть ты их скачиваешь, и они в электронном виде тебе именно идут как правая рука, левая рука отдельно, там в разных темпах. И таким образом я фортепианные произведения прям большие разбираю именно через вот этот нотный архив, который каждый там, месяц обновляется. Я как бы не отрицаю нотную систему брайлевскую, но сейчас вот я вот именно работаю вот так.
0: Лудуб, я знаю, что много ты сотрудничаешь со звездами, да, со знаменитыми оркестрами. Расскажи о таких каких-то встречах интересных.
1: Ну вот судьбоносные встречи бывают. Встреча с Владимиром Спиваковым, с его оркестром «Виртуозы Москвы». Это было, кажется, в 2013 году. А, нет, в 2014, кажется. До сих пор помню. Я к его приезду написал пьесу, так и назвал «Виртуозы Москвы». Я ему сыграл, и... Понятное дело, есть ощущение, что, ну, вначале он не поверил, что это я написал музыку, но тогда я был мелкий, как бы, да, ну, как, типа, напишет. И он задал вопрос, а почему ты именно написал произведение вот это именно в соль миноре, именно в этой тональности? Ну, типа, что, если, как бы, не мое произведение, я же вряд ли отвечу. А я сказал ему, я написал его так, потому что в другой тональности оно звучит плохо. И тут же я ему наиграл на месте, что если вот так наиграть, оно будет плохо звучать. Вот. С этого момента началось наше общение. Они давали мне проходки на концерты оркестра, да, в Доме музыки. Вот мы очень много проводили времени, там, 14-15 год. Но самый большой вклад, что они, именно их фонд, фонд Владимира Спивакова, нашли мне учительницу по композиции. Екатерина Александровна Хмелевская, с которой я занимался по скайпу, а потом по ватсапу. Именно она научила меня именно творческому процессу. То есть часто бывает такое, что композицию преподают слишком технично. То есть какие-то определенные навыки как бы формируют, и не всегда в этом есть творчество. А она мне сразу сказала, говорит, то есть это твоя музыка, я всегда буду к ней относиться с уважением, и всегда будет последнее слово за тобой, никакой диктатуры никогда не было. Она просто направляла очень мягко, объяснила и показала, что значит творчество. Именно когда тебе приходит идея, ты садишься и начинаешь писать. И это их огромнейший, конечно, вклад. Вот. Я недавно, кстати, был в Доме музыки, когда выступал там с Национальным оркестром народов России, играл когда свое сочинение. Мы пытались найти Владимира Теодоровича, но его, к сожалению, не было. Вот так хотелось бы с ним встретиться и передать ему большую благодарность и выразить как бы большое уважение. Вот. А так, с кем? С Игорем Бутманом знаком. Когда я только начинал изучать джаз с 21 года, я пришел к нему на джем-сейшн, я был с другом, и друг говорит, вот, есть вот Лудуб, он только учится вот играть джаз, можно он с вашими музыкантами сыграет? И это очень простой такой искренний человек. Он говорит, да, хорошо, говорит, после концерта обязательно сыграем. И все, он слово сдержал. А я тогда, условно, только месяц-два играл джаз. Он доверился и разрешил мне сыграть со своими музыкантами. Вот. И потом на конкурсе «Джаз на Байкале» мы с ним виделись. Так что тоже он огромный вклад в этом плане своим доверием внес. С Терем-квартетом очень тоже хорошо знаком. Это питерский состав. Они тоже очень много делают для инклюзии. Много, на самом деле, разных музыкантов, которые большой вклад в мою жизнь внесли и в мою музыку, в творчество, в мое развитие.
0: Да, конечно, бесконечно много можем говорить о музыке, о твоих произведениях, но время нашей программы подходит к концу просто неумолимо. Так жалко и грустно, но я надеюсь, что ты в нашей студии не последний раз. Мы пригласим тебя еще, и ты расскажешь нам о своих новых достижениях. А пока... Ждем от тебя пожелания для наших радиослушателей.
1: Во-первых, хотел бы поздравить всех с праздником Белого месяца. Это наш Новый год, который празднуется по восточному, по лунному календарю.
0: И празднуется целый месяц.
1: Да, в течение месяца. И пожелать хотел бы всем счастья, здоровья, чтобы слушали хорошую музыку, чтобы этот год принес очень много развития. Это к тому же мой же год, я же год лошади. Ну, для меня это ответственный такой период, потому что начинается новый цикл моей жизни, 12-летний цикл. Я тоже очень заряжен на этот год и хотел бы, чтобы тоже у всех был большой такой заряд энергии совершать какие-то большие, великие дела, развиваться, учиться. Вот. И надо понимать, что время очень быстро идет, и надо каждый день, который есть, ценить. Каждый день, который мы проводим с близкими, с друзьями, родными. И как бы у нас жизнь, она не удлиняется, скажем так, с каждым днем, поэтому цените тех, кто вокруг вас, кто вам помогает, кто вам поддерживает, вот. И, конечно, я буду также продолжать писать музыку, радовать людей своим творчеством, своими произведениями и тоже дальше идти смело по жизни вперед. Поэтому всех с праздником!
0: И в заключение мы, наверное, услышим еще одну композицию в твоем исполнении.
1: Да, я думаю, что это будет произведение «Искренность». Это снова посвящение уже моей сестре. Это произведение для фортепиано и также струнного оркестра. И пусть в этом произведении будут все мои искренние пожелания радиослушателям.

0: Люба любила спать. По вечерам ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В 10 часов вечера она была уже под одеялом. Стоило ей только положить голову на подушку, свернуться калачиком и закрыть глаза, как она проваливалась в сон и могла спать сколько угодно. Рядом разговаривали, не умолкали радио и телевизор, но Люба не просыпалась. Даже старый будильник «Трезвон» должен был истратить весь свой завод для того, чтобы утром дозвониться до Любы и разбудить ее. Такой был глубокий сон. «Как ты можешь так спать?» – спрашивали у Любы.
1: «Мне снятся удивительные сны», – отвечала она. И это была сущая правда.
0: Один из любимых снов. Люба вышла на безлюдную городскую площадь, прошла мимо старинной башни с часами и свернула в такой же безлюдный переулок. Она остановилась возле тускло освещенной витрины небольшой лавчонки. Это была мастерская игрушек. За стеклом стояли, лежали, висели на гвоздиках и сидели в разных позах всевозможные принцессы с удивленно раскрытыми, не мигающими голубыми глазами и ресницами неестественной длины. Пастухи и пастушки в нарядных деревенских платьях, изящные танцовщицы в ярких шалях и с тамбуринами в руках, смуглые кавалеры в лакированных шляпах. Люба узнала и красную шапочку в окружении лесных гномов. Но больше всего ее внимание привлек солдат. Деревянная кукла с крючковатым носом и тяжелой челюстью, занимавшей половину лица. Казалось, куклу за какую-то провинность поставили в угол, самый дальний угол витрины. Она была покрыта пылью и выглядела печальной и одинокой. Лежали на полке, стояли на полке слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Пушистые кошки, губные гармошки. И утки, и дудки, и утки, и дудки, и куклы-матрешки. И утки, и дудки, и утки, и дудки, и куклы-матрешки. У нас в магазине, кто видел Андрюшку, он самую лучшую выбрал игрушку. Он самую лучшую выбрал игрушку. Лежали на полке, стояли на полке слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Слоны и собаки, слоны и собаки, верблюды и волки. Дверь в лавку была приоткрыта, и Люба увидела старого мастера игрушек в кожаном фартуке, который, сидя на табуретке, прикреплял к туловищу новой куклы голову, только что выточенную на верстаке. Толстая женщина сметала в совок стружки, пенившиеся у ног мастера.
2: Ой, когда ты только уберешь с витрины это страшилище, твой щелкунчик отпугивает от нас всех покупателей. Да стоит на него взглянуть, так в лавку войти не хочется.
3: Ты не говори глупости, жена. Ты же знаешь, что не я его делал. Щелкунчик достался мне по наследству от отца. А тому от его отца, стало быть, от моего деда. А уж дед выпросил деревянного солдата у одного бродячего комедианта, который, в свою очередь, подобрал щелкунчика в какой-то дальней стране. И вовсе он не страшилище. Это смотря как на него посмотреть.
2: Да что? Что от него проку? Только и умеет щелкать орехи, когда ему их в рот кладут. Лучше бы выставил на показ балерину. Это же какая очаровательная куколка. Какая патечка на ней розовая. А? Да сразу бы прибавилось покупателей. А твой щелкунчик даром никому не нужен.
3: А ну-ка, Матильда, позови сюда девочку, что стоит на улице возле нашей витрины.
2: Нет, для чего?
3: Ну, ты меня слышишь? Позови да поскорее, пока она не ушла.
2: О, ты думаешь, не купит ли она у нас что-нибудь?
3: Позови девочку, пусть войдет.
2: Ладно. Девочка, девочка, заходи. Ну, заходи, если тебе интересно.
4: Спасибо.
2: А мой старик увидел тебя через стекло. Ну и хочет что-то сказать. Зайди, зайди к нам, если у тебя есть время и деньги.
3: Здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Знаешь, я сразу заметил, что ты любишь играть в куклы. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Любой, но в куклы я уже не играю.
3: А, да-да. Я понимаю. Ты выросла из этого возраста.
4: Угу.
3: Но они тебе не могут не нравиться. Вот мне уже под 80, а я все еще не могу с ними расстаться. Да, делаю их для продажи и для себя. Вот посмотри, иди сюда, иди. Вот сколько я их смастерил. А сколько продал за долгие годы, так это не сосчитать. Ну разве могут кому-нибудь не понравиться вот эта вот принцесса-недотрога или кот в сапогах? Послушай, девочка, сегодня такой день, когда мы с женой, ну, обязательно должны подарить кому-нибудь куклу. Так уж у нас принято. Один раз в году. И именно вот в этот день. Знаешь что? Выбирай любую.
2: Ну, вот пусть. Пусть выберет. Пусть скажет, какая ей больше нравится.
4: Ну... У меня нет денег.
3: Что ты, что ты? На что нам твои деньги, если мы хотим даром отдать тебе любую из кукол? Вот которая тебе нравится. Ну, такая у нас у стариков примета. Ты выбирай, выбирай, не стесняйся, не стесняйся.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
4: А можно взять ту, которая стоит на витрине?
3: Что?
4: В самом дальнем углу.
3: А какой кукле ты говоришь?
4: Ну, там, деревянный солдатик.
3: Тебе понравился щелкунчик?
4: Да.
2: Щелкунчик?
3: Ну, разве ты не видишь ничего лучшего?
4: Можно взять щелкунчика, если вам не жалко.
3: Бери, девочка, бери!
2: Да бери, бери!
3: С тобой он будет не так одинок. Бери нашего щелкунчика. Ты сделала правильный выбор. Ни одна принцесса ему в подметки не годится.
4: Спасибо!
3: Вот ты от него избавился. А говорила, что он никому не нужен. Теперь уж его не вернешь. Знаешь, у меня такое чувство, будто мы осиротели. А впрочем, наш щелкунчик не прогадал. Нет. Чем весь день слушать, как ты его ругаешь, лучше подружиться с девочкой, которая разглядела его одиночество.
0: Люба проснулась. Трезвон не подавал голоса. На улице было еще темно. Люба зевнула, повернулась на другой бок и закрыла глаза. Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу. Носит ветер запах мяты, звезды падают в росу. Спят зайчата, спит зайчиха, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартире.

где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв

0: зайчата, спит зайчиха, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартирам ходят сны. А сон продолжался. Все еще прижимая к груди деревянную куклу, Люба прошла по длинному и темному и словно прорубленному между домами переулку, свернула за угол и по узкой винтовой лесенке поднялась на последний этаж незнакомого дома. Остановилась перед покосившейся дверью, подумала немного и, толкнув дверь, шагнула через порог. Луна, похожая на круглый сыр, разрезанный пополам, освещала внутренность чулана. Через двустворчатое окно открывался вид на ночной город. Чулан был завален всякой рухлядью. В углу расположился полуразвалившийся сундук с медными углами. Разбитая глиняная утварь была свалена в кучу. В окно выглядывало чучело высокого белого журавля. Лунный свет заставил его стеклянные глаза блестеть так, словно журавль был живой. Люба присела на старый сундук. Щелкунчик лежал у нее на коленях. Неизвестно почему, Люба вдруг заплакала. Она достала из кармашка платок, чтобы утереть слезы. Крупная слеза, будто тяжелая капля с карниза, упала на лицо деревянного солдата. Люба вытерла глаза и высморкалась. Внезапно, в тишине, послышался чей-то голос.
1: «Было бы хорошо, если бы ты вытерла и мое лицо».
2: «Кто здесь?»
1: «Это я. Я у тебя на коленях».
0: Люба вскочила и испуганно попятилась к двери. Несомненно, это был голос деревянного солдата. Она никогда не видела кукол, произносящих слова так, по-настоящему.
1: «Не уходи! Погоди, Люба, пожалуйста, не уходи! Не бросай меня одного! Ты боишься меня? Ты думаешь, я причиню тебе зло? Подойди и поговори со мной. Очень странно, что ты не отвечаешь. Выходит, я умею говорить, а ты не умеешь?
2: Ты кто?
1: Я щелкунчик. Щелкаю грецкие орехи, когда их кладут мне в рот. Но я не всегда, конечно, был щелкунчиком. Когда-то очень давно я был молодым человеком, солдатом, потом офицером. Меня звали Мило. Это было очень-очень давно, вечность тому назад. Не бойся меня.
2: Я тебя уже не боюсь.

0: История.
1: Расскажи мне ее. Я очень люблю грустные истории.
0: Их легко слушать, но трудно быть их участником.
1: Да, конечно. Ну, расскажи.
0: Хорошо. Попробуй. Слушай. Когда-то, много лет назад, я жил в счастливой стране, которая называлась Джокондой. Этой страны нет ни на одной карте, но она находится сразу же за Снежным королевством и королевством сластей.
1: А разве есть такие государства?
0: Я никогда не вру, Люба. Никогда. Все это чистая правда, как и то, что я сейчас с тобой разговариваю. Так вот, если хочешь меня слушать, пожалуйста, не перебивай меня.
1: Я слушаю.
0: Пожалуйста, продолжаю. Нашей Джокондой управлял простой веселый человек, которого все звали просто по имени Николас. Николас был обручен с королевой-сладкоежкой второй из королевства сластей, потому что сам он с малолетства был тоже страшным сластем.
1: Хуй, вроде меня.
0: Вновь перебила. Так вот, однажды на Джоконду напало полчище мышиного короля. Мы храбро сражались. Их было больше, они победили. Потерпев то ужасное поражение, Николас сдался на милость мышам и стал служить их мышиному королю. Обладая злой колдовской силой, мышиный король превратил и самого слабовольного Николаса в колдуна и при этом лишил его памяти. Николас забыл про свою сладкоежку вторую, свою невесту, и решил вдруг жениться на молодой танцовщице, которая совсем его не любила. Та девушка, которую звали Парлипа, как в это нетрудно поверить, любила меня.
1: Любила Щелкунчика?
0: Да, Люба, она любила меня. Причем тут Щелкунчик? Я в то время был уже капитаном войск Джоконды, молодым и, как мне тогда казалось, весьма симпатичным человеком.
1: Извини, я не хотела тебя обидеть.
0: Я не обижаюсь.
1: Ну что, было дальше?
0: Николас захотел от меня отделаться, чтобы я не помешала ему жениться на Парлипа. Он превратил офицера в уродливого деревянного солдата, в куклу. Куклу вывезли за город, выбросили в канаву. И вот там уже в канаве меня и подобрал бродячий комедиант, с которым долгое время мы блуждали по свету.
1: И ты все время молчал?
0: Нет, я никогда не молчал. Я всегда разговаривал, но никто не мог услышать меня, Люба. Это было частью коварного колдовства. Пойми, никто не мог услышать меня, кроме ребенка, который бы пожалел меня. Заметил и пожалел. На меня должна была упасть тяжелая горючая слеза. Но дети не плакали надо мной. Они смеялись. Всегда смеялись. И вот сегодня впервые такая слеза упала.
1: Ты думаешь, что я и есть тот самый ребенок?
0: Очевидно, это так, Люба. Ведь ты же услышала меня. Да, услышала? А я уже, честно говоря, потерял надежду. Какое все-таки счастье, что из всех кукол ты выбрала именно меня и унесла с собой. Спасибо тебе, Люба.
1: Мне показалось, что тебе очень одиноко стоять день и ночь в окне этой лавки игрушек. Ты был весь в пыли и в самом дальнем углу, как будто тебя наказали.
0: Да, знаешь ли, толстая Матильда не вытирала меня, совсем не вытирала. Она вообще меня не любила, я ее раздражал. Ей казалось, видишь ли, что я отпугиваю детей. Люба, когда ты подошла к витрине, у меня закололо в том самом месте, где когда-то было сердце. Я сразу понял, что и ты одинока.
1: Да, одинока. Никто не понимает меня.
0: Ты хочешь до конца помочь мне?
1: Конечно. Ну, что нужно сделать?
0: Видишь того белого журавля? Того, что стоит возле окна и глазеет в него?
1: Чучело? Вижу.
0: Люба, это такое же чучело, как я, деревянная кукла.

0: Белые журавли – особые птицы. Подними меня и посади ему на спину.
1: Так.
2: Люба подняла Щелкунчика, усадила на белого журавля. И тот переступил с ноги на ногу, попытался расправить крылья. От неожиданности Люба зажмурилась, а когда она открыла глаза, на журавле сидел не деревянный солдат, а бравый молодой офицер. И не сидел вовсе, а восседал, будто в седле.
0: Спасибо, Люба. Надеюсь, мы еще встретимся. Пока знай, что имеешь друга, который умеет быть благодарным.
1: Нет, Мило, я хочу лететь с тобой.
0: Нельзя, Люба, нельзя. Твое место дома, в семье. К тому же завтра ты должна идти в школу.
1: Дома меня никто не понимает. Я полечу с тобой.
0: Это опасно.
1: Я не боюсь мышей.
0: Но мне придется сражаться.
1: Я буду рядом с тобой.
0: Люба, меня могут убить.
1: Пусть тогда убьют и меня.
0: Просто не знаю, что делать. Люба, ты еще ребенок.
1: Я попытаюсь поскорее вырасти. И потом, стыдно напоминать, но ты должен меня отблагодарить или нет? Ведь ты же сам сказал, что умеешь быть благодарным.
0: Умею, умею и должен. Хорошо, пусть будет по-твоему, но дай слово ни на шаг не отходить от меня и делать все, что я прикажу.
1: Обещаю, обещаю.
0: Люба, держись покрепче.
2: Люба обхватила Мило обеими руками и прижалась к его спине.
3: Мило махнул рукой, словно дал старт,
2: и в распахнутое окно вырвался, как из плена, белый журавль с двумя всадниками на спине.

затрезвонил старый будильник, обрывая, как он это привык делать, Любин сон в самом волнующем месте. Люба проснулась, но долго не могла сообразить, что происходит. Только что она летела над спящим городом, над его парками и садами, покрашенными в светло-желтый лунный цвет, обгоняя облака, набухшие от будущего дождя, и вдруг очутилась в своей постели. Ей пора вставать, потому что если она сейчас же не поднимется, то опоздает в школу.

Люба любила спать и всегда радовалась вечерней поре. Ее не надо было, как других детей, просить и уговаривать. В 10 часов вечера она уже была под одеялом. Ну, а в этот день она просто не могла дождаться, когда, наконец, стемнеет, и можно будет положить голову на подушку, свернуться калачиком и опять провалиться в сон.

0: сон продолжается. Над лесами и озерами, полями и реками, над снеговыми вершинами несла на себе птица, белая, словно тоже вылепленная из снега, двух седоков. Это были Люба и Мило, бравый молодой офицер, которым стал теперь Щелкунчик. Оба сошли с журавля посреди снежного поля. Люба крепко зажмурилась. Кругом все было белым-бело. Журавль произнес свое «курлы-курлы», что значило «до свидания», и взмыл в небо, исчез.
1: Где мы?
2: В снежном королевстве. Разве ты не видишь, Люба? Ты не замерзла?
0: Люба не успела ответить, как снег, осыпавшийся с ели, набросил на плечи ей и Мило пуховые воротники. Откуда ни возьмись, явились прозрачные ледяные сани, запряженные ледяными прозрачными лошадьми. Мило усадил Любу рядом с собой, и они помчались куда-то в белую завьюженную даль.

0: снежный король позаботился о нас. Ты знаешь, никак не скажешь, что у него холодное сердце.
1: Смотри, смотри, Мило. Что это там впереди?
0: Ледяной дворец. Мы у цели, Люба. Интересно, как там встретят меня? Помнят ли еще? А может, уже забыли?
1: Ты бывал тут раньше?
0: Не раз. Я приезжал, или, точнее сказать, прибывал сюда с военной делегацией Джоконды.
2: В ледяном тронном зале, примерзая платьем к ледяному трону и потому время от времени приподнимаясь, сидела рядом с мужем-королем снежная королева. Она куталась в белые меха и поминутно чихала. Король элегантно протягивал ей белоснежный носовой платок. Он заметил приближавшихся Мило и Любу.
3: Кто там?
1: Кто там?
3: Постой. Ой, да ведь это, кажется, офицер Мило из Джоконды. Ну, ты помнишь, дорогая? Ну, конечно. Конечно, это он.
1: Он,
3: я узнаю.
1: Впрочем, ты прав, дорогой. Вроде бы это он. И ничуть не изменился за долгие годы. Так же красив и молод. Ну, конечно же, это Мило. С ним какая-то девочка.
4: Возьми платок, дорогая.
1: Благодарю.
0: Я приветствую вас, ваша снежность.
3: Здравствуй, пропащая душа, здравствуй. Я думаю, я приподнимусь. Сколько же мы не виделись, целую вечность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это твоя дочь?
0: Нет, это мой друг. Ее зовут Люба.
3: А, Люба.
1: Да.
3: Очень приятно.
1: Не подходи, девочка. У меня ужаснейшая простуда.
3: Мы рады видеть твоего друга, Мило. Или, вернее, подругу. Хотя, по правде говоря, не умею ладить с детьми. Вы уж меня простите. Я их не понимаю, совсем не понимаю. Ну, расскажи, где ты пропадал столько времени? Куда держишь путь?
0: Я направляюсь в Джоконду.
3: В Джоконду?
1: В Джоконду?
0: Да, ваша снежность, я должен освободить мою страну. Там у меня невеста.
3: Дерзкое решение. А знаешь, что ждет тебя там?
0: Ваша снежность, я готов на все, разве я не солдат?
1: Оставайся у нас. Нам так скучно последнее время.
5: У вас тут ужасно холодно.
1: Я сама замерзаю. Кто-то сказал, что холод – это единственное, к чему привыкнуть нельзя. Ты знаешь, до того, как выйти за снежного короля, я была солнечной принцессой.
3: Да, она была солнечной принцессой.
1: Да, нас познакомили. Сперва он растаял от любви.
3: Да, представь себе, я растаял.
1: А потом я замерзла, дорогой мой. Теперь из меня никак не выйдет простуда. Просто не знаю, что делать.
3: Возьми мой платок, дорогая.
0: Будьте здоровы.
1: Благодарю.
0: Ваша снежность, простите, не имеете ли вы возможности чем-нибудь помочь мне?
3: Помочь тебе? Ну, видишь ли, я хотел бы иметь такую возможность, но вряд ли имею ее. Видишь ли, с тех пор, как мышиный король, это ужаснейшее ничтожество, завладел Джокондой. Мы порвали с его страной всякие отношения.
6: Да.
3: Мы даже перестали поставлять ей лед.
6: Да.
3: Ты представляешь, до чего дошло? Лед перестали поставлять.
0: Ах, вот как.
3: Да.
0: Представляю.
1: Дорогой, можно на минуточку?
3: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста, сделай что-нибудь для него.
3: Раз ты просишь, конечно. Но кое-что я все-таки постараюсь сделать.
0: Благодарю вас, ваша снежность. Вы знаете, в моем положении может помочь даже какая-нибудь мелочь.
3: Я могу оградить тебя от опасностей и неприятностей, но лишь на некоторое время, ну, совсем ненадолго. Я подарю тебе один из своих высококачественных талисманов. У меня их, правда, осталось совсем немного, но один, что побольше, я тебе все-таки дам. Я ему дам один талисман.
1: Да, дорогой.
3: Довольно? Ну, вот. Я дам тебе один талисман. Эй, кто там?
2: Король жестом подозвал к себе слугу, похожего на сосульку, что-то сказал ему, и тот укатил на коньках выполнять поручение.
0: Ваша снежность, а что вы знаете про Николаса?
3: Ой, не спрашивай. С первых дней своего краха, своего ужасного поражения, Николас заколдован мышиным королем.
0: Я знаю.
3: Тот сидит на плече у бывшего правителя Джоконды и, страшно подумать, управляет всеми его поступками. Вот куда повернется мышиный хвост, туда и устремляется бедный Николас. Его руками мышиный король. Ну, одним словом, это страшно, страшно подумать.
0: Я постараюсь расколдовать его и уничтожить мышиного короля.
3: И в столь опасный путь ты берешь с собой девочку?
1: И ты не боишься? Я не покину его.
0: Она не покинет меня.
3: О, так в таком случае мне придется дать тебе не один, а два талисмана.
2: Король принял из рук слуги, похожего на сосульку, прозрачный ларец. В нем, словно отколовшись от радуги, переливаясь разными красками, лежали перстни из цветного льда.
3: Так, вот тебе самый крупный перстень из синего льда.
1: А вон тот вот поменьше, нет-нет, зеленого цвета для Любы. Вот тот, да.
3: Вот это зеленого цвета поменьше для Любы, пожалуйста. Вот мои талисманы. Они обладают чудесной силой, уберегают от бед и несчастья. Ну, разумеется, пока они на пальцах тех, кто ими владеет. Но перстни ледяные, и хотя волшебный лед тает медленнее обычного, но он, к сожалению, все-таки тает, тает. Поэтому надо успеть воспользоваться его волшебством.
0: Простите, их надо надеть на пальцы сейчас же?
3: Не, ни в коем случае, нет. Вот что, я дам тебе две коробочки, и в них до поры до времени храни эти перстни.
1: Это маленькие холодильнички, в которых перстни не тают.
3: И вы будете доставать их только по мере надобности и лишь тогда надевать. Это в самом крайнем случае.
1: А потом... снова прятать в холодильничке.
3: Именно так. Ох, какая ты понятливая. Очень, какая она у тебя, да, понятливая. Ну, а кто там? Упакуйте талисманы. Ну, как ты уже, вероятно, понял, перстень, что побольше, для тебя, а поменьше для твоего друга.
1: Вернее, для подруги.
3: Да, Любы. Ну, теперь ты видишь, как мы к тебе относимся. Ничего не жалею. Это потому, что ты настоящий солдат. А я уважаю воинов. Вот, откровенно говоря, если бы я не был снежным королем, я обязательно бы стал генералом.
1: Дорогой.
3: А может быть, даже фельдмаршалом.
1: Дорогой.
3: Или что-нибудь в этом роде, дорогая.
0: Благодарю. Я никогда не забуду ваше великодушие.
1: А неплохо было бы, если бы тебя, дорогой, все называли так, ваше великодушие.
3: Тебе нравится?
1: Да, это лучше, чем хорошо. Ваша снежность, благозвучней. И по смыслу больше подходит, мой дорогой.
3: Ну, хорошо, я распоряжусь. Дорогая, возьми платок. Ты права. Так, ну, как же ты держишь путь в Джоконду?
0: Ваша снежность, насколько я помню, кратчайшая дорога в Джоконду лежит через королевство сластей.
3: Это тоже опасно. Вам надо поскорее миновать эту приторную страну сладких соблазнов. Я был там с официальным визитом, и потом 2 недели маялся страшной изжогой.
1: Объелся соевыми батончиками.
3: Да.
1: Мы-то там не задержимся.
0: Кстати, а как добраться туда? На чем? Сюда-то мы прилетели на журавле, но он уже далеко.
1: Дорогой, можно тебя на минуточку?
3: Да, я слушаю.
1: Давай дадим нашу перламутровую раковину.
3: О, правильно. Благодарю, дорогая. Вы уплывете из нашего королевства на перламутровой раковине. Я предоставляю вам лучшую из тех, что у меня есть.
0: Я благодарю вас, ваше великодушие.

0: По ледяной глади, напоминавшей русло замерзшей реки, скользила перламутровая раковина. А потом гладь незаметно кончилась, и корабль-раковина соскользнул в голубую воду. В руках у Мило вместо трезубца, которым он отталкивался от ледяной дороги, появилось весло. Люба опустила руку за край раковины, как за борт.
1: Вода! И какая теплая! Смотри, Мило, что это с ней? Вода стала густеть и из голубой постепенно превращается в желтую, вязкую.
2: А ты попробуй ее на язык. Попробуй.
1: Мед! И какой душистый! Попробуй, Мило.
2: Некогда лакомиться, некогда. Мы приближаемся к цели. Это уже королевство сластей, Люба. Ты посмотри на деревья. Они шоколадные.
1: Шоколадные?
2: Да. Я сейчас тебе отломлю веточку. На, попробуй.
1: Шоколад с орехами. Можно я отломлю еще кусочек?
2: Будь осторожна. Если от всего будешь отламывать по кусочку и класть себе в рот, заболеешь. Что я буду тогда с тобой делать?
1: Я хотела бы пожить в этой стране.
2: Нет, Люба. Тебе бы тут надоело. Сладкая жизнь вредна для здоровья и быстро приедается.
1: Смотри, Мило, дворец. Он похож на огромный сюрпризный торт. Его тоже можно съесть.
2: Это опасно, Люба. Дворец сделан из крема, варенья и леденцов. Ему уже больше 500 лет. Так что крем, я думаю, не вполне свежий. А варенье и леденцы засахарились.

0: Раковина пристала к берегу. Ступив на него, Люба не удержалась и нагнулась за цветком с желтыми лепестками. Стебель хрустнул и обломился. Люба лизнула его, она ощутила кисло-сладкий вкус карамели. А лепестки цветка оказались лимонными дольками. Мило погрозил ей пальцем.
1: Люба, нельзя! Ты попадешь в больницу, у тебя будет сахарная болезнь.
0: Они зашагали ко дворцу. Под ногами у них хрустели засахаренные орешки, которыми вместо гравия была посыпана дорога. Все вокруг напоминало огромную кондитерскую. По обеим сторонам росли деревья, ветви которых сгибались под тяжестью глазированных фруктов. Вскоре они вошли во дворец, который не охранялся. Полы во дворце были выложены вафлями, а стены облицованы белорозовым зефиром. У Любы кружилась голова от приторных ароматов ванили, корицы и фруктовых начинок, но она взяла себя в руки и не отставала от Мило ни на шаг.

0: Королева сладкояшка вторая полулежала на кушетке из яблочной пастилы и тянула прямо из банки сгущенное молоко. Пока Мила беседовал с королевой, Люба потихоньку отламывала кусочек за кусочком от ручки пряничного кресла, на котором она сидела.
1: Итак, Мило, ты все обдумал?
2: Да, ваше сладостное величество. Мое решение окончательно. Я направляюсь в Джоконду.
1: А твоя спутница?
2: Отправится со мной?
3: Да.
1: Она могла бы погостить у меня. Какой ребенок не любит сладкого? А она, конечно, ребенок, и ей здесь не может не нравиться. Милая, кстати, у меня есть кое-что повкуснее, чем ручка от старого кресла.
3: Ой, я нечаянно, от волнения.
2: Люба, Люба, ты знаешь, почему королеву зовут сладкоежкой второй?
3: Почему?
2: Потому что сладкоежка первая – это ты.
1: Все естественно и нормально. А тебе незачем подвергать ребенка опасности. В моей стране извели всех мышей. Они перебрались в Джоконду, где сидит их мышиный король на плече у Николаса. Там для мышей раздолье, они пожирают все. Все, что только можно сожрать.
3: Я не боюсь мышей. Я пойду с Мило.
2: Она идет со мной.
1: Я бы лично не рисковала.
2: Ваше сладостное величество, а есть какие-нибудь новости из Джоконды? Я имею в виду Николаса.
1: О, не упоминайте при мне его имени. Не представляю себе, как я могла согласиться стать его женой. Это было страшное заблуждение. Я не знала, что он столь безволен. Мышиный король сел ему не только на плечо, но и на шею. И в полном смысле слова лишил разума. Увы, Николас перестал быть Николасом.
2: Вот поэтому я и спешу в Джоконду.
1: Представьте себе, он тоже стал колдуном. Решив жениться на чужой невесте, он превратил ее жениха в деревянную куклу и лишил его голоса в буквальном смысле этого слова.
2: Посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: Надеюсь, вы заночуете у меня во дворце. Вечером у нас конфетный бал. Мои лучшие кондитеры продемонстрируют свое мастерство.
3: Может быть, останемся?
2: Ваше сладостное величество, не хотелось бы задерживаться.
1: Ну, как тебе угодно. А могу ли я чем-нибудь помочь вам?
2: Да, конечно. Помогите нам добраться до границы с Джокондой.
1: Охотно помогу. Моя карета к вашим услугам. Она только вчера выпечена из лучшего пряничного теста.
2: Она не развалится в дороге?
1: О, что вы говорите? Ее выпекал самый опытный пекарь-каретник.
2: Извините, неудачно пошутил.
1: Но как же вы перейдете границу без пропусков? Она охраняется летучими мышами.
2: Мы выйдем с вашего разрешения этой ночью, чтобы к утру быть уже на границе, а днем летучие мыши спят.
1: Посмотри, она тоже спит.
0: И королева указала на Любу, которая вновь опустилась в кресло с полусъеденной ручкой и сладко в нем прикорнула.
2: Люба!

Где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв

0: Спята, спит зайчиха, спать и мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартирам ходят сны.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4-х и 5-х классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В Якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страны участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
5: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
4: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
5: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток, развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы, и я общаюсь с Иваном Владимировичем Вишневецким. У нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
4: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
5: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны, и они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
4: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать участие в социокультурной реабилитации.
5: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать. Потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно, и это главное. То есть организация в этом направлении только выигрывает.
4: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
5: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, именно в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, и взаимодействия и понимания друг друга.
4: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
3: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с панелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с

0: Аппарель, соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий Сергей Андреев. Только что вы прослушали довольно-таки известную песню. Она называется «Сон трава». Если кто не узнал, песня эта прозвучала в исполнении Ларисы Долиной. Авторы ее Евгений Птичкин и Татьяна Коршилова. О Евгении Птичкине мы с вами говорили в прошлом году. Сегодня же я хочу вам немножко рассказать о Татьяне Коршиловой. Сегодня уже не все знают, кто это. Надо сказать, что всегда пишут, что песня «Сон трава» из фильма «Опасные друзья». И действительно, это так. Фильм вышел в 1979 году, и она там звучит. Однако недавно появились сведения, что еще

в 1978 году песня вышла на пластинке певицы Нины Высотиной. Ну, то ли вот съемки фильма задержались, вернее, его выпуск, и сразу несколько исполнителей песню записали, то ли все-таки сначала песню записала Нина Высотина, а потом Евгений Птичкин решил ее включить в фильм. Но так или иначе, такая небольшая путаница. Ну, а как я уже сказал, сегодняшняя программа у нас посвящена автору слов этой песни Татьяне Коршиловой. Родилась она в Москве в 1946 году. О том, что она закончила, сведений нет. И по поводу родителей тут интересная история. Везде в РГБ, бывшая Ленинка, и вообще везде написано «Коршилова Татьяна Юрьевна». Однако в Википедии, в самой статье о Татьяне Коршиловой написано, что ее отцом был композитор Владимир Сидоров, автор известной в 30-е годы песни, да и впоследствии, сейчас эта песня часто звучит, песни «Дружба». Помните, давай дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Так или иначе, когда в конце 70-х годов на фирме «Мелодия» вышла пластинка с песнями Владимира Сидорова, статью о нем написала Татьяна Коршилова. То ли из-за этого произошла какая-то путаница, то ли у нее были отец и отчим, как в случае с композитором Серафимом Туликовым. При рождении он был назван Серафим Григорьевич Бабаедов. Но впоследствии, после смерти родителей, его усыновили другие люди, и он стал Серафим Сергеевич Туликов. Они дали ему полное отчество и фамилию. Возможно, и с Татьяной Коршиловой произошла какая-то подобная история. Так что давайте договоримся, что я буду называть ее просто без отчества. Она умерла очень молодой, поэтому я буду просто называть ее Татьяна Коршилова. Итак, в начале 70-х годов она заведует литературной частью московской оперетты. И уже там она пишет тексты, русские тексты к иностранным опереттам. Супруг ее тоже артист театра оперетты Николай Коршилов. А затем она переходит работать в редакцию музыкальных программ Центрального телевидения, также литературным редактором. И иногда уже начинает писать стихи к песням. Вот сейчас мы услышим песню, которая называется «Беда без тебя». Музыку написал Леонид Гарин, исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». На пластинке песня вышла в конце 70-х годов.

И вот на центральном телевидении Татьяна Коршилова не только редактор, но еще ведущая некоторых программ. Началось все вроде бы с программы «Вечер юмора», которую они вели с Евгением Петросяном. Потом она ведет программу «С песней по жизни». К этой программе была даже написана песня на стихи Татьяны Коршиловой, вступительная специально к этой программе. К сожалению, ни одного выпуска программы сегодня нет в сети, и мы не можем послушать эту песню. Также она вела программы «Шире круг», а в 1980-1982 году знаменитый телефестиваль «Песня года». И вот на фестивале «Песня 81», в заключительном концерте этого фестиваля, прозвучала песня на ее стихи «Цветет черемуха к похолоданию». Музыку написал Григорий Пономаренко. И мы услышим с вами сейчас эту запись. Единственное, что скажу, видимо, неудобно ей было как ведущей представлять свою песню, и было объявлено, что стихи Татьяны Ивановой. Мать Татьяны Коршиловой звали Елена Иванова. Вот, видимо, отсюда и взялось вот это Татьяна Иванова. Ну, а мы услышим эту песню в исполнении Татьяны Петровой. На этом же первый выпуск, посвященный песням на стихи Татьяны Коршиловой, завершается. С вами был Сергей Андреев и программа «Тряхнем стариной». До новых встреч. Всего вам доброго.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вас снова приветствует программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова совершим с вами путешествие по нашей замечательной, красивой и очень живописной планете. И я приглашаю вас полететь вместе со мной в одну из самых моих любимых стран на этой Земле. Это страна, в которой озера как бриллианты. Я говорю о Хорватии. Поехали в Хорватию. Озер Плитвицких сияние, чистота морских дорог, солнечное расстояние, вкус у трюфелей широк, вин хорватских разнотравье и улыбки на горах, песни Масима в машине, здесь дом Теслы в миражах. Быть в Хорватии чудесно, здесь страна без облаков, здесь друзья и мир известный, добрый, теплый, без углов. Мы побывали с вами в Хорватии, и я вам хочу сказать, в один из моих приездов в эту прекрасную страну мы поехали с моей прекрасной подругой на Плитвицкие озера. Я увидела, как солнце рисует радугу на этих великолепных водах. Вы знаете, это невероятное зрелище, но солнце не только рисовало радугу на этих водах, оно реально играло музыку Плитвицких озер.

Ну что ж, а из Хорватии я вас приглашаю в другую очень интересную страну, которая недалеко от Хорватии находится. Я говорю о Сербии. Из моей поэтической карты мира, посвященной Сербии, вы узнаете много интересного, что в Сербии принято и как люди воспринимают свою страну. Сербия. В стране приняты два флага. Здесь очень любят кофе с мятой и мармелад на черном хлебе. Здесь родился император Константин, создавший Римскую империю. Мое произведение называется «Два флага Сербии». Два флага Сербии – Балканы. Талант, кустурицы и снег. И сербский кофе с мятой пряной. Дух императора – разбег. Среди римских терм – целебный воздух. Среди сербских гор – полет шмеля. Здесь русских любят и не только. В молитве сербская земля. На сочной ягоде – росинка. Здесь ароматный чай из трав – и белый город весь в дождинках. На черном хлебе мармелад. Вот так мы с вами попутешествовали по Сербии и попробовали очень вкусного мармеладного черного хлеба. Советую, это очень необычный и очень завораживающий вкус. А из Сербии мы снова полетим с вами в Китай. Китай – удивительный, серьезный, прекрасный. И даже само название «Поднебесное» – Китай. Китай таит в себе огромное количество тайн, которые до сих пор не разгаданы, которые до сих пор являются тайной для Вселенной. Поэтому Китай, он вдохновляет меня на целую серию стихотворений, посвященных ему, великому и совершенно незыблемому Китаю.

0: Китай, космический, бесценный, бриллиант земли, янтарь вселенной, природы сказка и весны. Твой красный цвет приносит счастье, Китай добра и дружба власти. Нет радости конца и края, Конфуций, Дао, мир Китая. Почему нет радости конца и края? Я скажу вам, Конфуций когда-то, почти 2000 лет назад, сказал: «Вы приехали издалека, нет радости конца и края. В Китае очень любят гостей, и я надеюсь, что это маленькое путешествие перенесло вас в эту страну удивительных ароматов, удивительной культуры и потрясающих друзей». А сейчас вас ждет еще один радиоподарок. И этот подарок смог осуществиться благодаря правительству Ульяновской области, благодаря советнику по культуре губернатора Ульяновской области, благодаря Светлане Викторовне Горевой, которая помогла нам записать мои сказки для радости. Сказки были записаны в студии звукозаписи «Турок». И сейчас вы услышите сказку «Мечта». Моя сказка «Мечта» была написана мною много лет назад. И я хочу вам сказать, основываясь на своем опыте, что никогда не отступайте от своей мечты. Она обязательно постучится в вашу дверь и обязательно придет к вам. Потому что сколько бы вы ни мечтали, мечта всегда реальна, если в нее верить. Я приглашаю вас послушать сказку «Мечта» в моем исполнении, записанную на студии «Турок». Инклюзивный фестиваль культурных коммуникаций «Возрождение человека». Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг. Сказка для радости «Мечта». Среди моря океана, среди сказочной воды вырастает из фонтана сон чудесной красоты. В этом сне забавный гномик в разноцветном колпаке, в этом сне с глазами зонтик, мысли счастья налегке. Двери в сказку отворяем, воздух свежий и трава. Три коня пасутся рядом, эх, шальная голова! Про жемчужину лесную сказку сочиню такую. Шелестит зеленый мох, земляничный слышен вздох. Под кустами земляники показался колобок с челкой милой лесной, носик мокрый и смешной. Покатился колобок, мы за ним, он наутек. Вдруг в лесу открылись двери. Солнце всходит, белки скок. За дверями царства леса, сказки сказочной завеса. Среди елей и берез царь лесной поймал стрекоз. В перламутре крылья их получился такой стих. На верхушке ели теплой приземлились две совы и судачат, словно куры, словно совы все правы. Тут услышала соседка, что царевна в жемчугах поселилась в лесе редком. А другая сова: «Ах! Будто та царевна слышит всех, кто был в этом лесу, будто сердце ее дышит морем». Вышел вдруг пастух. Зазвенел в свой колокольчик, показалось две овцы. Одна толстая, как бочка, а другая, как костыль. Пастушок облокотился на пригорок под сосной. Лес вздохнул, пастух влюбился в сон, что видел под луной. В этом сне, в прекрасном платье, среди жемчуга и звезд девушка. Хоть где узнать бы по глазам среди стрекоз. Жемчугом она покрыта, жемчуг бусы и серьга. Вся из жемчуга сверкает, даже белая нога. Нет красы такой на свете, что сравнится с этим сном. Наш пастух уснул в кювете. Птички, овцы, все при нем. Видит он мечту свою, девушку жемчужную. Открывает глаз пастух, а сова над ухом, ух! Растворился сон жемчужный. Дождик капает на грудь, как мечту свою увидеть. Хоть минутку, где-нибудь. Нос повесил наш пастух, а сова над ухом, ух! Что ты, молодец, грустишь? Что ты с овцами сидишь? Ты ищи свою мечту. Сон сбывается к утру. И пошел пастух в рассвет. Там, где лес и 100 планет. Шел канавой, шел болотом, пробирался лесным бродом. Сердце бьется, он идет, тихо песенку поет. Появись, моя мечта, ты сбывайся, красота. Ты реально, знаю точно, не помеха мне верста. Шаль лесная зашумела, ночь лесная зазвенела, звезды в танец собрались, закружились, понеслись и рассыпались по лесу. Пастух сел и ноги свесил. На горе лесной сидит, вдаль лазурную глядит. Вдруг на облаке ночном появился светлый дом. Крыша, окна, все из света. Будто дом — одна планета. Дом покрылся синевой, дверь распахнута, и, ой, на пороге стоит рыба. Хвост гигантский, вся как глыба, только круглые глаза светят, словно бирюза. Пастух видит и девица, он не верит. Может, спится ему сладко на горе? Рыба в яркой чешуе проплыла по небу тихо. «Нет, не сплю! Вот это лихо!» — рассуждает сам пастух. Совы снова в ухо. Ух! Ночь прошла, и солнце всходит. Пастух места не находит. Что то было? Видел сон? Где же? Где же светлый дом? Снова в путь пастух идет. Снова песенку поет. Белки рядом, овцы ждут. Мысли за мечтой бегут. Прошел лесом, прошел полем, даже озером проплыл. Без любви себя не волить нет совсем пастуших сил. Груша, сочная ракетой, приземлилась в пастуха. Подкрепились силы где-то, как орешки и труха. А мечта опять зовет ярким лозунгом вперед. Ночь опять накрыла мир, снова звездный будет пир. Бирюзовый проблеск быстрый, как холодный лед зимой. Рыба снова, глаз игристый, снова ноги под сосной. Кто ты, рыба? Отзовись или просто удались. Я не рыба, я удача. Я показываю путь. Ты иди, иди, не плача. Цель ты видишь? Не забудь. Снова клюквенный рассвет, солнце яркий-яркий свет. Среди солнца облаков небо сказочный покров. Защищает, помогает, дарит радость и любовь. В лучах солнца и весны, как дыханье тишины, раковина показалась. И размером с полстраны. Перламутром отливает и алмазами сверкает. Бирюзовый ободок опоясывает бок. Раздается клавесин, тот, что слышим у картин. Раковину открывает эльф. Послушайте, один. Пастух смотрит и не верит. Но не может быть такого. Раковиной на небе может сниться мне корова. Он щипает себе глаз. Продолжаем наш рассказ. Внутри ракушки чудесной, в центре неба синевы, он увидел стан.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Волшебство мастера. Жил-был художник. Его звали Иван. Работы его были уникальны. В них было много доброты и спокойствия. Они ласкали и убаюкивали взгляд. Иван работал с прялками, матрешками, украшал шкатулочки, а после продавал все это на ярмарке. Однажды у Ивана спросили, как он создает свои работы, откуда берется этот тонкий узор и веселый цвет. Художник ответил: «Я просто закрываю глаза и представляю себе что-то, что у меня точно купят». И правда, не стоит художникам раскрывать своих секретов. Хотя секретов никаких и не было. Три краски, опыт предшественников и живая фантазия. Семья Ивана жила дружно. Красавица-жена помогала художнику, да и ребятишки со временем стали заниматься росписью. Ребятишки, если и пошаливали немного, то без злобы, просто ради шутки. Вечерами вся семья садилась за работу. Во время работы они пели, рассказывали друг другу сказки, вплетая сказочные волшебные слова в неуловимые узоры своих работ. Однажды вечером в дверь их дома постучался незнакомый человек. Одет он был необычно, и весь его вид говорил о том, что он иностранец. «Вечер добрый!» – поздоровался незнакомец. «Здравствуй, добрый человек! С чем пожаловал?» – спросил Иван. «Я знаменитый у себя на родине художник. Мои картины очень дорогие. Я достиг совершенства в своем деле. Я создал новые краски и множество оттенков. Мои ученики тоже уже добились некоторых успехов». «Что ж, за вас можно порадоваться», – сказал Иван. «Вы многого добились, но, видимо, пришли не для того, чтобы хвастать этим перед нами». «Вы угадали», – согласился незнакомец. Он достал из сумки фрагмент прялки, расписанный некогда Иваном. «Это ведь ваша работа?» «Да, я ее узнаю», – удивился Иван. «Все мои ученики гениальны», – воскликнул незнакомец. «Но все же никому из них не дано передать той красоты, которой наполнены ваши работы. Мои ученики талантливы, глазом и рукой, но бездушные и злые. Дело в том, что в моей школе каждый стремится быть лучше другого, и это соревнование порой перерастает в большие драки. Я смог научить учеников своему мастерству, но не смог затронуть их души. Поэтому я пришел к вам за советом. Ваши работы просты и наполнены добром. Поделитесь со мной секретом вашего мастерства». Художник Иван взглянул на свою семью, потом на гостя и, наконец, сказал: «Прошу к столу. Женушка, поставь самовар». За чаепитием и неспешной беседой время пролетело незаметно. Напоследок Иван сказал гостю: «Тайна моего мастерства заключается в том, что никакой тайны нет. Я расписываю свои изделия яркими красками, создаю узоры и орнаменты, которые испокон веков знакомы моему народу. Как могучее дерево не может жить без своих корней, так и талант человеческий погибает без опыта, переданного предками, без связи со своим народом. Мое ремесло много лет передается по мужской линии, от отца к сыну. Каждый день я вижу вокруг себя своих близких, чувствую их заботу и сам помогаю им. Я радуюсь тому, что могу сделать мир ярче, и всей душой люблю свою работу. Я счастлив жить скромно и не гонюсь за деньгами и славой. Где есть стремление за наживой, нет места творчеству и красоте. Возможно, поэтому люди любуются моими работами. Не знаю, что еще вам сказать». «Я понял вас, уважаемый коллега. Пожалуй, я приобрету еще несколько ваших работ». После этого гость ушел, унося с собой тепло приветливого дома и знания, переданные мастером.
2: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Мудрая песочная горка. В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца — Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил. А этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях. Например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» – предложил Игорёк. «У кого?» – удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазер. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил ее лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза, и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки и решили со мной поговорить». «Пап, эта песочная горка заговорила?» – спросил испуганный Игорёк. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», – ответил папа. «И вовсе я не пришла», – пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Алёнушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься! Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» – спросила Алёнушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники – кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно, тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно! Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют». Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Алёнушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это, дружище? На берегу сидит с утра, поймать мечтает осетра. Поют в дождливую погоду и любит комаров и мух, ныряет с головой в воду, ее ква-ква ласкает слух. Алёнушка и Игорёк так увлечённо играли и беседовали с песочной горкой, что чуть не пропустили ужин. «Извините, пожалуйста, но нам пора домой», — сказал папа малышей, хотя ему и самому было жалко уходить, ведь время пролетело незаметно. «Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тётушке песочной горки тоже пора отдыхать». Алёнушка и Игорёк тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра-тумбочка-кровать, песочной горке время спать», — хором сказали малыши. И тётушка песочная горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Алёнушка и Игорёк собрали свои игрушки, ещё раз попрощались с песочной горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой песочной горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
2: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
4: Екатерина Мосина. Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились. И игра превращалась в спор. Кто будет самым главным? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев. Ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. Даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой». Особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» — закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жучок. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчонку стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил: «Надоели! Не хочу больше с вами, зайцами, играть! Пойду от вас!» «Больше мы тебя не примем!» — сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам!» «Ну и не надо!» — сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик. Возьмите меня!» Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть! Уходи!» — сказали зверята. «Ну и ладно», — сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами малявками играть». Он сделал вид, что ушел, а сам притаился в кустах. «Я вам покажу! Вы меня еще запомните!» — подумал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. «Это вам за то, что вы меня прогнали! Забирайте ваш дырявый мяч!» И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам, а будешь отнимать, позову папу. Не хочу с тобой дружить. Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками». Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет, давай я помогу». Но зайчонок схватил корзинку и отпрыгнул в сторону. «Не дам, ты маленьких обижаешь», сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох!» Послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «А теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой», — сказал ворон. «Видел, как ты толкнул зайчонка. Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно ли сразу поймать всех зайцев?» Тигренок подумал и сказал: «Нет, можно сразу поймать только одного. Но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают». Тигренок молча качнул головой. «Подумай, если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» — спросил тигренок. «Со всеми. Слушай». Ворон тихо спустился с ветки и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мяч. Мячик в самом деле лежал под кустом. Выставив прокушенную сторону. Рядом с

0: Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» – крикнул тигренок и в два прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите! Я очень виноват перед вами!» Тигренок протянул корзинку зайчатам. «Все обступили тигренка! Лисята, бельчата и зайчата! Я понял, что вел себя некрасиво! Мне очень стыдно! Простите меня, пожалуйста! Я хочу дружить с вами!» – сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал. «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я!» – признался тигренок. «Это тетушка Ежиха помогла!» Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» – сказал тигренок. «Я обязательно приду! Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях». С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым, и семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. Так, благодаря советам мудрого ворона, тигренок научился дружить и стал примером для своих братьев.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Я волшебник хитрый, я коварный маг. Если захочу я, все покроет мрак. Только мухоморы будут здесь расти. Ни травинки, ни былинки не найти. Покажу я планеты и луну, все

0: выгнать прочь.
1: Нельзя прожить без красоты, без света и тепла. Нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. Нельзя прожить без доброты, нельзя прожить без доброты, она сильнее зла. За минутою минута убегают навсегда, но на свете от чего-то, но на свете почему-то торжествует доброта, торжествует доброта. Приятно видеть, что цветы по-прежнему цветут, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют. И солнце светит с высоты, и солнце светит с высоты, и птицы вновь поют. За минутою минута убегает навсегда, но на свете

0: счастье от чего-то. Но на свете почему-то торжествует доброта.
1: Сон продолжает продолжаться.
2: Люба, мы на границе с Джакондой. Ты будешь делать все, что я скажу тебе, вернее, что прикажу.
3: Как договорились?
2: Граница охраняется летучими мышами. Они сейчас облетают все вокруг. Мы услышим их, когда они будут над нами. Нам надо хорошенько притаиться. Если они не заметят, мы дождемся рассвета и быстро пересечем границу. А там уж я знаю дорогу, которая безопасна. Тише. Летят.

шорох крыльев, зловещее поскрипывание в воздухе заставили Любу похолодеть. Она съежилась и плотно прижалась к земле. Летучие мыши держались сомкнутым строем, потом разлетались в стороны и вновь собирались вместе. Их было много. Они заслонили собою звездное небо.

0: и Люба почти не дышали. Но вот зловещее поскрипывание стихло вдали.
1: Убрались. Значит, начинает светать. Теперь летучих мышей заменят наземные стражники, но мы уже будем далеко. Вставай, Люба.

0: Дворцовые часы пробили полдень, когда на городской площади появилась никому незнакомая девочка в сопровождении молодого офицера. Казалось, ничто не нарушило обычную жизнь Джоконды. Лавки в торговых рядах, как и раньше, одна за другой закрывались на обеденный перерыв. Редкие в этот час прохожие торопились кто куда по своим делам. Не было слышно ни смеха, ни песен, ни даже обычных человеческих разговоров. Слуги и стражники мышиного короля стали хозяевами города. Их нелегко было обнаружить. Они скрывались среди серых сучьев голых деревьев, как бы сливаясь с ними, на выступах здания ратуши, на черепичных крышах домов. Однако, приглядевшись, можно было заметить их хищные глазки, словно просверливавшие все кругом.
1: Ты видишь, сколько их? Повсюду! Ты видишь, Мило?
2: Вижу, Люба, вижу. Мы не должны выдать себя.
1: А куда мы идем?
2: Мне надо встретить хоть одного знакомого человека.
0: Из переулка на площадь въехала повозка с корзинами овощей и фруктов. Старая торговка подгоняла унылого, задумчивого мула. При каждом ударе он презрительно косил глазом на торговку, словно она была назойливой мухой. Внезапно послышался недобрый шум крыльев и зловещее прискрипывание. Со всех сторон, как на приманку, стали слетаться мыши. Они набросились на повозку, в одно мгновение очистили ее и столь же внезапно исчезли. Мило и Люба, притаившись за углом, наблюдали все это. К центру площади направлялся взвод солдат. Они маршировали молча, с безразличными, окаменевшими лицами. Только барабанщик старался вовсю. Странное зрелище представлял собой этот взвод. Ни у одного солдата не было оружия.
3: Люба, это мои друзья. Я командовал ими когда-то. Подожди меня здесь.
0: С этими словами он пристроился к солдатам.
3: Поль, это я! Твой капитан Мило, я вернулся!
0: Солдат Поль не ответил. Быть может, барабанная дробь заглушала голос Мило. Тогда он обратился к другому солдату.
3: Жан! Послушай, Жан, как поживаешь? Как твоя жена, дети? Они выросли? Неужели ты не помнишь меня? Я Мило, ваш капитан Мило!
0: Солдат Жан не ответил. Тогда Мило попытался заговорить с солдатом, который замыкал строй.
3: Жак! Жак! Что стало со всеми вами? Почему вы не узнаете меня?
4: Я сразу узнал тебя, капитан.
3: Правда, узнал? Прекрасно! Я вернулся к вам. Скажи, Жак, а где же ваше оружие?
4: Теперь мы безоружные. У нас отняли наши ружья и клинки. Они сданы в арсенал, как в архив. Их стерегут стражники мышиного короля.
3: Как же вы могли позволить разоружить себя? Вы же солдаты.
4: Какие мы солдаты? Нам оставили только форму и вот этого барабанщика. Сам Николас приказал нам сложить оружие. Он ведь был нашим командующим.
3: Куда теперь путь держите?
4: Никуда. С утра до вечера нас гоняют по городу для того, чтобы мы были на виду. Мыши хотят видеть, что мы против них ничего не замышляем. Они наблюдают за нами. Так что лучше отстань от нас, капитан, пока тебя не заметили.
3: Слушай меня внимательно, Жак. Скажи всем своим друзьям, что капитан Мило вернулся и опять будет с вами. Вы получите обратно свои клинки и ружья. Вы вновь станете благородными воинами. Запомни! Запомни, что я сказал!
0: Мило отстал от строя и некоторое время постоял в раздумье, провожая взглядом солдат. потом повернул назад и торопливо зашагал туда, где его ждала Люба.
1: Мило, я боялась, что ты уже не вернешься.
2: Глупая, как ты могла так подумать? Вот коробочка. Твое кольцо должно быть с тобой. Возьми его на всякий случай. А теперь пойдем.
1: Пойдем.
0: Вскоре они очутились возле лавки сапожника. Тот сидел на пороге и точил сапоги.
5: Гастон! Гастон! Подними голову, взгляни на меня.
6: Проходи, проходи, голубчик.
5: Гастон, это я! Это я, Мила, ты что, забыл меня? Ты помнишь, я заказывал у тебя пару офицерских сапог?
6: Ничего не хочу помнить. Не мешай мне.
5: Гастон, да ты что? Ответь мне только на один вопрос, Гастон. Где мне найти мою Паралипа? Мою невесту, танцовщицу Паралипа? Ты смастерил ей, вернее сказать, сотворил для нее не одну пару балетных туфелек. Где мне ее искать?
6: Она заточена в замке. У нее теперь деревянные ноги. Больше я ничего не знаю. Иди.
2: Деревянные ноги?
6: Я сказал тебе, иди. И ни о чем меня больше не спрашивай. За нами могут следить.
2: Деревянные ноги? У моей Паралипа деревянные ноги? Что это значит?
1: Ну, если он мог превратить тебя в щелкунчика, то мог заколдовать и твою невесту. Сделать ей деревянные ноги, чтобы она уже никогда не танцевала.
2: Так. Они мне заплатят за это. Правда на моей стороне, а раз так...
1: Куда ты собрался идти?
2: Люба, мы должны пробраться в замок. Немедленно!
0: Под самой крышей одинокой башни старинного замка томилась Паралипа. Горестно откинувшись на гнутую спинку кресла, она сидела в тяжелом парчевом платье, подол которого доставал до самого пола. А перед нею был стол, заставленный такими яствами, будто все происходило в королевстве сластей. Во взгляде пленницы не было надежды ожидания, и даже отчаяния не было. Взгляд ее остановился, остекленел. До ее слуха донеслись тяжелые шаги. Кто-то приближался к темнице. Щелкнул затвор с наружной стороны кованой двери. Паралипа вздрогнула. Тени под глазами сгустились. По телу пробежала нервная дрожь.
7: Дверь отворилась, и в комнату, грузно ступая, вошел Николас. Рыжие дремучие брови нависли над его глазками. Взгляд блуждал. Пальцы рук истерично теребили янтарные четки. На плече у него уверенно, как на троне, примостилась жирная летучая мышь. На ее узкой вытянутой головке сверкала драгоценными камешками микрокорона.
8: Мы решили навестить тебя. Мы хотели узнать, не отказалась ли ты от своего неразумного решения. Поверь, я сделал все возможное для того, чтобы ты могла полюбить меня.
1: Вы лишили меня всего, что я имела.
8: Ты говоришь о Мило, но я должен был убрать его со своей дороги. Он хотел на тебе жениться, а я полюбил тебя. И мы с его величеством мышиным королем превратили Мило в деревянную куклу. Любовь не выбирает средств в борьбе, если это пылкая любовь. Такая, как у меня. Когда мы объявим о нашей свадьбе? Когда?
1: На следующий день после никогда.
0: Мышиный король на плече Николаса заерзал, сверкнул острыми глазками и издал пронзительный писк. Лицо Николаса побагровело.
6: Надеюсь, ты понимаешь, что в нашей власти заставить тебя. Мы, кажется, уже доказали тебе, на что способны. Или этого еще мало?
1: Вы лишили меня моего любимого. Вы лишили меня ног. Вы убили во мне балерину. Но вы ничего не добились этим. Ничего. Вы можете превратить меня всю в деревяшку, как сделали это с Мило. Всю, с головы до ног. Я готова на это. Превращайте. Ну, скорее, скорее. Неужели вам не надоело слушать то, что я повторяю изо дня в день? Я не буду вашей женой, Николас. Никогда. Более чем никогда. Вы...
6: Я могу превратить тебя во что угодно. Но ты мне нужна живая, а не мертвая. Если дашь согласие выйти за меня замуж, ты опять будешь танцевать, как прежде. Как в пору, когда столь неразумно полюбила своего капитана Мило. И даже лучше.
1: Я не переставала любить его. И не перестану. Я вас ненавижу. С вашим мышиным королем-покровителем. Что может быть отвратительнее мышей и крыс?
6: Хватит. Довольно. Я не позволю больше оскорблять слух его величества. Но я еще вернусь. И мы поговорим о дне нашей свадьбы. Моему терпению нет предела.
1: И жестокости тоже.
0: Хлопнула кованая дверь, угрожающе звякнул засов. Парлипа опустилась в кресло и вытянула перед собой ноги, которые казались ей чужими и мертвыми. Она не знала, она представить себе не могла, что Мило и Люба уже карабкались вверх по стене одинокой башни, цепляясь за плети дикого винограда. Их целью было двустворчатое окно под самой крышей. На бархатной подушке с золотыми кистями, ничего не подозревая, крепко спал мышиный король. Две летучие мыши сторожили его золотую микрокорону, лежавшую рядом. А на втором этаже замка при свечах и жарко пылающем камине колдун Николас играл в карты со своей старухой-матерью.
9: Вот так?
10: Вот так.
9: Ага. А если вот так?
10: Вот так, да.
9: Ага.
10: Вот так.
9: Ага. А вот, вот так и вот так, а? Вот смотри, раз, два, и все, ты проиграл, сын мой. Проиграл, мой мальчик.
6: Проклятая девчонка. Она ненавидит меня.
9: Это ты говоришь о той несчастной, несчастной девушке, которую держишь взаперти.
6: Она сама сделала себя несчастной. Согласись, если она выйдет за меня замуж, то мгновенно станет первой дамой Джоконды.
9: А какой Джоконды, сын мой? Это уже не Джоконда. Я твоя мать. Я могу говорить тебе правду. Имею право. Ты, Николас, сошел с ума.
6: Я заставлю ее согласиться. Мы сломим ее упорство. Я добьюсь своего.
9: Ах, я боюсь за тебя, Николас. Боюсь. Ты стал колдуном. Ты стал злым колдуном. А ведь я помню тебя добрым, порядочным человеком. Я не могу не любить тебя, потому что ты сын мой.
6: Мамочка, я помню, что я был
9: добрым.
6: Мальчик
9: мой.
6: Помню.
9: Я так люблю тебя. Но ведь одобрять твои поступки я не могу, я не обязана.
8: Да, я стал колдуном. Я могу тебя превратить во что угодно.
9: Что? Ты не посмеешь этого сделать?
8: Хочешь, попробую.
9: О, не смей.
8: Ну, ну во что превратись? Ой. Говори.
9: Не смей, я запрещаю. Запрещаю
8: посмею,
9: тебе.
8: Посмею, посмею.
9: Я не за себя боюсь. Поверь мне, не за себя. Но пойми, Николас, поднявший руку на мать, не может иметь прощения. Я за тебя боюсь, Николас, сын мой.
8: Не бойся за меня. Я просто хочу показать тебе свою силу.
9: Не надо.
8: Хочу доказать, чтобы ты мной гордилась.
9: Не надо.
8: Хочешь, я превращу тебя в бабочку?
9: О.
8: Это не так страшно. В красивую бабочку.
9: Сын, сын, заклинаю, я за тебя боюсь. Тебе не будет прощения. Нет.
8: Бабочку.
9: Нет.
8: Бабочку.
9: Нет.
8: Я превращаю тебя в бабочку. О. Мама, ты бабочка. Бабочка!
0: В тот же миг бабочка, крылья которой напоминали мраморные разводы, бесшумно запорхала по комнате. Старуха исчезла. Николас молча наблюдал за беспечным полетом бабочки, пока она не наткнулась на пламя свечи, не вспыхнула и не упала на стол. Только тогда он опомнился и устало упал на стул. Слеза покатилась по щеке и исчезла, затерялась в его рыжих дремучих усах.
8: Мамочка, прости меня. Мам, я пошутил. Теперь я сирота. Я сам сделал себя сиротой. Мамочка, бабуля.
0: Хоть Николас и был колдуном, он так же, как и мышиный король, беззаботно спавший на своей бархатной подушке, не подозревал, что в это самое время Мило и Люба уверенно приближались к своей цели. Иногда Любе становилось страшно. Ей казалось, что она того гляди сорвется и разобьется у подножия башни. Двустворчатое окно было уже совсем близко. Еще несколько усилий, и Люба увидит бедную Парлипа. Где-то плещут океаны, спят медузы на волне, в зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, летний дождик и гроза. Спят зайчата, спит зайчиха, спать им мы с тобой должны. Друг за дружкой, тихо-тихо, по квартире.

0: Дорога спасителей никогда не бывает легкой. Мило и Люба, изнемогая от напряжения, вскарабкались на подоконник и проникли в комнату, где томилась Парлипа. Пленница, услышав шум, не открыла глаз. Она ждала любых козней и утратила способность откликаться на них.
1: Что с ней? Она жива?
2: Жива.
1: Парлипа!
2: Мило, это ты.
1: Это я.
2: Я верила. Верила, что ты вернешься, чтобы спасти меня. Я ждала тебя. Столько лет прошло.
1: Парлипа, дай мне обнять тебя, как прежде.
2: Ах!
1: Что они с тобой сделали?
2: У меня не мои ноги. Они чужие. Они деревянные.
1: Ну и что же? Пусть. Ты мне и такая нужна.
0: Мило упал на колени, стал осыпать поцелуями ее деревянные ноги. И тут произошло чудо. Да, чудо из чудес. Ноги ожили. Конечно, Парлипа первой почувствовала это. Она сделала несколько неуверенных шагов, потом пошла смелее, потом попробовала присесть, и это ей удалось. Будто страшась ошибиться, она приподняла парчевый подол, и все трое увидели не мертвые, не деревянные, а живые ноги, те самые, которые привыкли кружиться в танце.
2: Любимый мой, ты меня спас!
1: Это чудо! Это чудо!
2: Нет, не чудо. Твоя любовь оказалась сильнее колдовства. Ты сказал, что я любая нужна тебе, даже с мертвыми ногами, даже с деревянными. Ты поцеловал их, и колдовство разлетелось в прах.
3: Да, любовь сильнее колдовства.
2: Кто эта девочка?
1: Это моя маленькая смелая подруга. Она спасла меня. Она вернула меня к жизни, и мы вместе примчались к тебе на помощь.
2: Я так благодарна вам обоим.
1: Друзья мои, нам надо немедленно выбираться отсюда. И, кажется, пора надеть перстни. Люба,
2: да?
1: Возьми свой перстень.
2: Угу.
0: Мило и Люба достали из кармана свои холодильнички и надели волшебные кольца.
1: Теперь за мной.
2: Дверь заперта снаружи.
0: Мило дотронулся перстнем до дверной ручки, и где-то там, снаружи, с грохотом отвалился громоздкий засов, дверь бесшумно отворилась. Мило кивнул, и все трое бесстрашно устремились во тьму.
4: Помогите!
1: Стойте! Слышите?
4: Помогите!
1: Кто-то зовет нас. Мы кому-то нужны.
4: Помогите!
1: Вперед! Нас ждут!
0: В конце коридора едва брезжил свет. Устремившись на него, как на маяк, храбрецы очутились перед клеткой, похожей на гигантскую мышеловку. За ее металлическими прутьями они увидели юношу. Это его голос звал их на помощь.
2: Это он, Натаниэль.
1: Кто это?
2: Наш городской крысолов и мышелов.
1: Идем скорее к нему.
2: Идемте.
1: Натаниэль, ты давно здесь?
5: С тех пор, капитан, как мыши завладели страной и вас превратили в щелкунчик.
2: Натаниэль, ты узнал меня?
5: Как же вас не узнать? Вы так танцевали в те золотые дни, когда танцы еще не были отменены и запрещены.
1: Друзья мои, у нас нет времени для воспоминаний.
0: Мило прикоснулся перстнем к дверце решетки, и она распахнулась.
5: Я свободен!
1: Друзья, надо торопиться. Натаниэль,
5: да.
1: Ты знаешь, где расположены казармы?
5: Конечно, знаю.
1: Так вот, доберешься до казарм и передашь солдатам от моего имени, чтобы они спешили к арсеналу и вооружались. Ты поведешь их. Я назначаю тебя командиром. Люба!
2: Да?
1: Одолжи на время свой перстень Натаниэлю.
2: Сейчас.
1: Он ему нужнее.
0: На раскиданных по столу игральных картах лежала с полуобгоревшими крыльями мертвая бабочка. В канделябрах догорали свечи.
3: А? Здесь никого нет. Пусто.
1: Вперед, вперед, за мной! Нам нужно поскорее найти мышиного короля и разделаться с ним. За все с ним расплатиться. О, друзья! Мой перстень понемножку начинает таять и терять свою волшебную силу.
3: Смотри, Мило, бабочка. Она попала в пламя и погибла. Я дотронусь своим перстнем до мертвой бабочки.
6: Вы спасли меня. Спасибо вам. Хотя, по чести сказать, я не хотела воскресать и видеть то, что видеть невыносимо. Кто вы такие? Хотя вас я где-то встречала.
1: Вы должны меня знать, сударыня. Я был офицером войск Джоконды, пока ваш сын не превратил меня в деревяшку.
6: Но вы, я вижу, и сейчас офицер.
1: Сейчас да. Так же, как и вы теперь. Опять вы.
6: Ох, мой сын лишился разума. Подумать только, родную мать превратил в бабочку и мертвый бросил на этом столе. Я такого никак не ожидала. Но мать всегда остается матерью. И поэтому прошу вас. Заклинаю, освободите моего сына от злобных чар коронованного мышиного чудовища. И вас прошу, вы кто?
2: Меня зовут Парлипа. Я балерина Парлипа.
6: Ах, это на вас задумал жениться Николас.
2: Да, но я не люблю его и никогда бы не вышла за него замуж. Я невеста Мило.
6: Мой сын вам не пара. Николас был обручен с королевой сластей, но обманул ее. Это так непорядочно. Хотя Николас в сущности не виноват. Он сам оказался жертвой мышиного короля. Для матери ее сын никогда не может быть виноватым. Даже если по его милости она обожгла себе крылья. И если даже вовсе сгорела на огне по его воле.
1: Простите. Где нам искать мышиного короля?
6: Идемте, идемте, я знаю, где они могут быть.
0: В полутемном зале, на стенах которого висели старинные ружья, пищали и копья, возле двери в спальню мышиного короля, опираясь на длинный изогнутый меч, стоял Николас.
7: Как ты появился здесь? И что тебе надо?
1: Мне нужен мышиный король. А с тобой у нас будет потом особый разговор.
7: У тебя, однако, скромные желания.
1: Отойди от двери.
7: Изволишь шутить? Я тебе...
1: Берегись моего волшебного перстня!
0: Мило поднял руку с перстнем, и обломки меча со звоном упали на каменный пол. Мышиный король проснулся от шума и звона за дверью. Он прислушался. Летучие мыши следили за своим господином, лениво шевеля крыльями. Мышиный король напрягся, насторожился, стал испуганно озираться по сторонам и, неожиданно подав команду телохранителям, сам расправил крылья и вылетел в раскрытое окно. Телохранители зашуршали крыльями и устремились за ним. Мило, а за ним Люба и Парлипа ворвались в дворцовую комнату. Она была пуста. А за порогом спальни Николас рыдал на груди своей матери.
8: Мама, мама, я ничего больше не могу. Я потерял волшебную силу. Я никто, мама.
6: Ну, ко мне вернулся прежний Николас, вернулся мой добрый сын. Мой добрый мальчик.
0: А в это время Мило подтянулся на руках и взобрался на подоконник. Ветер сразу же схватился за его волосы и растрепал их.
3: Не оставляй нас здесь, любимый мой.
9: Мило, возьми нас с собой, возьми. Тебя могут ранить, и мы должны быть рядом.
3: Мы боимся остаться без тебя.
5: Парлипа, давай руку. Люба, ко мне.
3: Смотри, Мило, смотри.
0: К замку, медленно и грозно заслоняя собою небо, направлялась серо-черная туча мышей. Шуршали крылья, доносился зловещий писк. Впереди летел сам мышиный король. Мило соскочил с подоконника, помог девушкам спрыгнуть вниз и быстро захлопнул окно.
5: Скорее, скорее! За мной!
0: Не успели все трое выбежать из спальни, как окно с треском распахнулось, и летучие мыши тучей, наталкиваясь друг на друга, ворвались в комнату и, заполнив ее, устремились дальше, через дверь, разлетаясь по всему замку. Во дворе уже начали бой с мышами солдаты, которых привел Натаниэль, знаменитый городской крысолов и мышелов. Сражаться с мышами было его призванием. Волшебный перстень делал Натаниэля неуязвимым, а от прикосновения его сабли враги не просто падали замертво, а исчезали, будто их вовсе не было. Битва шла и в самом замке. Ледяной перстень на пальце Мило хоть и начал подтаивать, но пока еще исполнял свои обязанности. Летучие мыши, приблизившись к нему, исчезали. Испуганный Николас, забравшись под стол, наблюдал за сражением, прикрывшись скатертью. Зато его старуха-мать, Люба и Парлипа, вооружившись каминными щипцами и кочергами, дрались, как настоящие бойцы. Мышиный король ринулся было на Мило, чтобы вцепиться острыми хищными лапками в густые волосы офицера и укусить ядовитыми зубками его в нос. Но тут ворвался Натаниэль со своими друзьями-солдатами. Мышиный король передумал, изменил курс, бросился на крысолова и мышелова, который считался главным врагом всего мышиного племени. Натаниэль попробовал ткнуть короля своей саблей, но тот увернулся. Перстень вдруг поплыл по пальцу Натаниэля и стек на пол холодной струйки.
3: Натаниэль, берегись!
5: Да-да, Люба!
3: Перстень растаял!
5: Я знаю, знаю, Люба!
3: Мило, где же ты?
5: Я здесь, Люба! Натаниэль! Да, капитан! Держись!
10: Слушай, капитан!
5: Но перстень тоже растаял! Держись, я иду к тебе на помощь! За мной! Мы победим!
0: Недолго думая, Люба нагнулась, сняла с ноги туфлю, прицелилась и швырнула ее в мышиного короля. Башмак угодил прямо в микрокорону. Она слетела с узкой вытянутой головки короля и зазвенела, покатилась по полу. Король тут же превратился в жалкую серую мышку и пустился на утек. Заметив исчезновение своего повелителя, летучие мыши начали, как по команде, наталкиваясь друг на друга, покидать сквозь окно поле битвы. Мило подозвал к себе Натаниэля.
1: Прошу тебя, друг, выведи Любу в сад.
5: Хорошо, капитан.
1: Там есть пруд, возле которого ее будут ждать.
5: Слушаюсь, капитан.
9: Кто меня ждет?
1: Люба, ты обещала слушаться меня. Прощай.
9: Прощай, Мило.
0: Из-за куста вышел тощий, облезлый кот. Видно, он долго просидел где-то в подполье, прячась от летучих мышей. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Потянулся, расправил усы, и тут, откуда ни возьмись, выскочила маленькая серая мышка. Увидев кота, она присела и закрылась лапками, полагая, что кот ее не заметит. Но он заметил и не раздумывал долго, как ему поступить. Так пропал мышиный король, которого Люба в бою лишила волшебной короны.

0: И сразу же ясные лучи солнца озарили окрестность, осмелели, стали пробовать свои голоса птицы, ожил сад, набухли почки на ветвях и лопнули, как бы освобождая из плена зеленые листочки. С цветка на цветок стали перелетать бабочки, зажужжали трудолюбивые пчелы. Люба и Натаниэль подошли к пруду.
1: Смотри, что у меня есть.
2: Что это?
1: Маленькая золотая корона.
2: Ой, ты победила мышиного короля.
1: Ты видел, как я своей туфлей сшибла у него с головы эту корону? И как он превратился в жалкую мышку?
2: Люба, Люба, тебя ждет белый журавль.
1: Он прилетел за мной. Я должна покинуть Джоконду.
0: Она хотела еще что-то сказать, но умолкла. Ей навстречу шагнул из камышей белый, словно вылепленный из снега, журавль. Люба поняла, он прилетел за ней. Она должна покинуть Джоконду. Сон больше не продолжает продолжаться. Люба любила спать, но в то утро она не поднималась особенно долго. Очевидно, мама забыла завести будильник, и трезвон промолчал. А может, он сам не захотел будить Любу, но она не спала. Она лежала в постели и думала, почему Мило и Парлипа не простились с ней. Наверное, не хотели ее огорчать. А Натаниэль? Куда исчез он в тот миг, когда она увидела белого журавля? И, кстати, это же был вовсе не Натаниэль, а Стасик Потемкин из соседнего подъезда, с которым они по воскресеньям ходят на каток. Как она раньше этого не заметила? Из камышей вышел белый журавль, это она помнила. А потом Люба попыталась вспомнить, что было дальше, но дальше ничего не было. Она проснулась в своей постели, и все. Люба решила пересказать свой сон маме от начала и до конца.
3: Да нет, это удивительно. Как могут пионерки сниться такие сны? С колдунами, талисманами. У тебя больное воображение. Надо посоветоваться с врачом.
4: Ваша дочь абсолютно здоровая девочка. А столь удивительные истории с продолжением снятся только тем детям, которые любят читать волшебные сказки и рано ложатся спать.
1: Да, я люблю спать. Я бы с удовольствием целый месяц не просыпалась. А то и год.
4: Почему?
1: Потому что во сне я совершаю разные добрые дела и благородные поступки.
4: А ты совершай их наяву.
1: Наяву?
3: Угу. Да. И тогда перестанешь думать, что никому не нужна, что никто не понимает тебя.
1: Наяву?
0: Наяву? Переспросила Люба и задумалась. Вот и вся сказка, друзья мои. До свидания.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. С Днем Победы поздравляет председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых в преддверии великого праздника Дня Победы горячо и сердечно поздравляет наших дорогих ветеранов. Сегодня на учете в нашей организации состоит более 380 людей, которые имеют непосредственное отношение к боевым военным действиям. Это и труженики тыла, и жители блокадного города, и дети войны, конечно, участники Великой Отечественной войны. Да, сегодня в наших рядах не так много осталось тех, кто с оружием защищал наше Отечество. Но, тем не менее, такие люди есть, и мы очень гордимся тем, что они по-прежнему состоят на учете во Всероссийском обществе слепых, принимают участие в отдельных мероприятиях, которые проводит наша организация. На учете в нашей организации также состоит 9 ветеранов боевых действий и 5 участников специальной военной операции. Конечно, мы поздравляем всех наших ветеранов с замечательным праздником Победы. И, конечно, мы желаем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, любви и тепла родных и близких людей. Уверен, что наши местные организации, наши группорги поздравят обязательно всех ветеранов. 13 мая в сквере слепых слухачей состоится возложение цветов в память о тех людях, кто защищал наш город, о слепых слухачах, в 2024 году незрячим героям, защитникам неба блокадного Ленинграда был установлен памятник. И мы гордимся тем, что Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых стала инициатором реализации данного проекта и приложила много сил для того, чтобы первый в стране, первый в нашем городе памятник незрячим героям был установлен. Мы пригласили на это мероприятие представителей Ассоциации участников СВО, представителей Фонда «Защитники Отечества». И, конечно, мы постараемся провести это мероприятие торжественно, максимально ответственно и сказать слова благодарности современным героям, защищавшим наше Отечество. Еще раз выражаю огромную благодарность, низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Мы вас любим, мы вас помним, и мы всегда ждем вас на наших мероприятиях.
2: В эфире «Воззрение». Вы можете найти все наши выпуски в библиотеке для незрячих АВ-3715. А также на сайте spbvoz.ru в разделе «Аудиоматериалы».
0: Дорогие друзья, наш прошлый ретро-выпуск имел большой успех. Я получил восторженные отзывы от слушателей. Поэтому сегодня, в преддверии Дня Победы, мы решили повторить этот опыт и обратиться снова к нашему архиву. Вы услышите фрагменты галоконцерта фестиваля «Салют Победы», состоявшегося в 2014 году.
3: «Вдовы России» исполняет дуэт Надежда Окунева и Надежда Соловьева.

0: Святослав Зуев, Воронов. Военные стихи.
1: Им холод кровавит застывшие губы, смычки выбивает из рук скрипачей, но флейты поют, надрываются трубы, и арфа ступает, как горный ручей. И пальцы на лед западающих клавиш бросает, не чувствуя рук, пианист. Над вихрем бушующих вьюг и пожарищ их звуки победно и скорбно неслись. А чтобы сегодня все это свершилось, они сквозь израненный город брели, и сани за спинами их волочились. Они так валторные скрипки везли. Никто не узнал, что сегодня на сцену в последнем ряду посадили врача. А рядом на случай возможной замены стояли ударник и два скрипача. Концерт начался, и под гул канонада она, как обычно, гремела окрест. Невидимый диктор сказал Ленинграду: «Внимание! Играет блокадный оркестр!» И музыка встала над мраком развалин, крушила безмолвие темных квартир, и слушал ее ошарашенный мир. Вы так бы смогли, если б вы умирали. Победа! Эта весть ворвалась к нам с рассветом, оглушая, дурманя, пьяня. И не надо мне белого света, если б не было этого дня. Он пришел не внезапно, как будто, но, быть может, лишь слыша салют, мы, друг, поняли, с этой минуты ни тебя, ни других не убьют. И о мертвых, далеких и близких, боль очнулась, ударив сердца. Люди снова идут к обелискам. Сколько лет, и не видно конца.
0: Поет Юлия Сяткина. Вальс Победы.

0: Вы слушаете еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «ВОЗ зрение». Пишите нам по адресу radio@spbvos.ru.
1: Поет Денис Мойкин. Авторская песня «Ветераны».

и за мир, получившие раны. Вы прошли сквозь огонь и пургу, голод, мор и кошмар артобстрелов. Вы прошли сквозь потери любимых друзей.

матушка Русь, как же я хочу обнять тебя необъятную, целовать твои луга, твои поля, как же я люблю тебя!

рекою церковь деревянная не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык. Заблестят, старик, награды старые на твоем помятом пиджаке. И с тоской глядят глаза усталые, и ползет слезинка по щеке.

0: Катя, посидим. Мы прорвемся, батя, и еще споем. Нам ли горевать, тужить? С днем победы, батя, за победу пьем. Ну, а значит, будем жить.
1: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». С вами был Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. С Днем Победы! До свидания!

0: лавке, ты один на лавочке. И взгрустнула дождиком весна, а в груди осколочными ранами о себе напомнила война. Стопочку за стопочкой, да за те года, а над карманом в елочку красная звезда. Спасибо.
1: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
2: Беседка на радио ВОЗ.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОЗ «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
4: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
3: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
4: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня. Веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
3: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
4: Песня «Потанцуем Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал. Но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди, ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению, я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, решила, что буду петь песню «Потанцуем Джек».
3: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень
2: рано. А с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось-получилось. И у родителей четверо детей. Нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было, мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенок-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю. Передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот, у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну, давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да? Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Да, мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну, давай попробуем. Поставила мне песню, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну, давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебейский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот, сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук», что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу. Со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот, и в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководству, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль». Вроде да. Не который ВОСовский, а другой чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось. Все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой. Решила, что учеба мне неинтересна. Таблица умножения — фу, фигня. Не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот, и после того, как я отучилась в четвертый класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Альмухаметова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в пятом классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь пятый класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано — Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь? Нет, не помню. Ну ладно. Если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу, а я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось, потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая, а для меня... И так родителей нету рядом. А еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы. Потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после девятого класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая: нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали: ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала: хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет, честно не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно, и с именами некоторыми тоже.
2: Ну, я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
3: Да, вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь, очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали: ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала: да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса тоже мне сказали: ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по... Я его называю профессор, учитель по специальности, по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
2: Это оправдаться перед родителями?
3: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо, это же высшее образование, ты что, все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая: ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, все такие: да ну надо, свекровь тоже говорит: Юля, ну надо же. Я такая: да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании, вот мои все сестры отучились. А по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие: ну, попробуй. И муж такой: ну, не знаю, но вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт. очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
2: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
3: Да.
2: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
3: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что по факту у всех есть слух и у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей, у них тоже есть голос. То есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует, медведи все живые, нормальные, в лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом, то есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
2: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
3: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
2: Смена деятельности.
3: Да, какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят... Ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов, от... Раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребёнок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
2: А насколько достаточно людей ходит?
3: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
2: Только те, кто способен просто заплатить.
3: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных, сколько лет моего обучения, да, чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей.
0: Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
2: А слабое зрение не мешает работе?
3: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее. Это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
2: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо, за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
2: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
3: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
2: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндема Бойко. Всего доброго.

0: Спасибо нашим матерям.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащают

0: со системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
1: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Необыкновенные истории.
3: Всем привет, дорогие радиослушатели! И снова мы встретились здесь, на Радио ВОС, чтобы послушать необыкновенные истории, которые расскажу вам я, Ольга Хасид. И сегодня мы поговорим о средневековом замке в автомобильной столице России и о самом дорогом аромате в мире. Делайте погромче, сейчас будет интересно! Замок Гарибальди – это невероятно красивый туристический комплекс, расположенный в селе Хрещевка Самарской области недалеко от города Тольятти, который до сих пор находится в стадии строительства. Еще до недавнего времени о селе Хрещевка знали немногие, но с тех пор, как там появился замок Гарибальди, потянулись в село потоки туристов, мечтающих увидеть сие чудо своими глазами. Туристический комплекс «Замок Гарибальди» – это прежде всего неоготический замок, который построен и оформлен в духе лучших традиций архитектуры средних веков, эпохи Возрождения, а также викторианской эпохи. В настоящий момент экскурсии в здании замка не проводятся в связи с тем, что до сих пор не завершена отделка его внутренних помещений. Ну а доступ в парк, так же как и фотосессии, бесплатно. Еще на территории замка работает конюшня. Здесь проводятся занятия по обучению верховой езде, фотосессии и квесты. Также можно арендовать карету и отправиться на прогулку верхом. А теперь немного об истории создания замка. Село Хрещевка раскинулось на небольшом полуострове восточного берега Волги, на так называемом Жигулевском море. Живут в селе немногим более 3500 человек. Помимо домов местных жителей, стоят тут и дачи жителей близлежащих городов, привлеченных сюда чистотой природы и реки. В общем и целом, это большое село с развитой инфраструктурой. Хорошее село, вполне себе заслуживающее внимания и уважения. Да только стало оно известно и популярно после того, как самарский бизнесмен Олег Кузичкин построил здесь настоящий замок. К 2006 году на нынешней территории замка уже был возведен необычный развлекательный комплекс «Аквамир» с банями, бассейном и зимним садом с искусственными скалами. Вполне логично, что ко всему этому безобразию напрашивалось и создание элитной гостиницы, соответствующей по уровню комфорта и оригинальности. Вот тут-то два художника, Алексей Чебоксаринов и Максим Рахманов, и предложили владельцу построить здание гостиницы в виде замка. Замок Гарибальди назван в честь отца бизнесмена Гарибальди Аркадьевича Кузичкина, а село Хрещевка – это место рождения жены бизнесмена. Большая команда специалистов трудилась над созданием окончательного проекта замка и его отделкой, включая и самого владельца, за чей счет и велась вся работа по созданию и оформлению. В числе архитекторов – Валерий Сеглин и Юрий Гурьянов, художники Сергей Каренгин, Алексей Чебоксаринов и Виктор Зайцев. В процессе стройки была снесена крыша развлекательного комплекса, как мешающая общему дизайну строящегося замка, а вместо нее сделана открытая площадка в виде террасы. Завершено строительство замка было только в 2014 году, но работы по отделке внутренних помещений до сих пор продолжаются. Задумка и легенда проекта в том, что замок выглядит так, как будто его строили на протяжении многих веков, начиная от раннего средневековья X века и заканчивая в эпоху романтизма XIX века. Поэтому разные части здания искусственно состарены с разной интенсивностью, а следы разрушения сильнее видны в более старых постройках. Основное здание замка соединено с открытой площадкой, стилобатом, с флигелем, в котором располагаются кухня и другие служебные помещения. Под стилобатом – развлекательная зона с банным комплексом. С восточной стороны замка Гарибальди разбит настоящий парк с гравийными дорожками, скульптурами и большим фонтаном посреди грандиозных клумб и лавочек. Главная башня замка – донжон. Это смотровая площадка с шикарным видом на реку. На берегу Волги находится красивейший порт, к которому могут пришвартоваться суда, совершающие круизы по реке. На территории порта построена изысканная марокканская беседка, вокруг которой расположились 4 бассейна и вертолетная площадка. Весь комплекс замка Гарибальди окутывают настоящие и придуманные легенды. Любая мелочь в отделке содержит в себе удивительную историю. Главную лестницу, ведущую на открытую террасу, охраняют 2 рыцаря круглого стола, искателей Святого Грааля, непревзойденный Персиваль с копьем судьбы и Галахад, который единственный из смертных нашел Грааль. В оформлении замка множество драконов. На балконе, барельефах и других местах охраняют 6 драконов-стражей и флигель. Водосточные трубы выполнены в виде горгулей. Также имеется большое количество интереснейших барельефов, каждый из которых имеет свою легенду. Один из них – герб замка Гарибальди. На нем изображены значимые символы – орел, щит, пряжка, трилистник, колесо, башня, пальмовая ветвь и ветка дуба. А возле южного фасада замка стоит одинокий страж в доспехах – скандинавский воин Беовульф, герой англосаксонской поэмы. В его руках – шлем. С недавних пор среди посетителей комплекса сложилась интересная традиция – фотографироваться рядом с воином, примерив шлем на удачу. Что же находится внутри замка? На данный момент посмотреть убранство замка невозможно, но несколько лет назад в уже готовых отделанных помещениях даже проводились фотосессии. Так что находится при входе в отель, стилизованный под замок? Конечно же, это ресепшн. Но в этом отеле и ресепшн необычный, оформленный под общую тематику. Например, сразу у входа находится шикарный барельеф с изображением рыцаря, а проход в развлекательную зону выполнен в виде арочного свода с узорами. Пройдя через арку, посетитель попадает в шикарную галерею с высокими колоннами, окнами с витражами и массивными дубовыми дверями. Чуть дальше – настоящий мост на краю обрыва. За ним – таинственный грот. Перейдя мост и войдя в грот, посетитель оказывается будто бы в трюме корабля, где вместо пола – огромный аквариум с затонувшими сокровищами и другими старинными вещами. И тут же в стене еще один большой аквариум. К сожалению, дальнейшее описание интерьера замка пока находится в полнейшем секрете. Объединенные Арабские Эмираты могут похвастаться немалым перечнем рекордсменов в категории «самый дорогой». На этот раз известный арабский парфюмерный бренд Nebel Perfumes заявил о создании самого дорогого парфюма в мире – «Шумук», что в переводе с арабского значит «достойный наилучшего». 3 литра парфюма обошлись его покупателю почти в 13 миллионов долларов. Мастер-парфюмер компании Nebel Perfumes Асгар Адам Али уверяет, что «Шумук» — это настоящее произведение парфюмерного искусства. В аромате присутствуют нотки сандалового дерева, мускуса, иланг-иланг, турецкой розы, индийского агара и пачули. На получение конечного аромата у создателей парфюма ушло более 3 лет. За это время они меняли формулу около 500 раз. Необычному парфюму был необходим и уникальный сосуд. Флакон «Шумук» сделан из муранского стекла, окруженного золотыми статуэтками, сокола, арабских лошадей, роз и миниатюры земли. Их общий вес составляет 2 килограмма. Фигурки и флакон инкрустированы 3571 бриллиантом. масса драгоценных камней 38,5 карата и гигантскими жемчужинами. А основу конструкции составляют 5 килограммов чистого серебра. В довершении всего этого великолепия витриной для парфюма служит обитый кожей 2-метровый стенд. Столь пышное разнообразие как в оформлении флакона, так и в выборе ингредиентов, собранных со всех уголков планеты, служит олицетворение истории Дубая, стремительно растущего и развивающегося. Уникальное оформление флакона «Шумук» обеспечило ему 2 мировых рекорда, признанных Книгой рекордов Гиннесса, самое большое количество бриллиантов на бутылке парфюма и самая высокая коммерчески доступная бутылка парфюма с распылителем. Рекорд «Шумук», как самого дорогого парфюма в мире, еще ожидает подтверждения комиссии. «Шумук» не единственный представитель ниши парфюмов класса люкс. Согласно Книге рекордов Гиннесса, пока что звание самого дорогого парфюма носит аромат No. 1 Imperial Majesty парфюмерии Clive Christian. В 2015 году компания выпустила в продажу 10 флаконов объемом по 500 мл, стоимость каждого составляла $205 000. Более того, в стоимость бутылочки входила доставка продукта покупателю на Bentley. В 2011 году нью-йоркский дом моды DKNY создал первый в истории парфюм, стоимость которого преодолела отметку в $1 000 000. Духи Golden Delicious Million Dollar Fragrance Bottle не были доступны широкому потребителю. Флакон объемом 100 мл продали на аукционе, а полученные деньги компания отдала на благотворительность. Как предполагает название парфюма, особое внимание его создатели уделили флакону. При его оформлении использовали желтое и белое золото, инкрустированное 2700 бриллиантами и 183 желтыми сапфирами. Еще одним претендентом на звание самого дорогого парфюма является аромат Le Monde sur Mesure от французского парфюмерного дома Montreal Paris. Производитель предлагал клиентам адаптировать и аромат, и оформление флакона на свой вкус. Стоимость одной 5-литровой бутылки, изготовленной из 2 килограммов золота, инкрустированного 1000 бриллиантов, составила $1 800 000. Несмотря на более ошеломляющие цифры на ценнике Le Monde, Шумук превосходит его по расчету стоимости на миллилитр – $431 против $360. Однако парфюмерный дом Montreal Paris не собирается надолго уступать пальму первенства. Французы уже работают над 10-литровым флаконом, покрытым золотом, бриллиантами и рубинами. Специалисты компании оценивают стоимость нового таинственного аромата в $18 000 000. А на этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание и до новых встреч в компании Радио ВОС.

0: необыкновенные истории.
1: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4-х и 5-х классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: После официальной части участников ждал теплый вечер отдыха, неформальное общение, где в атмосфере доверия и взаимопонимания продолжился обмен опытом и идеями. Мы же пообщались с теми, кто был удостоен высоких наград, чтобы узнать, какими достижениями они гордятся, почему так важна поддержка каждого члена товарищества и что вдохновляет их на нелегкий, но такой значимый труд. Последний вопрос, пожалуй, стал самым важным и личным. Ответы на него раскрывают не только секреты профессионального мастерства, но и саму суть личности, ее ценности, убеждения и тот внутренний огонь, без которого невозможно не только работать в социальной сфере, но и жить полноценной, наполненной смыслом жизнью. Как для Зинаиды Капли, представителя Белтиз по Новогрудку и Новогрудскому району. Для одного из старейших белтизовцев минувший год стал настоящим испытанием.
1: Я очень много болела, были проблемы большие. У меня 3 было полома позвоночника. Думала, не выкарабкаюсь, но, слава богу, строю. Хотя было на больничном, но всю работу выполняла. Мне это близко все. Люди. Люди у нас в основном пожилого возраста. Ну, позитивные, мы собираемся, мероприятия и участие принимаем в фестивалях, и на соревнования по шашкам вот ездили.
0: А люди новые приходят?
1: Ну, естественно. Вот я 4 человека приняла в 2025 году. Очень позитивные люди. Как собираем мероприятия, все приходят.
0: Как вы их нашли?
1: Ну, я просто в городе как-то общаюсь с людьми и говорят, вот у меня сосед инвалид. Ну, я посещаю, рассказываю про организацию.
0: Как люди относятся к Белтизу? Не знают, что это такое?
1: Ну, некоторые не знали, конечно. Некоторые и сами ищут связаться со мной. Да. Через телефон им даю мой телефон, и мы таким образом встречаемся, рассказываю все.
0: А есть люди, которые отказываются вступать в Белтиз?
1: Вот я встречалась с парнем, он только что получил группу. Он говорит, мне это дико, мне еще я не понимаю. Ну, со временем поймет. Я ему объясняю, что мы ездим в разные соревнования, разные фестивали, что ты сидишь дома там у мобильника и все на этом.
0: Насколько областная организация помогает вам?
1: Ну, сколько мы не обращались, всегда мы имели помощь. Я сидела дома на пенсии 6 лет, а потом меня выдвинули и избрали на эту должность. Ну и вот работаю уже 11 лет. Тяжеловато возраст.
0: Ну, если не вы, то кто? Не задаете такой вопрос?
1: Нет, ну, предлагаю. Я уже помоложе меня на лет 10 есть люди.
0: Что бы вы пожелали людям, которые придут на ваше место, или люди, которые, в общем-то, решатся стать представителями нашей организации в районе?
1: Что бы пожелала? Главное, в первую очередь, здоровье, чтобы не было проблем у самого человека со здоровьем. Тогда ты стараешься что-то делать, более активные действия проявляешь.
0: Марина Абазовик, представитель Могилевской областной организации по городу Бобруйску и Бобруйскому району, одна из самых креативных и энергичных региональных лидеров в товариществе. И 2025 год только подтвердил ее репутацию.
2: Прошлый год, 25-й, был очень сложный, насыщенный. Сделана огромная работа. Честно говоря, под конец года я уже просто упала без сил. Вот. Ну, у нас было реализовано 3 больших инициативы, 2 социальных проекта и 1 инициатива по привлечению внимания общественности к доступной среде, к проблемам инвалидов по зрению. 2 социальных проекта, один начался в мае и завершился в декабре. Это цифровая доступность 50+. Мы обучали вместе со специалистами территориального центра Ленинского района города Бобруйска незрячих людей старше 50 лет невизуальной работе со смартфоном. А вот у нас была там огромная проделана работа. Мы провели 8 масштабных тренингов групповых. Также была налажена индивидуальная работа с каждым и консультирование онлайн. Далее второй проект социальный – это клуб саморазвития «Преображение». Я такой проект хотела реализовать еще 5 лет тому назад. И все 5 лет носила, скажем, внутри себя эту идею, но на него нужны были деньги. Так получилось, что удалось сделать его без финансовых вложений. То есть это был психологический, скажем так, марафон психологических тренингов. Любезно согласились бобруйские психологи.
3: Безвозмездно получается.
2: На безвозмездной основе индивидуальные предприниматели. Причем мы выбирали самых-самых. И они согласились на безвозмездной основе поработать с группой незрячих и слабовидящих людей, а также членами их семей. И у нас прошло тоже 8 тренингов масштабных. На протяжении этих тренингов мы учились бороться, скажем, справляться со своей тревожностью, значит, работали над самоценностью и профилактикой созависимых отношений. Вот. Также мы разбирались с манипуляциями, как от них можно защититься. Ну, в общем, там было много разных тем. И скажу вам честно, отзывы от людей очень хорошие. Поучаствовало 18 человек, как инвалиды по зрению, так и члены их семей. У нас сплотилась такая команда, такой дружеский коллектив. Вообще просто немыслимо. Третий проект у нас был реализован в рамках месячника «Человек с белой тростью». Так называемая социально-информационная кампания «Пульс доступности». Мы также с Ленинским территориальным центром вместе выезжали в различные учреждения города. Это и троллейбусный парк, и школы, и другие заведения. Там в ЦКРАИР мы были, в территориальных центрах. Мы проводили такие обучающие тренинги, скажем, по ситуационной помощи для незрячих людей, а также рассказывали им о доступной среде, об элементах доступности, как это все работает, про речевые информаторы. Вот. Ну вот, в принципе, на практике показывали в работе все эти элементы доступной среды. Очень хорошие тоже отзывы. Финалом этой кампании стала масштабная акция городская, к которой присоединилось Управление по труду и социальной защите Бобруйского горосполкома, также волонтеры от местных колледжей. И мы такой дружной компанией вместе с журналистами региональными нашими. Мы ходили по городу и обследовали остановочные пункты общественного транспорта на доступность. Рассказывали прохожим о том, что такое речевые информаторы, включали их, там, активизировали. Очень многие спрашивали, а как, а что, почему. Там. Ну, в общем, вопросов от горожан было много. Нам удалось пообщаться с более чем 300, наверное, жителей нашего города. И некоторые выражали даже какое-то недовольство таким фактом, да, говорили, что вот, особенно пожилые граждане, что вот сколько денег тратится там на 2,5 незрячих, которые в Бобруйске живут. Мы им объясняли, что у нас намного больше людей, и что, что эти все элементы доступности, они могут быть полезны не только инвалидам по зрению, но и пожилым гражданам. Короче говоря,
3: Большая работа, мне кажется, была очень проделана.
2: И нам было самим всем очень интересно. Мы прямо называлась эта социальная кампания, последнее вот это мероприятие «Говорящий город».
3: Люди незрячие, слабовидящие, белтизовцы, вот да, сегодня. Насколько активно они хотят и принимают участие вот в этих проектах?
2: Сейчас очень активно включились в процесс во все активные мероприятия, скажем, неработающие граждане. Те, кто не работает на предприятии. Предприятия мне достаточно сложно раскачать, но у них своих дел хватает, поэтому я особо и не настаиваю. А неработающие граждане, особенно те, кто пришли к нам только новенькие в организацию.
3: Разного возраста, насколько я понимаю.
2: Да, там и молодежь, и много пожилых к нам приходит. Вот, у меня, допустим, есть 70-летняя пара, просто немыслимо, невероятно обаятельные мужчина и женщина. И они активисты, всегда везде участвуют. Есть наши массажисты, тоже поддерживают активно. Один массажист, который работает в спортдиспансере, он постоянный волонтер по цифровой доступности. Он консультирует наших инвалидов в плане, какие поставить там приложения, как их там, помогает, даже берет домой ноутбуки там и телефоны, и на безвозмездной основе помогает людям настроить, скажем, их гаджеты. Вот. Есть очень активный тоже парень, тоже он массажист. Он, ну, если нужен герой дня какого-нибудь репортажа, я постоянно это делаю. Я постоянно это делаю, ну, какие-то, ну, занимаюсь привлечением внимания, скажем,

0: с территориальными центрами, а без них это невозможно, так как у нас нет доступа к базе инвалидов, а у них есть. Вот. И так получилось, что они нам активно помогают, они выявляют в ходе посещений на дому, там, составляя вот акты. Вот, они выявляют инвалидов по зрению разного возраста. И вот в этом году, допустим, у нас получилось уже 13 инвалидов.
1: В 25-м, да?
0: Да, мы их еще всех не зачислили, но желающих есть у меня 13. Вот за первый квартал уже 5 уже зачислились, да. Остальные сказали подтянуться в апреле. Но желание у них есть. В общем, у нас много прибыло новых людей. Есть там пару человек молодых, но в основном это пожилые граждане, одиноко проживающие, ну вот такие вот.
1: Скажите, что для вас самое важное в вашей работе?
0: Вижу цель, не вижу препятствий. Все. Это всегда можно решить все вопросы, договориться с людьми. Я знаю, что у меня в Бобруйске невероятно поддерживающая атмосфера в исполкоме. У нас там на самом деле сложилась за эти вот 5 лет мощная команда. В прошлом году, допустим, в Бобруйске совместными усилиями добили, скажем, да, 101-й объект в городе под ключ полностью доступный. Вот комплексная доступность. Если нужна моя помощь, я всегда приду им на помощь. Да? Если я знаю, что у меня там что-то не получается, я могу набрать исполком, там всегда мне любую помощь окажут. То есть вот это вот, знаете, единая, скажем, у всех цель, и мы просто идем к ней, ну и препятствия нас не пугают.
2: Татьяна Гуриш возглавила сообщество белтизовцев Кобрина и Кобринского района после ухода на заслуженный отдых Валентины Смехович, лидера, который пользовался безусловным авторитетом не только в своем регионе, но и во всем объединении. Приступая к работе, не было ли сомнений или страха, как удалось сохранить преемственность, традиции и в то же время внести что-то новое в деятельность организации? Первые вопросы, которые мы задали Татьяне Александровне.
3: Начнем с того, что я не сразу согласилась. Валентина Николаевна уговаривала, Ирина Леонидовна тоже. С организацией связано давно, потому что участвовала активно в творческих номерах, в смотрах, ездила на республику от области. Всех знала, меня все люди знали, потому что на всех мероприятиях культурно-массовых, так как я сама культработник, так поэтому активно было. И после Валентины Николаевны я немного боялась, знаете, чтобы не упасть, так сказать, в грязь. Хотелось работать хорошо. После нее, с одной стороны, тяжело работать, потому что надо поддерживать было, значит, статус такой вот. А с другой стороны, легко, потому что люди уже привыкли. На мероприятия ходить привыкли, участвовать где-то привыкли. Быстро я вникла в работу, и так вот и работаю. Уже полтора где-то года.
2: Полтора года. У вас по-прежнему есть офис свой?
3: Есть кабинет, в котором мы собираемся. Но очень активно я сотрудничаю, так как работаю в культуре, с библиотекой сейчас центральной. Там у нас хороший зал, очень хорошая доступная среда. У нас хорошие работники, которые все это обустроили. Там есть и мультимедиа. Девочки помогают проводить, так как плоховатое зрение, ведут программы. Мы создаем вместе сценарии, проводим. Потом с территориальным центром очень тесно тоже сотрудничаем. Ходим туда к ним на мероприятия. Совместные у нас концерты и не только экскурсии, и спортивные мероприятия. Вот на последнем мероприятии к 8 марта ко мне приезжала и Березовская, представитель районной организации из Березы, тоже выступала у нас. Я стараюсь на всех мероприятиях не просто вот прошло и все, какую-то изюминку. На одном что-то одно, на другом какое-то так необычное что-то другое. Люди всегда знают, что что-то такое будет, и с удовольствием приходят. Не всегда же идут, чтобы получить что-то или зачем-то. А у меня люди как-то вот постепенно отвыкли, потому что при Валентине Николаевне у нас было много проектов. Считалась богатая организация. Да. Бесплатно поездки туда, бесплатно сюда, ой, далеко. Вот. Теперь гуманитарка, знаете, не очень, сейчас и вещи не очень то дорогие. И многие люди,

0: Просто из общения идут очень многие, особенно пожилые.
1: Часто думают, что вот пожилые люди идут за печенькой, неправда, за гуманитаркой. Ну, это ж неправда.
0: Нет. Я еще хочу сказать, что я работаю в Дывинской сельской библиотеке. Еще до лет 10 назад, еще не была я представителем, я организовала такую группу пожилых людей и инвалидов. Раз в месяц мы собираемся, у нас такой проект идет «От милосердия в книгах к неравнодушию в жизни». И вот сначала было очень тяжело, а теперь уже ко мне люди просятся, но я беру только инвалидов теперь уже, пожилые и в основном своих, которые в моей группе «Инвалиды по зрению». Ко мне приезжают из Ореховского, там, из Повити, ну и Дывинская зона большая. Вот. Из Кобрина ко мне приезжают те, которые автобусом рядышком.
1: Чем вы занимаетесь там?
0: Ну, мы проводим не только мероприятия такие, вот там песни или что. Мы, вот последнее было, мы приглашали священника по духовной книге, он рассказывал нам. У нас при Дывинской средней школе есть такой волонтерский отряд, который называется «Твори во благо» по духовно-нравственному воспитанию. Мы тоже очень тесно сотрудничаем. Эти дети помогают нашим инвалидам, даже вот на улице подгребали вот недавно, с улицы особенно, когда летит листья, все благодарны бабушки, плачут даже. Мы с ними в Кобрин ездили и к инвалидам ездим. Очень сотрудничаем, мы дружно живем. С Бойко Татьяна Николаевна, она у нас по соцзащите, в райисполкоме она работает. Раньше она была директором центра.
1: Проблема, над которой работает БелТИС, привлечение новых членов в наши ряды. Насколько у вас это актуально и как это происходит?
0: Меня узнают даже в автобусе. Понимаете, я ехала раз, контролер едет, и я хотела доставать же удостоверение. Она говорит, я вас знаю, я про вас в газете читала. Понимаете? Знают организацию, я в школы хожу. А когда были выборы, тем более работаю в культуре, когда выборы, я обзванивала все дома культуры, вот как там про доступную среду. Меня знают в районе. И знают, что есть такая организация, ко мне звонят. Молодежь есть. У нас в больнице работают массажисты, работают в санатории, в пансионате девочка работает. Недавно одна тоже открыла ИП. Программистом будет со второй группой по зрению. Наша, да, в Кобрине живет. Звонят мне. У нас теперь очень активно общаются в Вайбере. Позвонят, и все сразу общаются, бывает так.
1: Мне кажется, очень трудно работать, ну, на службе, на самом деле, не в ТЦСОНе, да, а в библиотеке, и еще вести наших людей.
0: Милосердие надо, доброта, чтобы была у человека. Я думала, ну вот немножечко поработаю, теперь втянулась, мне как-то и тяжело, и кажется, ну вот брошу. Но как начнут звонить люди, ну вот жалко, надо тому то-то, а та не понимает, надо ей в райисполком позвонить, а то завести в одно окно, а тому к нотариусу где-то перезвонить. Опять жалко становится, ну как же их бросить? Ну.
1: Склад человеческого характера очень важен, правда?
0: Конечно, это самое первое. Надо быть милосердным просто самому человеку. Любить людей надо. Был смотр, и я сама пела, коллективом пела, еще играла в ансамбле, а там кроме меня пели наши же люди. И мне, представьте, мне за ней надо было петь, за нашей женщиной, а я забыла, что мне петь. Я стою, думаю, хоть бы у нее тут все получилось. А тут меня объявляют, а я, ой, думаю, это тоже надо мне выходить.
1: То есть все-таки первично для вас были люди, да?
0: Ну, конечно.
1: Подопечная Николая Савченко. Незрячие и слабовидящие люди живут в Молодечнинском, Воложенском и Вилейском районах. За короткий срок Николаю удалось завоевать авторитет как среди белтизовцев, так и в органах власти.
2: Год показал, что есть возможности за рамках тех мероприятий, которые традиционно проводятся общественными объединениями, мы нашли новые сферы. Это одно из ключевых. Работа с детьми общих образовательных школ, где мы показывали, рассказывали о взаимодействии, оказании помощи незрячим, вот, о том, что возможности есть даже в такой ситуации, как при потере зрения, получить образование с помощью шрифта Брайля и высоких технологий и так далее. Также мы проводим новый вид, скажем так, массово проводим мероприятия среди ветеранов. У нас появились новые люди. Это не только как традиционно выступает молодежь. У меня появились также участники из Воложина. Что мы показываем? Этим же мы показываем, что общество, что даже вне зависимости от возраста, от состояния здоровья, мы можем и должны участвовать активно в жизнедеятельности своего общества, это заниматься спортом, это получение образования, это социальная миграция, ориентирование в пространство, свободно ездить, путешествовать и так далее. Вот это показал прошедший 2025 год, что реально возможности в нашей организации больше, если мы будем выходить в общество, не только вариться в своей системе нашей организации.
1: За счет чего тусуются, если так молодежным сленгом сказать, люди вокруг вот человека, который инициативен, который энергичен, который продвигает интересы незрячих?
2: Вы сами себе и ответили. Во-первых, в первую и во-вторых, и в третью, это всегда от руководителя. Если он заинтересован, если он этим горит, болеет и желает, ему это интересно, он свернет действительно не горе, а сам коллектив. У меня вначале был коллектив, который со мной когда-то работал на предприятии МВ, это ветераны, которым мы когда-то занимались и легкой атлетикой и так далее. Кроме сегодняшнего момента, благодаря нашей деятельности, организации, коллективу. Я подчеркиваю, я не один, я просто двигатель, да? А все-таки коллектив, если поддерживает, то это больше кого стоит. То мы показываем и привлекаем новых людей. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, что мы хотим, и мы знаем, как это делать. Поэтому, несмотря на какие-то вопросы, возникающие трудности, ну, я работаю, это не секрет, на сборке, но мне хватает времени на то, чтобы уделить внимание и районам, которым я руковожу. Потому что я знаю, что коллектив меня поддерживает, коллектив ждет новых мероприятий, новых проектов, и они участвуют. А самое главное для меня – это участие, поддержка коллектива. Благодаря предприятию «Эмва» действительно здесь огромное значение имеет, и не надо только давать все лавры мне, это предприятие. Я всегда говорю о том, что по сравнению с многими представителями у меня есть возможности гораздо больше, так как есть предприятие, которое предоставляет мне помещение. А также помещение мне предоставляет городская библиотека, которая находится на предприятии «Эмва», да? Это работник библиотеки Наталья Башко, которая огромную работу проводит с нашей организацией. Она организовывает, она помогает провести и подключается руководители администрации предприятия «Эмва». Поэтому еще раз подчеркиваю, только в связке. К огромному моему удовлетворению в Молодежно и в Воложине я чувствую себя совершенно комфортно. Меня понимают, меня поддерживают. Со мной готовы сотрудничать. В ближайшие вот в этом месяце у меня будет в первый раз отчет перед исполнительным Воложинским комитетом, где я буду на круглом столе рассказывать свою точку зрения, ну, скажем так, выражать точку зрения нашей организации, да, о взаимодействии, о интеграции людей с особенностью по зрению в данном регионе. Низкий поклон – это местным СМИ. Газеты постоянно публикуют, и я за прошлый год скажу, что их, наверное, более полусотни статей. Ни в одной статье мы не обращались с формулировкой, что «помогите, мы какие, вот какие особенные». Да? Нет, мы все время показываем, что мы делаем, что мы можем делать, просто понять.
1: Елена Самардак, представитель Гронинской организации в Волковыском и Волковыском районе, уверена, ключ к сердцам людей с инвалидностью по зрению – это искреннее внимание, чуткость и глубокое понимание их потребностей.
3: Доброе, ласковое слово иногда заменяет людям ту даже материальную помощь, которую есть. Когда я приглашаю на мероприятие, ко мне вот сейчас пришло человек, наверное, 25-27. И когда удивилась, территориальный центр удивился, что столько много собралось, они говорят, спрашивают, почему вы сейчас приходите? Так Лена говорит, нас просит. Она не приглашает, она просит прийти. Я тесно сотрудничаю с территориальным центром, с директором территориального центра, Аксентьюк Оксаной Анатольевной, начальником по труду, занятости и соцзащиты Янковской Татьяной Викторовной. Всегда я хожу на исполком. Мы поднимаем какие-то вопросы, которые касаются Белтиза. Всегда это слышат. Я обязательно в территориальный центр. Если какие-то вопросы есть, они меня всегда слышат. И поэтому меня знают везде. И в другой раз, когда я прихожу, может быть, даже думают, ну вот обратно она пришла. Что-то, какие-то вопросы, нюансы. У нас очень много делается в городе, по доступной среде. Мы стараемся охватить все сферы обслуживания. Вот последний год у нас поликлиника на Центральной, вот доступная среда сделана 100%. Узел связи. Вот мы сейчас ходили мониторить, смотреть, как делают. Мы постепенно стараемся, чтобы весь город был доступной среды, чтобы наши люди могли ходить беспрепятственно по всем объектам, социальным объектам. Вот исполком в этом году уже начали тоже делать доступную среду. Очень надо сказать спасибо, что они услышали, они приглашают, вызывают, советуются, как это лучше сделать, что это именно как меня, как человека незрячего. У меня первая группа инвалидности, я сама вижу только силуэты, поэтому я на себе это ощущаю. И когда мы проводим мероприятия, вот мы проводили с Белгострахом, разговор такой, как общаться с людьми незрячими. И я говорю, не буду вам читать статистику. Я вам скажу о своей проблеме. Вот какая я сталкиваюсь, с какой я проблемой сталкиваюсь. То же самое, прочесть документ, то же самое, поставить подпись так. То же самое, чтобы ко мне пришли, чтобы мне заранее предупредили, чтобы я могла открыть дверь.
4: Мероприятия, да, на которые приглашаете вы людей заинтересованных. Что это за мероприятия?
3: Вы знаете, мы стараемся к любому празднику людей собрать, вот заинтересовать. Вот сейчас мы собирали последнее, это было 23 февраля и 8 марта. Вот они очень были довольны. Конта нам дали немножко спонсорскую помощь, улучшенно-сочные изделия. Организовали сладкий стол. У нас в территориальном центре, в отделении реабилитации и абилитации, они после ремонта, у них шикарный зал открылся. Они разрешили нам в этом шикарном зале собраться. Было очень тепло, было очень уютно. И люди приходят, они просто отдыхают душой. Во-первых. Во-вторых, собираются люди для чего? Для того, чтобы пообщаться между собой. У нас нет своего помещения, поэтому мне приходится где-то проситься у кого-то. Я наладила тесное сотрудничество с районной библиотекой. Всегда по любому вопросу я могу к ним обратиться, и они идут на помощь, как бы оказать. Даже другой раз говорит, Лена, если надо тебе провести, мы даже можем провести это мероприятие сами. А довольны, что мне не говорят «нет». Очень важно. Потому что я рассказываю проблемы. Я прихожу, я не говорю, вот дайте мне помещение. Нет. Я говорю, вот мы такие инвалиды по зрению. Вот такое-такое-то. Мне пожилые люди. Им плохо добираться. В территориальный центр там есть зал, но там очень высокие ступеньки как бы. Им неудобно. Мне люди пожилые. А здесь у вас первый этаж. Можно ли мы тут у вас вот займем этот зал? И как-то все откликаются, все идут на уступки. И спасибо, я говорю, все сотрудничают. Никто не сказал нет еще.
4: Есть ли опыт работы со спонсорами? Да, вот сложно ли их найти?
3: Ну, спонсорская помощь, знаете, последние годы стала немножко сложнее чуть-чуть, скажем так. У нас мы очень тесно сотрудничаем мясокомбинат и Волковысский завод. Волковысский завод сейчас они открывают новую линию. Тоже есть свои проблемы, и поэтому ну, дали на дегустацию продукции все равно. Очень тесно сотрудничаем мы вот с Конта. Вот они тоже не отказывают. Я им звоню, там, разговариваю с ними, это все. Вот у нас теперь совхоз, если что, тоже попросила. Говорит, мы не можем вам деньги дать, у нас нет денег. Я говорю, ну, вы печете очень вкусный хлеб. Дайте нам хлебушка. И они дали нам, представляете?
4: Какая численность членов Белтиз вот, да, сегодня в Волковыске, в Волковыском районе?
3: У нас стоит на учете 46 человек на сегодняшний день. Вообще инвалидов по зрению 209 человек у нас по Волковыскому району. Ну, есть та категория, которые, ну, очень старенькие, лежачие после инсульта. Вот. Ну, они, понятно, что не хотят. Есть люди третьей группы инвалидности, которые работают. Говорят, Лена, мы не сможем приезжать просто на мероприятие, потому что, ну, понятно, что дело, что рабочее время. А так, пока 46 человек на сегодняшний день у нас. Вы знаете, мы информационные много.

0: мероприятий проводим. Мы ходим по школам. Обязательно перед детками выступаем. Я им показываю, как я общаюсь, как могу крупу брать, какие есть средства реабилитации. Буквально в понедельник мы ходили в Белгострах. И вот в Белгострахе мы тоже рассказываем, показываем, как надо сопровождать. И я в то же самое время им говорю, вот вы ходите с населением, работаете. Вдруг где-то там какой-то инвалид именно по зрению. Пожалуйста, подскажите, что есть такая организация
1: «Белсиз». В том числе молодой, да, человек?
0: Да, да, да, молодые. И дайте, вот я всегда даю номер телефона свой. Дайте мой номер телефона им. Мы созвонимся с ними, там, ну, поговорим. Может быть, ему нужна помощь. Особенно те люди, которые получили инвалидность уже... В процессе жизни своей им очень сложно. Я знаю по себе, потому что мне тоже до 40 лет было зрение, как у ястреба, а после 40 вот так случилось, поэтому это преодолеть этот барьер, научиться жить по-новому, это очень сложно. И мы готовы социализировать людей.
1: Что больше всего вы цените в своей работе?
0: Я очень люблю людей. И мне очень хочется людям помочь. Просто помочь, чтобы они могли сами за собой ухаживать, чтобы они могли сами себе приготовить, чтобы они были информированы. Я приеду в субботу, воскресенье, выходной день, да, я сажусь на телефон, и я людей обзваниваю, особенно те, которые не выходят, и им информацию доношу. И так любое мероприятие. У нас прошло мероприятие. Те люди, которые не выходят, я им звоню и доношу эту информацию. Если я там в журнале «Товарищ» там услышала там какое-то новшество или что-то, значит, я тоже звоню. Вот я слышала в «Товарище», что вот там есть такая-то, такая-то, вот то-то проходило в этом. В общем, их информирую для того, чтобы они были в курсе всех этих событий. Как было такое время, что люди, да мы будем уходить с организации, это все, но сейчас никто не заикается даже об этом.
2: Иван Калиник стал лидером белтизовцев Ивацевич и Ивацевичского района 23 года назад. Был председателем районной первички, теперь уполномоченный представитель Брестской областной организации. А еще на его плечах производство. В Ивацевичах функционирует участок пинского предприятия «ЛКИС», на котором работают инвалиды по зрению.
3: Работаю на совесть, испытываю радость, если людям хорошо. Уже не первый раз награждаюсь. Я думаю, что оценка это честная моего труда. Трудности есть, их много. Стараемся их решать. Сейчас в Ивацевичском районе есть здание общественного объединения «Белтиз». Хотим там установить электрокотел. Это первоочередная наша задача, потому что здание отапливается котлом на твердом топливе. Это улучшит и экологию, и, естественно, снимет ряд проблем. Там 209 квадратов, там находится офис, производственный участок от пинского предприятия «ЛКИС», где работают 8 инвалидов по зрению, и этому участку уже 14 лет. Ну, можно сказать, это гордость, то, что этот участок существует, работает, есть коллектив, приходят новые люди, есть возможность заработать небольшую добавку к пенсии, когда вот молодые инвалиды приходят и, получая стаж, коэффициент, и ихняя пенсия переходит из разряда социальной в разряд трудовой. Это большой плюс для молодых инвалидов. Я хочу еще поблагодарить Киктенко Сергея Юрьевича за ту поддержку. У каждого предприятия есть свои трудности, но он всегда позвонит, спросит, как наши дела, заедет. И рабочие дни у нас есть каждый месяц. Мы рады, ну, каждому рабочему дню.
4: Да, производство у вас, пожалуй, самая главная особенность вашего района.
3: Да, из маленьких районов. Население города Ивацевича 21 тысяча, населения в самом городе. В районе у нас население 48 тысяч. На учете у нас состоит 171 человек. Вовлекаемость в члены «Белтиз» у нас, ну, достойная по соотношению вот к численности населения. Но, к сожалению, вот есть такие моменты, где мы объясняем все плюсы и минусы. Не хотят вступать, потому что, наверное, сейчас у нас возможностей наверное, меньше помочь людям, потому что были очень хорошие годы, когда мы, получая гуманитарную помощь и средства реабилитации, вы знаете, может оно и, как сказать, может оно так и надо. Время диктует немножко другое, да другое, но вы знаете, вот... те дружеские отношения, которые у нас были с организациями, которые нам помогали, мы сохранили.
4: Привлечение новых людей в ряды нашей организации. Насколько оно актуально у вас? Все-таки старая организация, правда?
3: Если уйдет нынешнее поколение, нынешний актив, его нечем заменить. Ну, с молодежью работаем, доработаем. Вот у нас есть инвалид, один очень активный, позитивный, поступил в Курск, в музыкальное училище, но всегда к нам приезжает, спрашивает, как наши дела. Вместе с нами он поездил на велотандеме. Ну, ему папа купил на день рождения тоже велотандем. Учится он хорошо, молодец. Дружит с нашим Юрой Слинко. Ну, вот из самых молодых у нас, ну, это Валах Вячеслав. Ему 21 год. Самый пожилой инвалид у нас женщина, 99 лет. Власовец Мария Иосифовна. Ну вот, если будет все нормально, в следующем году будем отмечать ее 100-летний юбилей. Вот есть у нас, значит, программа обзвона, где вот уполномоченные представители должны обзванивать. Но я как бы стараюсь это совместить, поздравление с днем рождения и обзвон. Пусть это будет первый или второй, стараемся два раза в год всех обзвонить. И поздравляя с днем рождения, естественно, спрашиваем, интересуемся, как дела, чем живет наш товарищ.
4: Все-таки Белтиз по-прежнему главный опекун, скажем так, да, незрячих на районах.
3: Белтиз – основа помощи, поддержки незрячим людям, и альтернативы нету.
2: Еще один белтизовец из славной Брещины – Вера Жук, представитель областной организации в городе над Бугом и Брестском районе. Крупный город, большой район – Вере Александровне ежедневно приходится решать множество вопросов, чтобы люди с инвалидностью по зрению чувствовали ее заботу.
5: Сегодняшнее мероприятие очень интересное, очень информативное, и, скажем так, для меня оно прошло очень быстро. Время пролетело просто молниеносно. Информация интересная, новый интересный сайт, я уже на него заходила, потому что я на пленуме была, я же член пленума Центрального управления, да, я сразу же после пленума приехала домой и там кое-что посмотрела, то, что меня интересовало. Интересная информация, конечно же, по доступной среде. Ну и вообще, Ирина Леонидовна, по опыту Брестской области, нам знаком такой формат мероприятия. Всегда на каждом нашем семинаре в Брестской области у нас были новые люди, скажем так, с различных организаций, с различного рода полезной информации для нас.
1: Что нового для себя узнали?
5: Я стараюсь следить за изменениями, именно касающимися всегда социальной поддержки людей с инвалидностью, семей, воспитывающих детей инвалидов. И вот кое-что новое для меня было в моменте выступления Евы Валерьевны. Угу. Там по поддержке семьи именно. Да, ну как бы я не все знала, то, о чем сегодня говорилось.
1: В таком крупном городе, как Бресте, да, много ли сегодня людей с инвалидностью по зрению и сколько из них состоит в Белтизе?
5: Я вам скажу, что по, значит, имеющейся статистике города, по Бресту где-то в районе 1000 людей с инвалидностью по зрению. У нас в Белтизе порядка где-то чуть менее 270 человек, но сюда не входит численность Вертекса. То есть, ну, я же курирую Брест и Брестский район, за исключением людей, которые состоят на Вертексе. Где-то у нас процента получается 30, чуть больше на учете. Как бы анализируя ситуацию сегодняшнюю, понимая, что вовлекая каждого отдельного гражданина члена, с инвалидностью по зрению Белтиз, ты должен понимать, что какую работу далее ты должен, как ты должен взаимодействовать далее с этим человеком, учитывая его возраст, учитывая его образование, учитывая его интересы и так далее. Вовлекаем как? Так же, наверное, как и все. Через территориальные центры, то есть имеются наши буклеты, на МРЭКе есть информация о нашей организации, через местные средства массовой информации. Я тоже периодически выступаю, значит, организую организуются, когда семинары проходят по оказанию ситуационной помощи. И я всегда в начале семинара, прежде чем перейти к основной нашей теме, я всегда кратенько рассказываю о деятельности областной организации по городу Бресту и всегда призываю, если у вас есть среди знакомых люди с инвалидностью по зрению, родственники, знакомые, пожалуйста, заходите, приходите, звоните, читайте там-то и там-то, и мы вас ждем. Ну, также в комиссиях тоже состою по совету, являюсь членом совета всех в городе, в районе по проблемам людей с инвалидностью. Тоже периодически там же присутствуют представители разных учреждений. Тоже всегда эту тему говорю, эти вопросы.
1: Какие самые яркие вот события, мероприятия, которые вы организовали и провели, были в 2025 году?
5: Всегда провожу ко всем торжественным датам государственным, к 8 марта, ко Дню Победы, но это у нас больше уже как акция, ко Дню пожилого человека, ко дню, к Международному дню людей с инвалидностью. У нас вот у нас уже, кроме того, что я провожу одна у себя сугубо для своих людей, у нас проходят интересные мероприятия в территориальных центрах. Ну вот в Ленинский центр, значит, ну как и, наверное, другие территориальные центры, там уже у нас проходит объединенное мероприятие, где присутствуют люди с различными, скажем так, с различными причинами инвалидности, не только сугубо для нас. То есть в силу современных всех уже, да, тенденций. Мы взаимодействуем. Центры стараются тоже учитывать наши особенности. Где-то нас поближе посадить. Например, если там какой-то экран, что-то вот смотрят. Ну, там, да, там и мы стараемся уважительно относиться и к людям с инвалидностью по слуху, и с инвалидностью к людям, которые на колясках находятся, да. Как бы, потому что, ну, как бы, надо же понимать, что для территориальных центров у них, вот как сегодня Ева Валерьевна говорила, что все категории людей с инвалидностью для них одинаковы. Анализируя ситуацию, так как бы такой практический опыт, общаясь с людьми более старшими, имеющими достаточно низкий остаток зрения, им поначалу в центрах было не очень комфортно. Новое помещение, новые люди. Все немножко по-другому, знаете, как у нас здание свое, зал свой. Они привыкли, они дома. А тут, конечно, надо немножко где-то и аккуратнее пройти и спросить что-то. Но сейчас привыкли, все нормально. А поначалу, да, конечно, что вот все-таки комфортно было у себя, у нас со своими же. Угу. Ну а теперь, в принципе, уже как бы так меньше слышу вот этих мнений. И, возможно, порой человек, но ему кажется, что уже все какая-то безысходность, что все тоже нарушение зрения, что это все. И человек посмотрит, это где-то и сочувствие развивается все-таки к другим людям. И особенно в центрах очень много людей сейчас, молодых же, они больше занимаются. Ну, есть и пожилые, да, все-таки смотрят тоже. Вот. И это, ну, скажем так, немножко, да, где-то даже больше милосердия, наверное, проявляется. Смотрю, люди наши и стараются помочь, и дверь придержать. И, ну, это такие вещи тоже, наверное, на мой взгляд, ну, нужные, полезные.
1: Молодежь вливается вообще вот в ряды Билтис у вас?
5: Ну, немножко приходит, значит, ситуация такая. Я вам скажу вот так, смотрела свою статистику по городу. У меня достаточно немного в регионе вот молодых людей, не работающих. В основном люди заняты. То есть это где-то так, я посмотрела, от общей численности процентов 7-8 до 10 – это массажисты. Естественно, что люди – это бюджетные организации, учреждения здравоохранения, люди работают каждый день. Поэтому я с ними общаюсь лично. Приглашаю их на мероприятия. И бывает, что где-то мероприятия, которые выходные дни, вот бывают же конкурсы проводятся разные наши, спортивные мероприятия. Если люди свободны, они с удовольствием выезжают. Потому что этих людей на один какой-то день много объединить сложно. Но в силу занятости все-таки это работа. Время поменялось, и сейчас надо, конечно, мы же тоже смотрим, надо же учитывать интересы. Интересы людей, ну, согласно, я же говорю, еще раз повторюсь, возрасту, согласно образованию, согласно еще каким-то другим вопросам. То есть это нормально. То, что интересно людям более возрастным, не всегда интересно молодым. И я прекрасно это понимаю, но это, наверное, так и должно быть. В этом ничего нету плохого.
1: Что в планах?
5: Ну, возможно, вот и уже так и сегодня сидела, тоже думала, уже буквально конец квартала, как правильно, советы межведомственные всегда не проводятся. Больше, как бы, да, предлагать, опять же, там мы имеем возможность, там присутствуют представители власти, тех же семинаров по оказанию ситуационной помощи по городе проводить. Также, вот, как говорила Наталья, да, что более активно, все-таки у нас город областной, большой, и, скажем, поле деятельности вот в этом вопросе есть. Продолжать заниматься тем же вопросами решения вопросов доступности среды, продолжать всю основную деятельность и вовлекать людей, и мероприятия проводить, и оказывать какую-то такую информационно-консультационную помощь лично. Ну, бывает, люди обращаются часто вот и по тифлосредствам, по порядку выдачи, и по услугам центра. Быстрее, чем куда-то, так это ж проще мне позвонить. И я найду им все, что надо. Каждый человек задает же или обращается именно по частным вопросам, интересующие именно его, которые нужны ему в его жизненной ситуации. Поэтому знаешь там группу инвалидности, знаешь состав семьи, знаешь, и ты примерно уже сориентируешься, что там ему, особенно кто вначале, кто инвалидность получил недавно, знаете, он находится зачастую как у разбитого корыта. Ему каждая служба говорит, там тебе надо то-то-то-то-то, и он, бедный, не знает, с чего его начинать и куда ему бежать.
2: Раиса Налегач, представитель Минской областной организации на территории Борисова и Борисовского района. Не сосчитать, сколько раз Раиса Алексеевна становилась лучшим председателем первички, представителем. Она постоянный участник встреч в Вести. И, несмотря на уважаемый возраст и проблемы со здоровьем, говорит:
6: «Пока у меня есть силы, я буду работать».
2: И рассказывает о новых направлениях в своей работе.
6: Мы начали немножко по-другому работать со спонсорами. То есть до 25 года, допустим, нам выдавалась материальная помощь, и мы ее распределяли между инвалидами по зрению нашей организации. С 25 года, по приходу Оксаны Дмитриевны, мы пришли с ней к такому мнению, что лучше закупать технические средства реабилитации. Специально для незрячих, вот мы покупали тонометры. А так, все мероприятия мы проводим, вот, начиная с Нового года и все. Просто сейчас у нас нету где собираться. Стараемся где-то с территориальным центром. Вот мы их поквартально проводим озвученные фильмы для нас. Показывает меня заместитель, Канончик Александр Владимирович, студент сейчас в настоящее время второго курса. И он занимается этим вопросом. Мы с ним согласуем, на какую тему фильм показать. Во время фильма мы чаепитие два в одном делаем. И еще вот в этом году, в 25-м году, очень хорошая встреча у нас была с поэтессой, инвалидом второй группы, она у меня в организации стоит, Скробот Анастасия Геннадьевна. Вот. Очень такая хорошая встреча состоялась на базе территориального центра. Она нам для центра подарила свои книги, а мы, соответственно, ей подарили книгу о столетии нашего Белтиза.
1: Сколько сегодня членов организации вот у вас, да, состоит? На учете
6: 200. Территории Борисова и Борисовского района находится филиал «Светоприбор», Борисовский филиал. На филиале у меня 16 человек рабочих. Они на филиале работают, но у меня на учете. Молодых людей до 31, 12. Даже есть 93 года, 3 человека. Бывшая учительница, очень энергичная, конечно, уже сдала, но умненькая и хорошенькая, всегда на связи.
1: Что делаете, чтобы привлекать новых членов Белтиза? Вы рассказали о студенте, который тоже в вашей организации активно вам помогает. Как удалось его привлечь?
6: Поясняю. Он еще не был студентом, но уже имел третью группу по зрению. Значит, я его говорю: «Саша, иди ко мне, Саша, иди ко мне». Еще у нас клуб был в старом городе Светоприборовске. Ну и вот я его привлекла. Потом мы начали ему обработку делать, что надо поступать, Саша, надо поступать. Тем более вижу, что умный парень, грамотный, ну, по всем вопросам. Ему там скажешь вот что-то, все, он пошел, ему не надо повторяться. И сам от себя он научился как бы компьютеру. Все. И в свое время, когда работал в территориальном центре, он был социальный работник по обучению средствами реабилитации. Саша растет у нас на глазах, учится без семерок. Максима Танка, университет.
2: Наталья Козинцова представляет Гомельскую областную организацию в Речице и Речицком районе. Это один из тех лидеров БелТИС, кто чувствует время и быстро адаптирует свою работу к современным условиям.
7: Год у нас был очень насыщен. Проблемы у нас есть какие-то, хоть какие-то, но есть всегда. Это и касается и личной жизни инвалидов, это касается и нашей доступной среды, это и касается социализации инвалидов. То есть они всегда есть какие-то небольшие проблемы. Все устраняется. А год был, конечно, очень насыщен. У нас только за 25-й год мы провели 72 мероприятия. То есть это довольно-таки большой объем работы. Это было направления различные были. И бытовая культура, и у нас сейчас новые формы работы санаторий на дому мы делаем. У нас очень тесное сотрудничество с территориальным центром.
4: А что такое санаторий на дому? Что это такое?
7: Вот санаторий на дому – это такая форма новой работы, которую проводит территориальный центр. А так как я являюсь специалистом по социальной работе в территориальном центре, санаторий на дому – это обязательно должно проводиться по месту жительства инвалида. И обязательным условием должно быть, что инвалид должен приготовить сам какое-то свое фирменное блюдо, любое сладкое, какое второе, что приготовит. И без помощи, независимо от группы инвалидности, то есть это должно быть приготовлено самим. И обязательно в это время кого-то приглашаем. Может, специалиста какого-то зонального центра, может, специалиста социального, психологи. Вот вчера буквально мы проводили, поднимали вопрос деменции, потому что мы уже все не молодые. Деменция и профилактика деменции. То есть мы скачали с интернета такая есть занятие по профилактике деменции, специальные уроки. Там их около 20, по-моему, уроков. И мы их прослушиваем, и потом тут же занятия проводим. То есть это уже было у нас. В том году мы их начинали, и вот сейчас продолжаем это. Один раз в квартал мы собираемся именно по этой теме.
4: Но я знаю, что у вас и культурные мероприятия тоже проводятся.
7: Очень много у нас есть. Самое главное, у нас есть свой региональный фестиваль. Мы видим сердцем. Вот в этом году он будет 20 июня. И уже мы его уже в этом году назовем межрегиональный, потому что приезжают и Мозырь, и Калинкович, и Жлобин, и Хоники в том году приезжали. В этом году хотим и Гомель уже к себе пригласить. Это большой у нас такой фестиваль. Много принимаем участие. Вот сейчас в Речице проходил первый тоже такой фестиваль региональный «Объединяя сердца». И там были инвалиды различных категорий. И тоже 6 номеров были с нашего общества людей по зрению инвалидности. Получили все дипломы, призы получили. И также была там и выставка наша, которая пользуется большим успехом. Кстати, за выставку мы получили даже практически самый хороший приз.
4: Да, я знаю, что вы еще и учите. Было же такое у вас мастер-классы делали
7: для детей. Ну, мы делаем, проводили эти картины, тактильные картины делаем из соленого теста и вывозим Василевич детям в школу. Вот если они могут прочитать эту картину, сказать, что там изображено, даже если ребенок немножко видит, мы ему завязываем глаза, чтобы все были в одинаковых условиях. И мы им призы даем за это. Они стараются и узнаете практически всего. Могут просмотреть любую картинку.
4: Здорово. А насколько пополняется организация?
7: Вы знаете, что мне, наверное, в этом направлении как-то немножко легче. Почему? Потому что, вот, опять же, тесно сотрудничество с центром территориальным.
4: То есть вы работаете?
7: Да, я работаю в центре. И центр, там есть такая вот у них отделение реабилитации, и они исследуют, входят в комиссии, исследуют всех инвалидов в Речице, Речицком районе. И тут же эта заведующая приходит к нам в кабинет, нет, и мне говорит, кого они обнаружили нового инвалида по зрению, там все. Я беру себе его на список, и я спокойно с ним могу связаться. То есть нам помогает очень территориальный центр, я так бы сказала.
4: Конечно, это очень важно.
7: Скажем так, 30% людей все-таки, которых обзваниваешь, приходят.
4: Я знаю, что у вас такая мощная по-белорусски говорящая суполка творческая. Я знаю, что там же у вас и поэтесса Светлана Калинчакова, там, дай бог ей здоровья, да?
7: Андреев Степан.
4: Степан Андреев.
7: Очень такой, да, вот сейчас они записали, будут подавать, заявочки подали на конкурс бардовской песни. Они меня молодят. Не я с ними, они со мной работают. Они меня молодят, они придают и силы, и все, и активности, и бегаешь за ними. Я сразу говорю, хлопцы, вы участвуете, я с вами поеду, куда хотите.
4: И будет вопрос, а вот что дает силы? Столько вы работаете, я знаю, что и здоровье проблемы, ну, у всех у нас. Но, тем не менее, вы работаете.
7: И буду работать. Я сказала, я буду работать до тех пор, покуда тоже, наверное, не смогу работать. Я стараюсь не отставать от молодых, я не стараюсь быть какой-то занудой. Если надо повеселиться, мы повеселимся. Если надо спеть, мы споем, станцевать, станцуем. Если надо куда-то поехать, пожалуйста, я легко на подъем собралась и поехала. Если попросили что-то, ребята, надо организовать Александровну, мы организуем быстро это все. За любой кипиш, кроме голодовки.
4: Что главное в этой работе?
7: Наверное, главное все-таки свой оптимизм не терять никогда. Надежду никогда не терять. Активность и, я не знаю, наверное, быть просто дружелюбными по отношению ко всем людям, потому что люди очень разные, и молодые, и пожилые, все разные. И привлечь молодежь, что, естественно, надо больше направлений в этом идти. Именно куда больше привлекает, что больше привлекает молодежь. Не то, что нас там песни, пляски кому за 30, а их теперь привлекает очень разнообразные. Это и компьютеры, это и смартфоны, это все. И теперь все это привлекает, поэтому я даже сказала, я не могу обозначить главную задачу, я считаю, что они все главные. Одна одну цепляет все равно. Ставка все-таки на молодежь. Молодежь должна больше привлекаться, мы за ней подтянемся.
4: Ольга Мартынович, представитель Витебской областной организации в Лепеле и Лепельском районе, вот уже более 11 лет. В этой женщине голос тихий, а вот дела ее громкие.
8: Этот год, конечно, у нас был очень творческим. У нас было очень много таких серьезных конкурсов мирового уровня, даже можно сказать. Ну и, конечно, итоговое вот это мероприятие в рамках проекта у нас было. Это мы посетили в Москве международную премию «Филантроп». Это были самые яркие впечатления. У нас был в проекте практически один участник. Я как руководитель проекта, и один участник — это наша мастерица Лепельская Валентина Кисель, которая занимается плетением поясов на бердо. Это такая старая техника, довольно-таки трудоемкая. И Валентина имеет вторую группу по зрению и занимается таким вот ремеслом. Это очень, так сказать, необычно. И мы заявили о себе. А проект назывался «Свет без межу». Мы специально назвали его на белорусском языке, потому что плетение поясов – это такое белорусское, можно сказать, ремесло.
1: Какие традиционные мероприятия для вот членов вашего района прошли вот да, как и всегда?
8: Это традиционное мероприятие, которое проходит на протяжении 20 лет, и в 25-м году было юбилейное. Это фестиваль творчества «Зорко надеи». В прошлом году мы отметили свой маленький юбилей – 20 лет. Еще у нас уже в прошлом году первый раз в Лепеле прошли соревнования по плаванию среди людей с инвалидностью по зрению. И у нас собралась не только Витебская область, к нам приехали еще и команда из Борисова. И еще у нас уже в этом году будет третий раз такое традиционное мероприятие, как интеллектуальный турнир. В этом году мы уже сделали эмблему, придумали название. То есть это тоже уже такое традиционное, можно сказать, наше мероприятие. Чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Особенно те, которые только столкнулись с этой проблемой. Вот приходит человек, прям вот плачет. Помогите, что делать? Потерял зрение, дали вторую группу. Для человека это шок. И тогда пытаешься что-то ему предложить. И знаете, очень радостно, когда это находит отклик. И смотришь человека, раскрывается. И не чувствует себя одиноким. И не чувствует себя ущербным.
1: Приток людей вот, да, в 2025 год.
8: В 2025 год мы приняли 12 человек.
9: человек. Начиная от деток и, наверное, самая старшая женщина, которая пришла 42-го года рождения. Мы вообще очень активно себя рекламируем. Очень активно. Значит, едет территориальный центр на обследование. Мы раздаем наш буклетик. А еще практикуем так. Такая наша местная практика. Раз в 2 года где-то я приблизительно... У нас в больнице у доктора-окулиста списки людей с инвалидностью по зрению, которые стоят на учете. И тогда, согласно этим спискам, ищем телефоны, обзваниваем, объезжаем, обходим, рассказываем. Есть люди, которые отказываются, говорят, нам это не нужно. А есть, которые с удовольствием вступают. Мы оставляем свой буклет, где прописаны все телефоны. И говорю, что если вдруг вы решите, то мы вам всегда рады.
1: Стал ли Лепель доступней за последние годы для людей с инвалидностью по зрению?
9: Да, конечно. Каждый год оборудуется новый объект. 5-й год это был районный исполнительный комитет. Это было вот здание новое бассейна, который принадлежит физкультурно-оздоровительному комплексу. Ну и так вот чисто визуально смотришь по городу, идешь, ага, там плиточку положили. Автовокзал. Потому что есть люди сельские, и они могут уже приехать без проблем найти кассу, платформу и выход в город.
1: Почему вам важна работа, да, которой вы занимаетесь, то дело, которое вы делаете?
9: Может быть, потому что я сама имею 2-ю группу инвалидности, но, правда, по общему заболеванию. Может быть, поэтому мне очень интересно что-то вкладывать и видеть результат, когда люди откликаются, когда люди звонят и благодарят, и у нас какой-то вот взаимный обмен. Они меня поддерживают, а я их.
2: Представитель Могилевской областной организации в Белыничах и Белыничском районе Ирина Сенкевич работает в территориальном центре социального обслуживания населения. Но работа с незрячими и слабовидящими людьми для нее не просто профессиональная обязанность, а искренняя забота о людях с инвалидностью по зрению.
10: Впечатления о встрече, как всегда, положительные, масса эмоций положительных, так как я в Белтизе уже давно, с 2010 года, на таком мероприятии не впервые. Интересно было услышать своих коллег, да, с их достижениями, может быть, что-то на заметку там себе возьму в дальнейшем работе.
1: С 2010 года вы в Белтизе, а на должности представителя с какого года?
10: 6-й год, наверное.
1: За 6 лет ваш район. Насколько сильно изменился для людей с инвалидностью по зрению?
10: Ну, многое, конечно, изменилось. Это изменилась и доступная среда, в первую очередь. То есть все социально значимые объекты — это и поликлиника, и детские сады, и тот же райисполком. Центр соцобслуживания наш также впечатляет, да, там и речевые информаторы, и направляющие, и таблички, значит, на кабинете с шрифтом Брайля. Людям с инвалидностью, я считаю, что стало намного удобнее, доступнее информация, та, которую мы и услуги предоставляем социальные, да, населению, как бы проще все стало. И на сайте человек может все посмотреть. У нас есть страничка «Белынический районный исполнительный комитет» и, значит, социальная сфера. Там наше учреждение Белынический районный центр социального обслуживания, где каждый может посмотреть виды услуги, какие льготы предоставляются людям с инвалидностью, ну и в том же числе людям с инвалидностью по зрению.
1: В 2025 году в Белыничах что крупное, интересное, на ваш взгляд, прошло, да, вот где были задействованы люди с инвалидностью по зрению?
10: Ну вот уже как бы стало традицией, мы в 2 года подряд принимаем участие в республиканской благотворительной акции «Дари добро». Это религиозная миссия «Надежда». Мы приглашаем людей с инвалидностью по зрению, семей, воспитывающих детей-инвалидов, граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, посещающих наше учреждение. Это отделение социальной реабилитации и абилитации для инвалидов. Эта религиозная миссия приезжает со своим концертом. В прошлом году, в 2025 году, 240 человек мы
1: пригласили,
10: да, уделили им внимание, там буквально на 1,5 часа, но каждому было приятно. И в завершении этого мероприятия каждый получил продуктовый набор. Люди очень были в восторге, но это вот уже 2 года, как бы, да. И как-то в этом году даже спрашивают: Ирина Михайловна, а в этом году будет такая акция или нет? Ну вот пока работаем над этим вопросом.
1: Что не доделано, да, к чему вы стремитесь?
10: Я являюсь как бы вхожу в совет, межведомственный совет по правам инвалидов, где раз в квартал я имею право голоса, будем так говорить, да, на уровне вышестоящего руководства, да, где могу тоже поправки какие-то вносить свои по доступной среде. Сейчас у нас объект детский садик номер 7, где мы тоже как бы и мониторим, и мониторинг проводим, да, с представителями архитектуры и строительства, да, выходим на объект, там какие-то недочеты, ну, конечно, работаем в этом направлении.
1: Почему вы вообще решили стать представителем?
10: Ну, это как-то было спонтанно, неожиданно. Я пришла в Центр социального обслуживания работать в 2008 году. И вот в 2010 году мне предложили как бы возглавить первичку общественного объединения «Билтиз». Ну, я как бы не знала, куда, в какое государство я попадаю, да. Предшествующий, значит, человечек, Фиськова Нина Александровна, мне передала много папок, что меня очень насторожило и испугало. Я думаю, боже мой, что мне делать с этим, да? Ну, потом все само собой пришло. И на сегодняшний день я хочу поделиться тем, что мне никакого труда не составляет пригласить людей, провести то или иное мероприятие. В частности, у нас очень масса мероприятий проходит в рамках «Человек с белой тростью». Приглашаем и другие структуры. До начала месячника изучаю вопросы, проблемы, которые у моих как бы членов общества накопились, и мы решаем их.
1: Вы работник еще ТЦСОНа.
10: Да.
1: ТЦСОНе. Какой процент посетителей людей с инвалидностью по зрению?
10: У нас это граждане пожилого возраста и люди старше 18 лет, да, как бы вот до пенсионного возраста. Они посещают наши кружки по интересам. Участвуют граждане пожилого возраста в скандинавской ходьбе ежегодно.
1: С инвалидностью по зрению,
10: да. Два человека у нас обучаются компьютерной грамотности. То есть я лично их обучаю. Вот, пользование смартфоном, интернет-магазины, все, что их интересует, то есть все показываю.
1: Но
10: это люди с частичной потерей зрения, да, это инвалиды второй группы.
1: Тоже.
10: У нас в районе насчитывается 97 инвалидов по зрению. В общем, в районе 97 инвалидов по зрению. Из них 24 у меня. А вот, ну, мы продолжаем работу по вовлечению людей в наше общество, ну, как бы заинтересовываем различными вот такими мероприятиями, концертами, да, ярмарками там. Ну, конечно, я и остальных людей не обделяю, людей с инвалидностью по зрению. Каждому уделяю внимание, да. Пусть посмотрят, да, какие возможности в нашей организации, чтобы они тоже к нам приходили, мы с удовольствием будем с ними работать. Стараюсь их там и на акцию, да, и человек с белой тростью проходит у нас, ну, обзваниваю, да, приходите, посмотрите. И на концерт. Но на концерт, между прочим, пришли. Я думаю, что они все-таки задумаются. Попробую в этом году также приглашать, если данный концерт «Дари добро» у нас получится организовать, буду также приглашать.
1: Что в планах у вас, как у представителя, на текущий 2026 уже год?
10: Хочу продолжить работу по доступной среде, чтобы наш город становился с каждым днем все лучше и лучше. И хочу, чтобы людям с инвалидностью по зрению жизнь становилась легче.
2: Вы заметили, наши очень короткие интервью с лучшими представителями товарищества в регионах стали не просто рассказами о профессиональных достижениях, а историями жизни. Историями жизни тех, кто вдохновляется изменениями к лучшему, первыми шагами с белой тростью своих подопечных, их успехами, улыбками и верой в себя. Именно такие люди, как наши герои, делают мир теплее, справедливее и доступнее для каждого. От имени наших слушателей мы поздравляем их с наградой, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и веры в свои силы. Пусть ваш труд всегда находит отклик в сердцах людей, а каждое доброе дело возвращается к вам в сторицы.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
4: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие путешественники. Туристоскоп с вами вновь на связи. И я, его ведущая, Овцинова Лариса. У нас уже есть своя история, места, куда хочется возвращаться снова и снова. И сейчас нас повлечет к себе вновь Балтийский берег и путешествие мечты от Светланы Нигматуллиной. И Светлана у нас на связи.
5: Доброе утро, Лариса.
3: Мы сами были в вашем путешествии, побывали в таком путешествии мечты в Калининграде. Но сейчас я знаю, что у вас и география расширилась, и ассортимент экскурсий стал более разнообразным. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о тех новинках, которые у вас появились.
5: Да, абсолютно верно. В этом году мы обновили программу туров в Калининград. Помимо того, что у нас будет такие, так скажем, слегка обновленная программа по национальному турмаршруту России. В этом году мы придумали две программы.

0: за вашими анонсами?
1: Во-первых, это моя личная страница в ВКонтакте. Также есть у нас страница «Путешествие мечты». Если зайти на мою страницу ВКонтакте, то там прямо есть прямая ссылка на страницу. Подписывайтесь, и там выкладываем все новости, там все расписано до малейших подробностей. И есть еще сайт компании «Аура». Там тоже выложена некоторая информация. Но планируем еще раз запустить большую рекламную кампанию.
2: Наши слушатели очень внимательны и всегда хотят подробностей. Начнем по порядку, как вы сказали, с гастротура. Сколько дней, каким образом это все происходит, какой баланс между какой-то информацией, посещением каких-то музеев, исторических мест и гастросоставляющей?
1: Участниками наших туров могут быть любые люди, в том числе люди, которые имеют нарушение зрения. У нас есть опыт, у нас есть сотрудники, у нас есть экскурсоводы, которые с удовольствием проводят экскурсии для людей с нарушением зрения. Поэтому нас совсем не останавливает, если поступают заявки. Мы берем группу и стараемся, чтобы всем было комфортно.
2: У вас все-таки группы — это принципиально, что они смешанные. То есть вы не делаете отдельно групп для людей с нарушением зрения.
1: Мы не делаем каких-то специальных групп, но если поступает заявка, вот у нас был такой опыт, люди, которые имеют рассеянный склероз, они вот приезжали своей большой командой, мы для них делали индивидуальный тур. Если поступит заявка от людей с нарушением зрения, что они хотят приехать в своей компании, ну, то мы с удовольствием поработаем с такой вот аудиторией. Но специальных туров не делаем. Но если есть потребность, то почему нет? Первый тур, который будет в мае, я уже говорила о том, что это будет с 18 мая по 25 мая. Это будет гастротур. Первые наши работы проекта, если до этого были просто обычные экскурсионные туры, то в каждом туре были люди, которые говорили о том, что вы так хорошо кормите, то, в принципе, ваши туры могут называться гастротурами, и мы все-таки решили попробовать сделать настоящий гастротур. Там будут дегустации, мы будем наших гостей знакомить с особенностями региона. Есть разные компании, фермерские хозяйства, есть большие рестораны, да, которые могут приготовить вкусную еду, поэтому у нас запланированы разные варианты именно в дегустациях. Кулинарный мастер-класс — это то место, где мы в кулинарной школе будем готовить местные деликатесы, это марципаны. Все, наверное, кто приезжает в Калининград, покупают это лакомство, водят с собой. И, наверное, всем интересно, что же это такое, из чего оно сделано. У нас есть прекрасный мастер этого дела, Ирина Воропаева. У нее кулинарная школа «Сладкоежка». Огромный опыт, человек своего дела, мастер большой буквы. Мы уже пробовали к ней возить группу, и было такое хорошее впечатление. Поэтому вот кулинарный мастер-класс был запланирован. Также мы запланировали аутентичную кухню. Это путешествие во времени через искусство. То есть мы там будем пробовать кенигсбергские хлопцы, литовские цепелины, там хрустящее соленье, домашний квас. Это то, что к нам пришло из других культур. Я думаю, что тоже интересно, потому что прямую связано с историей и культурой нашей области. Также у нас запланированы обеды в интересных местах. Это замки, например, замок там 13 века. Там хозяева этой территории выращивают спаржу, их партнеры готовят колбасы. Поэтому у нас запланирован такой, знаете, пикник около стен этого замка, где будет жариться колбаса и готовится спаржа. Еще запланировано одно интересное место — это замок Топиау, который восстановили вот буквально совсем недавно. И там есть прекрасная аустерия, которая называется «Великое посольство». И в ней готовят такую, знаете, старопрусскую и немецкую кухню на русский манер. Там мы будем есть балтийскую кильку и драники с румяной корочкой. Такая немецкая баварская кухня. И еще запланировано одно новое место, куда мы пока точно никого не возили. Это будет первый раз. У нас есть красивое лавандовое поле недалеко от Балтийского моря. И там же среди вот этого лавандового поля есть прекрасный ресторан. Мы запланировали там чаепитие с лавандовым десертом и фотосессию в кустах лаванды. Помимо того, что наши гости будут вкусно и хорошо кушать, мы хотим все-таки, да, познакомить их с областью через какие-то культурные объекты. Поэтому включили посещение Третьяковской галереи, Музей Мирового океана. Это новый корпус, шар планеты океан, это трехметровый глобус, где очень много информации про особенности нашего океана.
2: Остановлюсь сразу на вот этом моменте. Если это люди с нарушением зрения, есть ли экскурсоводы, которые могут тифлокомментировать? Мы сами имели опыт посещения этого музея, и, конечно, там обязательно нужно тифлокомментирование.
1: Насчет нового корпуса я, честно говоря, не пока затрудняюсь ответить. Знаю, что старые корпуса, когда мы приезжаем, привозим группу, мы делим на две подгруппы. Те, которые имеют нарушение передвижения, экскурсовод с ними работает. А вторая группа педагог, который работает с курсоводом, который имеет навык работы с людьми с нарушением зрения.
2: Да-да, вот как в музее янтаря. Вот замечательная была экскурсия.
1: Да, вот, там вот в других корпусах точно есть такие экскурсоводы, которые непосредственно работают с людьми с нарушением зрения. Я думаю, что и в планете

0: они тоже не обошли его стороной. И, скорее всего, там, да, там тоже есть экскурсоводы, которые имеют навык работы с людьми с нарушением зрения.
1: Я вас немножко прервала по сути тура. Обеды — это и есть вот эти вот все дегустации, это включено в питание, то есть это не сверхобычного питания в туре, правильно?
0: А это все включено в стоимость тура. Ничего там сверх платить ни за что не нужно. У нас, получается, запланировано проживание в центре города. Это отель «Ибс» и отель «Холидей». Мы размещаем наших гостей в двух отелях, которые стоят рядом, и это на самом деле удобно.
1: Отель в самом центре, могу вот свои личные даже впечатления сказать. Прям набережная рядом, достаточно легко ориентироваться при том, что сотрудники направят нам, в какую сторону идти. Вообще обслуживание замечательное.
0: Там рядом находятся торговые центры, магазины, супермаркеты, поэтому какие-то кафешки, рестораны. Очень удобно. Под рукой имеешь там все, и аптека есть, и остановка, поэтому куда далеко ходить не надо, и можно также выйти прогуляться на острове Канте в шаговой доступности кафедральный собор. В стоимость входит перемещение, то есть на нашем автобусе мы встречаем гостей, провожаем. Для людей с нарушением зрения не нужен специальный транспорт. Мы заказываем в аэропорт обычное такси. В течение программы все двигаются на одном автобусе, который утром приезжает на парковку отеля. Весь день он катается с нами, автобус. И потом мы уже в конце дня также людей привозим к отелю. Включено двухразовое питание, это завтраки и обеды. И вся экскурсионная и развлекательная программа тоже входит в стоимость тура. В этом году стоимость туров 62 500 рублей на одного человека с условием двухместного проживания.
1: На неделю?
0: Да, получается у нас с 18 по 24 мая. Я там, наверное, оговорилась, сказала 25. С 18 по 24 мая.

0: культурные объекты тоже входят. По области вот эти замки вы ездите, это замечательно, это история, это интересно. Наверное, там и экскурсии же проходят.
1: Да, включая Третьяковскую галерею, посещение не так давно, она открыта. Нам выделяют отдельных экскурсоводов, которые рассказывают про особенности картин, полотен, да, которые там размещены. Замки Топиау и замок Вальдау. Два замка, которые тоже мы включили, как и объекты, где мы там едим. Помимо этого, там будут небольшие экскурсии. Кафедральный собор, даже если участники там приезжают уже повторно, все равно с удовольствием посещают опять. Концерт органной музыки, всегда он разный. 40 минут можно насладиться органом, который самый большой в Европе. Поэтому тоже уникальная особенность. И в майском туре мы еще включили туда посещение двух городов, которые находятся на перерыве. Это город Зеленоградск и город Светлогорск. Они отличаются и по инфраструктуре, и по архитектуре, рельефу, и по морю. Поэтому нравится всем гулять. Тем более Калининград, это же Балтийский регион. И наше море, оно одно из самых главных достопримечательностей. Чем больше мы время проводим на море, тем, наверное, более теплые и красивые впечатления остаются посещение нашего региона.
0: А экскурсии по этим городам проводятся? Ну, вот по центру, конечно.
1: В Зеленоградске у нас запланировано посещение музея Кёнигсберга и самостоятельная прогулка по городу. Там, на самом деле, знаете, очень интересный город. Он небольшой, но уже несколько лет, как он приведен в порядок, поэтому само по себе просто прогулка самостоятельно доставляет людям удовольствие. У нас там запланирован обед. А в Светлогорск, да, там будет небольшая экскурсия по городу и будет какое-то количество времени, чтобы просто прогуляться. Там есть что посмотреть, есть просто посидеть, кстати, в кафешку, выпить кофе с видом на море, съесть какой-нибудь там местный грендель. Мы делаем программу из опыта прошлых туров, потому что всегда после каждого тура я прошу наших участников рассказать мне про свои впечатления, что больше понравилось, чего не хватило, что добавить. И вот на основании вот этих вот отзывов я выстраиваю следующую программу. Поэтому все, что вот есть в этом году, это вот отзывы прошлогодних участников с их пожеланиями, которые мы включили в программу.
0: С гастротуром разобрались, слюнки потекли, запах лаванды уже почувствовали. Еще вы сказали об обновлении национального маршрута.
1: Да, запланированные туры в июне с 22 по 28 июня будет тур по нацмаршруту, с 6 по 12 июля, с 27 июля по 2 августа, с 17 по 23 августа и с 7 по 13 сентября это будет еще один гастротур. Это тур, который уже был апробирован в прошлые годы, по которому Лариса вы тоже путешествовали. Мы добавили в него еще Светлогорск, помимо того, что в прошлом году были в Зеленоградске. А так все остальное мы оставили как есть. И еще казино, точнее не казино, это по желанию. Это такое, знаете, как дом. Галерея Третьяковская, музей Мирового океана, Янтаря, музей Кёнигсберга, замок Топиау, сплав на байдарках, который всем нравится.
0: Особенно летом это будет супер.
1: Будет дегустация небольшая сыра и шоколада в сыроварне Шакендорф. Ну и также проживание в центре города, питание двухразовое. В этом отношении все остается по-прежнему. Стоимость такая же, 62 500 рублей на человека при условии двухместного размещения.
0: Вы шли за пределы Калининграда и Калининградской области. Москва — это пока единственный тур за пределами.
1: Москва, и еще есть тур в Карелию, который мы делаем с партнерами. Все-таки хочется, чтобы мы, наверное, захватили много регионов России, потому что, на мой взгляд, в каждом регионе есть то, что посмотреть, куда сходить. Каждый регион достоин того, чтобы вы его посетили и познакомились. К счастью, страна у нас большая, природа разнообразная, подходы к работе тоже отличаются. Поэтому хочется, чтобы люди могли познакомиться вот со всеми этими особенностями. Начали мы с Москвы, все-таки это столица нашей родины, и каждый из нас, наверное, может быть, ну, хотя бы раз в жизни, наверное, был в Москве, но, как правило, мы приезжаем туда, транзитные пассажиры. Хочется, чтобы все-таки пройтись по городу и познакомиться с особенностями. Что мы туда включили? Самые значимые локации — Красная площадь, Кремль, обзорная экскурсия, пешие прогулки — это Старый Арбат, вечерний круиз по Москва-реке под гнездо засыпающей столицы с ужином. Мы включили посещение Мосфильма. Мы поедем в Кусково, это московский Версаль. На мой взгляд, такое одно из самых таких красивых, тоже интересных мест. Прекрасный парк, дворец. Хотим подняться на смотровую площадку. Либо это Москва-Сити в панораме, либо это будет канатная дорога на Воробьёвых горах. Поедем еще на ВДНХ. Проведем там, наверное, почти целый день, потому что есть разные экспозиции. И запланировали там фантазийное шоу, там, где артисты — это морские животные.
0: Это в Москвариуме, наверное?
1: Да-да, это там. Особенность нашей программы будет то, что я включила встречу со звездой. герой. Я пока не могу раскрыть имя этого человека, но это точно медиа-личность. По телевизору многие с этим человеком знакомы. Это будет часовая встреча в отеле, в лобби или в ресторане, может быть. Мы пока там точно не решили. Этот человек придет в отель, и с нашей группой познакомиться будет такая душевная разговор с автографами, там, да, уже в конце там с общей фотографией, там, да, и тема точно будет про путешествия, потому что человек имеет непосредственное отношение к путешествиям и приоткроет немножко завесу к еде. Такая программа будет на Москву.
0: Ну что ж, держим интригу некоторую, конечно. Самые знаковые места включены. Понятно, что по Москве можно путешествовать долго. На сколько дней рассчитано путешествие?
1: У нас тур получается 14 по 18 мая и с 11 по 15 июня.
0: Приезжайте, да, к нам в гости.
1: Места ограничены, потому что, ну, я не думала, на самом деле, что в Москве есть проблема с арендой больших автобусов транспорта для перевозки людей, которые имеют разрешение передвижения. Так, в общем-то, программа сформирована, мы уже запустили ее в работу и даже уже набрали группу. Стоимость тура 58 300, опять же, да, при условии двухместного размещения. Гости наши будут проживать в отеле «Ибис» на Киевской.
0: Тот же самый «Ибис», только уже в Москве.
1: В отеле есть достаточно большое количество номеров. Нам не нужно заморачиваться по поводу, где бы нам посетить людей с комфортом проживания. И, как я уже говорила, да, что у нас партнерский тур — это в Карелию. Программу составляют наши партнеры, доступная Карелия. Мы участвуем в них как информационная поддержка, там, да, и набор групп. Мы партнеров этих знаем очень хорошо, поэтому доверие 100%, бояться не стоит. Да, Карелия — прекрасный регион, достаточно сложный для составления программы было, потому что природные ресурсы, к сожалению или к счастью, не всегда идеально адаптированы. Но вот Вера, которая занимается организацией на месте, она, конечно, постаралась, провела огромную работу и... Классная программа, на мой взгляд, очень такая приближенная к культуре корейского региона, поэтому всем рекомендуем.
0: Ну и, конечно же, что будет входить? То есть это городской тур или это все-таки природный тур?
1: Это будет не Петрозаводск. Люди будут проживать уже непосредственно в Сартовале.
0: Ближе к финской границе.
1: Да, это туда. В общем, поэтому добираться нужно поездом либо из Москвы, либо из Санкт-Петербурга. Если зайти на нашу страницу в путешествии мечты, там прям расписано, какой номер поезда, во сколько поезд прибывает. То есть они запланированы там, да, пребывание на поезде, встречают на адаптированном автобусе, проживать в коттеджах в этнохуторе на берегу Ладожского озера. Это прям такое, знаете, прям погружение.
0: Да, это эксклюзив, такого еще не было.
1: Четырехместные коттеджи есть для группы, либо двухместные. Кухня, доступный душ, туалет, ну, все в них как бы там присутствует. Трехразовое питание вот у них запланировано. И что по программе? Это водная прогулка по Ладожским шхерам, посещение горного парка Рускеали, деревни Ведлозера, и также запланированы кулинарные мастер-классы, краски аутентичные, которые и знакомство с национальными традициями. Я думаю, что и кухня тоже будет национальная, поэтому нужно подготовиться к потоку впечатлений. Стоимость тура на одного человека 72 500 рублей.
0: Это на сколько времени?
1: Тур будет с 1 по 4 июня и с 5 по 8 сентября.
0: Получается 4 дня полных, да, таких вот, да?
1: Там первый и последний день. В этих днях есть программа. Допустим, если в Калининград, когда люди к нам приезжают, то мы даем первый день отдохнуть, потому что с дороги там только ужин и все. То в данном случае уже с первого дня начинается программа. Поезд прибывает в 8:25 утра, поэтому целый полноценный день. Поэтому можно сказать, что 4 дня — это полноценная программа.
0: Ну и за пределы, куда-то в другие города, в другие районы, там уже нет времени, я так понимаю, выехать. Все сосредоточено именно там на месте.
1: Да, там вот именно все на месте будет, да. Больше такой национальный природный тур.
0: Другой тип тура, так что все интересно очень.

0: по поводу, наверное, программы туров, это все, то, что я хотела сказать. Пока вот на сегодняшнюю минуту это все предложения, которые у нас есть. Но повторюсь, что мы работаем над программой в Нижний Новгород, и у нас еще в разработке программа на Дальний Восток и на Алтай. Но это пока еще в стадии разработки.
1: Это, наверное, уже в следующем сезоне, да?
0: Посмотрим. Может быть, к осени появится тур в Нижний Новгород. Про Карелию еще хочу пару слов сказать, что июнь был тоже выбран случайно, потому что там белые ночи само по себе, знаете, доставляют удовольствие тем людям, которые вот, ну, живут не в Санкт-Петербурге, а в Москве или в другом регионе. Само по себе, там вот пожить в белых ночах, там это классно. А сентябрь такой всегда. В Карелии тоже хороший сезон. Там уже урожай там ягод, грибов там. Тем более, если жить люди будут на хуторе в природном таком массиве, то кто хочет там погулять по лесу, там пособирать ягоды, грибы, наверное, тоже дополнительное удовольствие. Многие же только из-за этого иногда в Карелию ездят, чтобы пособирать там себе всякое лакомство.
1: Прогулки вот эти, они тоже там возможны? Есть возможность вот прогуляться?
0: Да.
1: Ну что ж, у вас далеко идущие планы. Я имею в виду Дальний Восток и Алтай. Будем следить за вашими анонсами.
0: Что хочу сказать? Хочу сказать следующее, что мы ждем людей с нарушением зрения. Наверное, было бы классно, если бы, например, вот если есть какие-то команды большие, там, да, друзья, если там большие группы, то просто пишите, обращайтесь к нам. Мы сделаем тур под конкретные даты и постараемся максимально его сделать комфортным и доступным, привлечь больше к работе людей, которые имеют навык работы с людьми, у которых есть такая особенность. С одной стороны, да, это даже легче так работать, когда группа не смешанная. Приезжайте в Калининград, поехали с нами в Москву, в Карелию. По возможности мы стараемся делать так, чтобы всем было комфортно и удобно. Спасибо, Лариса, вам большое за то, что вы пригласили меня поучаствовать в вашей программе. Для нас это такое, знаете, дополнительная помощь и возможность рассказать, потому что некоторые приезжают и говорят, а вы знаете, мы вас совершенно случайно про вас узнали, почему у вас такая не очень сильная рекламная кампания. Если бы вы там по всей России бы рассказывали о себе, то к вам приезжало бы намного больше людей, просто вас не знают. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы помогаете нам тоже рассказывать про наши возможности.
1: Ну, теперь у вас будет в партнерах не только сарафанное радио, но и радио ВОС. И вам огромное спасибо за вашу деятельность, за такую разнообразную деятельность, что вы расширяетесь и по географии, и по услугам, по разнообразию наполнения туров, и по работе с людьми разных особенностей здоровья. И хочу еще раз уточнить, что можно даты сдвигать, то есть не обязательно вот те даты, которые заявлены. Под конкретный заказ вы тоже работаете.
0: Да, абсолютно верно. Если будет конкретный заказ, то мы сделаем тур под ваши даты.
1: Если люди с нарушением зрения соберутся, компания, команда, сколько оптимальное количество для вас?
0: Ну, я думаю, что вот у нас по возможностям по перевозке нашего автобуса и по бронированию номеров 16-18 человек мы точно можем принять.
1: Здесь такой вопрос. Не только то количество, которое может принять отель или автобус, а именно по комфорту передвижения, потому что с опорно-двигательным аппаратом одни особенности передвижения, у людей с нарушением зрения другие особенности передвижения, их тоже нужно учитывать. Максимально оптимально именно экономически, вот сколько вы можете? То есть это 8, например, можно, допустим, или 10? Вот как вы считаете?
0: Ну, для нас оптимальное бы количество было 10 человек, потому что 8 уже с точки зрения экономики тоже не совсем как бы подходит. А вот 10 — это вообще идеально. От 10 тогда, вот, ну и вот насколько там это возможно.
1: То есть не меньше 10?
0: Да, не меньше, чем 10.
1: Угу. Хорошо, Светлана. Еще раз огромное спасибо. Будем с вами сотрудничать, будем путешествовать, осуществлять мечты друг друга. Удачи вам, большой туристической удачи и до встреч новых.
0: Да, спасибо, Лариса. До свидания. Ждем гостей всех в Калининград, в Москву, в Карелию. До новых встреч.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём и нашу песенку.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда, мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый, особо не поиграешь в игры, нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересна была профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организации, уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
0: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно, используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Движению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам Телеграма.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютерами, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
0: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
0: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого. Просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
0: Монтировать умеете,
1: монтировать,
0: да?
1: Монтировать, конечно. Reaper. И все это прекрасно умею делать.
0: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор и речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть. Естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
0: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
1: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
0: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров, начинающих, как это шло у вас?
1: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
0: Что это за блогеры?
1: Проект Тифломир, каталог Ираида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
0: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
1: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречу с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе эту
0: база в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
1: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какая-то база ориентирования.
0: Где вас этому, кстати, научили и кто?
1: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
0: Не в школе это было,
1: не
0: да?
1: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное, с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячий. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже по ворот не точно указать.
0: Любой навигатор, да?
1: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
0: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
1: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
0: Что там учли, да, разработчики?
1: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, которым я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
0: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
1: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
1: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность, 5 километров, кнопка. Завод. Вулца, Якубовская, 52, 1 МНСК.
1: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
0: Адрес нашей студии, да.
1: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
0: Двойным касанием, да?
1: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Магазины, пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
1: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке.
2: Sync Assistant Go Dev.
1: И
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
1: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск карта. Маск. Поиск и выбор мест. Кнопка.
1: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
2: Russian Grade 1 загружен. Unified English Grade 1 Russian загружен. Z, A, B, A, B, Запад 4, 4, O, S, B, A, N, O, V, K, A.
0: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно,
1: да,
0: называется?
1: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
0: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
1: Конечно. Вы? Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим на остановку Запад 4, то есть я его написал, Запад 4 остановка, теперь
2: Запад 4, 76, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
1: Вот, там было 75 и тут 76 метров. Ну, плюс-минус точность сплава, это потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121, до автостоянка, ближайший 3 минуты.
1: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем он, зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такое увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
2: Автобус 116 до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
1: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
0: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Абсолютно любому человеку.
1: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
0: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
1: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, о ближайшей остановке. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и к какому-то подъезду идешь.
0: Ну, вот такие нюансы.
1: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложение. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще и вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
0: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
1: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
2: Osmond.
1: Osmond.
2: Карта привязана к местоположению, кнопка.
1: И вот у нас
2: осмотреться вокруг.
1: Кнопка «Осмотреться вокруг».
0: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
1: сверху
0: понятно?
1: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
0: Двойным касанием.
1: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча-куча точек.
2: Промышленная зона, вытворчее предприемство, светлоприбор 37.
1: Промышленная зона, вытворчее предприемство, светоприбор. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть, если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
0: Как компас, да?
1: Как так? Компас, как будто бы. И вот, он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
0: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
1: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
0: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
1: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
0: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы это... понимали нас люди не из Минска.
1: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
0: Ночью и... романтично идти, ночью очень, под звездами. Да, да, да.
1: Нет,
0: расстояние.
1: На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
0: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
1: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
0: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
1: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
0: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
1: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», и Раида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доу, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
0: И это все каналы в Телеграме, да?
1: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
0: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
1: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как Dotwalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
0: И маршрут дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора? И вот если человек куда-то собирается.
1: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
0: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
1: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
0: И это важно, правда?
1: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
0: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
1: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прям звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
0: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
1: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
0: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: 5 марта в преддверии Международного женского дня на унитарном предприятии «Светоприбор» впервые среди работниц прошел конкурс «Леди by Электрика». Визитная карточка, интервью, домашнее задание и дефиле. Такие этапы предстояло пройти участницам, которых было 7. За победу поборолись инженер-конструктор технического отдела Анна Юрьева, пекарь цеха питания Наталья Николаева, слесарь механосборочных работ Бобруйского филиала Ангелина Савицкая-Карабанова и 4 сотрудницы сборочного цеха номер 2 столичного предприятия. Слесари механосборочных работ Елена Цай, Татьяна Сацук, Зарина Лысенкова и Татьяна Попова. На протяжении 2 часов проведения конкурса судьи и зрители буквально купались в лучах таланта, красоты, остроумия и грации участниц. Однако главный приз получила девушка, нежными руками которой сегодня собираются воедино самые популярные электротовары предприятия. В прошлом году она стала активным участником разработки навигационной системы кропки для незрячих и слабовидящих. Также она является председателем цехового комитета сборочного цеха номер 2. Ее литературные произведения вошли в сборник стихов и иллюстраций незрячих поэтов и художников «Слово и фарбы, слова и краски», который был издан к столетию Белтис. Татьяна Сацук стала леди by Электрика. Давайте послушаем, как она выступала.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Татьяна Сацук. Моя жизнь разделена на до и после. Я хочу кратко рассказать про каждый этап своей жизни. В детстве я была любознательным, активным ребенком, который любил играть в футбол, водить машину, да, на руках у отца, играть в куклы, но я еще любила все разбирать. Если дома ломалась какая-то техника, все знали, что я не должна об этом знать, потому что в 5 лет я разобрала телевизор, приставку, утюг. Ну, бабушки решили починить утюг с двоюродным братом. Разобрали новый, старый. В итоге полдеревни без света, а мы довольны. Опыт удался. Сегодня моя работа заключается в другом. Я слесарь механосборочных работ на унитарном предприятии «Светоприбор» ООО «Белтис». Также с 2024 года я

0: стихи, рассказы печатаются в сборниках Российской Федерации, Республики Беларусь. Также мой рассказ переведен на английский язык и опубликован за рубежом. Один из таких конкурсов «Золотое перо Белой Руси» в 2024 году я заняла призерное место, второе на республиканском этапе. И этот конкурс вдохновил меня на поступление, получение высшего образования. Я сегодня являюсь студенткой Московского международного университета по специальности журналист ТВ и радиовещания. Также я люблю фотографировать. Мои фотоработы принимают участие в конкурсах и занимают призовые места. Еще я закончила курсы на копирайтера, закончила курсы у известного шеф-повара, телеведущего Константина Ивлева. Также я закончила курсы по нутрициологии. На самом деле я могу очень много рассказывать, что я сделала за тот период, когда потеряла зрение. Но выделю важное. Я путешествую. И я очень люблю путешествовать, открывать для себя страны со стороны незрячего человека. Ароматы, вкусы. Это развивает, потому что развитие, я считаю, самым главным для человека. Еще с детства я люблю авиацию. Я состою в международном клубе любителей авиации. И это тоже мое достижение. Я считаю, что все преграды, которые у нас встречаются на жизненном пути, мы все можем преодолеть. Главное — реалистично смотреть на свои возможности и находить выход с каждой ситуации. Люблю жизнь и благодарна нашему предприятию за те возможности, которые она дает незрячим людям. Спасибо.
1: Спасибо, Танечка, большое.
2: Я очень долго думала, наверное, неделю, но все-таки я решилась. Из-за нагрузки не всегда есть время подготовиться для какого-нибудь мероприятия, поэтому я очень боялась, что у меня не хватит просто физически времени. Но все удалось. А что касаемо участия в первом таком конкурсе, поскольку он новый здесь, большая ответственность, если этот конкурс людям понравится и в дальнейшем он будет проходить, это почетно быть участником самого первого конкурса.
3: Что станет вот лично для вас успехом в любой ситуации? Вот выиграете, не выиграете? Для себя как-то уже определили?
2: Успех — это уже решение попробовать. Это уже подготовка. Выбор образа, выбор для визитной карточки, фотографии. Причем я хотела, чтобы были с разного периода моей жизни, и чтобы визитка, она открывала все мои увлечения, мои достижения, как я менялась. Подготовка текста для визитной карточки, потому что рассказать о себе я могу очень много, но здесь все-таки ограничено время, чтобы раскрыть себя со всех сторон. Успех — это уже написанное стихотворение, которое я сегодня прочитаю. Получилось так, что я ездила выступать в Тюмень на днях, и когда я возвращалась обратно, естественно, это самолет, у меня пошли строчки, и из строчек сложилось стихотворение, и это большая часть моей души, потому что это не просто стихотворение, как от меня привыкли все слышать про любовь, про взаимоотношения, это молитва. Честно, очень волнуюсь, потому что это та часть души, которую не всем показываешь, и это мои мысли в последнее время, учитывая все, что вокруг. И я посчитала нужным ее озвучить сегодня, здесь и сейчас. Поэтому, если я займу самое первое место, это будет максимальный успех. Любой конкурс, любое мероприятие — это возможность показать свой талант. А я как человек творческий, для меня это возможность очередной раз раскрыть еще больше свой потенциал.
3: Есть ли стратегия?
2: Стратегия одна — быть естественной, настоящей, такой, какая я есть на самом деле. Меня так с детства учили, что самое главное — быть самой собой и себя ничего не строить. И я не хочу быть какой-то идеальной картинкой, казаться лучше, чем я есть.

0: Это отталкивает, мне кажется.
1: Какой этап конкурса кажется самым сложным?
0: Я думаю, что каждый этап, он по-своему будет сложным. Наверное, более ответственно это все-таки, когда ты делишься творчеством, а это если еще твое авторское творчество. Это волнительно, как зритель воспримет, какая будет реакция. Но поскольку у меня есть талант писать, и он мне дан, наверное, вот это и дает мне уверенность, что... Выходя к людям, я им доношу какие-то мысли, может быть, какая-то строчка затронет сердца людей, натолкнет на какие-нибудь размышления, которые приведут человека к доброму делу, например, о чем бы он раньше не задумался.
2: Дорогие друзья, следующий этап — это интервью. Девушки, я каждой из вас задам по 3 вопроса. У меня первый вопрос. Татьяна, если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
3: Доступность интернета, потому что интернет не всегда во благо.
2: Итак, девушки, у меня второй вопрос. Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
3: Честно, но директор уже занят, поэтому замдиректор.
2: Замечательно. Девушки, у меня финальный 3-й вопрос. Таня, скажи, чем ты отличаешься от других участниц?
3: Каждая участница уникальна по-своему, поэтому, я думаю, нас отличает цвет волос, цвет глаз и харизма.
2: Ну что, градус напряжения растет. Мы переходим к самому креативному этапу нашего конкурса. Забудьте все, что вы видели раньше. Сейчас наши девушки докажут, что они не только красавицы, но и невероятно многогранные личности. Домашнее задание.
3: Мой голос дрожит над пламенем, зажженный во мраке свечи. Молюсь за грешных и праведных, за дальних и близких моих. Пусть тьма перед ними расступится, растают сомнения, страх. Господь, пусть у них все получится, и счастье сияет в глазах. Молюсь за грешных, неверующих, ты слезы их иссуши, и дай ощутить бескрайнюю всю силу отцовской любви. Избавь от судьбы искушения, от слез и долгих разлук. Избавь их от боли телесной, каким бы ни был недуг. За тех, кто тебе взывает, подняв глаза к небесам, за тех, кто тебя не знает и просто не слышит тебя, даруй им простое чудо. Напомни, что ты здесь. Пусть в дом, где тепло и уютно, не придет плохая весть. А там, где холодно, тяжко, надеждой души согрей. Господь, мне бывает страшно за жизни и судьбы людей. Как самый бесценный подарок, даруй нам спокойный мир. Я знаю, меня ты услышишь, ведь ты всех нас любишь. Аминь.
4: По каким критериям оценивали участниц конкурса «Леди Бай Электрика», рассказал председатель жюри, директор предприятия «Светоприбор» Павел Степанович.
5: Мне трудно сказать, наверное, критерий был суммарный. Такого сложного выбора в своей жизни я давно не помню. И слава богу, что было 5 членов жюри. И это была бальная система, и это было суммирование баллов. Никакого сверхмнения председателя жюри не было. Когда выбирали номинации, мы чувствовали девчат. Мы смотрели на искренность, и информационность и оригинальность предоставления информации, которая была. Домашнее задание у каждого было свое. Хорошо, когда домашнее задание, которое соответствует профессии. Это тоже интересно было вот Наташа Николаева.
6: Конкурс новый для предприятия. Да как вы, как руководитель, отнеслись вот к такому?

0: идеи вашего отдела?
1: С волнением, но однозначно. Если не начинать, то и не получится. То есть однозначное было решение сразу – да, работаем.
0: Какие они работницы Света?
1: Прекрасные. Сегодня была песня «Девушки бывают разные». А я скажу, а наши самые красивые, самые креативные, самые талантливые, самые трудолюбивые – вот такие наши девушки на светоприборе. Я хочу поздравить всех с 8 марта, всем женщинам нашего предприятия в год белорусской женщины. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте здоровы. Пусть близкие вас радуют. Всего наилучшего.
2: А теперь давайте услышим всех остальных участниц конкурса «Леди Бай Электрика». И, конечно, самые яркие моменты из их выступлений. Анна Юрьева победила в номинации «Леди Очарование».
3: На самом деле я шла не за номинацию, я прекрасно понимала, что каждая из нас прекрасна по-своему, и сравнивать нас это будет глубокой ошибкой каждого человека. Что я хотела показать своим выступлением, то, что каждая из нас может скрывать за своей будничной личиной очень интересные факты своей жизни. Самое сложное и самое приятное – это был творческий конкурс «Восточный танец». Я шила костюм буквально за один вечер, то есть у меня был день на то, чтобы купить все материалы, вечер на то, чтобы этот шить и вспомнить, как это делать. Потому что последний раз я выступала, будучи подростком.
0: То есть опыт такой вот имеется, да, участие, включая и конкурсы «Мисс», да, вот чего-то?
3: Нет, «Мисс» для меня это абсолютно первый конкурс с подобными номинациями. Однако был опыт творческих всяких номинаций, были также выступления. Я являюсь участником труппы по фаер-шоу. Мы выступаем, у меня были различные выступления с восточными, латиноамериканскими танцами. Поэтому опыт выступления, конечно же, имеется. Артистизм у меня не отнять.
0: Как давно работаете на предприятии и как занесла вас сюда судьба?
3: Занесла судьба меня достаточно недавно в эти края. Я училась в университете, и, собственно, это мое место отработки. Работаю здесь 1.5 года и ни о чем не жалею. Очень приятное и комфортное место для молодого специалиста, чтобы чему-то научиться.
0: В чем заключается ваша работа, да, что вы делаете?
3: Я инженер-конструктор. Я работаю над конструированием литевых форм под давлением. В основном я занимаюсь именно проектированием, однако иногда случаются вопросы ремонта форм или переделывания под какие-либо международные каталоги. Этим тоже я занимаюсь.
0: Вот такая серьезная профессия у такой очаровательной девушки. Как вам кажется, что вам понадобилось, чтобы очаровать всех наших судей сегодня?
3: Возможно, моя рыжая шевелюра. Юра и яркая улыбка.
4: Аня, номер 7. Если бы вы могли изменить мир, какую вещь вы бы изменили в первую очередь?
5: Добавила больше безопасности для каждого человека.
4: Заглянем в будущее. Кем вы видите себя через 5-10 лет?
5: Директором предприятия.
4: Аня, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от других участниц?
5: Ростом 1.80 м.
4: Браво!
2: Зарина Лысенкова стала леди добротой.
6: Я, когда еще немножко видела, я любила смотреть конкурсы красоты, «Мисс Беларусь», ну и прочее. Мне всегда было интересно самой поучаствовать в таком конкурсе, но я не подхожу по параметрам для данных мероприятий. И вот в этом году, наверное, Вселенная услышала мои мысли, и вот решили организовать такое мероприятие.
0: Изнутри этот конкурс такой же, вот как представлялся снаружи, когда вы были просто зрителем?
6: Мне всегда казалось, что на подобных конкурсах какие-то интриги, какие-то заговоры, все там друг против друга. А на самом деле у нас не было такого. Мы и поддерживали друг друга, и советы друг другу давали какие-то.
0: Мечта сбылась, и как вы себя чувствуете вот уже после окончания этого конкурса?
6: Это такой интересный опыт. Получается, ты в роли участницы конкурса красоты, и, конечно, для меня это очень такой важный момент в моей жизни. Этот конкурс дает уверенность в себе, то есть почувствовать себя действительно красивой, звездой. Когда был сам конкурс, у меня не было вообще никакого волнения, то есть оно как будто бы куда-то испарилось. Я просто получала удовольствие от мероприятия, от того, что мы делаем, от этих эмоций, которые зрители нам передавали своими аплодисментами, поддержкой своей. Мне кажется, каждая участница была достойна этого титула «Леди Бай Электрика».
0: Какой этап стал самым сложным для вас?
6: Визитная карточка. Я совсем не знала, что что мне говорить, как мне говорить. Муж немного помогал, подсказывал, говорит, ну как, разве тебе не о чем рассказать? Ты же такая разносторонняя, ты же много чем интересуешься, есть и какие-то достижения.
0: А дефиле? Вот казалось бы, участница с отсутствием зрения, да, и ей вот нужно красиво пройтись по сцене. Вы как-то это репетировали, и вы не назвали этот этап, этот конкурс самым сложным. Почему?
6: А потому что у меня уже был опыт в дефиле. В 2017 году я участвовала в показе модной одежды в качестве модели. И если тогда я боялась тоже, как бы была не уверена, то сейчас я была посмелее.
7: Хоть мать судьба и не сидит без дела, но идеалы скупо созидает. И красота души с красивым телом довольно редко в людях совпадает. Две красоты, и обе хороши, вручить бы им по равному венцу. Однако часто красота души завидует красивому лицу. Не слишком-то приятное признание, а все же, что нам истину скрывать? Ведь это чувство, надобно сказать, не лишено, пожалуй, основания. Ведь большинство едва ли не до конца при странной близорукостью страдают. Прекрасно видя красоту лица, душевной красоты не замечают. А и заметят, так опять не сразу, а лишь тогда, смущаясь, разглядит, когда все то, что мило было глазу, порядочно и крепко насолит. А может быть, еще и потому, что постепенно, медленно, с годами, две красоты, как женщины в дому, вдруг словно бы меняются ролями. Стареет внешность, яркие черты, стирает время властно и жестоко, тогда как у духовной красоты нет ни морщин, ни возраста, ни срока. И сквозь туман, как звездочка в ночи, она горит и вечно улыбается. И кто откроет красоту души, то честное же слово не закается. Ведь озарен красивою душой, и сам он вечным расплеснется маем. Вот жаль, что эту истину порой мы все же слишком поздно понимаем.
4: Спасибо.
2: Титул «Леди Грация» присудили Наталье Николаевой.
3: Очень было волнительно, честно скажу. Я в первый раз в таком конкурсе участвую. Ну, все понравилось. Самое сложное, наверное, было, потому что я выходила первая. Хотя почему-то у меня было такое ощущение, что я буду первая. Жеребьевки у нас никакой не было. Мы пришли когда на репетицию, нам конкретно сказали, кто под каким номером выступает. Ну и домашнее задание там тоже, конечно, я немножко заволновалась, чуть-чуть забыла то, что хотела, то, что придумала про презентацию. Был подготовлен десерт-экспромт. Название придумала я сама. Честно скажу, это было очень быстро. Своим дома прочитала презентацию. Все сказали, классно, здорово, все, типа, читай.
0: То есть это был авторский десерт для всех наших судей, да?
3: Ну да, готовила не только я, мы готовили все, кондитерский цех, все девочки участвовали.
0: Кто вас сегодня пришел поддержать?
3: Сестра пришла поддержать. Пришли мои коллеги в цеху. Девочки там еще пришли с бухгалтерии. И не думала даже, что они будут с таким транспарантом. Мы слышали их даже в гримерке.
0: Как вообще изначально стали здесь работать? Почему?
3: После окончания училища я была на хлебозаводе, но потом в итоге решила попробовать расширить знания, потому что на хлебозаводе все-таки процессов сильно много ты не узнаешь. А здесь вот именно, да, здесь был очень хороший урок. И, честно, мне очень это пригодилось и дальше, когда я уходила на других предприятиях, когда я работала. Знания здесь я получила очень хорошие.
0: Почему вернулись?
3: Когда дети были маленькие, ну, зарплаты немножко и не хватало, поэтому ушла, работала в сетях. Конечно, там очень большие масштабы. Сейчас, получается, дети взрослые, выросли, работают, недостаточные. Ну, я решила, что можно мне немножко облегчить.
0: Какие эмоции? эмоции испытываете, да, когда за производством кондитерского отдела просто стоят огромные очереди?
8: Ну, честно могу сказать, что вот здесь вот единственное, наверное, предприятие, даже могу сказать даже от себя, от своих детей, они даже до сих пор говорят, что это мама, говорит, это вкус с детства, ничего не поменялось абсолютно, поэтому я думаю, что все люди сюда приходят только за этим.
0: Вы стали леди Грацией. Что это значит для вас сегодня?
8: Почему я согласилась на этот конкурс? Это была какая-то неуверенность, может быть, в себе. Сейчас зрители доказали, что я все-таки леди Грация, и, значит, можно в себе не сомневаться. Выше голову и вперед.
9: Уважаемый жюри, я хочу вам представить десерт «Камелия». Свежий аромат киви и освежающая мята в сочетании с лесными ягодами быстро уступают место вкусу нежных сливок и творожного сыра крем-чиз. Завершается композиция уютным вкусом теплой вишни с легкой, тонкой, неуловимой ноткой ванили, которая содержится в нежнейшем бисквите. Камелия – это не просто десерт, это любовь с первого взгляда. Идеальная пара для вашей чашки кофе и лучший подарок для себя. Спасибо.
10: Приятного аппетита.
2: Татьяна Попова стала леди скромностью.
11: Захотелось что-то попробовать новенькое и очень интересно. Ну, так как я люблю пробовать что-то новое в своей жизни. Хотя где-то я сомневаюсь, что у меня получится. Но я все равно пробую. Вот и решилась. С недавнего времени я начала играть в шоу-даун. Ну, результатов пока нет, но мы стараемся, идем к своей победе. Спорт вообще, в принципе, для меня интересен был всю жизнь. Люблю активность и активных людей.
0: Почему это важно для вас? Пробовать всегда что-то новое?
11: Наверное, больше раскрывать свою уверенность. Вот почему я и леди скромность.
0: Как оцениваете конкурсы сами?
11: Вы знаете, по-моему, мне всего хватило. Очень все ровно, аккуратно.
0: Что подготовили для домашнего задания? Так как-то скромно на сцене вы презентовали его, да? Немножко больше расскажите.
11: Так как год белорусской женщины, тематика была на эту тему. Белорусское блюдо, и чтобы не забывали белорусских традиций.
0: Что за блюдо это было? Да, вы что-то приготовили, я так понимаю.
11: Это были овощи, так как в нашем рационе это важно. И белорусское блюдо – драники. Надо чтить традиции.
0: Любите вообще готовить?
11: Да, люблю. Но только когда у меня есть очень большое вдохновение.
0: К какому конкурсу готовились дольше всего?
11: К визитной карточке. Хотелось бы, конечно, рассказать больше, но так как я не совсем уверенный человек в себе, я очень переживала.
0: Удалось справиться с волнением?
11: Да. Попробовала собраться, взять себя в руки. И подумала, что я смогу.
12: Добрый день, уважаемые жюри, гости и работники нашего предприятия. Меня зовут Татьяна, мне 38 лет. В данный момент работаю слесарем механосборочных работ. Родилась и училась в городе Минске. Параллельно занимаюсь техникой массажа, обучаюсь на данный момент. Семейное положение: замужем, имею двоих детей. Очень любим активный отдых, особенно хоккей и путешествия. Стараюсь активничать на предприятии. Светоприбор в стенах нашего любимой работы. Есть мечта прыгнуть с парашютом. А также считаю, жить нужно ярко и красиво. Всем спасибо за внимание.
2: Ангелина Савицкая-Карабанова из Бобруйска уехала домой с титулом «Леди вдохновения».
13: Одним теплым летним утром родилась девочка-загадка. Почему загадка, спросите вы? Да потому что родители до последнего не знали, кто же у них будет, и хотели назвать именем Женя. Но, как в том знаменитом фильме говорится, родилась я, Раиса Захаровна, только Ангелина Сергеевна. Покой начал мне только сниться, начиная с сада. Я играла все главные роли, мне доставали всякие стихи, даже не удавалось посидеть на стульчике. Во времена учебы в школе, в 6 классе, мы писали сочинение по теме стихотворения Дмитрака Абдули «Треба дома бывать частей». И преподавательнице белорусского языка и литературы очень понравилось оно, и она дала его на публикацию в местную газету. Там мне предложили стать юным корреспондентом. И тогда родилась моя любовь к журналистике. В 2015 году я поступила на факультет журналистики Белорусского государственного университета. К сожалению, планам не дано было сбыться. Я всем говорю, что я была чрезмерно амбициозна, категорична, и судьба решила меня, простите за выражение, обрубить. И я стала инвалидом. Что было дальше в моей жизни? Несколько лет жаление, самобичевание и незнание, куда двигаться дальше. В один момент в моей жизни появилось отделение дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения, где меня вернули к жизни, пытались обуздать мою творческую личность. И в моей жизни в 2022 году, в декабре, произошел интересный момент. По пути на фестиваль творчества союзного государства «Вместе мы сможем больше» я познакомилась не только с будущим своим коллективом, но и с будущим мужем, который постоянно терял шапки. Тогда же мою творческую личность обуздала Нина Ивановна Ярошова, я думаю, всем вам известная, членом коллектива, которым я сейчас являюсь, это коллектив «Кветень». В моей жизни было множество конкурсов, и пальцев одной руки хватит пересчитать, где я не занимала какие-либо места. Итак, всем привет, меня зовут Ангелина, мне 29 лет, и своей жизнью я доказываю, что ограничения могут быть только на бумаге.
10: Вообще идея с участием родилась спонтанно, меня попросили. Наверное, потому что я зацепила всех с харизмой, своим творчеством, да, таким являюсь лучиком света на нашем филиале. И поэтому, наверное, решили отправить. Я же раньше в школе участвовала в такого рода мероприятиях, поэтому, в принципе, примерно понимала, что должно происходить. Я достаточно много принимаю участие в разных фестивалях, поэтому творческий номер «Домашнее задание» не составил для меня какой-либо сложности. Каждый этап конкурса — это очень волнительно, потому что ты преподносишь себя, знакомишься с другими участницами, оцениваешь свои шансы, шансы участниц, ну как бы это ни звучало, все равно это есть.
14: Конкурс «Леди по электрике». Что вы вкладываете в понятие «леди»?
10: Это женщина, которая в первую очередь любит себя, любима окружающими. Ну а любовь к себе может быть во многих смыслах, да, это и одежда, это и макияж и так далее. Никаких возрастных ограничений нет, потому что в душе каждая женщина, она все равно леди, в каком бы возрасте она ни была.
14: В чем ценность таких конкурсов вот в нашей именно белтизовской системе, как вам кажется?
10: Показать в первую очередь, что женщина, она в любой ситуации женщина. Даже если с нарушениями. Нарушения могут быть, как говорил один врач мне, могут быть твоей изюминкой. Поэтому в первую очередь показать себя и сказать, что все равно, несмотря на то, что есть какие-то ограничения, все равно я женщина.
2: А вот участница Елена Цай обрела титул «Леди Позитив».
15: Я себе заранее сказала, как бы ни сложились обстоятельства, все равно считать себя красивой, талантливой, успешной, чтобы не расстраиваться.
14: Внутренне получилось?
15: Получилось. Потому что как на шоу-дауне я плакала, я не могла прям контролировать эмоции, я не могла ничего сделать с собой, сдержать. Это было просто не в моих силах. А сейчас я очень довольна собой, что я держала лицо до конца, и на самом деле я довольна очень мероприятием. Благодарна всем организаторам за столько эмоций, за возможность почувствовать себя в центре внимания. Это дает невероятный тонус. Ты начинаешь как бы делать такой свод-анализ. Так, а что у тебя есть вообще? Какие у тебя сильные стороны? Чем ты можешь поразить? На что способна? И ты даже сам до конца не знаешь, на что ты способен. И вот в моменты таких мероприятий ты знакомишься с собой. Было времени мало на подготовку. Ну вот буквально там 2 недели. Они для меня прошли в таком концентрате всего. И подготовки,
14: эмоции,
15: и эмоций, да. Я просто жила в таком предвкушении. Я ждала этого дня. Правда, потом очень сильно волновалась. Я потом подумала, зачем я согласилась? Надо было не соглашаться. Но нет, это мне дало столько красок, столько жару, столько жизни, столько энергии, что просто вау!
14: Кому особенно вы благодарны в подготовке к этому конкурсу?
15: Своей сестре, что она уделила мне время и сходила со мной выбрать образы. У меня было 3 образа для визитки, для выступления и дефиле. На визитке у меня был костюм, пиджак удлиненный, блузка и брюки. А уже когда я исполняла песню, я сняла просто пиджак и считаю, что это новый образ. Потому что мне надо было показать еще и блузку. Она тоже классная, вот. И платье длинное. Хоть мама сказала, куда ты длинная, не надо было. Потом что, будет лежать, висеть? Я говорю, нет, мама, надо. Потому что такое впервые в моей жизни. А где я еще смогу поучаствовать и вложиться всеми ресурсами, которые есть на сегодняшний день? Поэтому я считаю, это инвестиция в себя, в свое настроение, в свое состояние. Просто подарила себе праздник.
14: От какого этапа конкурса получили наиболее яркий выплеск?
15: Во время своего выступления «Домашнего задания» я исполняла песню Ирины Аллегровой «Угонщица». Я хотела вот показать такой вот образ решительной, уверенной, деловой, интересной особы, которая манит и привлекает, и интригует своим внутренним состоянием.
14: В жизни вы похожи вот на эту певицу?
15: Совсем нет, я не такая, я не угонщица. Тут просто спонтанно пришел этот выбор, это решение исполнить эту песню, потому что она меня так почему-то внутренне зажгла, завела. Мне что-то захотелось, вот, знаете, такой какой-то шалости.
0: Почувствовать эту живость, да?
15: Вот да, там, что да. Я могу, что такое, я красивая, я могу, хо-хо.

Встречу, что угнала, как чужую машину девятку я. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Ни за что, ты имей в виду,

бешеной скорости, а другие пускай тормозят и вернуть себя не стараются, не вернется.

И почему я не слышу вас? Ой, электрика! Больше, больше, больше энергии! Вы супер! Держим, держим этот огонь до конца! Молодцы! Так, все, поем все вместе! Вы готовы? Я тоже!

0: все шикарно. Вы классные. Признавайтесь, угонщицы здесь есть? Спасибо!
1: Для гостей творческого состязания «Леди Бай Электрика» выступили артисты и музыканты, работники предприятия «Светоприбор», руководитель театральной студии «Скарб» Сергей Карбовский, певица Санна Салиева и кавер-бенд «Квартал», в котором играет Борис Падера. Поговорили с ним перед началом конкурса.
2: Какие качества выделяют ваших девушек от всех других?
3: Девчонки у нас достойные. Они у нас красивые, они у нас хорошие, они у нас отзывчивые, они у нас добрые. Ну, вообще, говорю, девчонки, они... На то они девчонки, чтобы быть хорошими. Конечно, мы их музыкой поддержим. Я уверен, что девчонки готовились, что они молодцы. Ну, а в общем сказать, всем нашим девчулям с нашей прекрасной синёкой Беларуси, я хочу, во-первых, сказать, что самые красивые девушки. Самые красивые, даже в СНГ. Ну, я про мир вообще молчу. Потому что в мире у меня знакомая ездила в Италию, я еще тогда видел. И она привезла фотографии, и она стоит с двумя итальянками. Она говорит, это у них считается красивая девушка. Я говорю, да ладно, что ты смеешься? Она говорит, серьезно, красивая девушка. Я говорю, нет, наши белорусские все равно красивее. Они более синеокие, более мягкие, более умные. Ну, просто класс.
1: Инструктор по организационно-массовой работе предприятия «Светоприбор» Валерия Шушкет стала не только ведущей конкурса «Леди Бай Электрика», но и одной из его организаторов и авторов идеи проведения.
4: Конкурс «Леди Бай Электрика» мы решили сделать в преддверии 8 марта праздника, дабы показать всю красоту наших прекрасных сотрудниц, то, насколько наши женщины многогранны, насколько они разносторонние. Ну, я думаю, у нас это получилось. У нас было 5 членов жюри. Председатель молодежного крыла общественной организации «Белорусский союз женщин» Коваль Мария Александровна, а также присутствовал председатель Фрунзенской районной организации города Минска «Белая Русь» Тимошишин Игорь Валентинович. В членах жюри был еще заместитель директора по техническим вопросам предприятия «Светоприбор», главный инженер Урбанович Виталий Евгеньевич, заместитель директора по коммерческим вопросам и производству Лопотко Дмитрий Николаевич, ну и а также председатель жюри, директор унитарного предприятия «Светоприбор» Степанович Павел Павлович.
5: Как шла подготовка и почему именно с определенными заданиями, с определенными этапами должны были справиться участницы? То есть в чем значимость каждого этапа?
4: Визитной карточкой мы хотели показать наших сотрудников с более яркой стороны. Им далась возможность проявить себя и рассказать о себе и о своих лучших качествах, показать, на что они способны.
5: Такой классический этап всех конкурсов красоты, грации.
4: Да, совершенно верно. Не будем скрывать. Мы наблюдали за другими конкурсами современными, Мисс Мира, Мисс Беларусь. И оттуда мы немножечко подчеркнули вот эти этапы. Второй этап у нас был интервью с ведущей. Этим этапом мы хотели раскрыть наших девушек, раскрыть их ум, раскрыть обаяние, и чтобы они могли показать себя, насколько они могут юморить, насколько они могут хорошо и легко себя вести на сцене. Этим этапом мы хотели раскрепостить девушек.
5: Было 3 вопроса каждой, но это были 3 одинаковых вопроса. Почему?
4: Мы хотели поставить их в равные условия, и тут уже от того, как они ответят, наши судьи, они могли определить, насколько каждая из них уникальна. Потому что в этом этапе некоторые девушки раскрылись с другой стороны. Кто-то более с творческой, кто-то со стороны того, что человек оказался более скромнее, чем мы ожидали, а кто-то был более эффектней в ответах и не стеснялся говорить, как есть, его цели, желания, и, возможно, это может и получиться. 3 этап конкурса — домашнее задание. Это творческое задание. Девушки у нас готовились заранее. Каждый, чем мог, пытался удивить жюри и зрителей. Если девушка вот у нас не участвовала в пении, зачитывание стихов. Она показала свое мастерство при помощи кулинарии. Одна девушка у нас испекла драники, принесла домашнее сало вкусненькое, овощи со своих теплиц. И я думаю, жюри очень понравилось, потому что я видела пустые тарелки.
5: А за какое количество времени девушка каждая должна была подготовить свое домашнее задание?
4: Им далось только 2 недели. Поэтому я считаю, что наши девушки молодцы, потому что времени на подготовку было не так много. Но я думаю, они показали почти свой максимум. Почему почти? потому что было мало времени.
5: И четвертый этап, такой несвойственный этап для участниц с плохим зрением, это этап был дефиле. Как он задумывался, расскажите, и все ли получилось?
4: Вы знаете, все получилось. Почему? Потому что девушки наши в априори все прекрасны. Все девушки любят одеваться в красивое платье, одевать туфельки, красивый макияж. И мы этим конкурсом, этим этапом хотели показать, что они тоже могут. Для них мы создали равные условия. Да, в конкурсе участвовали девушки с хорошим зрением, с остаточным зрением и те девушки, которые, к сожалению, абсолютно не видят. Каждую девушку сопровождал кавалер. Это и эстетически красиво, и было очень удобно и комфортно нашим девушкам. Поэтому те, кто были на высоких каблуках, им было очень удобно. Те, кто не видит, им тоже было очень удобно.
5: Вы уже упомянули, что в конкурсе принимали участие представительницы с разными возможностями по здоровью. У кого-то хорошее зрение, да, у кого-то есть остаточное, а кто-то не видит. При подготовке не было ли желания вот сделать эту градацию среди категорий самих участниц?
4: Это было не так принципиально. Почему? Потому что мы попытались создать для них максимально комфортные условия и для девушек, которые с зрением, и для девушек, у которого их нет. Я не думаю, что им было неудобно, потому что после мероприятия я у них спросила, и девушки сказали, что им было максимально комфортно. Поэтому наша задумка получилась.
5: 7 девушек приняло в этом году участие в конкурсе. Как быстро откликнулись вообще, да, вот ваши участницы? И не только для столичного предприятия, но и также для филиалов было предложено проявить себя девушкам.
4: Вы знаете, участниц было бы чуть больше. Но наши девушки прекрасные из других филиалов в этот период участвовали в других мероприятиях. Так как наше мероприятие было посвящено дню 8 марта, наши другие девушки, которые хотели поучаствовать, ездили в Витебск, в Элект, ездили в Борисов, и, соответственно, по этой причине девушек было чуть меньше. Возможно, мы учтем этот момент, может быть, в другие года мы назначим другую дату, чтобы наши женщины, девушки были посвободнее.
5: Но в целом с желанием откликнулись участницы.
4: Было разработано положение. Это положение мы прислали во все филиалы. Начальники донесли до сотрудниц данное положение. И уже по желанию и по пониманию девушек они могли оставить заявку, связывались со мной. И дальше я уже их направляла. Какие этапы, рассказывала, предлагала свою помощь. Но вы знаете, помощь сильно им не нужна была. У нас девушки самостоятельные, творческие. Ну и тем самым вот так вот у нас все сложилось.
5: В международных конкурсах республиканских, городских конкурсах красоты. Есть всегда титул первая вице-мисс, вторая вице-мисс. В вашем случае это были все леди чего-то. Почему решили не вводить помимо первое место, второе, третье?
4: Наша задача была определить леди Байэлектрику, главную женщину нашего предприятия, в том числе и из филиалов. А другие номинации мы решили присваивать девушкам, так как каждая из наших сотрудниц, девушек, она по-своему интересна, уникальна. Мы хотели в праздник весны подарить всем хорошее настроение и, опираясь на их личное качество, присвоить каждый титул. Ведь любой женщине, девушке приятно быть частью чего-то. Я хотела бы сказать всем участникам, огромное спасибо за участие. Вы все молодцы, вы все лучшие, так как вы решились поучаствовать в таком пилотном проекте. Вы для меня и для зрителей, и для жюри открылись с новой стороны. Я вам желаю женского счастья, красоты, чтобы все ваши мечты сбылись, цели ваши реализовались. Вы прекрасны.

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
11: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Всем привет! В прямом эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс». 14 часов 35 минут московское время. И на календаре у нас 11 апреля 2025 года. В общем, все вроде бы координаты временные сообщил. И осталось сообщить только, что сегодня, в ближайший час, с вами будут ведущие программы Марьяна Цвит. Марьяна, привет!
1: Всем привет!
0: И меня зовут Сергей Пищальник. Очень рад вновь встретиться с вами, дорогие наши радиослушатели. Какие у нас новости? Вот у нас погода примерно как в начальной песне тоже. Москва тут в этом плане может, наверное, поконкурировать с Питером. У нас было минус 5, минус 6, выпало снега больше, чем, наверное, за всю зиму. Сейчас это все тает, и вот Марьяна прямо сейчас получает оперативную сводку о погоде на следующую неделю. Марьяна, что там нас ждет?
1: Да, буквально только что уведомление на телефон, что на следующей неделе потеплеет до плюс 21 и почти без осадков. Ну, прямо не верится в такое. Да. Наверное, опять врут.
0: Это Москва, детка. Ну что ж, песню мы в начале эфира выбрали не случайно и не только от того, что у нас такое погодное настроение, а есть у нас еще причины поставить песню про Питер, но об этом в нашей основной рубрике.
2: Есть тема.
1: Да, говорить мы сегодня будем, как ни странно, об интеллектуальном спорте. И по такому поводу в гостях у нас сегодня один из основателей и идейных вдохновителей Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля ВОС, советник по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами аппарата ректора РГПУ имени Герцена Владимир Валерьевич Казанкин. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята, здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Рады вас слышать в нашем эфире. Не первый раз вы у нас в эфире, но мы всегда рады и уверены, что вам всегда есть что нашим слушателям рассказать. Этим, собственно, и займемся, но прежде чем мы начнем наше интервью, я хотел бы напомнить, что мы в прямом эфире, и в этот самый прямой эфир нам можно звонить по бесплатному номеру 8 800 100 00 15, а также вы можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, будем очень-очень рады. Ну и что ж, приступаем. Владимир Валерьевич, у нас буквально вчера завершился прием заявок на 9-й Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС. У нас будет 22 команды из 19 регионов. Очень хорошие показатели. Но хотелось бы, наверное, в начале программы вернуться к истокам. Расскажите, с чего все начиналось в истории фестиваля?
3: По поводу показателей, я бы сказал, что они рекордные, и, в общем-то, мы прогнозировали эту историю, даже вот когда мы так, скажем так, еще в январе, когда пришло письмо в Герценский университет о проведении этого фестиваля, мы понимали, в том числе и с вами, что будет аншлаг. И это понятно, ведь у нас две такие значимые даты, это и столетие Всероссийского ордена Красного Знамени Общества Слепых и 80-летие Великой Победы, и есть еще много значимых юбилейных событий как в мире спорта, так и культуры вообще в общественной и политической жизни, поэтому этот фестиваль вызвал такой ажиотаж. А начиналось все на Курской земле в бытности моего студенчества, когда я был студентом Курского музыкального интерната слепых. Мы с моим первым тренером Романом Евгеньевичем Иноземцевым, кстати, он в составе команды приедет к нам на фестиваль в этом году. Вот эту идею задумали. Все, конечно, шло сначала через КИСИ, мы играли в КИСИ, потом мы поняли, что мы хотим чего-то другого, и не понимали, чего мы хотим. Это было спортивное «Все, что, где, когда». Это была игра «Brain Ring». И на первом фестивале была еще такая игрушка «Интеллектуальный калейдоскоп», которая позднее трансформировалась в «Кекро Баттл». Ну вот как-то вот так все это начиналось.
0: А в каком году первый фестиваль прошел?
3: Тут вообще интересная история. Официально первый фестиваль прошел в 2017 году в декабре. Но если говорить вообще об истоках, то я бы отметил первых два открытых Кубка Москвы в 2015 году и в 2016 году. Мы с Василием Викторовичем Дрозиным эту историю тогда очень хорошо запустили. И опять же, по реакции команд, по количеству участников, мы поняли, что есть потребность людей играть вот именно в такие варианты игр. Ну и в дальнейшем нас поддержал и Алексей Борисович Колосов, и руководство КФРК, ну и, соответственно, центральное управление, которое пошло на встречу, утвердило наш фестиваль, его регламенты, положения и внесли их в программу презентационных мероприятий Российского общества слепых.
0: А я правильно понимаю, что инициатором проведения первого фестиваля, ну и, собственно, его организации были вы?
3: Я бы сказал бы не то, чтобы я конкретно, да, здесь нельзя говорить о том, что кто это был конкретно, я или Василий Викторович, или Роман Ильич. Это была команда инициативных людей. Ну, безусловно, скажем так, отдать должное нужно Василию Викторовичу. Он болеет за «Локомотив», и он в какой-то степени был паровозом во всей этой истории с точки зрения КФРК и продвижения этой идеи центрального управления. Здесь, на месте, в Санкт-Петербурге, я уже стабилизировал студентом РГПУ имени Герцена, убеждался дружать нас с этой идеей Алексея Борисовича Колосова, председателя нашей региональной организации и, соответственно, полномочного представителя президента ВОЗ по Северо-Западному федеральному округу. Ну и когда у нас в 2017 году эта история вышла уже на завершающую стадию, у РГПУ имени Герцена сложились очень хорошие отношения с культурно-спортивным реабилитационным комплексом, с Санкт-Петербургской региональной организацией, они выставлены были уже давно. И мы заключили трехстороннее соглашение сначала о социальном партнерстве, что позволило нам реализовывать этот и другие проекты. Ну и в 2017 году все это началось. Так что здесь я бы не стал бы говорить о том, что пальма первенства была именно моя.
1: Фестиваль очень стремительно набирает популярность. И в этом году вот уже подали заявки на участие 22 команды из 19 регионов нашей страны. А скажите, с какого количества команд все начиналось в 2017 году?
3: А в 2017 году, если мне память не изменяет, начиналось с 11 команд. Причем все команды были представлены из разных регионов. Тогда, я помню, была команда «Убойная сила» из Саранска. Тогда была команда из Москвы, инсайд-компания, ну, они потом в дальнейшем разделились, это стали две команды «Знак ответа» и «Ботанический сад», но тогда они были, скажем так, в одной команде, лидеры этих команд, и показывали интересные результаты. Были «Пермские медведи», кстати, первые чемпионы нашего фестиваля «Санкт-Петербург». Ну, вот так, на скидку, наверное, это вот те команды, которые попадали в призы на тот момент. А так было 11.
0: Ну и с количеством, с расширением количества команд, естественно, и расширялась география. Расскажите об этом поподробнее.
3: Нет, география — это вообще, можно сказать, мы все гештальты уже закрыли. У нас была команда из Владивостока даже. И как ни странно, она была...
0: Есть команда из Калининграда, да?
3: Калининград — это нет. Калининград — это другая история. Калининград — это рядышком с нами. Тут чего им лететь-то? Сели на самолеты прилетели. Когда Владивосток для нас долетел, и еще это был, тем более, 2020 год.
0: Я имею в виду, что все границы, от границы до границы, как говорится.
3: Ну, с запада на восток, да. Ну, так мы еще с севера на юг у нас есть. Да, так это гештальт, к нам еще Мурманск не проезжал с Архангельском. А с югов, наверное, ну, может быть, если только Ростов, потому что Крым у нас был и сейчас приедет, Краснодар, вообще практически постоянные участники. Поэтому география очень обширная. И самое главное, что фестиваль даже в бытность пандемии, мы, конечно, его перенесли, он должен был состояться в апреле, но, как вы помните, у нас был локдаун тогда, и мы его провели в итоге в ноябре. Ну, как ни крути, все равно мы выполнили все условия положения. У нас было представлено не 10 команд, а 8, но они были из 5 разных регионов, поэтому
0: все пока... Ну, тогда год был тяжелый, тут уж ничего не сделаешь, в принципе. И это тоже хорошо.
3: Но даже тогда, популярность интеллектуальных игр позволила провести это мероприятие, не выходя за рамки положения.
0: А фестиваль всегда проходил в Санкт-Петербурге на базе РГПУ имени Герцена?
3: Первый фестиваль прошел, конечно же, в КФРК. Это так и должно быть по всем правилам игры. А в дальнейшем, да, он проходит на базе Российского государственного университета. Это уже, получается, будет проходить 8-й раз подряд. И здесь нужно отметить именно лояльность и поддержку администрации Герцогского университета. Сейчас конкретно этим вопросом всегда координирует наш ректор Сергей Валентинович Тарасов, который обращает очень пристальное внимание на все, что связано и с интеллектуальными играми, и с интеллектуальными играми для инвалидов, в том числе по зрению, в частности.
1: А в формате проведения фестиваля произошли какие-то изменения с первых фестивалей?
3: Да, как я уже вначале говорил, произошли определенные изменения. Где-то они были вынуждены, и даже скорее не где-то, а они, скорее всего, всегда были вынуждены. Изначально мы вместо нашей группы отрабатывали, у нас игра была интеллектуальный калейдоскоп, и мы ее специально делали за счет того, что в игре должны играть команды только из 6 человек, ни меньше, ни больше. Но впоследствии мы уже поняли, что не все команды по финансовым соображениям могут себе позволить участие именно 6 игроков. Иногда приезжают и по 5 человек, и по 4. И мы ее переделали в тетрабаттл. То есть мы взяли самые лучшие, интересные, на наш взгляд, известные практики, свои игры, добавили вопрос аукцион. Ну и, в общем, получилась такая достаточно, на наш взгляд, зрелищная, интенсивная игра, которую мы назвали тетрабаттл, в которой могут играть 4 человека. Кроме того, в то время, когда у нас была история с пандемией, даже бы я сказал, не только с пандемией, но и со специальной военной операцией связанной, мы также вносили изменения в программу проведения фестиваля, и игры, которые мы проводили, тоже теперь определенную трансформацию. У нас появилась игра «Эрудит Лото». Ну, это, скажем так, некий аналог телевизионного «Угадания леди», когда задается вопрос и дается 4 варианта ответа, нужно было выбрать правильный. И свою игру мы перевели в письменный формат. То есть мы играли не на кнопках, а играли письменно. То есть задавались также вопросы, и команды отвечали письменно на эти бланки.
0: Да, Владимир Валерьевич, у нас есть активные слушатели сегодня, и у нас есть даже уже один звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте.
4: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, Владимир Валерьевич. Это Владимир, команда «Знак ответа». Очень рад услышать эту передачу. Хочу вернуться к 2019 году, ведь тогда команд могло быть и больше, но коронавирус нас очень подвел. А вообще 22 команды – это круто. И мы рады, что мы снова можем участвовать в фестивале. Собственно, хотел бы пожелать фестивалю, естественно, удачи нам всем. И если кто-то слушает из новичков, сказать, что ничего страшного в этом нет, бояться не надо. Надо быть уверенным в себе. Все будет нормально.
0: Да, Владимир, спасибо вам огромное, и мы увидимся уже в ближайшие, через 2 недели, получается, на играх.
1: Спасибо за звонок.
4: Да, с удовольствием буду ждать этой встречи, и мы вся команда будем ждать.
0: Да, спасибо за звонок, всего вам доброго. Да, это здорово, конечно, что у нас есть звонки от наших, я бы не побоялся этого слова, постоянных, да, Владимир Валерьевич, участников фестиваля.
3: Ну, я думаю, что я понимаю, о каком Владимире говорить, раз Владимир сам не назвал свою фамилию, я не буду ее тоже называть в эфире из этих соображений. Но думаю, потом приедут, когда мы убедимся, что я был прав или я ошибся.
0: Да, мы встретимся с Владимиром и узнаем. Мы остановились на том, что на изменениях, да, в фестивале, и вы коснулись игр. А скажите, пожалуйста, какие игры интеллектуальные на фестивале ждут в этом году участников?
3: Традиционно в этом году мы вернулись в прошлом году к старой такой веброй формации. Единственное, что в связи с тем, что или когда спортивные и брейн-ринг, эти, скажем так, бренды имеют теперь уже владельцев, и что чтобы не нарушать авторские права, мы изменили чуть-чуть правила игры в спортивной версии игры, что где, когда, и в спортивной версии игры Брейн-Линг. Соответственно, изменили название. У нас получилось 1 минута на все и СБП. Но это не система быстрых платежей, хотя кому-то это было бы, наверное, интереснее. А смело, быстро, правильно, да. Вот. И, соответственно, если говорить старым игрокским языком, это спортивная ЧДК, спортивный Брейн и Тетра Баттл, а если у нас не реальный фестиваль, то это 1 минута на все, СБП и Тетра Баттл.
0: Да, спасибо, Владимир Валерьевич. Я хочу напомнить все-таки, что у нас идет прямой эфир, и вы, наши дорогие радиослушатели, можете так же, как и Владимир, позвонить нам в эфир по номеру 8 800 100 0015. Также можете нам писать смс-сообщение, сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Пишите, звоните, мы будем рады вас услышать. А мы продолжаем, и давайте поговорим о том, проходят ли команды, участники фестиваля какой-либо отбор? Вообще процедура участия в фестивале, какова она? Что нужно сделать?
3: Ну, я не знаю, насколько в региональных организациях проходят отборы или нет. Я могу сказать, что у нас в Санкт-Петербурге мы за последнее время выставляем 4 команды. Периодически состав этих команд меняется, и не всегда это наша инициатива, но об этом позже. Вот. А что касаемо положения, то там каких-то квалификационных предварительных требований нет, отборочных игр нет, хотя мы понимаем, что, возможно, со временем это к этому придется приходить, но здесь существуют, опять же, экономические реалии. В общем-то, региональная организация вправе сама выставить до 3 команд на всеобщественный фестивальный фестиваль. И понятно, что если бы финансы позволяли у регионов отправлять по 3 команды, наверное, бы эти 3 команды и ездили, потому что они действительно интеллектуальные игры очень популярны. Но, к сожалению, опять же, не у всех вообще региональных организаций есть возможность отправить команду, отправляют, как правило, по одной, иногда, в очень редких случаях, по 2. И вот по каким критериям определяется команда из регионов, здесь мне сказать сложно. Хотя мы понимаем прекрасно по результатам, что не всегда приезжают, к сожалению, опять же, сильнейшие команды.
0: Да, я позволю себе тоже свои 5 копеек вставить. Насколько я знаю, что в некоторых регионах имеются, особенно в крупных городах, по нескольку команд, и даже проводятся между ними внутренние местные, как говорится, игры. И если это можно, наверное, считать отбором, то будем так считать.
1: Да, команды стараются, готовятся. А скажите, Владимир Валерьевич, а какова роль жюри на фестивале и кто входит в его состав?
3: Ну, знаете, если перефразировать известную фразу из общего Виссарионовича Сталина, помните про то, неважно, как голосуют, важно, как мы считаем. Так вот, здесь можно сказать, неважно, как вы ответите, важно, как они посчитают. Это, конечно, шутка, но на самом деле, роль жюри и роль ведущих на нашем фестивале, она во многом всегда определяющая, потому что не всегда команды соблюдают правила, и это всегда фиксируется как секундантами, так и членами жюри. Не всегда команды дают сразу же ответы, которые попадают в авторские критерии. И здесь опыт ведущих, опыт игрового и апелляционного жюри играет тоже первостепенное значение. Скажем так, прорывом в судейском корпусе стало то, что мы, начиная, по-моему, с 22 или 23 года, начали приглашать, и за что им огромное спасибо, Евгения Владимировича Паникарова. Это сертифицированный арбитр Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», причем один из немногих арбитров сертифицированных. И вопрос с зачетами, ответов, с апелляциями, связанными как раз вот по спортивной версии «Что, где, когда», сначала, потом по 1 минуте на все, у нас споров от команд стало, скажем так, гораздо меньше, несогласий с зачетами или не зачетами ответов. Что касается игр СБП и Тетра Баттл, здесь мы тоже стараемся максимально все прописать ведущим, но специфика игр такая, что решение на площадке принимают ведущие. И здесь вот, опять же, его опыт, его роль, его уровень подготовки также играют первостепенное значение. Поэтому у нас, в общем-то, судьи решают все. И здесь нужно задавать вопрос, а судьи кто?
0: Не будем задавать, да, такой вопрос?
1: Не будем, да. Вы сказали, что...
3: Почему? Можем задать. Нет, вы можете задать эти вопросы. Мы всегда готовы ответить на этот вопрос, потому что нам, мы никогда ничего не скрываем. Если у нас есть какие-то определенные сложности, мы об этом говорим. Если у нас бывало такое, что на фестивале такие форс-мажоры происходили, думаю, что мы еще об этом поговорим чуть позже.
1: Вы сказали, что команды не всегда соблюдают правила. А скажите, часто ли или вообще было такое, что ловили команды на том, что они прибегают к помощи всемирной, так сказать, сети интернет, чтобы найти...
3: Было и такое, да, ну, то, скажем так, не то чтобы прям вот конкретно прибегали, просто команды, когда мы понимаем, что в руках у кого-то оказывается гаджет, это сразу пресекается. То есть неважно, человек куда-то вошел, куда-то вышел, там, в интернет, не в интернет, мы сразу говорим о том, что, ребят, будьте так добры, вот есть правила, давайте вы лучше вообще телефоны уберете. И на самом деле были случаи, когда мы спросили о том, что ждут важных звонков, мы говорили, ребят, ну, если вы ждете важного звонка, покиньте зал, дождитесь, потом вернетесь в перерыве. А это касается именно нарушения правил именно в интернете, если вы имеете в виду доступ к информации в сети. Но были другие нарушения.
0: Ну, не будем о грустном, давайте вернемся.
3: Да почему? Нет.
0: Мы можем и погрустить, да?
3: Нет, здесь надо как раз акцентировать внимание на том, что очень часто команды, скажем так, не вовремя сдают ответные бланки в игре одной минуты на все, и потом начинают возникать вопросы, почему мы правильно ответили. Но я хочу здесь обратить внимание, что всегда нужно поднимать руку с ответным бланком до слова «ноль». Лучше это, чтобы делать заранее. И опять же, у нас потом начинают говорить, вот давайте мы посмотрим трансляцию, мы, возможно, там подняли раньше или мы подняли позже. Я хочу сразу объяснить, что трансляция ВКонтакте, которая будет у нас и в этом году, сеть интернет, да, она не является у нас светом, при котором принимают такие или иные судейские решения. То есть это не аналог футбольного ВАР, чтобы было понимание. Мы не прибегаем к помощи видеотрансляции. Мы просто транслируем эту историю для того, чтобы люди могли видеть, что происходит в зале, могли слышать, что происходит в зале, чтобы понимали уровень вопросов и чтобы понимали возможности своего участия с точки зрения целесообразности поездки на наш фестиваль, показания тех, чтобы показать те или иные результаты. Вот этот момент я хотел особо обратить внимание сейчас.
0: Ну, а если уж продолжать о грустном, были случаи дисквалификации команды или участника?
3: Да, к сожалению, такие случаи были, но, опять же, мы всегда открыты, и мы никогда этого не скрываем. Почему? Мы стараемся очень жестко соблюдать все требования, положения, регламентов, и что касается сроков подачи заявок и их изменений. К сожалению, в 2021 году нам пришлось дисквалифицировать команду за то, что за 2 дня до фестиваля была изменена заявка. Приехали абсолютно играть. Ну, если не все, то полкоманды других людей. Когда мы сделали замечание, ну, команда, скажем так, несоответственно среагировал, и в итоге нам пришлось прекратить участие этой команды в фестивале.
0: Ну, я считаю, такое тоже нужно на это акцентировать внимание, чтобы было другим ясно, что их ждет, если вдруг они решат таким же образом поступить.
3: Ну, мы в дальнейшем, чтобы такого стараться избежать, ведем, как говорится, профилактическую работу, плюс у нас сейчас мы стараемся, чтобы количество представителей оргкомитета на фестивале находились, во-первых, были все на каждой площадке, во-вторых, чтобы было достаточное количество в случае принятия каких-то таких очень сложных, я скажу, может быть, где-то противоречивых решений или неоднозначных решений, чтобы это было именно принято большим количеством, большим количеством людей из оргкомитета. Это действительно, на самом деле, не хочется никого дисквалифицировать, не хочется никого наказывать, и у нас нет задачи, скажем так, быть серверами, но иногда команды вынуждают. Иногда это случается, потому что игра захватывает, азарт, эмоции. Иногда люди, к сожалению, мы должны констатировать целенаправленно быть на нарушение правил. И вот здесь вот это уже любые, скажем так, дальнейшие инсинуации, которые считают неприемлемыми.
0: Да, спасибо, Владимир Валерьевич. Я предлагаю нам немножечко отдохнуть и прерваться на песню. Я не...

0: было. И раз, два, три.
1: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
2: В прямом эфире продолжает свою работу программа «Молодежный экспресс». Мы сегодня беседуем об интеллектуальном спорте и, в частности, о Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале ВОС, который состоится уже буквально через две недели, 25-26 апреля 2025 года в РГПУ имени Герцена, это Санкт-Петербург. И беседуем мы сегодня с Владимиром Валерьевичем Казанкиным. Владимир Валерьевич, и, наверное, продолжим говорить о фестивале. Расскажите, пожалуйста, как фестиваль помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями по зрению?
3: Ну, знаете, я могу сказать только на своем опыте, как он мне помог. Ну, во-первых, у меня огромное количество товарищей по проведению, по организации этого фестиваля. Мне это позволяет налаживать контакты со студентами, мне это позволяет коммуницировать с интересными людьми и находить те или иные новые решения, как...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
4: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Великие слепые. Чудесный ребенок Стиви

0: Ему за 60, а он по-прежнему любит ухаживать за дамами, целовать им ручки, делать комплименты и наигрывать мелодии, чтобы завоевать их сердца. Ведь представительницы слабого пола вдохновляют его на создание хитов. Его композиции звучат и в латиноамериканских кварталах Нью-Йорка, и в Карнеги-Холл. Это знаменитый Стиви Уандер, человек с нелегкой судьбой, но волевым характером.
1: Когда-то он приезжал в Москву, опаздывал на концерт, и на сцену вышла Алла Борисовна Пугачева. Я на разогреве у Стиви Уандера. Он задерживается. Но ему можно опаздывать, и мы его подождем. В ту минуту с Примадонной согласился весь зал. Таких людей, как Стиви, можно ждать вечность и, увидев, вспоминать всю жизнь.

0: Его настоящее имя Стиви Джуткинс. Он родился 13 мая 1950 года в городке Сагина на Среднем Западе. Малыш появился на свет в больнице для бедных, где не хватало медицинского оборудования и персонала. Врачам и медсестрам приходилось работать несколько смен подряд. Они уставали, но все равно пытались помочь всем, кто нуждался в их помощи. Стиви появился на свет на полтора месяца раньше положенного срока. Врачи не надеялись, что он выживет. Казалось, дни его сочтены. Однако мать малыша, Лула Мэй Джаткинс, женщина решительная и сильная, не уставала повторять врачам: он выживет, чего бы это ему ни стоило. Так как малыш был недоношенным, сосуды его глаз не успели развиться. Они оказались слабы для того, чтобы воспринимать солнечный свет. Стиви поместили в инкубатор. Воздушная смесь с большим содержанием кислорода, которая в нем находилась, еще хуже сказалась на глазах. Мальчик ослеп навсегда.
1: Глупо обижаться на судьбу, глупо ныть, а еще глупее – жалеть себя. Просто забудь о том, что твои глаза не видят, и живи, как все. Только намного лучше, намного интереснее, говорила мать Стиви Лула. Она решительно была настроена поднять сына на ноги самостоятельно и даже не подумывала бросить его, учитывая, что у нее к тому времени уже было двое детей. Совсем не ладились отношения с мужем, и она развелась с ним. Затем уехала с ребятишками в другой город, индустриальный Детройт. Там было проще устроиться на работу. В скором времени Лула познакомилась с довольно симпатичным парнем и завела роман. Ее избранник оказался одним из многочисленных трудяг. Он отдавал жене большую часть зарплаты, оставляя себе лишь несколько монет на кружку пива. За него-то Лула и вышла замуж. У Стиви появилась новая фамилия – Моррис, а в придачу – сводные братья и сестры. Чтобы прокормить себя, ребятишкам приходилось подрабатывать, а иногда и воровать. Как-то их заметили у доков, откуда они втихаря брали уголь для растопки домашней печи.

0: Для своих детей Лола выработала отличную стратегию воспитания. Меньше ласки, больше самостоятельности. Она не боялась оставить Стиви одного дома. Не волновалась, когда он подолгу гулял во дворе и поздно приходил домой. «Он очень самостоятельный парень», – уверяла она соседей, которые подчас переживали за Стиви больше, чем Лула. Он сам научился одеваться и полностью обходиться без посторонней помощи. Еще несколько лет, и он захочет жить отдельно.
1: Уже тогда окружающие заметили, что у Стиви феноменальный слух. Он ловко определял, где находится человек и что он делает. В такие минуты окружающим казалось, что Стиви отлично видит. Лула непостижимым способом добилась того, чтобы ее сын научился угадывать форму и цвет предмета.
0: Я долго ему рассказывала, что наш мир цветной. Трава зеленая, молоко белое, солнце желтое, небо голубое. И он запоминал. Иногда мне казалось, что в своей голове он рисует целые картины, а в его палитре красок с каждым днем появляется все больше новых оттенков, вспоминает Лула. Она старалась сделать так, чтобы Стиви не чувствовал себя ущемленным. Для этого Лула научила сына читать обычные книги. Дело в том, что пальцы Стиви отличались необыкновенной чувствительностью. Упорные тренировки под наблюдением матери развили эту способность. Не поверите, но мальчишка на ощупь различал буквы и шрифты. «Отдавать его в школу для слепых – это значит перечеркнуть все его будущее», – говорила Лула.
1: Она и слышать не хотела родственников, советующих ей перестать уделять столько внимания сыну. Устроив скандал в администрации школы, что находилась рядом с домом, она все-таки добилась, чтобы ее сына взяли именно туда. И то Стиви пришлось пройти испытание, прочесть перед директором несколько предложений. Только после этого преподаватель понял, что перед ним гений. Необыкновенная способность Стиви распознавать звуки сначала пугала сверстников, но вскоре они поняли, насколько ценен его дар. На баскетбольном поле он безошибочно определял, у кого находится мяч. Стиви мог с легкостью поймать его на лету. За такие способности он получил в школе кличку «Летучая мышь». Так Стиви завоевал авторитет среди сверстников. Его слепота нисколько их не смущала. Всей компанией они обожали ходить в кинотеатр, и никому не приходилось объяснять Стиви, что происходит на экране. Подчас он был даже внимательнее своих друзей. Они любили поглазеть на красивых актрис, а он хотел уловить суть картины.

Музыкальные способности у Стиви обнаружились совершенно случайно. Он был еще малышом и ходил пешком под стол. Однажды Стиви пришел на кухню к матери. Видя, что она занята и пока не может уделить внимание сыну, он присел на уголок табурета. На столе сушились перевернутые кастрюли. Стиви нащупал их и ударил по одной из них. Звук был приглушенный. Тогда он ударил по другой. Она зазвучала иначе, чем первая. И тут мальчик начал бить по донышкам все сильнее и сильнее. То по одной кастрюле, то по другой. Лола уже давно перестала заниматься своими делами и внимательно следила за сыном. Как только он закончил свою музыкальную вакханалию, Лола погладила его по голове, поцеловала в макушку и произнесла: «Быть тебе музыкантом». На свой 9-й день рождения Стиви получил в подарок губную гармошку. Это был первый музыкальный инструмент, который он держал в руках. Его радости не было предела.

Потихоньку музыкальных инструментов в квартире Стиви становилось больше. Однажды соседи при переезде решили оставить мальчику пианино. В другой раз ассоциация местных предпринимателей, зная о способностях Стиви, подарила ему ударную установку. Свои музыкальные способности мальчик развивал, слушая радио. Он пытался повторить за Рэем Чарльзом и Сэмом Куком. Помогали и занятия в церковном хоре. Как только находилась свободная минутка, он тут же наигрывал мелодию. Стиви мог остановиться на улице, достать губную гармошку и пытаться сочинить композицию, сидя на тротуаре. Он не замечал, что вокруг него уже собралась целая толпа людей. Ему не было до этого дела. Он наслаждался музыкой, а не пытался привлечь внимание или заработать звонкую монету. Слухи о том, что в городе появился слепой музыкант-самоучка, разлетелись молниеносно. Им заинтересовались солидные люди из шоу-бизнеса. Как-то в церковь, где пел Стиви, в воскресенье зашел Джеральд Уайт, брат знаменитого Ронни Уайта из группы «The Miracles».

Джеральд был поражен голосом темнокожего паренька в темных очках. Он пригласил Стиви к себе домой и познакомил с продюсером Брайаном Холландом. Тот был знаменит своим чутьем на молодые таланты. Брайан попросил Стиви наиграть ему что-нибудь.

Брайан не дослушал до конца. Его переполняли эмоции. «Эй, парень, ты чудо!» – похлопал он по плечу Стиви. «Я бы посоветовал тебе взять псевдоним Уандер». Так на английском звучит слово «чудо». «Кстати, ты не против заключить со мной контракт?» Так Стиви получил свой псевдоним и подписал миллионный контракт. В то время ему было всего 10 лет. Для ребенка эта встреча оказалась судьбоносной. У него появились деньги, на которые он мог позволить купить себе что-то большее, чем губная гармошка. К примеру, пианино, банджо, гитару и барабаны. Он хотел

0: попробовать все, почувствовать звуки всех музыкальных инструментов мира, но контракт накладывал и свои обязательства. Стиви пришлось забросить школу, чтобы иметь возможность гастролировать и давать концерты по всей Америке. Уандер работал в компании с именитыми музыкантами. 4 месяца турне с Марвином Гейем, группой The Supremes и The Marvelettes. 94 концерта и всего 3 дня выходных за это время. Тут взрослые часто опускали руки, а маленький Стиви всегда смотрелся бодро. Он успевал даже сочинять песни в гастрольном автобусе, когда его старшие коллеги мирно посапывали. В общем, мальчишка быстро адаптировался в большой и дружной семье. Вскоре даже принял привычный для всех сегодня облик. Он надел строгий костюм с галстуком. И с тех пор на сцене его в другой одежде не увидишь. Он всегда элегантен.
1: В то время как сын колесил по стране, Лола сидела дома. Наконец-то мать могла бросить работу, радовался Стиви. Но Лола думала о будущем своего сына. Для матери на первом месте была его учеба, а не музыка. И тогда продюсер Брайан Холланд уговорил Лолу отдать Стиви в частный интернат для слепых детей. Дескать, там он сможет по специальной программе наверстать упущенное. И Лола сдалась. А вот Стиви был против такого решения. В отместку он нарушал распорядок дня в интернате и даже грубил преподавателям. Как-то Стиви сбежал из интерната, спрыгнув с 4-го этажа, чтобы купить себе чипсов. А когда возвращался, перепутал окна и залез в спальню к девочкам. После этого случая за ним закрепилось прозвище «Ловелас».

Стиви был очень влюбчивым. В 15 лет в душу к нему запала одна особа. Это была конопатая девчонка по имени Энджи. Больше всего Стиви нравился ее мелодичный голос. Он мог часами слушать его, представляя в голове, как Энджи выглядит. Изредка она позволяла ему прикасаться к ее лицу. И тогда он проводил руками по ее надбровным дугам, векам, острому носику, губам. Он рисовал ее портрет в уме. И в это же самое время к нему приходила музыка.

мировых хитов, которые заняли свое место в строчках хит-парадов. Это было только начало. Каждая девушка, которая оставляла след в его сердце, становилась и его источником вдохновения. Когда он действительно испытывал сильное влечение к партнерше, рождались такие романтичные вещи, как «Angel Girl» или «My Cherry Amber». Стиви знал особый подход к представительницам слабого пола. Он обожал разыгрывать девушек. Сначала расспрашивал знакомых об обстановке в комнате, куда собирался зайти. Затем появлялся в ней и советовал сделать перестановку или изменить дизайн. Дамы открывали рот от изумления, а чернокожий паренек в очках говорил им что-то вроде: «Вам очень идет эта малиновая кофточка. Единственное, я бы расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы была видна ваша красивая шея». После такого фокуса любая готова была с ним пококетничать и даже согласиться выпить чашечку кофе. «Я влюблен в жизнь и во всех девушек одновременно. Зачем же мне жениться?» — задавался вопросом музыкант.

Но все-таки женщины волновали его меньше, чем карьера. С возрастом Стиви становился серьезнее. Встреча с Мартином Лютером Кингом перевернула все его восприятие белого и черного мира. Он стал интересоваться политикой, но продюсерская компания Motown, на которой он работал, уготовила ему иную роль. Не секрет, что глава компании Горди был обыкновенным расчетливым бизнесменом. Он не хотел, чтобы Стиви стал музыкальным борцом за права чернокожего населения. В первую очередь он видел в произведении Хуандера товар. Эту же позицию поддерживал и новый музыкальный директор Стиви, Джин Кис. Но у Андера были другие планы. И он об этом заявил открыто. «Когда мне исполнится 21 год, я собираюсь взять под контроль свою карьеру. Мне кажется, вы меня неважно знаете и плохо представляете, чего я хочу». История умалчивает. Восприняли всерьез тогда боссы заявление молодого музыканта. Но, как он и обещал, после совершеннолетия Стиви расторгнул контракт с компанией Motown. В результате Уандер получил причитающиеся ему $1 миллион. А вот лейбл, в свою очередь, заработал на нем за прошедшие 8 лет никак не меньше 30 миллионов. А теперь поподробнее расскажем о том, за что именно люди готовы были выложить зеленые купюры компании Motown. Первая песня, записанная в 1962 году, не имела успеха. Но продюсер Горди верил в звезду Уандера и предложил ему обратиться к джазу. На свет появился альбом «Jazz Soul of Little Stevie Wonder». В нем Стиви выступил в роли целого биг-бенда с фортепианными и органными партиями, ударными и гармоникой. Надо признаться, что выдающегося в альбоме было мало. Композиции не запали в душу слушателям, их сложно было насвистеть. Но не за горами был успешный альбом «Fingerstyps 2». Впервые в истории Motown сборник возглавил американские поп- и R&B-чарты. Уже за это Горди безмерно должен быть благодарен Стиви.

Следующие попытки повторить успех «Фингерстюпсту» оказываются тщетными. Хотя там было традиционное соло Уандера на губной гармошке. И вот когда о Стиве, казалось, забыли, на свет появилась танцевальная композиция «Abide Everything All Right». Ее Стиви написал в соавторстве с Генри Косби и Силвией Мой. Появился и одноименный альбом. Сборник стал началом хитовой серии, продлившейся без малого 6 лет. Но в 60-х и 70-х репертуар Уандера все еще составлялся и одобрялся продюсерами. Они настаивали, чтобы Уандер исполнял исключительно поп-соул.

0: В это же самое время Стиви изменяет своим принципам. Он женится 14 сентября 1970 года. Его избранница Сирите Райт пела и сочиняла музыку. Может быть, она и не была писаной красавицей, зато обладала завораживающим голосом. Сирите рассказывала, что как только Стив проснулся после первой брачной ночи, он тут же побежал к синтезатору и начал что-то наигрывать. «Милая, синтезатор — это моя семья. Разве я могу не поделиться с ним впечатлениями?» — оправдывался Стиви.
1: Жена смотрела на увлечение мужа сквозь пальцы. А музыка отбирала у Стиви все его свободное время, оставляя Сирите лишь крохи. И дело было не в ней. Все женщины, с которыми Уандер был близок, жаловались на одиночество рядом с ним. Несмотря на это, трое из них родили от него двух дочерей – Айшу и Кейту, и сыновей – Мумтаза и Квейми.
0: «Мне говорили, что не все мои возлюбленные были писаными красавицами, но все они оказались страстными». Наверное, это как-то связано. Так зачем же мне видеть женские лица, если глубокий сексуальный голос говорит мне так о многом? Уверен Стиви.
1: Через полгода после свадьбы Сирите и Стиви переехали из Детройта в Нью-Йорк и поселились в роскошных апартаментах суперсовременного отеля Говарда Джонсона на Манхэттене, где в результате их совместных усилий были написаны три песни, среди которых «I Believe».

Все было прекрасно, не считая двух вроде бы несущественных проблем. Ненасытной любви Уандера к девушкам и обоснованной ревнивости его жены. Однажды Сириты поймала Стиви в постели с другой у себя дома, хлопнула дверью и подала на развод. Долгое время они поддерживали дружеские отношения. Стиви очень переживал, да так больше ни разу и не женился.

После разрыва контракта со Стиви Уандером глава Маутаун Берри Горди понял, что он потерял как минимум самую большую звезду своего лейбла, если не сказать больше. И тут же начал переговоры о возвращении Уандера в Маутаун. Результатом стал новый 120-страничный контракт. Благодаря ему Стиви Уандер получал полный творческий контроль над всем процессом производства будущих записей и права на собственные песни. Первыми пластинками нового Стиви Уандера стали «Music of My Mind» и «Talking Book».

Пластинка «Talking Book» произвела настоящий фурор. Она восторженно воспринималась слушателями и музыкальными критиками. Никогда ранее Уандеру не удавалось создать столь цельный альбом, целиком состоящий из хитов. В этом сборнике каждая песня была жемчужиной. Почти на все из них были выпущены кавер-версии других музыкантов: Фрэнка Синатры, Джорджа Майкла, Лайзы Минелли, Эллы Фицджеральд и Ларисы Долины. В «Talking Book» используется излюбленный Стиви синтезатор, а мелодии отличаются простотой. Трудно сказать, какой еще альбом даст наиболее полное представление о классическом звучании Стиви, чем эта пластинка. Она отличается удивительной гармонией, разнообразием, невероятным размахом и каким-то поразительным вдохновением. За две песни с «Talking Book» Уандер получил 3 премии Грэмми и в 2003 году вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала «Rolling Stone», где занял 90-е место. Одна из песен альбома, «Superstation», была исполнена Уандером в эпизоде популярного детского телешоу «Улица Сезам», вышедшем в эфир в апреле 1973 года.

1972 году Уандер открывал концерты роллингов, которые в то время были на пике популярности. А в 1973-м вышел альбом «Inner Visions». Публикой он был встречен на ура. «Inner Visions» возглавил рейтинг альбомов, созданных афроамериканцами, и стал четвертым в поп-чарте. В нем проявляется интерес Уандера к социальным проблемам американского общества. Песня «Living for the City» рассказывает о жизни в гетто. На церемонии Грэмми в 1974 году «Inner Visions» был назван альбомом года. В это время судьба еще раз устроила проверку Стиви. Накануне церемонии Грэмми на автомобиль Уандера упало увесистое дерево. Стиви в этот момент находился в машине. Он получил повреждение головы и оказался в коме. Но и на этот раз силы не покинули его. Он выжил. Этот случай сказался на его творчестве. В следующей записи 1974 года появился мотив смерти. Это удивило поклонников Стиви, которые привыкли к жизнеутверждающим мотивам. Но и другой Уандер понравился публике. Его альбом возглавил американский хит-парад.

Над новой студийной работой Стиви колдовал 2 года. В 1976 году на свет появился масштабный проект «Songs in the Key of Life». Общая длительность композиций, записанных на нем, 105 минут. Для Уандера это была самая дорогостоящая запись. Но критика отнеслась к ней неоднозначно. Одни зачислили ее в число мировых шедевров, другие критиковали за излишнюю вычурность. Композиция «Цар Дюк» была данью памяти ушедшему из жизни пианисту Дюку Эллингтону. Трек «Isn't She Lovely» Стиви посвятил дочери, а песня «I Wish» стала воспоминанием о детстве.

Альбом имел и еще одно важное последствие. Он стал той вершиной, с которой неизбежно начинается спад. С этим сборником завершился самый плодовитый и интенсивный период в творчестве музыканта. За следующие 3 года Уандер не издал ни одной новой записи. Только в 1979 году перерыв в дискографии завершился появлением новой пластинки –

Начало 80-х для Уандера было временем эксперимента. Он приступил к созданию новой пластинки и спел дуэтом с Полом Маккартни песню «Ebony and Ivory». В 1984 году он написал звуковую дорожку к комедии Джина Уайлдера «Женщина в красном». Эту работу нельзя было назвать полноценным альбомом Стиви Уандера, но в фильме прозвучала прекрасная лирическая композиция «I just called to say I love you».

Песне суждено было стать самым популярным и растиражированным хитом в биографии музыканта. Она стала его визитной карточкой, хотя критики назвали ее простой и даже глуповатой. Но этот хит завоевал, тем не менее, премию «Оскар» как лучшая песня из кинофильма.

2009 году Стиви Уандер получил престижнейшую награду в области поп-музыки из рук президента США Барака Обамы. Вручая премию имени Джорджа и Айры Гершвинов, Обама поблагодарил Уандера за создание стиля, прославившего американца. Сам президент признался, что является давним поклонником музыки Стиви. Он назвал его песни саундтреком своей молодости. В ответ Уандер признался: «Самое потрясающее для меня сегодня – это то, что мы живем в том времени и месте, когда Америка имеет возможность снова подняться в своем величии с помощью любви, заботы и твердости нашего президента». Уандера по-прежнему интересовала политика, а еще новейшие медицинские разработки. Несколько лет назад Стиви узнал об уникальной операции по восстановлению зрения. В сетчатку глаза должны были вживить микросхему и миниатюрную видеокамеру, с помощью которой передавались бы сигналы в мозг. Уандер был полон надежд и уже собирался опробовать новые технологии, однако передумал. «Что-то мне не хочется становиться чем-то вроде терминатора», – недоверчиво произнес Стиви и решил не экспериментировать. В этом году Стиви Уандер отпраздновал свой 61-й день рождения. За всю жизнь он ни разу не выдвигал обвинений против врачей, из-за ошибки которых потерял зрение. Уандер уверен, что это был Божий дар, ведь слепота позволила ему развить свои гениальные способности и познать многообразный мир музыки.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.
2: 25 лет творческой деятельности нашего коллектива не прошли бесследно. За это время нами были созданы примерно 90 оригинальных сценических номеров, включающих стихи и песни, танцы и видеоряды. И сейчас что-то ушло в далекое, а что-то осталось и продолжает жить. Например, номер, который вы увидите сейчас – ровесник коллектива. С ним мы впервые вышли на сцену, и с тех пор через него проходит весь женский состав танцевальной группы. Поэтический эпиграф к номеру – стихотворение одной из бывших участниц – Натальи Шевченко. Тоже остался неизменным. Кстати, Наталья сегодня тоже в зале, и я очень попрошу вас, дорогие друзья, поприветствовать ее аплодисментами. Наталья, это для вас. Спасибо. После всего сказанного, я думаю, что зрители, которые постоянно ходят на концерты шоу-группы, смогли бы сейчас объявить следующий номер не хуже меня. Да-да, вы все правильно догадались. Александр Суханов на слова Авсея Дриза «Зеленая карета». Поет вокальное трио шоу-группы «Премьер» Вера Вебер, Татьяна Аржиховская и Людмила Смирнова.
3: Я люблю это странное время, я люблю эти тонкие грезы, я люблю, когда лунное семя перечеркнуто веткой березы.
4: Как пленительны запахи мая, но тоской, уводящей на запад, за весенним закатом сгорает от листвы увядающий запах.
3: Что же это? Ошибка? Загадка? Снов вершина? Иль дух отомленье. Я люблю эти лунные пятна. Я люблю это странное время.

Большинство участников нашей группы – москвичи. Поэтому в программе всегда присутствует песня о Москве. И сейчас мы предлагаем вам послушать одну из них. А заодно с помощью слайд-шоу, которое подготовила Елена Володина, вспомнить, какой была наша столица в разные годы. Музыка Игоря Матвиенко, слова Михаила Андреева «Москвички». Поет Ирина Якушевич.

Юбилей – это маленькое путешествие во времени. И сейчас мы предлагаем этим воспользоваться. Правда, это не будет вояж по страницам истории коллектива, а просто маленькое весеннее путешествие на пару веков назад в один из провинциальных городков. Владимир Мигуля. Слова Михаила Танича. Аты-баты. Солист Станислав Минеев.

0: Раз, два, три, четыре. Налево. Раз, два, шагом марш.
1: Дорогие друзья, поверьте, любому коллективу всегда приятно внимание к его творческим успехам. Приятно, когда в зале много зрителей, а на праздниках, как у нас сегодня, есть почетные гости. И сейчас я с удовольствием представляю слово одному из них. Председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых Антон Викторович Федотов. Поднимайтесь к нам, Антон Викторович.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Конечно, от Московской городской организации Всероссийского общества слепых хотел бы поздравить шоу-группу «Премьер». Ну, 25 лет – это вот возраст, это показатель, потому что немногим творческим коллективам и даже известным группам удается просуществовать и протворить на сцене 25 лет. Но наши участницы молодцы. Безусловно, они всегда своим творчеством, своим единством, своим талантом приносят огромную радость нашим зрителям. Их концерты безграничны, они очень часто выступают на сцене КСРК ВОС. Я знаю, выезжают и в наши местные организации МГО ВОС, и ездят с гастролями иногда и в российские города. И... Ну, небольшой факт такой исторический тоже хочу рассказать. Даже участницы вот шоу-группы «Премьер» в свое время покорили спорткомплекс «Олимпийский», который, к сожалению, уже не существует, но в то время было очень культовое место. А именно мы проводили комплексную спартакиаду с департаментом спорта города Москвы. Ну, комплекс спартакиады – это когда участвуют все нозологии людей с инвалидностью. И на нас, как на общество слепых, поручили как раз творческую составляющую. И вот два представителя шоу-группы «Премьер» участвовали на соревнованиях по плаванию, делали музыкальное сопровождение. Так что исторический такой момент. Давайте поаплодируем ему. Ну и сейчас я бы хотел попросить нашу замечательную ведущую, очаровательную, прочитать адрес поздравительный для шоу-группы.
1: Уважаемые участники шоу-группы «Премьер», Московская городская организация Всероссийского общества слепых от всей души поздравляет вас с 25-летним юбилеем. 25 лет – это целая эпоха в мире искусства, и ваша группа стала ярким примером того, как талант, творчество и единство могут создавать настоящую магию на сцене. За эти годы вы покорили сердца тысяч зрителей, даря им незабываемые эмоции и впечатления. Вы прошли длинный путь от первых выступлений до сегодняшних грандиозных шоу. Каждый ваш концерт – это праздник музыки, танца и искусства, который становится мощным инструментом социокультурной реабилитации, социальной адаптации и духовного единения для незрячих москвичей и дарит радость и вдохновение всем, кто приходит на ваши выступления, которыми по праву гордится Всероссийское общество слепых. Спасибо за ваше мастерство, предоставившее незрячим москвичам возможность с восторгом насладиться великолепием вашего творчества. Желаем вам неиссякаемой энергии, новых творческих побед и свершений. Пусть каждый ваш проект будет успешным, а зрители продолжают любить и поддерживать вас. Пусть ваша группа «Премьер» еще долгие годы радует нас своим талантом и профессионализмом. С юбилеем, дорогие артисты! Мы гордимся вами и вашим творчеством. С уважением, председатель МГО ВОС Антон Викторович Федотов.
2: И сейчас, конечно, я хочу вручить этот адрес Людмиле Смирновой, руководителю группы. И небольшой подарок тоже от нашей Московской городской организации. Хочу пожелать просто чаще больше концертов. И, безусловно, все мы должны встретиться на юбилейном концерте к 50-летию шоу-группы. Дерзайте!
1: Спасибо! Большое спасибо Антону Викторовичу. А мы продолжаем наш концерт и небольшой рассказ про коллектив. Одно из любимых занятий нашего коллектива – путешествия. Но они любят не просто путешествовать, а совмещать выступления и экскурсионную программу. Благодаря собственному энтузиазму и поддержке КСРК группа уже побывала в Иваново, в Ярославле, Казани, Костроме, Рязани, Волгограде, Орле, Перми, Смоленске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Вологде. Но наш многолетний опыт показывает, что путешествовать можно и не сходя со сцены. Надо только правильно выбрать вид транспорта. Друзья, если вы готовы путешествовать вместе с шоу-группой, музыка Збигнев Куртич, слова Бориса Брянского. «Еду к тебе я трамваем», поет Ольга Попова.

0: Спасибо большое.
1: Ну что ж, по-моему, замечательно путешествовать на трамвае. А вы, друзья, скажите, куда бы хотели отправиться на трамвае? И вообще, готовы вы на нем путешествовать? Вот, слышу, смеются. Не очень, да, комфортно. А мне кажется, что очень даже неплохо вот так сесть, в окошко смотреть. Не знаю, как вам, друзья, но мне уже, честно говоря, надоела такая невесенняя весна. И хорошо бы найти трамвай, который отвез бы сразу в лето. Вот я бы так хотела попутешествовать. Давайте отправимся в летнее путешествие вместе с танцевальным номером «Про лето». Музыка Павла Есенина, слова Эрика Чентурия. «Про лето».

0: Спасибо.
1: А теперь поговорим немного о степени везения. Поверьте, в творчестве это не последний момент. За 25 лет сменилось 6 педагогов по вокалу. Среди них были выпускники, аспиранты и преподаватели различных музыкальных вузов и даже один заслуженный артист Чувашской республики. Сказочный номер 7 выпал на долю Киры Владимировны Погодиной. И поверьте мне, педагог она действительно сказочный, а точнее педагог от Бога. Конечно, каждый из ее предшественников привнес в наш творческий процесс что-то полезное. Но именно Кире Владимировне удалось соединить в одно все эти плюсы с учетом особенных качеств конкретного ученика. Впрочем, есть участница, которая всю эту вокально-педагогическую чехарду на себе не ощутила. Я имею в виду и приглашаю на сцену Марьяну Цвит, автор музыки и слов Анастасия Алентьева, она же популярная ныне певица Асия. Амур. Поет Марьяна Цвит.

Специфика коллектива такова, что исполнитель вокального произведения нередко оказывается участником танцевальной составляющей номера. И тут Кира Владимировна тоже держит руку на пульсе, делая одновременную отработку вокала и движений частью занятий. И следующий номер будет тому примером. Андрей Грозный, текст Ольги Орловой. «Туман» поет Вера Вебер.

Кира Владимировна не только педагог. Это, если так можно выразиться, играющий тренер. Соло, бэк-вокал, ансамбль, ей все по плечу. Однако сегодня, к сожалению, Кира Владимировна заболела и смотрит наш концерт в трансляции. Ну и, кроме того, дуэт, который они подготовили вместе с Ириной Якушевич, превратился в сольный номер. Но он от этого не стал хуже. Автор музыки и слов Александр Лукьянов. «Диета» исполняет Ирина Якушевич.

0: деньгами.
1: Спасибо, Ирина. Дорогие друзья, мы уже вначале говорили с вами о том, что в зале много тех, кто когда-то был участником шоу-группы. И вот сейчас я хочу пригласить на сцену такую участницу. Мне кажется, что бывших не бывает. Недаром ведь вы ходите на концерты к своим. Ольга Дерябина.
2: Словечко. Катюш, сворачивай. Катя, привет. Во-первых, я хочу выразить благодарность руководству, художественному руководителю и всей администрации, всему обслуживающему персоналу за то, что вот мы, как зрители, вот можем прийти вот в этот уютный зальчик, в нем посидеть, послушать концерт и уйти с положительными эмоциями на много-много времени. Ой, да, как жаль, конечно, что уже бывшие участники. Но время течет. Что такое 25 лет по сравнению со Вселенной? Ну, да, со Вселенной. Это капля в море. А что такое 25 лет в житии человеческом? Вы сами знаете, что это уже четверть века. Вот. И мы... Участники приходим и уходим. Одни уходят, новенькие приходят. И, слава Господи, жизнь течет. Но все эти 25 лет руководит этой замечательной группой Людмила. Она уже стала... Есть хранитель рода, а она уже стала хранителем этой группы шоу-премьер. И дай Бог дальнейших успехов, процветания этой группе. Ну и, конечно же, всем нам.
1: Позовем Людмилу.
2: Да. Людмила может подойти к нам на секундочку?
3: Скажешь?
4: Людмила. Огромное спасибо.
3: Огромное спасибо вам за то, что вы когда-то с нами тут творили и вытворяли.
4: Люд, и вот тут небольшой подарок. Ты понимаешь, о чем он? О нашем прежнем номере, который мы очень-очень любили. Да. Который ты поставила. И спасибо тебе еще раз.
3: Спасибо огромное.
2: Тебя обнять и поцеловать.
3: Ведущий возвращается.
1: Спасибо. Друзья, давайте еще раз поблагодарим за такие красивые поздравления и теплые слова. Большое спасибо за смелость, что вышли к нам. Ну что ж, надо сказать, что долгие годы шоу-группе не особенно почему-то задумывались об участиях в конкурсах. Хотя странно, казалось бы, да, творческий коллектив всегда, творческие люди все в конкурсах. Но иногда испытать свои силы все-таки не мешает. За последние годы вокальное трио шоу-группы стало победителем международного конкурса патриотической песни «Солнечный свет» и Всероссийского фестиваля самодеятельного творчества ВОС «Салют Победы». Татьяна Аржиховская была среди призеров Всероссийского конкурса поэтов ВОС, и ее произведения вошли в сборник, посвященный столетию общества. А буквально на днях Ольга Попова заняла первое место в конкурсе МГО «Московских окон. Негасимый свет». Давайте поаплодируем решимости участников группы. Но знаете, по правде сказать, вид соревнований, в котором они были бы просто чемпионы, еще не существует. Я имею в виду чемпионат по быстрой смене костюма за кулисами. Если вы бы видели, во что они успевают переодеться за такое короткое время, пока я тут что-то объявляю, сейчас на сцене будет нечто нестандартное, неожиданное и совершенно не сочетающееся с тем, что было до и будет после. из репертуара группы «Vaya con Dios». «На-на-на».

Спасибо! Дорогие друзья, участники коллектива талантливы не только в вокале, в танце. Очень многие писали стихи. Но недавно у нас появился участник, который пишет песни и музыкальные пьесы. И, конечно же, их исполняет. Сейчас для вас прозвучит инструментальная зарисовка «Звездный калейдоскоп». Соло на гитаре, автор Станислав Минеев.

0: Ну что ж, это была музыкальная композиция, инструментальная. А теперь музыка Вадима Гамалия, слова Яна Гальперина. «Я еду к тебе», поет Станислав Минеев.
1: А потом еще в Одессе.

поезд в ночь, в ночь, в ночь. Маленькие станции минуя, уезжаю, а зимы я прочь, прочь. На морозном окне лето рисую. Мимо проносится встречный состав, и на мгновенье глаза промелькнули. Сотни глаз незнакомых мне, а я вижу только твои, а я вижу только твои где-то в синеющей мгле. Я еду к тебе, я еду к тебе, назло разлучнице судьбе. Всю ночь напролет

ожидании слов, слов, слов. Тех, что мы друг другу не сказали. Сколько было странных слов, слов, непонятных порой в самом начале. Время скорее сейчас тороплю, тянется только оно очень робко. 5 часов, словно долгий год, но ты рядом, рядом почти, но ты рядом, рядом почти, новая встреча нас ждет. Я еду к тебе, я еду к тебе, назло разлучнице судьбе. Всю ночь напролет, всю ночь напролет, мне ветер счастливую песню поет. Я еду к тебе, я еду к тебе, назло разлучнице судьбе. Всю ночь напролет, всю ночь напролет, мне ветер счастливую песню поет. Я еду к тебе, я еду к тебе.

0: Спасибо.
1: Браво, спасибо, Станислав. Ну что ж, друзья, если сейчас со сцены ушел участник с небольшим пока еще стажем в коллективе, то в следующем номере участвуют только ветераны. Все они в шоу-группе более 20 лет. Речь идет о нашей замечательной солистке Ольге Поповой и уникальном танцевальном семейном дуэте Елена и Виктор Володины. Сакраментальную фразу «Ты не волнуйся, я сейчас быстренько рожу и вернусь» Людмила Николаевна Смирнова слышала много раз, но слово держала только Елена. Причем все их трое детей, старшая девочка и двое мальчиков, тоже принимали активное участие в концертных номерах шоу-группы. Песня из репертуара Дина Мартина. Музыку создали Пабло Бельтран Руис и Луис Деметрио. Английский текст написал Норман Гимбел. «Свей».

0: Спасибо!
1: Браво, друзья! Ну что ж, а сейчас устоявшийся танцевальный дуэт сменит дуэт вокальный, но родившийся совсем недавно. Я приглашаю на сцену Ирину Якушевич и Вагиза Гималиева. Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского. «Добрая примета».

Браво. Да, действительно. Артисты и творческие люди, люди нервные, верящие в разные приметы. Для нас это важно. И мы надеемся, что все добрые приметы сбудутся. Ведь сцена – это место силы. А в нашем случае, и мы убедились в этом и на бытовом уровне, и даже на уровне жизни страны, правда, тут пришлось проявить терпение. В 2005 году участник коллектива Олег Коновалов взял в репертуар песню «Крым». Сделали видеоряд, бэк-вокал прописали и даже танец добавили. Через 10 лет Крым стал частью России. А мы спели эту песню в Евпатории на фестивале ВОС «Крымская осень». Музыка Игоря Зубкова, стихи Константина Арсеньева. «Крым» поет Олег Коновалов и трио шоу-группы «Премьер». Танцуют Елена и Виктор Володины.

Браво, друзья, спасибо. Ну что ж, если вам понравилось и вы не против, я предлагаю еще немного задержаться на морском побережье, постоять вместе с Ольгой Поповой, полюбоваться морем под прекрасную романтическую песню. Музыка Леонида Терещенко на слова Екатерины Иванчиковой. «Одно и то же».

0: Спасибо.
1: О названии коллектива «Шоу-группа «Премьер»» участники и руководители рассказывают почти в каждом концерте. Они говорят о том, что ну, это потому, что мы так решили, что обязательно в каждом концерте будет какая-нибудь премьера. А сколько времени должно пройти, чтобы номер или спектакль перестали считаться премьерными? Знаете? Да, год. Но это нечестно. Олег Рашидович, он все знает, то, что он участник. Для номера, который мы вам предлагаем сейчас, этот срок уже прошел. И вроде как будто и не премьера. Но он был на сцене за все время целого года своего существования целый один раз. Музыка Вадима Гамалия, слова Виктора Орлова. «Город влюбленных» поет Вера Вебер.

Спасибо за такой прекрасный романтичный номер. Друзья, а какой город чаще всего ассоциируется с городом влюбленных? Конечно, Париж. Давайте еще немного побудем в Париже. Музыка и слова Анастасии Захаровой. «Париж внутри». Поет Марьяна Цвит.

0: почти не прав.
1: Спасибо, Марьяна. Ну что ж, друзья, мы же определились. Париж — это город влюбленных. А вы можете мне назвать главный танец Парижа? Конечно. Конечно. Танго. Сначала второй.

Ну что ж, по-моему, премьера состоялась. Ну, а раз уж мы так надолго задержались в одной из самых романтичных европейских столиц, надо отдать должное не только ее музыке, танцу, но и языку. Из репертуара Мирей Матье. «Tous les enfants chantent avec moi». «Все дети поют со мной». На сцене Вера Вебер.

Ну что ж, а у нас на очереди еще одна премьера, за которую мы страшно волнуемся, поскольку мы никогда ничего подобного не делали. Мы приглашаем вас, дорогие друзья, на вокально-пластический мини-спектакль. Музыка Виктора Лебедева. Автор слов Владимир Уфлянг. Бабетта и Каде из кинофильма «Небесные ласточки».

анима нету. И часы из КДС

0: Спасибо, друзья, за поддержку. Судя по вашим аплодисментам, премьера удалась. Я прошу участников остаться на сцене. А тех, кого не хватает, участников коллектива шоу-группы «Премьер», прошу подняться на сцену. Всех-всех, друзья, поднимайтесь, не стесняйтесь. Дорогие друзья, 25 лет назад коллектив родился. И все это время успешно работает на базе КСРК ВОС. И я с удовольствием предоставляю слово заслуженному работнику культуры ВОС, почетному члену ВОС, художественному руководителю КСРК ВОС Хайлединову Анатолию Николаевичу.
1: Добрый день всем, кто присутствует в зале. Добрый день всем тем, кто сегодня создал такую атмосферу праздничную, в том числе и вам, дорогие зрители, особенно нашему Олегу Рашидовичу. Ну, такое настроение! Спасибо, дорогие. Спасибо за то, что вы пришли, а я чуть-чуть должен исправить эту историю. Дело в том, что есть ошибка в дате. Да, 25 лет – это то время, которое коллектив, будем говорить, бурно, очень активно действует. Но начал он гораздо раньше. Это был конец 80-х, начало 90-х годов, еще прошлого столетия, когда выпускница Московского государственного института культуры, диплом с отличием, между прочим, пришла, вернулась работать в эти стены. Пришла работать инструктором отдела культурно-просветительной работы. И работала она непосредственно вот с той программой, которая всегда была на сцене. И, конечно, этой девочке, молодой еще тогда девочке, выпускнице, и после школы она сразу пришла сюда работать, потом ушла учиться, а потом пришла опять сюда переработать. И, конечно, ей нужно было иметь свою компанию своих друзей, и она, конечно, их имела. И вот эти друзья помогали ей все время на сцене, а на сцене происходили очень интересные вещи. Я так лично помню, когда однажды на большой сцене сверху упала корзина. И в ней было 3 человека, между прочим. И вот эти люди, это было 3, 5 человек, 6 человек иногда по-разному. Эти люди, это были ее друзья, это была ее компания. И она однажды мне сказала: «Анатолий Николаевич, а давайте сделаем коллектив». Мы придумали это дело, и мы это сделали. И вот этот коллектив, да, действительно, уже 25 лет активно, активнейшим образом работает. И я хочу сразу же ответить еще на один вопрос. А почему так неактивно этот коллектив выступает на российских площадках? Да потому что мы не можем выступать на активных на российских площадках, потому что Людмила Николаевна Смирнова и ее помощница Вера Владимировна Вебер являются одна начальником отдела методического КСРК ВОС, а другая ее помощником. И обе они практически не вылезают из-за стола жюри. И как это будет смотреться, если наш коллектив будет выступать на сцене, а председателем жюри будет Людмила Николаевна Смирнова? Немножко странно, правда? Вот поэтому мы знаем, что мы базовое учреждение культуры, что мы сегодня вам показали то, что мы способны видеть и слышать. А я, между прочим, по секрету вам скажу. Вот вас здесь в зале чуть больше 100 человек, а нас сегодня слушала вся Россия и не только Россия. Я сейчас увидел цифру, и это, между прочим, 720 человек, которые смотрели. Поэтому, конечно, коллектив великолепный, нет вопросов, и коллектив очень оригинальный. Вы посмотрите, у нас в России больше таких коллективов, право слова, а я знаю, что говорю, нету. Потому что здесь в современном сочетаются многие-многие жанры. Здесь и танец, здесь и вокал. Здесь причем вокал разных направлений. Здесь от самой серьезной музыки до самой-самой-самой искренней такой и очень простой. Москвой, даже Париж, и то наш, понимаете? Поэтому, уж я не говорю про Бобетту. Поэтому спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Это в адрес наших артистов сегодня. Вот они все на сцене. Я не буду больше говорить, а то скажут, вышел тут на сцену болтун и говорит, и говорит, и говорит. Не буду говорить, буду действовать. Андрей Владимирович, наш новый генеральный директор, поручил мне сегодня быть на сцене и выполнять миссию награждателя. Вот раздавать большие и серьезные награды. Это та самая благодарность КСРК ВОС тем людям, которые много-много лет работают на этой сцене и много-много дарят счастья и удовольствия нам с вами.
2: Ну что ж, и наша традиционная заключительная песня. Наверное, все наши друзья, сидящие в зале, знают ее и будут нам подпевать.

0: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Like I say, baby, don't eat chicken on Sunday to put a hole in your soul. Ah! Is that black enough for you? Write that down. Tater salad. What you see? What you get? You got me, baby. Ah! It's all you need. Say hello to Chicago, South Side, my side. I like to ride. Mm-hmm. Is that black enough for you? Write that down. Tater salad. Woo! Lord, have mercy. Woo! Don't eat chicken on Sunday to put a hole in your soul. Mm. Motown, I want y'all to dig my sound. Mm-hmm. If you got it, you ought to keep it. I ain't gonna sleep it. Write that down. Yeah, Motown. All the way. A ball city called LA. Mm. Like I say, don't eat chicken on Sunday. It'll put a hole in your soul. Is that black enough for you? Write that down. Tater salad.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Книга ворот.
3: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот» в полном составе. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, ребят, привет.
4: Привет.
5: Да, ребят, привет. И всем тоже привет.
3: Сегодня мы обсуждаем произведение Дафны Дюмарье, которое называется «Ребекка». Вышла эта книга в 1938 году. Психологический роман и, в общем, достаточно интересное произведение, которое дает много поводов для размышлений, рассуждений. Ну и обо всем об этом мы сегодня с коллегами немножко попробуем поговорить, подискутировать. Глеб, мне кажется, вообще ты для нас открыл писателя Дафну Дюмарье. Расскажи немножко в целом, какое впечатление она у тебя оставляет. Мы не первый раз к ее творчеству обращаемся, когда-то обсуждали ранее «Козла отпущения». Ну вот в целом для себя, может быть, есть ли какие-то характерные черты, присущие ее творчеству? Почему ты ее любишь, читаешь? И как ты ее воспринимаешь вообще?
4: Ну, давай так просто скажем. Мне нравится. Мне действительно нравится Дафна Дюмарье. Я считаю, это один из, наверное, таких... Ну, не скажу там, что это прям топовый писатель 20 века, но это действительно автор, которому стоит прислушаться, присмотреться, потому что это всегда хорошо, да, по тем или иным причинам. А если вот брать данное произведение, то здесь вообще у меня есть, ну, наверное, такое определение, я сейчас включу эстета и скажу, вот, изящная вещица. То есть, вот, наверное, если вот, охарактеризовать этот роман в двух словах, то это будет самое точное. Сейчас я пробую эту вещицу просто описать, почему это так. Действительно, по форме совершенно, вот с моей точки зрения, оптимально сделанная вещь. Именно с какой-то ювелирной точностью. Причем больше всего мне этот роман напоминает, я не знаю, помните или вы нет, знаете ли вы или нет, такие фишки были в моем детстве очень популярные, всякие стереоизображения. Там стереозакладки, стереооткрыточки и прочие стереокартиночки. То есть когда берешь какую-то картинку и вот смотришь на нее так, видишь одно изображение, потом немножечко ее смещаешь, вот, и там меняется ракурс, и картинка тоже немножко меняется, и ты видишь ее совсем по-другому, потом еще немного смещаешь. И она видит совсем еще иначе. И вот как раз с этим романом, мне кажется, очень похожая история. И вот психологический роман, это, конечно, есть, но, как мне кажется, это в самую последнюю очередь, при том, что тут действительно очень много жанров, как бы, можно найти в одной книжке. Причем читая ее сначала до конца. Вот с моей точки зрения, прежде всего, если можно, пройдусь сразу по тем жанрам, которые я здесь вижу. Вот как ни странно, прежде всего, это женский роман, с моей точки зрения, потому что, ну, понятно, что я не могу себя относить к любителям женского романа, но это вот именно та история, когда, попытавшись написать, ну, использовать как бы какой-то минимальный инструментарий, да, то есть именно вот те фишки, те атрибуты женского романа, которые чаще всего там применяются, ну, может быть, те стереотипы женского романа, да, которые у нас сразу приходят в голову, автор делает это очень классно. При том, что, ну, вещи абсолютно стереотипные, да, то есть есть любовный треугольник стопроцентный, есть некая, ну, так сказать, история с тем, что просто люди не слушают друг друга, да, и как бы их представления об одних и тех же действиях оказываются разными, и отсюда вся интрига, отсюда все непонимания. Ну, то есть очень много от женского романа. То есть такая история Золушки, да, по сути, что бы с Золушкой случилось дальше после свадьбы, условно говоря, да. Это один пласт, и он, это то, что читается прежде всего, да. Потом это, конечно же, очень классный готический роман, потому что, опять же, с самого начала до конца там есть все, да, там есть дом с привидениями. Вот это самое Мендерли, это 100% дом с привидениями, в котором происходят всякие таинственные, непонятные до самого последнего момента вещи. И, кстати говоря, абсолютно шаблонно, но при этом, ну, никак. Ну, то есть, абсолютно по законам жанра, любой дом с привидениями в конце Мендерли сгорает, потому что, естественно, любой дом с привидениями в конце по законам жанра, будь там то дом Эншеров или там отель Эверлук или Мендерли, обязательно должен сгореть. И он сгорает. Вот. Ну и уже если дальше пойти, то это, конечно же, социальный роман, потому что, ну, год написания ты уже сказал, а... Ну, в общем, вот этот самый «Закат Европы», там, конечно же, чувствуется очень хорошо. И если, опять же, вспомнить одно произведение, которое мы обсуждали некоторое время назад, я имею в виду «Камеру Обскура» Набокова, тут, ну, скажем так, пара персонажей оттуда, по-моему, перескочила на страницы Ребекки. Ну и, конечно же, роман психологический, и здесь, ну, в каком плане он психологический, потому что как раз-таки здесь очень много... Тоже речь идет вот об этих самых манипуляциях. Помните, мы с вами говорили про Волхова Фауза, и здесь как раз-таки, мне кажется, ну, как минимум, вот эту самую Ребекку, да, которую можно назвать тоже главным героем, хоть и таким, находящимся где-то все время на заднем плане, объединяется с одним из героев Фауза. Именно вот это, с одной стороны, полнейшее пренебрежение, ну, какими-либо общественными нормами и вообще презрение к, так сказать, к устоям и ко всему, да, а с другой стороны, стремление манипулировать людьми, что она на самом деле, как выясняется, прекрасно, блестяще делала. Вот. И единственное, что если у там, манипулятора, манипуляторов, у Фауза, там, собственно, какой-то цели всех манипуляций не просматривается, то здесь, ну, как бы, цель вполне четкая и понятная. Вот. Это, ну, как минимум, то, что приходит в первую голову, наверное, можно при желании там еще какие-то пласты нарыть, да, но это вот то, что я когда думал, как же я охарактеризую этот роман и почему он мне представляется столь изящным, вот то, что мне пришло в голову в первую очередь.
3: Очень много есть чего сказать, начиная от жанровости и заканчивая тем же треугольником любовным, ты его прорисовал между героями из прошлого и настоящего, насколько я понимаю, да? То есть да, у тебя любовный треугольник, где конкурирует прошлое и нынешнее нашего одного из главных героев, Макса. Хорошо, ну, здесь я бы, наверное, добавил по жанровости еще, ну, детективную какую-то историю или легкую загадочность даже, скорее, потому что то, как ты охарактеризовал это как, ну, не знаю, вещь с двойным дном, да, или стереокнига в этом смысле, это действительно здесь присутствует. Но для меня здесь, кстати, больше гораздо каких-то психологических моментов, об этом еще поговорим, Петь. Давай ты расскажи, сколько тебе в целом произведение зашло, понравилось ли, и что ты в нем вот, ну, так в первую очередь готов отметить.
5: Мне очень сильно понравилось. Я сейчас буду немножко повторяться за Глебом. Наверное, сразу скажу, что невозможно не восхищаться тому, как бесстыдно используются все возможные шаблоны, прям максимально, но при всем при этом, как они используются. Это какой-то такой вызов авторский, причем очень, ну, как бы пойти на это не каждый сможет и реализовать это. То есть я возьму все, чем характеризуется, например, какое-то там бульварное чтиво, да, уже тогда, наверное, было такое понятие, и сделаю это хорошо. То есть не сомневайтесь, здесь все шаблоны, но эти шаблоны написаны прекрасно. Это вот очень крутая история. А здесь еще, наверное, есть такой момент, что это такая литература переходного периода, вот литература между двумя мировыми войнами, которую я сам лично не очень хорошо знаю, но она вот вся какими-то такими общими чертами обладает, вот этими чертами безвремени, чертами разрухи с одной стороны, с другой стороны зарождение чего-то нового, но очень-очень такого робкого, и понятно, что это новое не выживет, потому что есть большая такая махина. Пока все это новое уничтожит, надо как-то сохраниться, да, вот. И пожар, вот все равно, ну, как бы сам год написания, он, вот этот вот пожар, он все равно навеивает какие-то такие метафоры, какие-то такие масштабные сравнения. А мне еще пришла, наверное, в голову вот такой образ, и тоже я, наверное, притягиваю за уши, потому что я думаю, что Дюмарье не знала, как будет дальше, да, но мы уже знаем. Но вот, с другой стороны, книга и после автора живет. Вот этот вот, то, что, наверное, образ Ребекки — это старая Европа, как зовут героиню, напомните мне, она...
3: А у нее нет имени.
4: Она без имени там, не упоминает.
3: Да, это отдельная история.
5: А это зародыш вот новой Европы, он еще молодой, он еще такой, но более... добрый, ну, то самое социальное государство, да, которое там появится позже. И вот этот вот благородный дворянин своими руками, да, гражданский поступок, вот, его убил. Ну, то есть это очень такое сильное притягивание за уши, но просто я помню, что примерно такое же именно, когда в персонажа, в человеческого вписывают образ целой такой цивилизации, да, в «Докторе Живаго» есть, да, где вот в Ларисе есть вот такой вот образ России, который выбирает между Живаго и адвокатом Виктором, если не ошибаюсь, да. А здесь наоборот, здесь две девушки, две женщины, которые символизируют с собой старые и новые. Ну, это уже такое немножко, наверное, притягиваю, но у меня почему-то вот ни на секунду не покидала эта история.
4: Никогда вот с этой точки зрения не рассматривал вот это противостояние. Скорее, как казалось, наоборот, что Ребекка не старая Европа, это скорее вот, ну, как вот есть две философии, то Ребекка это скорее такой Ницше, да, вот, а вот эта девушка, тогда, ну, вот сложно, ну, какое-то противопоставление придумать, ну, какая-то философия гуманизма, да, скорее, вот так вот.
5: Ну, возможно, я, наверное, преувеличиваю, называют всей Европой, но какая-то вот действительно гуманизм, вот этот вот, который приходит на смену, то есть там вот это вот есть история. Ну, если вот как хорошее произведение, оно должно, да, там быть на всех уровнях, от там, божественного до уровня там, простого человека, да, мы это знаем. Вот. И здесь, конечно, это тоже есть, потому что вот это вот то, как описываются обычные сцены, ну, то есть вот эти ремарковские там посиделки в ресторанах, поездки на машинах, которые, естественно, там в миллион раз лучше, чем у Ремарка написаны, да, и вот это вот ощущение леса меня абсолютно покорил, вот этот вот лес, то есть лес, который везде, который каким-то образом себя прям поглощает, очень крутое ощущение. Ну и вот это вот еще момент, наверное, который не могу из этого каких-то выводов сделать, но чисто как описано, вот эта влюбленность в демона, то есть вот влюбленность в Ребекку всех, кто там есть, при том, что у многих из них есть понимание ее реальной сущности, но они в нее все равно влюблены. Это вот такая, не знаю, готическая, не готическая, но вот это вот ощущение, оно прям вот всепоглощающее, действительно очень сильно написано.
3: Слушайте, ну а вот у меня контекстов больше гораздо обычных житейских и психологических из этой книги, потому что, с одной стороны, да, вот что, Глеб, ты заметил по поводу в целом атмосферности, мне кажется, у Дюмарье это одна из таких характерных черт, когда ты проникаешься вот этой тревожностью момента, ожиданием того, что что-то должно произойти, хотя в целом вот, ну, как будто бы к этому ничего не должно вести. И вот создание настроения — это, наверное, одна из таких крутых черт, которая ей свойственна. По поводу поместья Мендерли как отдельного персонажа, это тоже действительно, ну вот, отдельная история. Но вот если говорить просто про героев и как они здесь прорисованы, ну, во-первых, особенность то, что заглавная героиня в принципе уже мертва к описанию событий, и мы ее наблюдаем только через призму других людей, через их восприятие. И здесь я не согласен, Федь, с тобой, что все восхищаются, ее очень по-разному все воспринимают. Она, безусловно, оставляет след.
5: Прости, пожалуйста, что перебиваю. Я не сказал восхищаются, я сказал, что они все влюблены.
3: Влюблены? Ну вот я считаю, да, что нет.
5: Они ее боятся, они знают про ее жестокость, но при всем при этом вот, и вот эту вот любовь иррациональную они к ней испытывают.
3: Ну, я думаю, что она просто вызывает очень сильные эмоции. Положительные или отрицательные, да, как там роковая женщина, ну, точно не положительные у всех. И там Макс в первую очередь это показывает, да, то есть он готов ее был убить, и как будто там, ну, где-то, наверное, чем-то она в начале отношений привлекла, раз они сошлись, ну, почти сразу и до конца, как только он раскрывается и описывает мотивы своих действий, как будто бы там любовью, ну, в общем-то, ничто на это не указывает. Наверное, единственный человек, который вот прям действительно ей восхищался и был предан до конца, это ее, ну, вот, видимо, няня, да, которую мы видим под именем миссис Дэвис, а все остальные ей восхищались, но не зная ее, наверное, до конца, да, если мы не будем перечислять ее там каких-то любовников и так далее, то вот этот высший свет — это отдельная, наверное, история, отдельный герой-персонаж, который здесь тоже описан как, ну, вот это некое общество со своими манипуляциями, со своими инструментами давления. И вот здесь как раз интересно, ну, для меня было противопоставление этой действующей героини, да, к той героине, которая названа, и которую все помнят, все сравнивают, точнее, она сравнивает себя с ней, при этом у нее нет как бы до поры до времени этой личности, идентичности, нет имени сознательно абсолютно, да, то есть она как будто бы пришла на чужое место, она его заняла, она ощущает себя самозванкой и как будто бы боится что-то сделать, потому что вот Ребекка была идеалом. Ну и постепенно это происходит трансформация, разрушение образа, ее одновременное усиление с точки зрения там какой-то уверенности и так далее и тому подобное. И вот это, как мне кажется, может быть, не самая сильная часть этой книги, но она здесь, безусловно, сделана не случайно. Ну, а по поводу взаимоотношений героев, мне кажется, вот для меня, опять же, не очень, наверное, понятна мотивация и взаимоотношения вот новой этой девушки с Максом, да, ну, я не знаю, можем ее называть The Winner, да, мисс The Winner, чтобы как-то ее обозначать. Вот. Для меня вот эта линия их взаимоотношений, она какая-то не совсем, наверное, ну, как-то гладкая. Вот. И в целом вот эта история с финалом, ну, таким, как будто бы хэппи-эндовским, с открытой концовкой, что же будет дальше, да, и можно ли построить вот эти отношения на том прошлом, которое было, да, с одной стороны, вроде как мы видим разрешение этой ситуации, что прошлое ими больше не владеет, и вот этот вот дом, поместье, оно сожжено. Но что будет дальше, как будто здесь и вот вопрос виновности, вопрос того, насколько допустимы те действия, которые привели к тому, что произошло. Ну, в общем, здесь, не знаю, вот эта история, она для меня такая, как будто не совсем, ну, очевидная, прописанная. Вот, Глеб, мне интересно, как ты в целом относишься именно к сюжетной составляющей, насколько для тебя вот эта героиня, она самостоятельно она трансформируется и без того, что она символизирует Европу или чьи-то философские взгляды, а вот именно как персонаж на страницах романа.
4: Ну, смотри, на самом деле там начинается все с конца. Вот если вы помните, там, в общем-то, да, в прологе уже как бы она в конце все это вспоминает, и понятно, что, ну, в общем, они каким-то образом оттуда уедут, и то есть только непонятно, там сгорит там все или не сгорит, только в конце все выясняется. Так что, видимо, все-таки, ну, надо полагать, что прошлое они отринули, а что там будет дальше, ну, это, собственно, уже не важно, потому что это другая совсем история. Вот мне на самом деле сам по себе сюжет, он здесь, мне кажется, не то чтобы вторичен, не столько важно, зачем это написано и что написано, важно действительно, как это написано, потому что это редкий случай, когда форма меня привлекает гораздо больше содержания, мне содержание при этом кажется совершенно неважным. Что касается вот этой конкретной героини, то мне кажется, достаточно типично, да, то есть я бы как раз не стал ассоциировать там ни с новой Европой, ни с, там, не знаю, ни со старой Европой, ни с кем, да, то есть это просто вот, я повторюсь, да, с одной стороны, абсолютная история Золушки, ну и уж если сравнивать, то как раз-таки здесь, по-моему, на одной стороне, если, ну, переводить все в какую-то социальную плоскость, персонажи. То здесь на одной стороне как раз-то вот она, мисс Де Винтер, да, с ней же вместе Макс, с ней же вместе вот этот Фрэнк, тоже очень положительный персонаж, такой вечный друг, да, который всегда готов помочь, подставить плечо. То есть вот это вот как раз та самая, может быть, старая, а еще благородная, живущая по каким-то правилам, может быть, чести Европа, да. А с другой стороны, там как раз-таки вместе с Ребеккой вот эта вот ее знакомая, там, не знаю, как ее назвать, нанимательница, вот эта вот американка, в общем, которая, собственно, их с Максом познакомила, которая абсолютно бесцеремонная, беспардонная, вообще, которая, ну, в общем, ни для чего, ни для кого. На этой же стороне вот этот двоюродный брат Ребекки, который, значит, абсолютно тоже такое существо низменное, которое, вот как, помните, как только он узнает про этот рак, да, он сразу же, значит, его волнует только, не заразно ли это совершенно замечательное место, такое совершенно показательное. Вот. Ну, единственный, наверное, по-настоящему неоднозначный персонаж – это вот эта вот миссис Денвер, которая являлась там вот экономкой и домоправительницей. Ну, судя по всему, по намекам она, естественно, была при Ребекке еще до ее замужества и, видимо, знала ее там как бы не с детства. И есть даже какие-то намеки, может быть, чуть ли не на материнские чувства, потому что мы же не знаем до конца, откуда вообще сама по себе взялась Ребекка, вот есть. Можно только предположить по некоторым намекам, что она как раз не из столь благородного сословия, как сам Макс, да, и взяла она его чем-то другим. А уж откуда она пришла, и вот говоришь, что нету какие, ну, что называется, а что бы было дальше с героиней камеры обскура, да, то есть одна из мыслей, которая по ее поводу приходит. Ну вот как-то так.
5: Ну я вот, если про сюжет говорить, если вы меня спросили самое слабое место книги, это как раз сюжет. Ну, просто мне кажется, что он осознанно Дюмарье такое сделал.
4: Да, да, да,
5: тут,
4: да.
5: Тут нельзя к этому придираться, потому что это как раз сюжетная трансформация, там все было понятно изначально, чем все закончится. Там, мне кажется, ну, настолько все на поверхности лежит, что это даже обсуждать такое себе. Вот. Я, наверное, про то, что она будет счастлива или несчастлива, мне кажется, что там вот в этом вот прологе, про который говорит Глеб, там же все как будто бы на поверхности, она, ну, как бы, это какая-то любовь в насилии в каком-то, там, этот Мендерли, да, который, ну, скорее всего, сгорел, и он как кошмар какой-то, с которым они живут, и она живет с этим кошмаром, и, в общем-то, она во всю эту историю, ну, то есть, да, она влюбилась, но она вляпалась, она на самом деле, у нее очень тяжелая жизнь, явно, там, по вот этим вот их диалогам, которые там проскакивают. Она фактически человек, который вот забирает на себя все его страдания, которых там огромное количество, да, и вот эта вот, ну, как бы фамилия, мне кажется, там вот эта Винтер говорящая, да, то есть это зима в ее жизни. И никакого там счастья как будто бы нет, там его вообще изначально не было, там же вот, да, вот эти вот все поездки, там все это пытается, описывается как будто бы какая-то романтичная история, но там романтичной истории, как таковой, нет. Там все время какое-то вот какое-то давление на нее. Она все время под этим давлением. Она сначала... Там сама история, она как бы романтичная, только в том, что они на машине покатались, а дальше вот все начинается в том, что сначала она проходит через унижение в этом доме, потом она проходит через там соревнования с Ребеккой, потом сгорает этот дом, и потом она остается нянчиться с ним, и как будто бы там просвета никакого не будет.
4: Не, ну чего-то у них там в Венеции было якобы, да? То есть это как бы упоминается, но никаких подробностей-то нет.
5: Ну да, да, но как будто бы там самое главное, вот в чем отличие от классического женского романа. Классический женский роман заканчивается хэппи-эндом, где все счастливы, все и детишки маленькие бегают, да, вот эти вот всегда их там шестеро, они все красивые, и любовная сцена в конце, да.
4: А, кстати, помнишь, как она ему там говорит, что вот все у нас все будет хорошо, и у тебя будут дети, и мы их будем воспитывать, это прям вот, ну, это как кто-то же такая насмешка тоже, да? Вот.
5: Да, да, да, да, да, там весь шаблон есть, но вот по этим штукам мы понимаем, то, что он там сходит с ума плавно из-за этого Мендерли, и ей, ну, мозг, грубо говоря, выносит, там такая психология психологическая тирания, как бы, во второй части. Это такой психологический триллер просто. Там еще неизвестно, может, она его убьет потом во второй, в продолжении всей этой истории, потому что он ее доведет. Вот. Но то, что там никакого там ничего приятного, как будто бы нет, не знаю, для меня очевидно.
3: Ну, тут такая, да, история с приглашением на додумывание этой дальнейшего развития событий. А по поводу героев, мне кажется, в целом у Дюмарье очень классно прорисовываются характеры, и здесь нельзя их делить на каких-то положительных, отрицательных. Ну, есть, наверное, какие-то там немножко карикатурные персонажи, как вот этот кузен Ребекки, да, который так вот олицетворяет какие-то низменные чувства. А если мы берем вот трех главных персонажей, одна из которых нам ну, показана только там, по воспоминаниям. По сути, каждый из них олицетворяет какие-то степени одиночества. Да? То есть вот это наша главная героиня. У нее нет друзей, да, она как бы из ниоткуда приходит, и вот для нее весь новый мир, у нее как бы со старым ее ничего не связывает. Да? У нее как будто и родных, и родственников, и никого нет. А этот Макс, с одной стороны, обладая каким-то статусом в обществе, он тоже, в общем-то, как будто в этом обществе себя чувствует каким-то инородным элементом. Ему многие вещи там, не близки, его все раздражает. И Ребекка, несмотря на всю ее эксцентричность, да, и вот эти все ее формы выражения, как будто бы тоже ей рядом-то особо никто и не нужен. И вот эти все три формы одиночества, они здесь тоже таком, ну, интересным образом представлены. Поэтому вот несмотря на то, что два героя нашли друг друга, и получится ли из этого что-то или нет, ну, наверное, в этом смысле скорее не должно получиться по такой логике развития событий. Но в любом случае, действительно, наверное, соглашусь, что сам сюжет — это вторичность, но поскольку он здесь присутствует, да, и какие-то, ну, ключики даны, наверное, их тоже можно попробовать покрутить. Не знаю, наверное, на этом можем постепенно подводить итог. Может быть, в конце, я не знаю, Глеб, для тебя, может быть, самая сильная часть этого произведения. Почему ты считаешь, что эта книга действительно достойна прочтения, исходя, там, может быть, из одного момента, одного посыла?
4: Как, наверное, и в любой книге нет одного момента, потому что этот момент для каждого свой. Вот. Я бы даже не сказал, что там вот с точки зрения сюжета есть какие-то идеальные сцены, да, прям супер написанные, наоборот, какие-то там плохо написанные, да. Там все достаточно приятно и хорошо, и еще раз повторюсь, то есть это роман формы, это роман очень изящный, очень такой атмосферный, опять же повторюсь, да, потому что тут других эпитетов, наверное, нет. Вот все, кто любит вот подобную литературу, литературу, которую просто получаешь удовольствие от прочтения, от текста, от слога, от стиля. Вот, наверное, вам сюда, потому что это правда, это про это.
3: Да, ну что ж, действительно, остается только пожелать ознакомиться с произведением Ребекка. Кстати, есть и замечательная экранизация хичкоковская, получившая Оскар, поэтому можно сравнить и киноверсию. Ребекка, Дафна Дю Марье, читайте, наслаждайтесь, и будет желание, обязательно поделитесь своим мнением. И спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Всем счастливо, услышимся через пару недель.
2: Книговорот.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Система «Говорящий город».

0: пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
3: Здравствуйте! Сегодня 12 мая 2026 года. Как всегда, в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошла утренняя планерка, как мы ее называем, или утреннее совещание, которое выставило задачи на следующую неделю. Ну, а прошедшей неделе я могу сказать только то, что неделя – это, конечно, предпраздничная. Конечно, мне очень радостно, что от Владивостока и до Калининграда наши местные организации, региональные организации, вся практически Россия, все Всероссийское общество слепых встречало великий праздник Победы. И это, наверное, главное. То, что мы нашу акцию «Честь имею» превратили действительно в российскую акцию памяти жертвам Великой Отечественной войны, памяти участникам войны, блокадникам, всем тем, кто отдали свое здоровье и жизни на благо нашего

0: государства. Дорогие друзья, я очень благодарен всем вам. Я вижу, сколько сделано мероприятий, сколько делается еще. Многие акции сделаны совместно с партией «Единая Россия». Очень правильный подход к тому, что мы с вами понимаем, что все, что мы за эти 5 лет с вами, наверное, реально приобрели как инвалиды по зрению Российской Федерации, сделано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, правительством Российской Федерации и, конечно, нашим куратором, руководителем комиссии при президенте Татьяной Алексеевной Голиковой. И я не могу не отметить здесь огромную заслугу Михаила Борисовича Терентьева, председателя ВАИ и зампредседателя Комитета Государственной Думы, Ольги Николаевны Занко, которые, в принципе, делали огромное количество различных дел на то, чтобы наша организация с вами принимала в этом участие и, в общем-то, получила, наверное, ту достойную оценку и те возможности, которые мы с вами сегодня имеем. Наш курирующий министр Катюков Антон Олегович, ну, сами понимаете, всегда мы у него на определенном счету, на контроле, и нам, конечно, наши запросы, наши вопросы, идут ответы четкие, понятные, в какие-то сроки. Мы сегодня работаем и по цифровой доступности, и сделаны дополнительные варианты в этом плане. Я думаю, то, что у нас сегодня есть вопросы частично доступных каких-то мессенджеров российских и других вариантов, к осени этого года будут отработаны. Все те замечания, которые мы ставим, вопросы, принимаются людьми, которые занимаются вот этой цифровой доступностью и конкретно определенными жизневажными сайтами для Всероссийского общества слепых. Прошедшая неделя началась прежде всего с того, Всемирный альянс инвалидов обратился к Всемирному союзу слепых, к нашему президенту Всемирного союза слепых Рунта по поводу вхождения России и ряда центральноазиатских стран в этот альянс. Альянс возглавляет на ВАФ Кабара. Мы, в общем-то, обсуждали, и Михаил Борисович Терентьев, я и общество глухих обсуждали возможность такого вхождения. Ну, альянсу было предложено представить варианты устава, так как они его называют Конституцией, ну и свои стратегические планы, для того, чтобы мы могли понять, каким образом строится эта организация, каким образом она функционирует, и главное, ее задачи и финансирование, из каких источников, потому что у них нет членских взносов. Ну, будем разбираться. Есть вопросы, но при получении документов мы все эти вопросы, я думаю, также совместно три организации обсудим со своими юристами, со своими финансистами, с представителем Министерства иностранных дел. И то, если такая необходимость будет, в общем-то, мы, конечно, рады принять любое приглашение и работать на благо, так сказать, России и в этой организации, в которую входят, как говорят, 189 альянсов из вот 189 стран. Неделя предпраздничная Победы, Дня Победы, она была вот этим всем и пронизана. И, конечно, отношение к участникам СВО, вот эти теплые, прекрасные моменты, которых было очень много в наших организациях, Ну, это просто очень трогает сердце, и, наверное, это правильно, что мы отдаем должное вот этим людям, которые не пожалели своего здоровья, жизни для того, чтобы мы с вами, в общем-то, могли спокойно жить и работать. Естественно, отчет на выборной конференции Дальнего Востока, прежде всего, конференция Приморского края, региональной организации Приморского края, возглавляемым Дмитрием Вячеславовичем Поташовым, моим полномочным представителем по Дальневосточному округу Всероссийского общества слепых. Это посещение Сахалинской организации, самой восточной, и тоже присутствие на отчетно-выборной конференции. Это и Хабаровская краевая межрегиональная организация, потому что несколько регионов в нее входят. И Елена Анатольевна Зенкина давно работает, она прекрасно умеет ориентироваться во всех тех перипетиях и моментах работы Всероссийского общества слепых, член Центрального управления Всероссийского общества слепых. Я думаю, что все эти конференции очень неплохо подготовлены, документы есть, и, конечно, проведены все отчетно-выборные конференции в местных организациях. Это главное. Довольно устойчиво работает предприятие Благовещенска города, Михаил Анатольевич Сизых. Ну и наш Владимир Алексеевич Титов, я думаю, что достойно, так сказать, проведет отчетно-выборную конференцию в Амурской области. Ну и мы будем ждать результатов. Я держу на контроле, так сказать, все те письма, вопросы, которые будут возникать в течение вот этого времени. И я думаю, мы будем очень конкретно и четко отрабатывать всю ситуацию. То есть отчетно-выборная кампания в ВОС продолжается. Продолжается спокойно. Есть вопросы. Да, бывают и критические замечания, бывают и, наверное, какое-то определенное предложение, которое идут вразрез нашей организации. Но это выборы. И выборы, которые мы с вами, так сказать, должны выигрывать в четкой парламентской борьбе и в правовом поле. И есть еще одно мероприятие, которое вот получает очень хорошее, так сказать, развитие. Это наш проект, который возглавляет Александр Саныч Карелин, наш великий борец именно классического стиля, который, в общем-то, зарекомендовал себя как победитель. И мы в этой программе «Единой России» очень четко участвуем, работаем. Есть даже предложения великих спортсменов, которые хотят побывать на наших мероприятиях, участвовать, их покурировать, рассказать о тех моментах жизни, наверное, возможностях, которые дает партия «Единая Россия». Проект идет, проект продолжается. В проекте участвуют очень многие наши организации. Спортивных успехов в нашем проекте «Сила России». И, конечно, хорошего настроения, весеннего, прекрасного, в цветущую, замечательную пору весны. И солнца и мира нам. Работаем на благо ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. зрения. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ R59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Актуальный репортаж. Настольный теннис – это самый популярный вид спорта среди незрячих. В России этот вид спорта довольно широко распространен. Проводится много турниров, проходит ежегодный чемпионат России. Но в нашей стране до сих пор есть регионы, в которых настольный теннис слепых только начинает развиваться. Одним из таких регионов является Ставропольский край. 2026 год особенный для Ставропольского края, потому что именно в этом году реализуется необычный проект «Стань чемпионом». Задача этого проекта – восполнить отсутствие занятий начинающих теннисистов с профессиональными тренерами. Дело в том, что у нас в крае пока нет специально обученных тренеров, которые могли бы проводить занятия на постоянной основе. Эту проблему как раз и решает проект «Стань чемпионом». В рамках проекта «Ставропольский край» в течение года мы будем приглашать профессиональных теннисистов, мастеров спорта, членов сборной России по настольному теннису слепых, слепых, а также профессиональных тренеров и судей, чтобы они смогли поделиться своим опытом с начинающими теннисистами. Итогом проекта станет проведение первого краевого чемпионата по настольному теннису слепых, по итогам которого будет сформирована команда для участия в чемпионате России 2027 года. Первое мероприятие нашего проекта состоялось 14 и 15 марта 2026 года на базе санатория «Машук». Мастер-класс по настольному теннису слепых провела Марина Александровна Галузова. Марина Александровна является мастером спорта, четырехкратной чемпионкой России и действующим членом сборной России по настольному теннису слепых. Участников мастер-класса поприветствовал председатель Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых Алексей Дмитриевич Будыка.
6: Уважаемые участники, я рад вас приветствовать в этом замечательном зале, в этом прекрасном санатории «Машук». Хочу сказать, что как я только пришел работать сюда, в организацию, да, когда первый раз я увидел этот настольный теннис и попробовал в него поиграть, я загорелся желанием, как бы. У нас в Ставропольском крае он не развивался, как-то о нем, знать все тоже слышали, знают, что это такое, а как и что, никто не понимал. Поэтому загорелся тоже, думаю, надо в Ставропольском крае тоже как-то развивать этот вид спорта, потому что в других регионах он прям масштабно проходит соревнования и все прочее. А у нас как-то тишина. Но благодаря еще вот Юле у нас в Ставропольском крае потихоньку он начинает развиваться. И я надеюсь, что и в дальнейшем мы не остановимся на этом, а будем продолжать тренироваться, как-то играть в него, чтобы мы могли участвовать в различных соревнованиях. Хотел бы вручить благодарственное письмо от Ставропольской краевой организации, благодарственное письмо в проведении мастер-класса «Стань чемпионом». Поэтому, Марина Александровна, спасибо вам. Хочу также поблагодарить Сипкина Владимира Васильевича за представленную такую возможность. Также хотел бы выразить благодарность руководству Анне Евгеньевне Шамилевой и Наталье Викторовне Смахтиной за добродушный такой прием, что они нас приютили, дали нам площадку, возможность провести этот мастер-класс.
7: Вам тоже, участники, большое вам спасибо, что вы тоже нашли время, возможность, и, несмотря ни на что, вы приехали на мастер-класс и тоже с нами получили определенный опыт, который в дальнейшем мы будем его применять и использовать. Вот когда приходят идеи, я готов всегда их рассмотреть, обсудить, поддержать. Поэтому, если у кого-то какие-то есть пожелания, там, идеи, обращайтесь и давайте будем работать над этим. Большое всем спасибо.
5: Напутственными словами и добрыми пожеланиями участникам мастер-класса выступила начальник отдела культуры санатория «Машук» Наталья Викторовна Смактина.
8: Дорогие друзья, очень приятно, что нам вот командой экспромтом соединились мы в команду, и мне очень приятно, что команда сработалась, организаторов я имею в виду, и смогли подарить вам эти два дня именно плодотворной работы и плотного в этой работе отдыха. Когда я писала вам в чат, первое я написала: «Всех жду, люблю, обнимаю, целую. Мы всегда рады встрече с вами». Еще хочу сказать, что под лежачий камень вода не пойдет. Если вы на местах будете сидеть, а сверху, как говорится, будут вам спускать, не пойдет работа. Поэтому из низов поднимаемся наверх. Мне очень было приятно, что молодые ребята активно участвовали вот в мастер-классе, вот впитывали как губки и судейскую работу, и игроков. Молодцы. Нам, конечно, взрослым это чуть посложнее все это впитать. Это не один мастер-класс должен быть. Но я уверена, что мы еще не раз с вами встретимся на мастер-классах. И вы будете уже привозить ребят, которые хоть что-то будут знать и заинтересованы в этой игре. Удачи, процветания и плодотворной работы на местах.
5: Предлагаем прослушать фрагмент одного из тренировочных занятий.
9: регулярно ставим и пупком по нему. Значит, он регулярно. Вот так. Ага, то есть не горизонтально. Вот вы обычно, Настя, по дороге, да? Вы обычно с этого борта вы разворачиваете.
10: Я пытаюсь, да.
9: Да, и вот так. Это тоже, ну, это имеет место быть, но это долго. Я ставлю ракетку, вот потрогай, перпендикулярно. Вообще
10: ага,
9: перпендикулярно.
10: Да, я поняла.
9: Да, да, и просто по нему как бы ударяю.
10: Все.
9: И он залетает. Просто не прокатываю, а просто раз ударяю.
10: Ага.
9: Здорово.
10: Попробуем.
9: И опять же, сейчас объясню. Если...
11: Хорошо.
9: Если там, например, человек стоит в сторону, где ракетка близко, да, и у него кончик, то если он не закатится в лузу, он об кончик вылететь может. Если вы научитесь этот удар делать сильно. Но для начала вы просто хотя бы его научитесь делать.
11: Потому что у меня здесь не телефон.
10: Как бы отмахивая, да?
9: Ну, как бы регулярно, да. Вот. Так, давай.
11: Все, начали.
9: Что пить, дайте мяч.
12: Завершился мастер-класс, и очень хочется получить обратную связь от нашего замечательного тренера Марины Александровны Галузовой.
13: Я считаю, что 2 дня очень хорошо прошли, царила рабочая атмосфера. Мне очень понравилось, что ребята внимательно все слушали, и молодые, и люди уже более старшего возраста пытались воспроизвести то, что я их просила. И, в общем-то, желание налицо. Теперь им удачи в тренировках.
12: Видите ли вы потенциал ставропольской команды на российских соревнованиях в будущем?
13: Я считаю, что да, потому что я посмотрела, я не буду озвучивать кто, что и как. Это покажет только время и упорство на самом деле. Но достойные претенденты есть.
12: Сейчас участники мастер-класса хотели бы поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность Марине Александровне. Ребята, скажите, пожалуйста, что вам дал мастер-класс?
14: Анастасия, город Ставрополь. Хочу поблагодарить за мастер-класс. Спасибо Марине Александровне, потому что получили новые навыки, новые отработки, и теперь будем работать над своими ошибками и идти дальше к победам.
15: Также хочется сказать про очень много положительных эмоций. И в целом атмосфера была такая, где тебе не только указывают на ошибки, но еще и показывают, как правильно делать тут же. Очень доступно объясняет. Мнение Кристины из города Ставрополя.
16: Александр Зисентуков получил тоже ценный опыт, как и все ребята. Получили новые навыки, эмоции незабываемые. Хотим продолжения. Ребят, хотим продолжения?
10: Хотим! Ждем Марину Александровну. Так,
16: ждем.
17: Георгий Султан Баудинович. Хочу поблагодарить Марину Александровну за то, что нас, молодежью, связь поколений, мы, старшее поколение, чуть не уступаем нашей молодежи, нашли в этой игре общее соприкосновение и рады были встретиться и пообщаться. Спасибо ей большое.
12: Сейчас скажет Константин, ученик Кисловодской школы-интерната номер 18, 8 класс.
18: Хочу поблагодарить Марину Александровну за прекрасный мастер-класс. Это в первую очередь положительные эмоции, радость доставляет. И много чего того, что я не знал, я тоже узнал много нового. Я надеюсь, будет повторение этого. И это не единожды.
19: Алексей Дмитриевич, председатель Ставропольской краевой организации. Марина Александровна, большое вам спасибо. Для меня очень важен был этот мастер-класс, так как в качестве судьи я собираю весь Ставропольский край для проведения спортивных мероприятий, где тоже планируется настольный теннис. И для меня это очень важно было, потому что много я у вас научился, много подсказали, как правильно судить нужно, какие штрафы бывают. Поэтому огромное вам спасибо.
20: Марина Александровна, благодарю вас за то, что вы вселили меня уверенность в этой игре. Я полюбил эту игру. Спасибо вам. Юрий, город Пятигорск.
21: Марина Александровна, спасибо вам большое, что вы сыграли с нами эту игру, показали все навыки, всю технику, всю волевую, что есть в вашем опыте. Вы нам подсказали все и показали. Дай Бог вам здоровья, счастья, удачи. Море цветов вам, океан роз. Куда бы ваша нога не ступала, чтобы цвели цветы всегда.
12: Да, это был только первый мастер-класс, напомню, проекта «Стань чемпионом», который будет реализовываться в Ставропольском крае на протяжении всего 2026 года.
5: Также я хочу сказать о том, что на мастер-классе присутствовали представители всех 12 местных организаций Ставропольского края, 21 участник. У нас действительно была связь поколений от школьника до взрослых, до почтенных людей, которые тоже очень заинтересованы. Ведь для игры в шоу-даун нет преград возрастных никаких. Поэтому все мы дружно и радостно поработали 2 дня. И хочу еще для тех, кто сейчас готовится к чемпионату России 2026. Объявить, что следующим претендентом на поездку в город Пятигорск для проведения 2-дневного мастер-класса с красивым отдыхом в прекрасном городе Пятигорске будут приглашаться спортсмены, занявшие первые места среди мужчин и среди женщин в чемпионате России 2026. Да, ребята, ждем их?
0: Да!
5: Заранее. Поэтому, ребята, готовьтесь. Вот такой приз будет вам от Ставропольского края, занявшим первые места, приглашение в Пятигорск к нам. Поделитесь своим опытом, ну а мы вам дадим возможность красиво отдохнуть.
2: Материал подготовили Сындыма Бойко, Юлия Дьякова и Алишер Цвит. До новых встреч на Радио ВОС.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: В эфире программа «Аудиокнига».
1: Странно, почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе. Нет, а за то, что сталось с нами после. Я пошел в 5-й класс в 1948 году. Правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду квартировать у нее, а в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице под Каменной, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Жили мы без отца. Жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет. Некуда. Учился я хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал. Другого дела у меня здесь не было. А относиться спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда еще не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались 5-ки. С французским у меня не ладилось из-за произношения. Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, прекрасно справлялся с трудностями правописания, но произношение с головой выдавало все мое ангарское происхождение вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал иностранных слов, если вообще подозревал об их существовании. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских скороговорок, половину звуков за ненадобностью проглатывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ничего подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, просила повторить. Я терялся. Язык у меня во рту деревенел и не двигался. Все было впустую. Но самое страшное начиналось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, все время вынужден был что-то делать. Там меня тормошили ребята, вместе с ними, хочешь не хочешь, приходилось двигаться, играть, а на уроках работать. Но едва я оставался один, сразу наваливалась тоска. Тоска по дому, по деревне. Никогда раньше, даже на день, я не отлучался из семьи и, конечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Так мне было плохо. Так горько и постыло, хуже всякой болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном – домой и домой. Я сильно похудел. Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на своей полуторке хлеб в загод зерно, стоявшее неподалеку от райцентра, еду мне посылали довольно часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне ее не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки. Изредка мать набивала в баночку творогу, который у кого-то под что-то брала. Корову она не держала. Привезут, кажется, много. Хватишься через 2 дня, пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом исчезает. Проверил – так и есть. Был – нету. То же самое творилось с картошкой. Кто потаскивал? Тетя Надя, крикливая замотанная женщина, которая одна мыкалась с 3 ребятишками. Кто?
2: кто-то из ее старших девчонок или младший Федька. Я не знал. Я боялся даже думать об этом, не то что следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставил себя смириться с этим. Легче матери не станет, если она узнает правду. Однажды еще в сентябре Федька спросил меня: «Ты в чику играть не боишься?» «В какую чику?» — не понял я. «Игра такая, на деньги. Если деньги есть, пойдем сыграем». «Нету».
1: «И у меня нету. Пойдем так, хоть посмотрим. Увидишь, как здорово».
2: Федька повел меня за огороды. Мы прошли по краю продолговатого грядой холма, сплошь заросшего крапивой, уже черной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздями семян, перебрались, прыгая по кучам через старую свалку, и в низинке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех же лет, что и я, кроме одного, рослого и крепкого, заметного своей силой и властью парня с длинной рыжей челкой. Я вспомнил, он ходил в 7-й класс.
3: «Этого еще зачем привел?» – недовольно сказал он Федьке.
2: «Он свой, Вадик, свой!» – стал оправдываться Федька. «Он у нас живет!»
3: «Играть будешь?» – спросил меня Вадик.
2: «Денег нету».
3: «Гляди, не вяк никому, что мы здесь».
2: «Вот еще!» – обиделся я. Больше на меня не обращали внимания. Я отошел в сторонку и стал наблюдать. Играли не все, то 6, то 7. Остальные только глазели, болея в основном за Вадика. Хозяйничал здесь он, это я понял сразу. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами, и он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Деньги доставались первым, до последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, и играл он хорошо. Мне казалось, что будь у меня деньги, я бы смог играть. В деревне мы возились с бабками, но и там нужен точный глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы на меткость. Наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и бросаю в нее до тех пор, пока не добьюсь полного результата. 10 из 10. Бросалось сверху, из-за плеча и снизу, навешивая камень над целью. Так что кое-какая сноровка у меня была. Не было денег. Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не водилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе взяться? Все же раза два она подкладывала мне в письма по 5 на молоко. На теперешние это 50 копеек, не разживешься, но все равно деньги. На них на базаре можно было купить 5 пол-литровых баночек молока по 1 рубль за баночку. Молоко мне наказано пить от малокрови. У меня часто ни с того ни с сего принималась вдруг кружиться голова. Но, получив 5 в 3-й раз, я не пошел за молоком, а разменял ее на мелочь и отправился на свалку. В 1-й раз я спустил 90 копеек, во 2-й – 60. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что приноравливаюсь к игре. Рука постепенно привыкала к шайбе, училась отпускать для броска ровно столько силы, сколько требовалось, чтобы шайба пошла верно. Глаза тоже учились заранее знать, куда она упадет и сколько еще прокатится по земле. По вечерам, когда все расходились, я снова возвращался сюда. Доставал из-под камня спрятанную Вадиком шайбу, выгребал из кармана свою мелочь и бросал, пока не темнело. Я добился того, что из 10 бросков 3 или 4 угадывали точно на деньги. И, наконец, наступил день, когда я остался в выигрыше. Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, суетливый, с моргающими глазенками мальчишка, любивший на уроках поднимать руку. Знает, не знает, все равно тянет. Вызовут, молчит. «Что ж ты руку поднимал?» – спрашиваю Тишкина. Он шлепал своими глазенками. Я помнил. А пока вставал, забыл. Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней деревенской замкнутости, а главное, от дикой тоски по дому, не оставлявший во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я тогда еще не сошелся. Их ко мне тоже не тянуло. Я оставался один, не понимая и не выделяя из горького своего положения одиночества. Один, потому что здесь, а не дома, не в деревне, там у меня товарищей много. Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро. А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый день. У меня был свой расчет. Не надо катать шайбу по площадке, добиваясь права на первый удар. Когда много играющих, это непросто. Чем ближе тянешься к черте, тем больше опасности перевалить за нее и остаться последним. Надо накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я рисковал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог проиграть 3-4 раза подряд. Зато на пятый, забрав кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал и снова возвращал. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль. Каждый день по рублю. Получив его, я убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые, истерзанные монеты, но молоко наливали. Обедал и садился за уроки. Досыта все равно я не наедался, но уже одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня кружится гораздо меньше. Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. Он и сам не оставался в накладе, а из его карманов вряд ли мне что-нибудь перепадало. Иногда он даже похваливал меня. Вот, мол, как надо бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня. Ты что это, загреб кассу и драть? И шустрый какой. Играй. Мне уроки надо, Вадик, делать, стал отговариваться я. Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит. А птаха подпел. Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хочешь знать, бьют маленько. Понял? Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпускал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. Но я бросал лучше, и если уж мне доставалась возможность бросать, шайба как намагниченная летела точно на деньги. Я и сам удивлялся своей меткости. Мне надо бы догадаться придержать ее, играть незаметней. А я бесхитростно и безжалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, что никогда и никому еще не прощалось, если в своем деле он вырывается вперед? Не жди тогда пощады, не ищи заступничества. Для других он выскочка, и больше всех ненавидит его тот, кто идет за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту осень постигнуть на собственной шкуре. Я только что опять угодил в деньги и шел собирать их, когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассыпавшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх решками. В таких случаях при броске обычно кричат «в склад», чтобы, если не окажется орла, собрать для удара деньги в одну кучу. Но я, как всегда, понадеялся на удачу и не крикнул. «Не в склад!» – объявил Вадик. Я подошел к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты. Но он оттолкнул меня, быстро схватил ее с земли и показал мне решку. Я успел заметить, что монета была на орле, иначе он не стал бы ее закрывать. «Ты перевернул ее», — сказал я. «Она была на орле, я видел». Он сунул мне под нос кулак. «А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет». Мне пришлось смириться. Настаивать на своем было бессмысленно. Если начнется драка, никто, ни одна душа за меня не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же. Злые прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул ее и подвинул вторую. Снова наставил шайбу для удара, но опустить уже не успел. Кто-то вдруг сильно поддал меня сзади коленом, и я, неловко склоненный вниз головой, ткнулся в землю. Вокруг засмеялись. За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я опешил.
3: «Чего ты?»
2: «Кто тебе сказал, что это я?» — отперся он. «Приснилось, что ли?» «Давай сюда». Вадик протянул руку за шайбой, но я не отдал ее. Обида перехлестнула во мне страх. Ничего на свете я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им сделал? «Давай сюда», — потребовал Вадик. «Ты перевернул ту монетку?» — крикнул я ему. «Я видел, что перевернул! Видел!»
1: «Ну-ка, повтори», — надвигаясь на меня, попросил он. «Ты перевернул ее?» Уже тише сказал я, хорошо зная, что за этим последует.
2: Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на Вадика, но он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня головой в лицо, и я упал. Из носа у меня брызнула кровь. Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно было еще вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отчаянии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же. «Перевернул, перевернул, перевернул!»
1: Они били меня по очереди. Один и второй, один и второй. Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам. Потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался только не упасть. Ни за что больше не упасть. Даже в те минуты мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили меня на землю и остановились.
2: «Иди отсюда, пока живой!» — скомандовал Вадик. «Быстро!»
1: Я поднялся и, всхлипывая, швыркая мертвевшим носом, поплелся в гору.
2: «Только вякни кому! Убьем!» — пообещал мне вслед Вадик.
1: Я не ответил. Все во мне как-то затвердело и сомкнулось в обиде. У меня не было сил достать из себя слова. И только поднявшись на гору, я не утерпел. И, словно сдурев, закричал, что было мочи, так, что слышал, наверное, весь поселок. «Перевернул!»
3: Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало. Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от нее что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моем лице она, конечно, увидела сразу, хоть я как мог и прятал их. Я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.
1: «Ну вот», — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал. «Сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на меня глаза. Они у нее косились, смотрели словно бы мимо, но мы к тому времени уже научились распознавать, куда они смотрят.
4: «И что случилось?» — спросила она.
3: «Упал», — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть маломальски приличное объяснение.
4: «Ой, как неудачно! Вчера упал. Или сегодня?»
3: «Сегодня. Нет, вчера. Вечером. Когда темно было».
4: «Упал!» — выкрикнул Тишкин, захлебываясь от радости. «Это ему Вадик из 7 класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. А говорит, упал».
2: Я остолбенел от такого предательства. Он что, совсем ничего не понимает, или это он нарочно?
4: За игру на деньги у нас в два счета могли выгнать из школы.
1: Доигрался. В голове у меня от страха все всполошилось и загудело. Пропал, теперь пропал. Ну, Тишкин, вот Тишкин, так Тишкин. Обрадовал. Внес ясность, нечего сказать.
2: Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое. Не удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, остановила его Лидия Михайловна. Иди к доске, раз уж ты разговорился, и приготовься отвечать.
3: Она подождала, пока растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к доске и коротко сказала мне.
2: После уроков останешься.
1: Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит меня к директору. Это значит, что кроме сегодняшней беседы, завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят рассказывать, что меня побудило заниматься этим грязным делом. Директор Василий Андреевич так и спрашивал провинившегося, что бы он ни натворил, разбил окно, подрался или курил в уборной. Что тебя побудило заниматься этим грязным делом? И подгонял. Отвечай, отвечай, мы ждем. Посмотри, вся школа ждет, что ты нам скажешь. Ученик начинал в свое оправдание что-нибудь бормотать, но директор обрывал его. Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос.

0: «Это правда, что ты играешь на деньги?» Сразу начала она. Она спросила слишком громко. Мне казалось, что в школе об этом нужно говорить только шепотом. И я испугался еще больше. Но запираться никакого смысла не было. Тишкин успел продать меня с потрохами. Я промямлил. «Правда». «Ну и как? Выигрываешь или проигрываешь?» Я замялся, не зная, что лучше. «Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?»
1: «Выигрываю».
0: «Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты делаешь с деньгами?»
1: «Покупаю молоко».
0: «Молоко?» Она сидела передо мной, аккуратная вся, умная и красивая, красивая и в одежде, и в своей женской молодой паре, которую я смутно чувствовал. До меня доходил запах духов от нее, который я принимал за самое дыхание. К тому же она была учительницей не арифметики какой-нибудь, не истории, а загадочного французского языка, от которого тоже исходило что-то особое, сказочное, неподвластное любому каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза на нее, я не посмел и обмануть ее. Да и зачем, в конце концов, мне было обманывать? «И все-таки на деньги играть не надо», — задумчиво сказала Лидия Михайловна. «Обошелся бы ты как-нибудь без этого». «Можно обойтись?» Не смея поверить в свое спасение, я легко пообещал. «Можно». Я говорил искренне. «Но что поделаешь, если искренность нашу нельзя привязать веревками?» Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне пришлось совсем плохо. Колхоз наш по сухой осени рано рассчитался с хлебосдачей, и дядя Ваня больше не приезжал. Я знал, что дома мать места себе не находит, переживая за меня, но мне от этого было не легче. Мешок картошки, привезенный в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею кормили, по крайней мере, скот. Хорошо еще, что, спохватившись, я догадался немножко припрятать в стоящей во дворе заброшенной сараюшке, и вот теперь только этой притайкой и жил. После школы, крадучись как вор, я шмыгал в сараюшку, совал несколько картофелин в карманы и убегал за улицу, в холмы, чтобы где-нибудь в удобной и скрытой низинке развести огонь. Мне все время хотелось есть. Даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прокатываются судорожные волны. В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал потихоньку обследовать соседние улицы, бродил по пустырям, следил за ребятами, которых заносило в холмы. Все было напрасно. Сезон кончился, подули холодные октябрьские ветры, и только на нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. Я кружил неподалеку, видел, как взблескивает на солнце шайба, как, размахивая руками, командует Вадик, и склоняются над кассой знакомые фигуры. В конце концов, я не выдержал и спустился к ним. Я подошел, и игра сама собой приостановилась. Все уставились на меня. Встретил меня Птаха. «Чего пришел? Давно не били?» «Играть пришел», — как можно спокойнее ответил я, глядя на Вадика. «Кто тебе сказал, что с тобой?» — Птаха выругался. «Будут тут играть?»
1: «Никто».
0: «Что, Вадик, сразу будем бить или подождем немножко?»
1: «Чего ты пристал к человеку, Птаха?» — щурясь на меня, сказал Вадик.
0: «Понял, человек играть пришел. Может, он у нас с тобой по 10 рублей хочет выиграть?»
1: «У вас нет по 10 рублей». Только чтобы не казаться себе трусом, сказал я.
0: «У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разговаривай, пока Птаха не рассердился.
1: А то он человек горячий.
0: Дать ему, Вадик!»
1: «Не надо, пусть играет». Вадик подмигнул ребятам.

0: Он здорово играет, мы ему в подметки не годимся. Теперь я был ученый и понимал, что это такое доброта Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в нее меня. Но как только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. Он найдет, к чему придраться. Рядом с ним птаха. Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком угодить в деньги. Потом тихонько тюкал по монетам и оглядывался, не зашел ли сзади птаха. В первые дни я не позволял себе мечтать о рубле. Копеек 20-30 на кусок хлеба, и то хорошо, и то давай сюда. Но то, что должно было рано или поздно случиться, разумеется, случилось. На четвертый день, когда, выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обошлось легче, но один след остался. У меня сильно вздулась губа. В школе приходилось ее постоянно прикусывать. Но как ни прятал я ее, как ни прикусывал, а Лидия Михайловна разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила читать французский текст. Я его с 10 здоровыми губами не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить нечего. «Хватит! Ой, хватит!» – испугалась Лидия Михайловна и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. «Да что же это такое? Нет, придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придется остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, повторять вслед за ней неудобные для произношения, придуманные только для наказания слова. Оказалось, что и это еще не самое страшное. Лидия Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй смены остается в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил к ней на квартиру. Жила она рядом со школой в учительских домах. На другой большой половине дома Лидии Михайловны жил сам директор. Я шел туда как на пытку. И без того от природы робкий и стеснительный, теряющийся от любого пустяка в этой чистенькой, аккуратной квартиры учительницы. Я в первое время буквально каменел и боялся дышать. Мне надо было говорить, чтобы я разделся, проходил в комнату, садился. Меня приходилось передвигать словно вещь и чуть ли не силой добывать из меня слова. Моим успехам во французском это никак не способствовало. Но странное дело, мы и занимались здесь меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча что-нибудь по квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. Подозреваю, что она нарочно для меня придумала, будто пошла на французский факультет, потому ли, что в школе этот язык ей тоже не давался, и она решила доказать себе, что может овладеть им не хуже других. Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня отпустят домой. В комнате было много книг. На тумбочке у окна стоял большой красивый радиоприемник с проигрывателем. Редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе, от него никуда было не деться. Лидия Михайловна в простом домашнем платье, в мягких войлочных туфлях ходила по комнате, заставляя меня вздрагивать и замирать, когда она приближалась ко мне. Я никак не мог поверить, что сижу у нее в доме. Все здесь было для меня слишком неожиданным и необыкновенным. Даже воздух, пропитанный легкими и незнакомыми запахами, иной, чем я знал в жизни. Невольно создавалось ощущение, словно я подглядываю эту жизнь со стороны. И от стыда и неловкости за себя я еще глубже запахивался в свой кургузый пиджачишка. Стыдно сейчас вспоминать, как я пугался и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал всякий аппетит. садиться за один стол с Лидией Михайловной? Нет. Нет. Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не приходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня в горле. Кажется, до того я не подозревал, что и Лидия Михайловна тоже, как все мы, питается самой обыкновенной едой, а не какой-нибудь манной небесной. Настолько она представлялась мне человеком необыкновенным, не похожим на всех остальных. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня с удивлением и обидой. Но остановить меня никакими силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз. Затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать меня за стол. Я вздохнул свободней. Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Дядя Ваня, конечно, наш шофер, какой еще мужик. Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог, вот и оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали, для кого. Что эта мать выдумала заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентной стала. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог. Не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб мне отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде я разгреб макароны и нашел на дне ящика несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил. Посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае? Кто? Я еще раз взглянул на крышку. Мой класс, моя фамилия, мне. Интересно, очень интересно. Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем. Знаем, где живет, бывали. Значит, вот как. Не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше некому. Это не мать, Она бы и записку не забыла вложить. Рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала, что это? Что такое ты принес? Зачем? «Это вы сделали», — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. «Что я сделал? О чем ты?» «Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы». Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. «Почему ты решил, что это я?» «Потому что у нас там не бывает никаких макарон, и гематогену не бывает». «Как? Совсем не бывает?» Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой. «Совсем не бывает. Знать надо было». Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. Действительно, надо было знать, как же это я так. Она на минутку задумалась. Но тут и догадаться трудно было, честное слово. Я же городской человек. Совсем, говоришь, не бывает? Что же у вас тогда бывает?
1: Горох бывает. Редька бывает.
0: Горох, редька. А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. Не злись. Я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми.
1: Не возьму, перебил я ее. Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, а я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
0: Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, выскочил за дверь.
1: Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила, ну что ж, французский так французский.
0: Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а, позванивая, пытались куда-то лететь.
1: «Хорошо», — подбадривала меня Лидия Михайловна, «в этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно».
0: О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался на стороже. Мало ли, что Лидия Михайловна возьмется еще придумать. Однажды, недели через две после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила, «Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонку да поигрываете?»
1: «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег.
0: «А что это была за игра? В чем она заключается?»
1: «Зачем вам?» — насторожился я.
0: «Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся».
1: «Чего мне бояться?»
0: Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре. «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?»
1: «Нет».
0: «Вот смотри, Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. «Теперь, — Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, — бьешь ты. Но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется «замеряшки». Достанешь, значит, выиграл. Бей». Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. «О!» — махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, я выигрываю вдвойне. Понимаешь? Чего тут непонятно? Сыграем». Я не поверил своим ушам.
1: «Как же я с вами буду играть? А что такое? Вы же учительница. Ну и что? Учительница так другой человек, что ли?»
0: «Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки. Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали. Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. Но ты все равно не выдавай меня, Василий Андреевич».
1: «Господи, что творится на белом свете?
0: Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Свет представления, не иначе». Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами. «Ну что, попробуем? Не понравится, бросим». «Давайте», — нерешительно согласился я. «Начинай». Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монетой о стену, ребром ли или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы мы вели счет, я бы на первых же минутах проиграл довольно много, хотя ничего хитрого в этих замеряшках не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало, не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко. А когда опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия Михайловна взяла и остановила ее. «Нет, так неинтересно», — сказала она, выпрямляясь и убирая съехавшие на глаза волосы. «Играть так по-настоящему, а то что мы с тобой, как трехлетние малыши?» Я молчал, не зная, что делать и как быть. «Неужели боишься?» — подзадорила меня Лидия Михайловна. «Вот еще, ничего я не боюсь». У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне и достал из кармана свою. «Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что, не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я и французский скоро к зубам приберу». Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами, а я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо, и я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты. Затем опять поднимались на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, подразнивала меня одним словом, вела себя, как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой на нее прикрикнуть. Но выигрывала, тем не менее, она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало 80 копеек.
1: С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры, но если дело и дальше так пойдет, моих денег уже очень скоро не хватит, их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор, позор и стыд на всю жизнь. И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину. Там, где она якобы не могла дотянуться до монеты, я дотянулся без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. «Нет», — заявил я, — «так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно». Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, из-под тишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Я? А что я делаю? Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью, отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да! Учительница называется!» Я своими собственными глазами видел, что она трогала монету. А она уверяет меня, что не трогала, да еще и смеется надо мной. «За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького?» «Французский язык преподает», называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну, Лидия Михайловна называется. В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех ее секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар и покупал молоко, теперь уже в мороженных кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было. А в скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала ее сама. Отказаться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем тоже, кажется, о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая!» Наползая на меня и размахивая руками, доказывала Лидия Михайловна. «Зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты. Я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была Чика. Чика нищетова. Почему это нищетова? У вас тоже была Чика. Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый, звенящий голос. «Лидия Михайловна!»
0: мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич. «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?»
1: Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда».
0: «Я стучал! Мне никто не ответил! Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста! Я имею право знать, как директор!»
1: «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.
0: «Вы играете на деньги с этим?»
1: Василий Андреевич ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате.
0: «Играете с учеником? Я правильно вас понял?»
1: «Правильно».
0: «Ну, знаете...» Директор задыхался, ему не хватало воздуха. «Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это преступление, растление, развращение. И еще я 20 лет работаю в школе, видывал всякое. Ну, а такое...»
1: И он воздел над головой руки. Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь. «А ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись!» Она потрепала меня по голове и ушла. И больше я ее никогда не видел. Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными, плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу, в толстой ватной обертке, я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

play.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Мужчина лет 35 в очках спит, закинув руку за голову. Ладонь находится перед глазами. Мужчина просыпается, испуганно глядит на пальцы. Титры. ЭТО. Экспериментальное творческое объединение. Показывает. Не научно-фантастический, не совсем реалистический и не строго исторический фильм. По мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Появляется набранное современным шрифтом название фильма. Шрифт сменяется на старославянское начертание. Друг друга сменяют титры с буквицей. Автор сценария Владлен Бахнов, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. Композитор Александр Зацепин. Звукооператор Раиса Моргачева, дирижер Владимир Васильев. Трюковая запись музыки и шумов Виктор Бабушкин. Текст песен Леонид Дербенев. Музыкальный редактор Раиса Лукина. Директор картины Александр Ашкенази. В фильме снимались. Набранные современным шрифтом титры с фамилиями актеров плывут снизу вверх. Постепенно современный шрифт сменяется старославянским начертанием. Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Александр Демьяненко, Савелий Крамаров, Наталья Селезнева, Наталья Белогорцева-Крачковская, Наталья Кустинская, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов. Конец титров. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта «ВОСФильм». Мужчина в очках пылесосит ковер. Движения механические, рассеянный взгляд обращен на экран телевизора. На нем исторический фильм с белокаменными церквями, боярами, духовенством и крестьянским людом. У мужчины располагающее лицо, густые, чуть тронутые сединой темные волосы, сведенные брови. Стены комнаты завешаны фотографиями красивой девушки в разных образах. Царевна, европейская модница, прилежная студентка. На стене также висит репродукция картины Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Мужчина в очках переводит задумчивый взгляд на стоящий в углу комнаты агрегат. Сложное хитросплетение проводов, трубочек, реторт и прочих технических элементов. С тахты падает пачка сигарет. Одна за другой сигареты отправляются в недра пылесоса. Смотрящий на агрегат мужчина этого не замечает. Скинув с ботинок, пылесос проглатывает шнурки. Бросив пылесос, мужчина подбегает к агрегату. Надевает белый халат. По подоконнику прохаживается черный кот. Прыгивает, его хвост засасывает в пылесос. Мужчина выключает телевизор. Увидев кота, широко открывает рот. Выключает пылесос. Освободившийся кот, цепляясь за штору, влезает на карниз. Сорвавшись, падает в аквариум. Мужчина достает его, взяв за шкирку. Пройдя в ванную комнату, заворачивает в белое полотенце. Из получившегося кулька торчит извивающийся, как змея, черный хвост. Озадаченно посмотрев на него, мужчина разворачивает полотенце. Кота внутри нет, но на белом полотенце появились небольшие изображения котов. Мужчина оглядывается. Сухой кот сидит около аквариума. Мужчина за панелью агрегата. Передвигает рукоятки. Над агрегатом вращаются узкие полоски зеркал. По трубочкам перетекает пузырящаяся жидкость. Агрегат замирает.
3: Черт.
2: Проводивший эксперимент мужчина около лифта.
4: Слушай, что такое? Опять свет выключили!
5: Безобразие! Опять Тимофей в пробке пережег!
2: Бежит вниз по лестнице.
6: Товарищ Тимофеев, когда это кончится?
2: Меняет пробки.
4: Сейчас заканчиваю.
6: Я спрашиваю, когда кончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете?
4: Пожалуйста.
2: Загорается свет.
4: Если бы вы знали, Иван Васильевич, над каким полезнейшим изобретением я сейчас работаю, какие опыты ставлю, вы бы так не говорили.
6: Опыты с электричеством, дорогой товарищ, нужно ставить на работе. А дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных домашних целях. И сколько раз я вам говорил?
3: Я в отпуске, и потому работаю дома. И вообще мои опыты абсолютно безопасны.
6: А я вам, как представитель общественности, заявляю прекратить. Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом?
2: На улице Тимофеев убегает. На стене написано «Дурак».
6: Ну вот, видали? Ну, пожалуйста. Фу.
2: Тимофеев в квартире.
3: Ну что ж, придется повысить напряжение. Опасно?
7: Конечно, опасно.
3: Но риск, как говорится...
2: Обращается к коту. Нажимает кнопку. Агрегат светится, его части приходят в движение. Мужчина поворачивает рукоятку на панели. Из агрегата сыплются искры. Кот запрыгивает на люстру. Искра по проводу бежит к телевизору. Тот включается. Искрящаяся спираль попадает в телефон. С того слетает трубка. Тимофеев падает на пол, лежит без движения. Изображение становится цветным. Девушка с фотографией поет перед камерой, стоя на берегу моря.
8: Любовь.

0: За съемками наблюдает мужчина с усиками. Посылает девушке воздушный поцелуй. Косится на блондинку. Сладострастно прикусывает губу. Девушка со съемок входит в квартиру Тимофеева. Смотрится в зеркало.
1: Воображаю, что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. 3 раза я разводилась. Ну да, 3. Здесь, знаю, не считаю. Никогда я так не волновалась. Ну ладно, пошла.
0: Входит в комнату.
1: Ах, Шурик, Шурик, твой аппарат тебя погубит. Ну ведь нельзя же так.
2: Мой аппарат, Женечка, меня прославит. И тебя тоже.
0: Да? В руке Шурика Тимофеева паяльник. Зиночка вертит у виска.
1: Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие.
0: Прервав починку, Шурик глядит на Зиночку.
1: У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик?
2: Ну, перчатки, что перчатки?
1: Ой, да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершилось. Только не возражай мне и не нужно сцен.
0: Шурик медленно идет по комнате.
1: Что? Ты спрашиваешь, кто он? И, конечно, думаешь, что это Молчановский. Нет, не угадал. Зуперман? Опять не угадал.
0: Снимает халат.
1: Ну ладно, не будем играть в прятки. Это кинорежиссер Якин.
2: Так.
1: Однако это странно. Это первый раз в моей жизни. Ему сообщают, что жена от него уходит, а он так. Даже как-то...
0: Сидят на тахте.
1: Невежливо.
2: Он это, как его, блондин высокий.
1: Ну уж это безобразие. До такой степени не интересоваться женой. Блондин Молчановский. Ну запомни это уже, Молчановский. А Якин... Якин талантливый. Что? Ты спрашиваешь, где мы будем жить?
0: Опирается локтем о плечо Шурика.
1: Сегодня мы уезжаем с ним в Гагры выбирать место для съемки. А потом ему должны дать квартиру. Ну, если, конечно, он не врет.
0: Шурик отстраняет ее локоть.
2: Наверное, и врет.
0: Поднимается.
1: Ох, как это глупо. Из ревности оскорблять человека. Ну, не может же он каждую минуту врать.
0: Зиночка снимает свои фотографии со стены.
1: Я долго размышляла во время бессонных ночей и пришла к выводу, что мы не подходим друг к другу. Пойми, Александр, я вся в кино, в искусстве.
0: Вяло двигаясь, Шурик помогает снимать фотографии.
1: Однако я поражаюсь твоему спокойствию. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал.
2: Не надо.
1: Ты думаешь?
2: Уверен.
0: Около лифта. Зиночка тянет к Шурику губы.
1: Ну, прощай, Шурик.
0: Тот отстраняется.
1: Только ты меня пока не выписывай. Все-таки мало ли что может случиться.
0: Полная дама с сигаретой.
3: Александр Сергеевич, одну минуточку. Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила, Анне Ванне, Капитолина Никифоровна, дубленку предлагает. Так что если...
2: Я ничего не могу передать Зинаиде Михайловне, она уехала.
3: Куда уехала?
2: С любовником на Кавказ.
3: Как с любовником? И вы об этом так спокойно говорите? Оригинальный вы человек.
2: Извините, Ульяна Андреевна, я занят.
0: Ульяна Андреевна придерживает.
3: Однако у вас характер.
0: Дверь ногой.
3: Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
2: Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
4: Хам.
0: В телефонной будке.
5: Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 362.
0: Мужчина в больших темных очках. Меняет голос.
6: Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны.
0: Убирает в карман бумажку. Воровато оглядывается.
1: Антон Семенович, вас.
7: Кто спрашивает?
1: Какая-то женщина.
7: Не закрывайте рот. Я слушаю.
6: Антон Семенович, здравствуйте. Вы до которого часа сегодня работаете? Говорит одна артистка. Нет, незнакомая, но безумно хочу познакомиться. Так значит, до 4 будете? А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая.
7: Жду.
0: Шпак кавказской внешности. Медсестра ухмыляется.
7: Ну-с, продолжим.
0: Шпак берет за бор учебный бор, склоняется над мужчиной в кресле. Руки мужчины колотят по подлокотникам. Дверь с табличкой А.С. Шпак. К ней подходит мужчина в больших темных очках. У мужчины густые, частично скрывающие уши каштановые волосы, тонкие свисающие усики. Одет в светлую ветровку, на руках черные кожаные перчатки. Открывает дверь отмычкой. Входит.
4: Это я удачно зашел.
0: Хорошо обставленная комната с терракотового цвета обоями. Статуи, вазы, картины, ореховая мебель, телевизор, магнитофон. На столе видеокамера. Отмычка открывает дверцу конторки. Выворачивает содержимое ящиков на пол. Поднимает авторучку, на которой проступает изображение при перевороте. Достает зажигалку. Извлекает стопку бледно-голубых 20-рублевых облигаций. Несколько пачек купюр.
8: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть.
0: В квартире.
8: Ну, какое вам дело до того, что у меня произошло с женой? Разводимся мы с ней или не разводимся? Это наше личное дело.
9: Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели.
8: Так что же вы от меня хотите?
9: От лица общественности я прошу вас повременить с разводом до конца квартала, понятно? А потом разводите сколько вашей душе угодно.
2: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
9: В каком смысле? И опять-таки насчет вашей подозрительной машины. Я вас прошу, Александр Сергеевич, я вас прошу, заявите, а то мы сами заявим.
8: Постойте, подождите. Ничего в этом аппарате нет подозрительного. Просто я изобрел машину времени. Словом, я могу пронизать пространство и уйти в прошлое.
9: Уйти в прошлое?
8: В прошлое.
9: Такие опыты, уважаемый Александр Сергеевич, нужно делать с разрешения только соответствующих органов.
8: Подождите, Иван Васильевич, этот аппарат принесет неслыханную пользу. Я вам сейчас все объясню.
0: В квартире Шпака.
8: Ну все.
0: На часах 1:30. В руке мужчины магнитофон, на плече футляр кинокамеры. Одет в замшевую куртку песочного цвета. О. Замечает замочную скважину на стене. Поочередно вставляет в нее отмычки и ключи всевозможных форм. На лице выражение нервозного азарта. Снимает с плеча футляр кинокамеры. Сняв очки, засовывает в карман куртки. Зло оглядываясь, стягивает кожаные перчатки. Замерев, тяжело переводит дух. Бьет головой о стену. На лице выступил пот. Тяжело дыша, опирается локтем о стену. Локоть попадает на миниатюру с изображением обнаженного женского тела. Дверцы с замочной скважиной распахиваются сами. За ними мини-бар.
8: Фу! А сейчас мы испытаем мою машину времени в действии. Вы присутствуете при историческом событии. Попробуем сначала на близком расстоянии. Смотрите, сейчас мы пойдем через пространство.
0: Иван Васильевич с открытым ртом смотрит на оживший агрегат. Шурик вдавливает в панель управления длинную рукоятку. Иван Васильевич сдвинул шляпу на затылок, рука приложена к открытому рту. Иван Васильевич высокий, с седоватыми усами, остроконечной бородкой и глубоко посаженными глазами. Шурик смотрит на одну из стен комнаты, улыбается. На стене появляется пятно яркого света. Стена исчезает. За ней комната в квартире Шпака. Домушник сидит в кресле с журналом, в руке фужер.
10: Вы видели? Что? Вы видели? Что такое? В чем дело? Что случилось?
11: Александр Сергеевич, куда стенка девалась?
10: В чем дело? Что такое? Здесь сейчас стенка была?
11: Товарищ Тимофеев, за стенку ответите по закону!
12: Видал, какую у вас сыну изобрели!
10: Да ну вас к черту с вашей стенкой!
11: Да дайте к черту! Полквартиры исчезло!
9: Ничего и не сделалось!
11: Как это так? Ничего не сделал! Как это так?
0: Шурик тянет рукоятку на себя. Стена снова появляется. В руках домушника магнитофон и светлая ветровка.
12: Видел чудеса техники. Но такого...
0: Картинно пожимает плечами.
9: Простите, а вы кто такой будете?
13: Кто я такой буду, вы говорите?
9: Да.
13: Я друг Антона Семеновича Шпака.
9: А что вы делаете в его квартире?
13: Что я делаю?
9: Да.
13: В его квартире?
9: Да.
13: Дожидаюсь моего друга. А вы что думали?
9: А как же вы попали в его квартиру, если он на работе?
10: Да ну вас к черту! Что за пошлые вопросы?
0: Шурик закуривает, бросает спичку в дебри агрегата. Та сгорает.
10: Не обращайте внимания. Понимаете, я пронзил время. Я добился своего.
13: Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать?
10: Стенку.
13: Вашему изобретению цены нет? Поздравляю вас.
10: Благодарю.
0: Жмут руки.
13: А что вы так на меня смотрите, отец родной? На мне узоров нету, и цветы не растут.
9: Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака.
13: Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку?
9: А фамилия ваша как?
13: Я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл.
10: Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Я открою вам стенку.
13: Нет-нет, я лучше посмотрю на вашу машину. Она мне очень понравилась.
10: Я очень рад. Вы первый, кто увидел. Вы, так сказать, первый свидетель.
13: Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Вот смотрит. Вы на мне дыру протрете.
10: Вы представляете, что вы видели?
13: Еще бы! А скажите...
0: Домушник отводит Шурика в сторону.
13: А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? А какое полезное изобретение!
9: А вы с магнитофоном пришли к Шпаку?
10: Поймите, стенка здесь ни при чем. Дело в том, что, минуя все эти стенки, я могу пронзить пространство. Я могу проникнуть во время. Я могу двинуться на 200, на 300 лет назад.
13: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
9: Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона.
13: Тьфу на вас.
12: А какая машина?
13: Это действительно новое слово в науке и технике. Тьфу на вас еще раз.
10: Я не могу терпеть. Мы сейчас же проникнем в прошлое, увидим древнюю Москву.
9: Отдумайтесь, отдумайтесь, товарищ Тимофеев, прежде чем, понимаете, увидеть древнюю Москву без функций соответствующих органов.
13: Минуточку.
9: Кто такое?
13: Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса,
10: я тебя...
9: Тихо. Понял.
13: Действуйте.
0: Домушник сделал пальцами козу.
10: Я волнуюсь.
13: Смелее, я здесь.
0: Шурик вдавливает рукоятку. Агрегат окутывает странное искажающее оптическое восприятие дымкой.

0: Агрегат медленно поворачивается на месте. Стена, на которой висит репродукция, исчезает. Репродукция остается висеть в воздухе. За ней появляются узорчатые кованые ворота. За воротами просторные палаты. Сводчатый потолок опирается на одну колонну в центре помещения. Рядом с колонной трон. На нем картинно узнаваемый царь Иван Грозный. За небольшим столиком сидит дьяк.
1: При небесном усилению преподобному игумну Козьме.
2: Козьме?
1: Царь и великий князь всея Руси.
2: Сия Руси?
1: Челом бьет. Пиши далее.
3: Смотрите, ведь это же Иван Грозный. Иди ты.
0: Домошник открывает ворота. Дьяк моргает одним глазом.
3: Мама мия.
0: У дьяка косит один глаз. Глуповатое лицо вытягивается.
3: Демоны!
0: Убегает.
3: Демоны!
0: В палату забегает кот Шурика.
1: Сгинь! Пропади!
0: Шурик бежит за ним.
1: Увы мне грешному, горе мне окаянному душегубцу. Ой, нечистая сила.
3: Стойте!
1: Сгинь!
3: Куда вы?
1: Сгинь! Подождите! Пропади просто!
3: Куда вы?
0: Потерянно тыкаясь из стороны в сторону, царь забегает в квартиру Шурика. Домушник осматривает стол дьяка, снимает с колонны икону с золотым окладом. Иван Васильевич, склонившись к тумбочке, набирает номер на телефоне.
4: Ты куда звонить собрался?
5: В милицию!
4: Положь трубку.
5: Чего?
4: Положь трубку!
5: Чего? Чего положь?
4: Трубку!
5: Не положу!
4: Ложи трубку! А
5: почему это?
4: Ложи трубку, я тебе говорю! Тихо. Положи трубку!
5: Тихо!
4: Задавлю шляпа! Где демоны?
0: В палаты вбегают стражники в красных кафтанах и шапках, отороченных мехом, в руках бердыши. Гоняются за домушником и Иваном Васильевичем. Загоняют их в угол. Один стражник метает бердыш. Домушник ловит его за древко, бросает обратно. Пролетев над стражниками, бердыш попадает в агрегат. Стражники убегают, стена снова появляется на своем месте. Иван Васильевич и домушник остаются в царских палатах. Царь Иван Грозный бежит вверх по лестнице подъезда в доме Шурика.
3: Стойте, подождите!
0: На царе длинная, шитая золотом шуба из горностая, меховая шапка, красные сапоги. Шурик в белом халате и кедах бежит за ним. Царь выбегает на последний 12-й этаж. К стене прислонена щетка, бросает ее вниз по лестнице. Вжавшись в стену, прикасается локтем к кнопке лифта. Его створки открываются, царь вбегает в лифт. На площадку выбегает Шурик со щеткой в руке. Смотрит на поочередно подсвечивающиеся номера этажей. Бросив щетку в хозяйственный бак, бежит вниз. Остановившись на одной из площадок, смотрит на подсвечивающиеся номера этажей. Лифт едет вверх. Преодолев несколько пролетов, Шурик устало садится на ступени. Смотрит на номера этажей. Лифт беспорядочно перемещается то вверх, то вниз. Царь в кабине лифта испуганно ощупывает стены и потолок.
1: Замуровали, демоны.
0: Крестит дверь лифта. Та открывается.
1: Вот что крест животворящий делает.
0: Выбегает на площадку первого этажа. Около лестницы детские коляски и велосипеды. Растерянно вертится на месте. Забегает под лестницу. В подъезд входит Шпак. Помахивая ключом на веревке, направляется к лестнице. Шурик смотрит на номера этажей. Лифт приехал на седьмой. Поднявшись, Шурик встает перед дверями кабины.
3: А где царь?
0: Шпак выходит. Шурик вбегает в лифт. Шпак входит в свою квартиру.
6: Закусывать надо.
0: Шурик на площадке первого этажа. Царь спрятался за детской педальной машинкой. Рука на клаксоне. Убрав руку с клаксона, вытирает ее о шубу. Белокаменные стены. Из ворот выбегают пришельцы в лице Ивана Васильевича и домушника. Прячутся за створки. Мимо пробегают стражники. Пришельцы вбегают в царские палаты. Захлопывают дверцы. Стражники их замечают. Бегут ко входу. Домушник запер двери на засов. Стражники тащат к палатам длинные лестницы. Иван Васильевич испуганно жмется спиной к колонне посреди палат.
5: Ой, как они кричат!
7: Да они не могут кричать, они давным-давно покойники.
0: В колонну вонзается несколько стрел. Одна из них пригвоздила его шляпу. Он опускается. Стрелы вонзаются...
4: Видали?
0: Под шляпой.
4: Как покойники стреляют.
8: Отворяй, собака!
7: А кому это он?
3: Вам.
0: Иван Васильевич на полу.
7: Мне.
0: На его голову падает шляпа. Рядом со стеной отряд конных опричников в черных кафтанах и шапках. В руках длинные пики. Стражники приставили к стенам лестницы, карабкаются по ним. Пришельцы бегают по палатам. На лицах выражение растерянности и испуга. За занавеской небольшая дверца. Иван Васильевич дергает за нее. Отстранив его, домушник отпирает ее отмычкой. Выбегают. Сбежавшие в палаты стражники бегут за ними.
6: Ох, тяжко мне.
0: В квартире.
6: Молви еще раз, ты не демон.
8: Я вам 100 раз объяснял, кто я такой. Не демон я.
6: Ой, не лги, царю лжешь. Не человечьим хотением, но божьим соизволением царь есть.
8: Очень вас. Хорошо, я прекрасно понимаю, что вы царь, Иван Васильевич.
6: Увы мне, Иван Васильевич.
0: Шурик дергает за бердыш.
6: Увы мне, кудесник, отправляй меня назад.
8: Не могу видеть из-за этого проклятого бердыша.
6: Кудесник.
8: Спасибо, Иван Васильевич. Произошло замыкание. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно.
6: Так покупай!
8: Магазин закрыт, обеденный перерыв.
6: Ох, горе мне.
8: Успокойтесь, Иван Васильевич.
6: Горе мне.
8: Вы водку пьете?
6: Анисовую.
8: Так. Анисовой, к сожалению, нет.
0: Кухня. Шурик достал бутылку кефира. Убрав, берет водку.
8: Я говорю, Анисовой, к сожалению, нет. Столичная.
0: На столе банка кирек и блюдце нарезанной колбасы.
8: Пейте.
6: Отведай ты из моего кубка.
8: Зачем это?
6: Отведай.
8: Вы думаете, что я хочу вас отравить? Дорогой Иван Васильевич, у нас это не принято. И кильками в наш век отравиться гораздо легче, нежели водкой. Пейте смело.
0: На холодильнике переминается кот.
9: Здрав будь, боярин.
8: Будьте здоровы.
0: Выпив, царь сильно морщится. Шурик кладет на тарелку кильку.
8: Клюшницу водку делал.
0: Тарелку кильку.
8: Клюшницу водку делала. Пускай будет клюшница. Закусывайте.
0: Царь кинжалом поддевает кусок черного хлеба.

0: топки.
1: Ну, здраво буди.
2: Ваше здоровье.
0: Сам залпом выпивает полную. А? Шурик отставляет стопку, не пригубив.
1: Так это, стало быть, ты тут живешь? Да, хоромы-то тесные.
2: Ну, конечно, не царские палаты.
1: Да, конечно.
2: Все-таки отдельная квартира.
1: А боярыня твоя где? В церкви, что ли?
2: Боярыня моя со своим любовником Якиным на Кавказ сегодня убежала.
1: Врешь!
2: Ей-богу.
1: Ловят? Как поймают Якина на кол посадить, это первое дело, уж опошлё.
2: Зачем, Иван Васильевич, зачем? Они любят друг друга. Ну и пусть будут счастливы.
0: Решительно взяв стопку, не выпив, ставит обратно. Поднимается.
1: Добрый ты человек. Господи, боже мой, что же это? Я тут, а там у меня шведы кем взяли? Боярин, боярин, отправляй меня назад. Беги, покупай эти транзисторы.
2: Минуточку. Я занят. Позвоните попозже.
1: Я с тобой пойду.
2: По улице? Нет, нет, Иван Васильевич, это исключено. Ждите меня здесь.
1: О, господи. Только ты, боярин, поскорей.
2: Я и сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет?
1: Да головы им отрубят, и всего делов.
2: Всего делов.
1: А? Да пес с ними.
0: Поведя рукой, Шурик сглатывает. Пришельцы сбегают по широкой каменной лестнице. Растерянно замирают на площадке перед входом. Завидев выбегающих из палат стражников, бегут прочь.
3: Живьем, брать демонов!
0: Бегут по узкому проходу между белокаменными стенами. Выставив вперед бердыши, за ними бегут стражники. Пришельцы подбегают к воротам в виде кованой решетки. С другой стороны ворот показываются стражники. Пришельцы карабкаются вверх по воротам. Стражники не отстают. Пришельцы улепетывают по узкой площадке над крепостной стеной. Стражники бегут за ними по пятам. Спустя несколько секунд пришельцы бегут обратно по этой же стене. Преследователей становится больше. Некоторые из них бегут вдоль стены. Иван Васильевич останавливается на развилке, обмахивается шляпой. Махнув ему рукой, домушник бежит дальше. Иван Васильевич забегает в башенку со статуями святых. Один из стражников бегло осматривает башенку, устремляется за всеми. Иван Васильевич сидит в башенке на самом видном месте, в склоненно-умиротворенной позе святого. Стражники проносятся по проходу через арку, не замечая вставшего за ней домушника. Пропустив их, домушник бежит обратно. К нему присоединяется Иван Васильевич.
3: Стойте!
0: Пришельцы в ловушке на коньке крыши. Стражники справа и слева. Перекрестившись, домушник взмахивает руками, будто собирается прыгать. Стражники сигают с крыши. Иван Васильевич начинает спускаться по скату. Домушник хватает его за ворот рубашки. Выбираются на площадку колокольни. Иван Васильевич путается в веревках.

0: Домушник его выпутывает, а задаченно дергает за веревки. Пришельцы пробегают по проходу, уставленному щитами. Рядом с большим сундуком стоят рыцарские доспехи. Домушник отпирает сундук отмычкой. Оттолкнув домушника, в сундук забирается Иван Васильевич. К площадке приближаются стражники. Потоптавшись около сундука, бегут дальше. Последний из них оборачивается. Из-под крышки выглядывает Иван Васильевич. Стражник подходит к сундуку. Доспех бьет его железной перчаткой по голове. Над телом стражника склоняется другой преследователь. Получив по затылку, падает. Третий стражник, оглядывая лежащих на земле, успевает увернуться от железной перчатки. Поднимает забрало. Домушник корчит рожу. Стражник падает без чувств. Домушник снял доспехи. Один из стражников поднимает голову, на него падает стальной шлем. Иван Васильевич выбирается из сундука.
1: Эврика!
0: В сундуке одежда.
1: Царские шмотки!
0: Домушник нахлобучивает.
1: Одевайся.
0: На Ивана Васильевича.
1: Царем будешь.
0: Меховую шапку.
2: Ни за что!
1: Одевайся, убью!
0: Сует ему в руки одежду. Берет из сундука серебристый кафтан. Убегают по проходу. В проход вбегают стражники.

0: Квартира. Царь задумчиво рассматривает агрегат. Обходит комнату. Около репродукции картины Репина останавливается. Саркастически приподнимает брови, идет дальше. Берется за веревочный выключатель светильника. Дернув, озадаченно смотрит на загоревшуюся лампу. Заглядывает под плафон. Осторожно входит в уборную. Подобрав полы шубы, выбегает. Входит на кухню. С хмурым лицом опирается о стол. Наполняет стопку. Холодильник трясется. Со стопкой в руке царь пятится к окну. Из-за холодильника выходит кот. Царь рассматривает фотографию Зиночки в купальнике. Опускается на тахту, случайно садится на магнитофон.
1: Поговори!
0: Вскакивает.
1: Ходи со мной, подруга!
0: Озирается.
1: Семиструнная вся душа!
0: Смотрит на магнитофон.

0: еще много-много раз.
1: Закрывает лицо рукой.
2: Ну, как?
1: В царских палатах.
2: Ой, не похож, ой, халтура. Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье мое.
1: Стражники несут к дверям бревно.
2: Понимаешь, у того лицо умнее.
3: Под лица попрошу не касаться.
1: Таранят двери.
2: Садись. Занимайся государственным делом. Возьми палку. Диктуй.
3: Что диктовать-то?
2: Ну, царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
3: Царь и великий князь, повторяй, всея Руси.
2: Да не повторяй, повторяй. Тихо.
1: Дьяк и стражники врываются в палаты. Замирают.
4: Так вы говорите, царь и великий князь? Написал. Запятая. Куда это наш секретарь запропастился?
1: Домушник оглядывается на вбежавших.
5: В чем дело, товарищи? Я вас спрашиваю, драгоценные, в чем дело?
1: У одного стражника дергается ухо.
5: Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение?
2: Разве их для того вешали, чтобы вы их ломали?
1: Домушник бросает перо.
5: Продолжайте, ваше величество. Челом бьет, точка с запятой.
1: Иван Васильевич заметно дрожит.
5: Так я жду ответа на поставленный мною вопрос.
1: Домушник оборачивается царь к вбежавшим.
2: Царь тут!
1: Падают на колени.
2: Сидеть!
1: Иван Васильевич убегает.
4: А где же ему быть?
1: Домушник.
4: Царь всегда на своем месте.
1: Ловит его.
2: Не великий, не великий государь найдется! Демоны тебя схватили! По всем палатам мы за ними гонялись! Хватит!
1: Дьяк передвигается на коленях.
2: А демонов-то и нету!
5: Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Так что прошу эту глупую панику прекратить! Ты кто такой?
2: Феофан? Дьяк посольского приказа!
5: Хорошо, Федя, останься здесь.
2: А остальных прошу очистить царский кабинет. Короче говоря, все вон.
5: Рявкни на них.
2: Вон!
1: Иван Васильевич попадает посохом по ноге домушника. Дьяк остается.
2: Не вели государь, не вели государь надежно!
5: Ну, довольно ковыркаться. Кинулся раз, кинулся два, хватит.
2: Что ж ты, государь, да?
1: Проводит ладони у лица.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, хворь приключилась.
5: Ты не молчи, как пень. Я же не могу один работать.
3: Зубы болят.
5: Переостит у него. Флюс! Не приставай к царю!
4: Служусь! Федь, ты брось кланяться. Эдак ты до вечера будешь падать.
1: Подняв дьяка, домушник его отряхивает.
2: Будем знакомы.
1: Протягивает руку.
2: Не гневайся, боярин. Не признай.
1: Дьяк кланяется.
2: Аль ты князь. Я, пожалуй, князь. А что тут удивительно? Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Батюшка-царь, кто же ты такой?
6: Это приятель Антон Семенович Шпага.
2: Ой, дурак.
4: Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас?
1: Дьяк пятится.
2: Чур!
4: Что такое? Опять не слава богу? В чем дело?
2: Да ведь казнили тебя на медне.
4: Вот это новость.
2: Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя.
1: Домушник Милославский кивает на Ивана Васильевича. Дьяк кивает.
5: Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь?
2: О! Вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного как звали, а?
4: Ванька-разбойник.
2: Ага. А я наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю? Вот, пожалуйста. Чьи-то они там опять разорались. Где ты, Федюша, знаешь?
5: Слушаюсь.
1: Народ на площади бросает вверх шапки.
7: Царя! Царя! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу! Шайбу!
2: Служивый люд царя спасенного видеть желает! Радуется!
4: Нет, это отпадает. Некогда. Радоваться потом будем.
5: Услать их надо немедленно куда-нибудь, ясно? Молчи, проклятые.
2: А что, Феденька, войны сейчас никакой нету?
8: Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают, к крымский хан на изюмском шляхе безобразничает.
2: Что ты говоришь?
8: Да.
2: Как же вы допустили мне людей казнить?
1: Дьяк бухается в ноги Милославскому.
2: Встань, Федор. Я тебя не виню. Садись. Пиши. Царский указ.
9: Приказываю.
2: Послать войско, выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь.
9: Точка.
1: Дьяк посыпает написанное мелким песком из банки. Стряхивает его на пол.
2: Подпиши, великий государь.
3: Я не имею права подписывать такие исторические документы.
1: Милославский вложил указ в руки Ивана Васильевича.
3: Да я не имею права подписывать.
1: Дает ему взятую шпагу авторучку. Иван Васильевич подписывает указ. Дьяк с удивлением глядит на перо в своих руках. Текст подписи. И.О. Царя и Бунша.
2: Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить.
8: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Мы ее давным-давно взяли.
2: Да?
8: Ну?
2: Это вы поспешили.
8: Не вели казнить.
2: Ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
1: Переводят взгляды на глупо смеющегося Ивана Васильевича.
2: Ну, ступай. И чтоб духу их здесь не было через 5 минут.
1: Милославский прислушивается.
10: Окунем! Окунем! Окунем!
1: Подходит к окну. С площади выступает конный отряд опричников. Народ машет им шапками.

0: Иван Васильевич тоже подошел к окну. Милославский закрывает обзор. Иван Васильевич пинает его коленом. Процессия покидает Белокаменную крепость.
1: Ну, пошли дела кое-как. Что же это изобретатель свою машину времени назад не крутит?
2: Господи, какой скандал меня дома ждет.
1: А что такое?
2: Я ж не сказал Елене Андреевне, куда я пошел.
1: А, да-да, конечно.
0: Перед дверью квартиры Ульяна Андреевна.
3: Боимся мы, волка.
0: Царь смотрит в глазок.
4: Александр Сергеевич, извините, что я беспокою вас во время вашей семейной драмы. Скажите, Иван Васильевич не у вас? Его по всему дому ищут.
3: А нам все равно, твердо верим.
0: В руках царя магнитофон. Нажимает на нем кнопку. Шурик бежит вдоль витрины с текстом «Радиодетали». Подбегает к двери, на ней табличка «Учет». Озадаченно оглядевшись, смотрит на часы, бежит по улице. Подбегает к магазину с вывеской «Радиотовары». Стеклянная витрина замазана чем-то изнутри. На ней кривая надпись «Ремонт». Шурик перед прилавком с табличкой «Радиолы», «Радиоприемники». Женщина-продавец разводит руками. Шурику кивает мужчина в кепке и с усиками. Шурик подходит к нему. Мужчина разводит полы пиджака. На их внутренней части закреплены разнообразные радиодетали. Мимо проходит милиционер. Мужчина запахивает пиджак. Выждав, распахивает снова. Шурик выбирает несколько деталей. Квартира. Царь спит в одежде на тахте. На лице журнал «Знание и сила». Шестой номер за 1972 год. Обложка поднимается и опускается в такт дыханию. В прихожую входит Зиночка. Царь садится на тахте.
5: Ах, какой подлец! И зачем я открылась этому святому человеку? Шурик, ты дома?
0: Царь встает, хватает посох, оглядывается.
5: Шурик!
0: На цыпочках подходит к окну. Встав к нему спиной, задергивает шторы. Посох остается стоять, прислоненный к аквариуму. Царь хватает посох рукой.
5: Шурик!
0: Зиночка в комнате. Выкладывает на стол красный чемодан. Подходит к окну. Одергивает шторы. Царь прячется за одной из штор. Зиночка открывает чемодан. С удивлением достает из него галстук и подтяжки.
5: Что это?
0: Роется в чемодане.
5: Господи! Так это ж я чемодан подлеца Якина взяла.
0: На Садовое кольцо выезжает черный кабриолет ЗИС-110 с надписью «Киносъемочная».
6: Мало того, что эта истеричка устроила скандал на студии.
0: Мужчина с усиками и блондинка на заднем сидении.
6: Она еще перепутала наши чемоданы. Это за час до самолета.
5: Карп Савельич.
0: Блондинка.
5: Я просто не верю своему счастью.
0: Закусывает губу. Целует Якина. Сплевывает в сторону. Снова принимает позу с мечтательно поднятым подбородком.
6: Жди меня, и я вернусь.
0: Водитель открывает дверцу перед Якиным. В руке Якина такой же, как у Зиночки, чемодан. Блондинка бежит к телефонной будке.
7: Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным.
0: В квартире.
6: Я думаю, Зинаида Михайловна, вы прекрасно понимаете. После того, что вы учинили на студии, между нами все кончено.
8: Карп Савельич, вы негодяй.
6: Попрошу вернуть мой чемодан, а вот ваш.
8: Надеюсь, все мои вещи целы?
0: Якин берет чемодан со стола. Его содержимое вываливается на пол.
5: Ах, негодяй!
0: Царь выглядывает.
5: Подлец!
0: Из-за шторы.
5: Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами, гениального изобретателя. Еду к этому подлецу.
6: Боже мой, какой текст, какие слова.
5: Вы еще не знаете настоящих слов. И за 2 часа до отъезда я застаю у него какую-то кикимору, которую он хватает за руки и вообще ведет себя как последний мерзавец.
6: Я проходил с ней сцену. Истеричка – это моя профессиональная обязанность. Профессион де фуа.
5: Хватит! С меня довольно! Я ухожу от вас! К режиссеру Будимиру Косому! В его постановку Борис Годунов!
6: Ха-ха! Косой халтурщик!
0: Зиночка?
5: А вы бездарность.
0: Закуривает.
5: У него я буду играть царицу.
6: У Косова никого нет на роль Иоанна Грозного.
5: Что? Нет Иоанна? Да я уже репетировала с ним.
6: Где репетировали?
5: Здесь. Вот в этой вот комнате.
6: А кто играет Бориса царя? Кто?
9: Какого Бориса царя? Бориску?
5: Что это такое?
9: Бориску на царство?
6: Как, вы действительно репетируете?
9: Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти.
6: Боже, какой типаж. Браво, браво.
0: Якин садится на стул.
6: Прошу вас, продолжайте.
9: Ты по что боярыню обидел, смерть?
6: Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет.
0: Стучит себя по лбу.
6: Боже мой. Иннокентий Смоктуновский.
0: Встав, подходит к царю.
6: Кеша.
0: Утыкается головой в его грудь, похлопывает по шее.
6: Как же вы скрыли от меня это?
9: Ах ты, бродяга, смертный прыщ!
6: Ты что, спятил?
0: Царь бьет его посохом.
9: Вот тебе, сукин сын!
6: Кеша, это неостроумно!
9: Негодяй!
5: Боже мой!
9: Ах, негодяй, сукин сын, ты злодей несчастный!
5: Это настоящий царь!
9: Ну, хулиганство!
6: Вот, на помощь! Спасите милицию!
0: Шпак в подъезде.
9: На колени, царь!
0: Царь достал кинжал.
9: Попался прелюбодей, сукин сын Йокин! Молись, щучий сын, прощайся с жизнью.
0: Шпак в прихожей.
6: Ах, да вы репетируете, Зинаида Михайловна.
5: Репетируем.
6: Какая же это репетиция?
0: Царь ставит.
9: Позвоните в милицию. Гуды.
0: Ногу на Якина.
6: Я здесь. Натурально, как вы играете. И царь какой-то такой типичный.
0: Шпак вглядывается в лицо царя.
6: На нашего Буншу похож. Ага. А меня же Зинаида Михайловна обокрали. Собака с милицией обещала прийти.
9: Ты чьих будешь?
6: Вы меня извините, товарищ артист, но что такое чьих?
9: Чей холоп, спрашиваю?
6: Извините, но я вас не понимаю.
9: Ух, сущий глупый холоп.
6: Я извиняюсь, но что это вы все холоп да холоп? Что это за слово такое?
5: Это он из роли. Ну, вот роль такая.
6: Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то дворовый, то обзывают. А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар!
0: Шпак уходит.
9: Любострастный прыщ, живота или смерти просил, боярыни.
6: Живота!
5: Пощади его, великий государь!
9: Живота.
0: Зиночка на коленях.
9: Ну?
0: Целует руку царя.
9: Ну, будь по-твоему.
0: Тот величественно проходит по комнате.
5: Выслушайте меня, Карп. Только умоляю вас, спокойно. Это настоящий Иван Грозный.
0: Якин глуповато глядит на царя.
5: Помните, я вам говорила про машину времени. Так вот Шурику удался этот опыт.
0: Царь на кухне, примерившись, на весу отрубает кинжалом 10-сантиметровый кусок вареной колбасы. Тот падает на стол.
6: Он же мог меня зарезать.
5: И, между прочим, правильно бы сделал.
6: Бред.
0: Якин смотрит на картину.
6: Какой Иоанн Грозный? Он же давно умер.
9: Кто умер?
6: Я не про вас это говорю. Это другой, который умер. Который...
0: Засуетившись, Якин пододвигает царю кресло. Тот величественно садится.
9: Ты боярыню соблазнил.
6: Я.
0: Якин встал на колени.
6: Аз есмь. Житие мое...
9: Какое житие твое, пес смердящий? Ты посмотри на себя, житие.
6: Зинаида, подскажи мне что-нибудь по-славянски.
5: Паки?
6: Паки. Иже херувимы, ваше светство, смилуйтесь. Между прочим, вы меня не так поняли.
9: Да как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
6: Языками не владею, ваше благородие.
9: Любишь боярыню?
6: Люблю. Безумно.
0: царь поднимается.
10: Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна. Чего ж тебе еще надо, собака?
11: Ничего не надо, ничего.
10: Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее.
11: Прошу вашей руки, Зинаида Михайловна.
0: Зиночка целует Якина в щеку.
12: Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
10: Ну, борода многогрешная, ежели за тобой что худое проведаю...
11: Клянусь!
10: Не перебивай царя!
11: Слушаюсь.
10: Жалую тебе шубу с царского плеча.
12: Благодари, благодари!
11: Вельми понеже, весьма вами благодарен.
0: С царской шубой в руках Якин делает реверансы.
5: Великий государь! Вам нельзя в таком виде оставаться.
12: Мало ли что могут подумать.
10: О, Господи, Вседержитель, ведь я-то забыл, где я, Господи. Забыл.
5: Переоденьтесь.
0: Зиночка в поклоне.
5: Иоанн Васильевич.
0: Передает одежду.
10: Ой, бесовская одежа. Ух, искушение.
11: У меня путаются мысли. Шуба, царь. Иоанн Грозный.
5: Да перестань ты нервничать. Ну, Иоанн, ну, Грозный. Ну, что тут особенного? Пойди лучше помоги царю переодеться.
11: Слушаюсь.
12: Алло, Вава, ты сейчас упадешь.
5: Господи.
0: Царь в синем тренировочном костюме с буквой «Д» на груди. За царским поясом кинжал, в руке посох.
5: Да чего же на нашего помощи похож, а?
0: Смотрится в зеркало.
5: Фу. Что вы, вам очень идет. Дорогой царь, нам пора.
11: По элику мы зело на самолет опаздываем.
0: Якин в шубе с чемоданами.
10: С катертью дорога.
5: Позвольте вас поблагодарить за все. А вы очень темпераментный человек.
0: Царь склоняется к Зиночкиному уху. Якин зло щурит глаза. Смущенно улыбнувшись, царь отходит.
12: Алло, Шурочка, представь себе, Якин влюбился в меня как мальчишка. Сделал мне предложение, и мы сейчас улетаем с ним в свадебное путешествие. Целую. Трогай.
0: Большой черный кабриолет увозит Якина и Зиночку. Царь выходит на балкон.
9: Ух, красота-то какая. Лепота.
0: Из окна открывается вид на излучину Москвы реки, гостиницу «Украину» и мост, соединяющий Новый Арбат с Кутузовским проспектом.
9: Лепота.
0: В царских палатах. Милославский курит.
1: Перекур.
0: Встав, разгоняет дым ладонью. Входит дьяк с листом в руках.
13: Посол шведский!
1: В чем дело, фей?
13: Ой, посол шведский! Принять просят!
0: Пришельцы переглядываются. Просторный зал с украшенным золотом троном. Вдоль стен сидят бояре в высоких меховых шапках. В зал входит Иван Васильевич в сверкающем золотом платно и шапке мономаха. В руках скипетр и держава. Испуганно подается назад. Милославский подталкивает его к трону. Иван Васильевич хлопает в ладоши, идет по залу. Схватив его за платно, Милославский тянет его к трону. Иван Васильевич усаживается на трон. Скипетр в левой руке, держава в правой. Взглянув на фреску, Милославский меняет скипетр и державу местами.
13: Введите гражданина посла!
1: Сдвинь брови. Сдвинь брови.
0: В зал вбегает посол, мужчина в черной одежде и с пышным белым воротником. С ним свита. Подняв брови, с удивлением смотрит на Ивана Васильевича. Тот неестественно сильно выгнул брови, свел глаза к переносице и сильно скривил губы. Посол и его свита синхронно отвешивают замысловатые поклоны. Иван Васильевич сбегает с трона, пожимает руку посла. Милославский тянет его обратно на трон. Поклоны посла сочетаются с пританцовываниями. Милославский удерживает за плечо порывающегося встать Ивана Васильевича. Посол разворачивает бумагу.
14: Der großer König, das schwedische Königsreich, sende mich, seinen treuen Diener, zu ihnen, Zar i veliki Knese, Ivan Vasiljevich, Usarusa.
15: Интурист хорошо говорит.
16: А что он говорит конкретно? Что?
15: А пес его знает.
16: Феденька.
17: Надо бы переводчика.
15: Был у нас толмач Немчин. Ему переводить, а улыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили.
17: Нельзя так с переводчиками обращаться.
14: Шведский армен Роберт Хат.
17: Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается.
16: Гитлер как будто...
17: Продолжайте, мистер посол. Мы с вами совершенно согласны.
14: Кемского власть.
17: Правильно. Совершенно...
18: Глаза Милославского округляются.
17: Совершенно правильно.
18: На груди посла, сверкающий каменьями, массивный орден.
16: Послушайте, товарищ. Товарищ, можно вас минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно.
19: Да понять его, надежный царь, не мудрено. Они кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда.
16: Что-что? Кемскую волость?
14: О, я. Кемская волость. О, я.
16: Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
19: Как же это так, кормилец?
16: Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте.
18: Милославский
16: забирайте.
18: Падает в ноги.
20: Не вели казнить, великий государь. Вели слово молвить.
18: Одернув царское платно, скрывает сандали.
16: Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так никаких властей не напасешься.
14: Так что передать мой король?
18: Смотря на орден, Милославский надел черные перчатки.
17: Передай твой король мой пламенный привет.
14: А кемская власть?
17: Такие вопросы, дорогой посол, с кондачками решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами. Зайдите на недельки. Да, кстати, вам от меня лично маленький сувенир.
18: Достает авторучку, переворачивает вверх и вниз.
14: О,
17: держи.
18: Приобнимая, припадает к послу. Отстраняется. На груди посла нет ордена.
17: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао.
18: Милославский снял перчатки. Отвешивая поклоны, посол и его свита спиной вперед перемещаются к двери. Выходят.
14: Все свободны.
18: Милославский бьет челом. Кланяясь, выходят бояре.
14: Да, конвой тоже свободен. Конвой свободен!
18: Из зала выходят четверо стражников в белых одеждах, высоких шапках и с секирами на плечах. Двое стояли за троном, двое около входа в зал. Вбегает дьяк, суетливо осматривает зал.
17: Ты чего, отец, ползаешь?
15: А, посол рыцарский орден с груди потерял.
17: О, нельзя быть таким рассеянным. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь.
15: Да чего ты, Федор, на меня таращишься?
17: Уж не думаешь ли ты, что я взял?
15: А что ты, что ты?
17: Ты не брал?
18: Иван Васильевич отрицательно качает головой.
15: А может, за трон закатился?
18: Милославский осматривает трон.
15: Нет. Ну, нет так нет.
17: От горя, а!
18: Кинувшись плашмя, дьяк заглядывает под массивную резную лавку, стоящую вдоль стены.
21: Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон.
17: Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь?
22: Татарский князь Едыгей! Государю!
17: Нет. Сколько можно?
18: Милославский смотрит на наручные часы.
17: Прием окончен. Обеденный перерыв.
18: Дьяк подходит к двери.
22: Царь трапезничать желает!
18: В царских палатах, покрытые белыми скатертями, длинные столы. Они уставлены кубками и кувшинами. Стольники вносят жареного осетра, запеченного поросенка. Рядом со столом музыканты в красных кафтанах. Милославский тянется к большому блюду с красной икрой.
15: Это сон какой-то.
16: Минуточку. Зачем счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
17: Во всяком случае, не мы. Федюнчик, а там что такое?
15: А, пучки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, красная... Да, заморская икра.
18: Черная и красная икра в больших блюдах.
15: Баклажанная.
18: Баклажанной икры не больше ложки.
15: Красота. Ну, царь, вздрогнули.
16: Вздрогнули.
18: Иван Васильевич пьет из отливающего золотом кубка. Кубок в руке Милославского блестит серебром. Щелкая пальцами, Иван Васильевич тянется к закуске. В это время в кухне квартиры царь Иван Грозный вынимает за хвост кильку из консервной банки с этикеткой «Кильки Каспийский» пряного посола. Выложив на кусок черного хлеба, ест на балконе. Любуется новым Арбатом.
2: лепота.
3: Здрасте, пожалуйста. Я его по всему дому ищу, а он в чужой квартире сидит. Ты что отворачиваешься-то?
4: Иван Васильевич, посмотрите, как мою квартиру обработали. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло.
3: Да на кого ж ты похож, а? Ты же окосел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Ты что напялил-то на себя?
4: Магнитофон импортный, пиджак замшевый.
3: Он же пьян.
4: Портсигар золотой отечественный, ничего же нет.
3: Он же на ногах не стоит. Ты куда?
18: В комнате с агрегатом.
3: Да что же это такое, а? А ну ступай домой, алкоголик.
2: Оставь меня, старушка, я в печали.
3: Старушка? Ах ты нахал. Я же на 5 лет тебя моложе.
18: Дергает царя.
3: А ну пошли сейчас же.
18: За куртку.
2: Да ты ведьма!
18: Выбегая из квартиры, Ульяна Андреевна натыкается на Шпака. Царь бежит за ней с посохом.
4: Ну, выпили, ну, успокоим. Я понимаю. Ну, что, Иван Васильевич.
2: Ух, ведьма!
4: Честно признаться, да.
18: В прихожей квартиры.
2: А тебе чего надо?
4: Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.
2: Так челобитную царю подаешь.
4: Позвольте. Вы не хулиганьте.
18: Царь швыряет в лицо Шпака.
4: Что это за пьяные выходки?
18: Рваную бумагу.
4: Я на вас жалобу подам! Коллективную!
2: Да ты, я вижу, холоп, не уймешься!
18: Царь вскидывает кинжал.
3: Алло! Алло! Психиатрическая больница! У моего мужа белая горячка! На людей кидается! С ножом!
18: На площадке Шурик заталкивает царя в квартиру.
4: Вы гляньте на нашего активиста. Это же вооруженный бандит.
2: Смерть!
4: От смерда слышу.
2: Холоп!
4: Сейчас милиция разберется, кто из нас холоп. Милиция!
23: Умоляю вас, подождите, это не Бунша.
4: Как это не Бунша?
23: Это Иоанн Грозный, настоящий.
18: Осоловело поводя глазами, Шпак опускается в кресло. Глупо улыбается, прикладывает руку к рту. В квартире.
2: Я занят, позвоните попозже.
4: Боже мой, что делается?
23: Я открыл вам тайну. Вы порядочный человек, ну умоляю. Обещайте молчать.
4: Ну что вы, даю честное, благородное слово.
23: Спасибо вам.
4: Что вы? Алло? Милиция? Милиция, это говорит сегодняшний обокраденный Шпак. А я не по поводу кражи. У нас здесь дело почище. Инженер Тимофеев в свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. С кинжалом. Холодное оружие. Даю честное, благородное слово. Жду.
18: В царских палатах. Стольники в темно-золотых кафтанах, глаза смиренно опущены.
24: Воображаю, какая сейчас драка на изюмском шляхе идет.
25: Ты это, ладно.
24: Ты что там? Жмешься около почек. Иди сюда, не стесняйся. Держим. Давай с тобой на брудершафт выпьем.
18: Дает дьяку железный кубок.
24: Слушай, старик, у вас в ювелирном магазине драгоценности принимают?
18: Посмотрев по сторонам, дьяк кивает.
24: Сделаем. Вздрогнули.
26: Царица к тебе, великий государь. Видеть желает.
18: Иван Васильевич поспешно стягивает белую повязку.
24: Зря снял. Федя, иди к почкам. Зря снял. Не царская у тебя физиономия.
25: Чего-чего? Ну, попрошу. С кем говоришь, холоп?
18: Входит царица и 5 девиц. Иван Васильевич бежит к девицам. Милославский подталкивает его к царице.
27: Дорогая царица, очень рад познакомиться. Очень рад. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно.
18: Иван Васильевич поцеловал кисть царицы и пожал руки девиц.
27: Прошу вас к нашему столику.
18: Ведет царицу.
27: Сюда, прошу, пожалуйста. Попрошу вас. Так. По-моему, мы с вами где-то встречались.
24: Ты что плетешь, гад?
27: Но. Человек. Официант. Почки один раз стоится.
18: Садится на трон.
27: Не, простите, одну минуточку.
18: Рядом с царицей.
27: Простите, ваше имя, отчество?
28: Марфа Васильевна я.
27: Чудесно. Очаровательно, Марфа Васильевна. Ну, очаровательно, Марфа Васильевна. Рюмочка крудомодный?
28: Ой, что вы,
27: а что
28: вы.
27: Ну, не откажите. Будьте здоровы.
18: Выпивает из кубка.
27: Вот вы говорите, царь.
25: А вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нормированный. Ну, закусывайте, Маргарита Васильевна, закусывайте. Все оплачено. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал здоровья так прямо и указывает. Нервные клетки не восстанавливаются.
28: И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела.
25: Марго, вы единственный человек, который меня понимает.
18: Обняв, целует руки.
25: Ну, еще рюмочку под щучью голову.
28: Ну что вы, что вы.
25: Скажите, пожалуйста, у вас нет отдельного кабинета?
24: О, да ты, ваше благородие, нарезался.
25: Но.
24: Что же вы, маэстро, молчите? Ну-ка, гляньте нам что-нибудь!
18: За музыкантами певчий с хмурыми лицами.
5: О, нестильная туча закусила.
18: Иван Васильевич чокается с царицей.
5: Они сильные, громы,
18: дьяк с удивлением смотрит, как Иван Васильевич залпом пьет из кубка.

0: Собака!
1: Ударив кулаком по столу, Иван Васильевич поднимается.
2: Какая это собака! Не позволю про зря такие песни петь. Распустились тут без меня. Что за репертуар у вас? Надо что-нибудь массовое петь, современное. Как это? Тролливали, тили-тили, это нам не тили-тили. Это мы не тролливали.
3: Спокойно, Ваня, будет сделано.
1: Царица поглаживает его по руке.
2: Прости, простите, как ваше имя отчество?
4: Марфа Васильевна.
2: А, ну да, Марфа. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?
5: Да ты, батюшка, только скажи, как
6: а мы перейдем.
1: Милославский поет.
7: Счастье вдруг в тишине постучалось в двери.

0: столько лет, где тебя носило?
1: Поднимает пачку Мальборо.
2: Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно.
1: Иван Васильевич и царица отплясывают Чарльстон.
2: Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было.
3: Танцуют все!

0: я спорил с судьбой.
1: Танцу присоединяется стоящие вдоль стен девицы. Выстроившись рядами, повторяет движение за Милославским, целомудренно выбрасывая перед собой ноги. С широкой улыбкой дьяк двигает плечами в такт музыки. Начинает лихо плясать, хлопая себя ладонями по коленям и груди. К танцу присоединяются стольники. Иван Васильевич играет с царицей Владушки. Стоя на коленях, Милославский потрясает руками. Вращая головами, девицы крутят длинными косами. Иван Васильевич выпивает очередной кубок. В желтую «Волгу» садятся несколько милиционеров. Она быстро уезжает. За ней едет милиционер на мотоцикле с коляской. Врач и санитары в халатах садятся в белый фургон с цифрами 03. Пересекающие поле опричники разворачиваются, скачут в обратном направлении. Сильно кренясь на повороте, милицейская «Волга» выезжает на Новый Арбат. Тот же поворот проезжает карета скорой помощи. Опричники приближаются к белокаменным стенам. В зал вбегают боярин.
2: Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий.
1: Совершая жевательные движения, Иван Васильевич дремлет, склонив голову. Милославский закрывает двери, фиксирует их ручкой кувшина.
3: Дорогой самодержец, мы пропали.
4: Я требую продолжения банкета.
1: Иван Васильевич вскидывает голову.
3: Как пропали? Почему?

0: Забаррикадированные двери трясутся. Опричники въезжают в ворота крепости. Скачут по узким проходам между стен. К опричникам присоединяются стражники в красных кафтанах. На площадку седьмого этажа из лифта выбегают милиционеры в белых фуражках. По лестнице идет парень с восточноевропейской овчаркой.
1: Здесь!
0: Шурик осторожно наливает жидкость в один из сосудов агрегата.
2: Скорее, скорее, князь, возвращай меня обратно!
3: Через три минуты все будет готово.
0: Царь смотрит в глазок. На лестничной площадке никого. Выглядывает из-за приоткрытой двери. За дверью стоят два милиционера. Схватив царя, заламывают ему руки за спину. В руках Шурика паяльник.
3: Сейчас, сейчас, Иван Васильевич. Вы пока переоделись в свое царское. Фу, черт.
0: Задувает возникшее в схемах агрегата пламя. Квартира Шпака. Царь в ветровке Милославского, руки за головой. Его обыскивают. Милиционер осматривает кинжал царя. Пробует лезвие пальцем. Уважительно кривит губы. На стол выложен кинжал, пачки банкнот, стопка облигаций, расческа и пуговица. К дому подъезжает скорая.
4: Курите?
0: Милиционер держит портсигар. Царь отворачивается.
4: Не курите. Правильно делайте. Я тоже не курю. Ну, а все-таки кто вы такой, а?
2: А здесь царь.
3: Кличка.
4: Тихо. Фамилия?
2: Рюриковичи мы.
4: Имя, отчество?
2: Иоанн Васильевич.
4: Иоанн. Год рождения?
2: 1533 от Рождества Христова.
4: Шутим.
5: Тоже мне тропунька и штепсель нашелся.
4: Тихо. Где живете?
2: В палатах.
4: В каких палатах? Адрес, адрес ваш!
2: Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
4: Тамбовский волк тебе, боярин. Квартиру Шпака выбрали?
2: Шпака?
4: Да.
2: Казань брал. Астрахань брал. Ревель брал. Шпака не брал.
6: Вот он! Замери тебя, голубчик! Дождался пьяница!
4: В чем дело, граждане? Вы кто?
6: Товарищ лейтенант, жена я этому алкоголику.
2: Врешь! Какой ты мне жена, старуха!
6: О, допился до чертиков. Жены не узнает. Психиатричку пришлось вызвать.
4: Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным.
7: Белая горячка. Типичный случай.
4: Ой. А как настоящая Ой. Фамилия этого больного?
6: Бунша Иван Васильевич.
2: Врешь! Ведьма!
6: Тьфу, видеть его не могу!
0: Агрегат приходит в движение.
3: Внимание! Приготовились, Иван Васильевич!
0: В палатах. Стражник выламывает решетку на окне.
8: Живем, брать самозванцев!
0: Милославский кидает чан. Тот опускается стражнику на голову. Вместе с Иваном Васильевичем, раскачав длинное блюдо с осетром, кидают в стражников.
9: Икра черная!
0: Икра залепляет лицо стражника.
9: Икра красная! Икра заморская баклажанная!
0: Баклажанная икра плевком попадает на лицо одного из нападавших. Кидаются яблоками. Те попадают точно в стражников. У них под глазами появляются фингалы. Милославский снимает кафтан. Под ним на шее висит орден посла. Дьяк округляет глаза. Бросает кафтан. В нем путаются два стражника. Раскрутив, прощой кидает орден посла. Тот повисает на шее дьяка. Сняв с Ивана Васильевича шапку мономаха, кидает. Та приземляется на голову дьяка. Он гордо выпячивает грудь. Иван Васильевич в царском платно забирается под стол. Скатерти свисают до пола. Под стол залезают стражники. Из-под стола вылезает Иван Васильевич в своей обычной одежде. Милославский щелкает зажигалкой, кидает ее. Та взрывается небольшой бомбой.
4: Товарищ Тимофей! Александр Сергеевич! Спасите! Спасите! Спасите!
0: Стена исчезает.
9: Торопитесь! Прощайте!
0: Милославский вбегает в квартиру. Бросает в преследователей чан. Стенка материализуется перед лицами растерянных стражников. Милославский замахнулся стулом, ставит его на пол.
3: Живы!
1: Живы! Рассказать никто не поверит.
4: В милиции поверят! Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган!
0: Иван Васильевич выходит из квартиры.
1: Великий государь! Одну минутку!
0: Милославский смотрит в глазок. Ивана Васильевича ведут заломленными за спину руками. Запирает дверь.
4: Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит. А, это вашего друга Шпака сегодня обокрали.
10: Что вы говорите? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
11: Угу. Еще одного задержали, товарищ лейтенант?
12: Не задержали. Не задержали, а я сам к вам шел, к вам. Сам чистосердечно во всем признаться. С восторгом предаюсь в руки родной милиции, надеюсь на нее и уповаю.
4: Вы кто такой?
12: Бунша Иван Васильевич.
0: На стуле склонивший голову царь.
4: Значит, вы утверждаете, что вы якобы Иван Васильевич Бунша?
12: Ну, а,
4: ваши документы?
12: Дома оставил.
11: Минуточку.
4: А кто может подтвердить вашу личность? Кто?
12: Ну, да кто угодно. Да кто угодно. Хотя бы жену мою спросить, Ульяну Андреевну, она всегда подтвердит.
4: Так. А вы в чем-то хотели чистосердечно признаться?
12: А, ну да, каюсь, что хоть не по собственной воле, а по принуждению князя Милославского временно являлся исполняющим обязанности царя.
4: Какого царя что? И вы царь?
12: Царь! Ну, царь, Иван Васильевич Грозный. Лжешь, собака! Аж ешь!
0: Царь бросается на Ивана Васильевича.
13: Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных.
0: Шпак на площадке.
13: Куртка замшевая. 3.
0: Разговаривает с овчаркой.
13: Куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
0: Квартира Шпака.
4: Ульяна Андреевна, скажите еще раз, кто это такой?
0: Вводят царя в смирительной рубашке.
14: Господи, да я же вам говорила, товарищ лейтенант. Муж мой Иван Васильевич Бунша. Теперь тебя вылечат, алкоголик.
4: Чудненько. Ну, а это кто такой?
0: Вводят Ивана Васильевича в смирительной рубашке.
12: Самозванец. От самозванца слышу. Вот так.
4: Ну, а это кто такой?
6: Муж мой Иван Васильевич Бунша. И тебя вылечит.
4: Так что же, выходит, у вас 2 мужа?
6: Выходит, 2?
4: И оба Бунша.
6: Опа.
0: Встав, Ульяна Андреевна похлопывает по груди царя, затем мужа.
6: И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит.
0: Иван Васильевич целует ее руку. Ульяна Андреевна снимает парик.
6: И меня вылечит.
0: У нее короткие темные волосы.
11: То, что вы рассказали, грандиозно. Вам, как очевидцу, цены нет. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо. Сесть я всегда успею.
0: Милославский смотрит в глазок. На лестничной площадке 3 санитаров в халатах. Шурик вешает свой халат на спинку кресла. Лицо Милославского просветляется.
15: Верю и не верю, падал снег.
12: Ульяна Андреевна, я царствовал, но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я, клянусь.
0: Санитары выводят Ульяну Андреевну, Ивана Васильевича и царя. Один из санитаров – Милославский. В руках милиционера справка об освобождении.
11: Черт побери, у нас в руках был сам Милославский.
16: Жорж Милославский?
11: Ну да, задержать его быстро.
16: Сейчас. Стойте! Стойте! Держите Милославского! Держите его!
0: Милославский бежит прочь от дома. Милиционеры, врач и санитары бегут за ним. Царь остается один. Бежит обратно к дому. Руки зафиксированы за спиной. Носком красного сапога открывает дверь подъезда. Начав подниматься по лестнице, быстро спускается. Прячется за угол. По лестнице сбегают милиционеры. Переждав, забегает в лифт. Нажимает кнопку этажа носом. В квартире.
1: Я был абсолютно уверен, что отправил вас обратно.
17: Торопись, князь. Крути свою машину.
1: Где ж вы были все это время?
17: Милицию замели, дело шьют.
0: Царь бытовым жестом чешет подбородок. Агрегат поворачивается. Царь в белой нательной рубахе.
12: Погоня, князь, погоня. Скорей,
17: господи.
1: Бегите, Иван Васильевич! Бегите!
0: Стена исчезает, открывая царские палаты.
1: Быстрее, Иван Васильевич!
17: Бегу! Господи, какие мои тяжкие, бегу!
0: Бросает шапку в кота.
17: Кинь, нечистая сила! Прощай, князь!
1: Счастливо! Не поминайте лихом, Иван Васильевич!
0: Шурик лежит на полу без движения. Рядом с ним проходит черный кот. Шурик поднимает голову. Садится. На лбу большая шишка. Встряхивает головой. Изображение становится черно-белым. Держась за голову, идет в прихожую. Смотрится в зеркало. Открывает дверь.
14: Это безобразие!
12: Опять обесточили весь дом, понимаешь?
14: Он просто издевается.
12: Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции.
18: Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
19: Что такое?
14: Ах ты, хулиган!
0: Захлопывает дверь.
19: Ишь ты, изобретатель! Я тебе такое изобрету, что ты не обрадуешься.
14: Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все!
0: Иван Васильевич и Ульяна Андреевна ругаются перед дверью.
18: Что это?
0: Шурик перед агрегатом.
18: Все мне почудилось.
0: Чешет голову.
18: И вправду было. Иван Грозный. Милославский. Ты ведь меня ж Зина бросила.
0: Смотрит вокруг. Все фотографии Зиночки на своих местах.
18: Да нет. Бред. Здорово меня стукнуло. А вдруг не бред?
20: Господи, что у тебя творится? Накурил, надымил. И, конечно, еще не обедал.
0: Входит Зиночка. На ней очки, прическа и платье заметно более скромные, чем у ее цветного двойника. Выкладывает на стол продукты.
18: Ты не уехала в Гагры?
20: Какие Гагры? Ты совсем сойдешь с ума со своей машиной.
0: Длинную пачку макарон, батон белого хлеба, банку консервов. Выставляет бутылку кефира.
20: Где ты такую шишку посадил?
0: Строго глядя на Зиночку, Шурик останавливает ее руку.
18: Зина, скажи честно. Где ты была сейчас?
20: На репетиции.
18: Хорошо. Я спрошу прямо. Ты любишь Якина?
20: Какого Якина? Да что с тобой, Шурик?
18: Не притворяйся! Он ваш кинорежиссер!
20: Никакого режиссера Якина у нас нет.
18: Правда?
20: Ой, ну, честное слово.
18: Ура!
0: Обняв Зиночку, целует ее в шею. Лицо вытягивается. Около стены лежит цветная шапка Мономаха. Сильно зажмурившись, Шурик трясет головой. Открывает глаза. На месте шапки черный кот. Почесав голову, Шурик облегченно выдыхает. Подаются друг к другу, замирают. Строго посмотрев на зрителя, целуются. Зеленоглазый черный кот взмахивает лапой и открывает пасть.
21: Чао!
0: Титр, спасибо за внимание.
22: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
23: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звуковой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59.

0: Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: В эфире «Тифловизор». Видео. Доступное по радио.
5: Эмблема Министерства культуры РФ. При финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эмблема Российского военно-исторического общества. Эмблема Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра». «Планета кино». Фильм Вячеслава Серкеза.
6: 23 января 2019 года. За окнами скоростного поезда «Сапсан» мелькают зимние пейзажи. Внутри вагона тепло и комфортно. Все пассажиры в полудреме, до Питера еще 3 часа дороги. Где-то там, за зимой, пассажиров скоростного поезда из Москвы ждет Санкт-Петербург. Мы едем в Ленинград. Новый фильм, новая дорога.
5: На столе лежит прибор для письма по Брайлю, листок бумаги и грифель. За стол садится мужчина среднего возраста в светлой рубашке, сером пиджаке и джинсах. Он вставляет лист бумаги в прибор. Начинает писать шрифтом Брайля. Близко посаженные глаза мужчины опущены и не фокусируют взгляд. Он открывает прибор и вынимает лист. На экране возникает надпись шрифтом Брайля. «Они слышали смерть». Надпись на фоне военного коллажа. «Наши дни». Виды Санкт-Петербурга.
6: 75-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Весь город готовится к этой торжественной дате. На улицах северной столицы, несмотря на крепкий мороз, большое скопление народа. Целые улицы отданы под тематические экспозиции, посвященные блокаде. Сотни аниматоров, одетых в военную форму времен войны, рассказывают жителям и гостям Санкт-Петербурга о героических и трагических событиях, связанных с обороной города.

0: Дети с интересом осматривают военную технику. И взрослые с интересом заходят в питерский трамвай 40-х годов. Делают селфи на ступеньках трамвайного вагона. Выставки, концерты, реконструкции военных событий. Весь Питер готовится отметить круглую дату полного снятия нацистской блокады города-героя Ленинграда.
1: Текст читает Сергей Маховиков. Писавший по Брайлю мужчина – это Олег Зинченко, историк, научный сотрудник музея ВОЗ.
2: Дневник Петра Васильевича Горчакова написан по системе Брайля. Дневники страшные. Когда их читаешь, ты понимаешь, что война – это вообще-то не про героизм. Война – это про то, что человек должен стать скотиной. Никем другим человек на войне вроде бы стать не может. И если он остается человеком, вот это, пожалуй, и есть героизм. Читать это все довольно страшно.
3: Петр Горчаков. Жизнь в блокированном Ленинграде. Исторические заметки переживающего и пережившего.
1: Зинченко читает книгу по Брайлю.
3: Я давно собирался записать кое-что на бумагу, чтобы запечатлеть суровую действительность дней войны в осажденном городе. Но все не удавалось. Правда, пишу лежа в постели, так как болею. Пишу под одеялом, так как в комнате холодно. Пишу я в марте 1942 года. Пока свежу все в памяти.
2: Петр Васильевич Горчаков был хорошим шахматистом, очень хорошим шахматистом. Он был первым чемпионом РСФСР среди незрячих по шахматам в 30-е годы.
4: Внимание! Внимание! Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение прекратить, населению укрыться.
0: Приезд нашей съемочной группы в город на Неве тоже связан с блокадой. Наши герои – это 12 человек, жителей блокадного Ленинграда, которые в самое тяжелое время, зимой 1941-42 годов, встали на защиту своего города. И хотя людей, которые оставили мирную жизнь и ушли в окопы сражаться за Родину, были миллионы, наших героев именно дюжина. 12 человек из Ленинградской организации Всероссийского общества слепых стали слухачами, бойцами рабоче-крестьянской Красной Армии. 12 незрячих человек, которые впервые в истории войн стали солдатами регулярной армии.
1: Президент ВОЗ Неумывакин.
5: Воинская служба слепых слухачей – это беспрецедентное свидетельство преодоления физического недуга. Умение не сломиться под тяжестью жизненных обстоятельств. Даже будучи людьми с ограниченными возможностями по здоровью, они продолжали оставаться гражданами своего Отечества и в меру сил помогали защищать нашу Родину.
3: Итак, 22 июня 1941 года. Незабываемый солнечный день. Толпа людей на улицах города, стремящихся за город, чтобы провести там свой выходной день, подышать свежим воздухом, позагорать, искупаться. И вдруг радио разносит по городу весть о том, что в 12 часов 15 минут по московскому времени из Москвы по радио будет выступать Народный комиссар иностранных дел СССР товарищ Молотов. Сердце заколотилось в груди, предчувствуя нехорошее.
0: Народный музей истории Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых на улице Шамшева. Именно в этом небольшом музее собраны основные материалы о героях нашего фильма. На стендах Народного музея расположена небольшая экспозиция, рассказывающая историю питерских слухачей.
1: Алексей Борисович Колосов.
6: Как инвалидная организация в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады, не просто сумела каким-то образом выжить, а сумела организовать свою деятельность так, что, как нам кажется, внести свой посильный вклад в общее дело победы.
7: В нашем музее все документы сосредоточены в 173 тематических папках. Вот я, у меня в руках папка номер 34, посвященная нашим славным слухачам.
0: Все эти материалы бережно хранят работники музея, созданного практически полвека назад, когда еще были живы несколько из героев нашей истории. И если во всех остальных музеях страны висят таблички «Просьбы экспонаты руками не трогать», то в Народном музее общества слепых экспонаты не только можно, но и нужно трогать.
1: На витринах представлены личные вещи незрячих слухачей, их письма и документы. Например, ключ для настройки пианино Серебренникова.
3: Почему мы не уехали из Ленинграда? Но скажу прямо, мне хотелось работать на защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Я продолжал работать в Доме просвещения по шахматам до середины декабря. Но последние полтора месяца на занятия никто не стал приходить. Да и до этого ходили мало. Мешали воздушные тревоги. В мастерской я сверлил колодки для швабр. Выполнял норму на 200-250%. Заработки были хорошие, но сил не хватало. Когда кончились доски, цех наш переключили на вязание маскировочных сетей из шпагата. Научился и я.
0: Участие слухачей из общества слепых в боевых действиях – уникальная история из летописи блокады Ленинграда. О слухачах были написаны книги и даже был снят короткометражный фильм. Но до сих пор в этой истории остается больше белых пятен, чем реальных фактов. Все эти факты, легенды и станут основой нашей истории о слухачах. К сожалению, никто из самих слухачей не оставил своих воспоминаний, и до нас дошли только истории, записанные со слов очевидцев, выписки из официальных документов, фотографии и личные вещи самих слухачей. Семеро слухачей дожили до конца войны и вернулись к мирной жизни. Известна судьба умершего от дистрофии после демобилизации в 1942 году Василия Цыпленкова. А вот как сложилась судьба Петра Борисова, Павла Петрова и Федора Борейко, на сегодняшний день неизвестно. Но, наверное, пришло время в год 75-й годовщины снятия блокады назвать имена всех 12 героев и к уже упомянутым выше слепым слухачам добавить доживших до победы Эдуарда Кема, Константина Михайлова, Ивана Скробота, Игоря Заикина, Гаврила Серебренникова, Якова Зобина и Алексея Бойко.
1: На фотографии 11 мужчин в костюмах и галстуках, на одном темные очки.
2: Алексей Федорович Бойко был первым, кто разработал свою собственную систему ориентировки. Там была натянута веревка, еще какие-то приемы он применял. То есть он отказался от помощи и услуг зрячего сослуживца. Он прослужил Бойко всю войну. По воспоминаниям людей, лично знавших Бойко, о нем рассказывают, что он о войне не рассказывал никогда. Даже было так, что о том, что он фронтовик, знали, но думали, что он потерял зрение на войне. Никто не знал, что он был уже будучи незрячим, был фронтовиком.
1: Дневник Горчакова.
3: Помню, как трогало меня, когда я услыхал первый выстрел зенитки ночью во время тревоги с 22 на 23 июня. И как стали безразличны эти выстрелы впоследствии. Примерно с конца августа немецкие самолеты стали бросать бомбы на Ленинград, прорываясь. Город стал разрушаться. Над большими заводами на ночь выпускали аэростаты. Все тревоги я фиксировал на листках календаря каждый день. Всего их было в 41 году 340.
0: Страшный голод, аномальные морозы, постоянные обстрелы и бомбежки города. Смертность до 10 тысяч человек в день. Мировая история до этого не знала трагедии такого масштаба, такого геноцида населения, осажденного во время боевых действий города. Геноцида, устроенного представителями цивилизованной Европы. И именно в это время, в самый тяжелый период обороны, пришло время слепых слухачей. Людей, которые слышали смерть в умирающем, но все еще сражающемся городе.
2: Вообще идея о том, чтобы использовать незрячих в войсках противовоздушной обороны, она возникла еще до Великой Отечественной войны. Но тогда это так идея и осталась, а вот в начале войны она снова возникла, и вот призвали эти 12 человек.
1: Из дневника Горчакова.
3: Продукты стали заменять суррогатами. В хлеб стали примешивать дуранду, а может еще и опилки, так как он был всегда безвкусный и мокрый. Дуранда или жмых приобрела вес золота. Из нее стали печь лепешки. Но нормы хлеба сокращались часто. И 10 ноября они стали 250, 125 и 125 грамм.
2: Причем с блокадными очередями, вы же понимаете, никто, никаких незрячих без очереди никогда не пропускал. Этого не могло быть. Стояли, ничего. Головин описывает, как он стоял. Довольно веселое чтение.
0: Еще в 1938 году на вооружение Красной Армии поступили современные радиолокационные установки, которые были намного эффективнее звукоулавливателей. Но на начало войны таких станций было всего 28 на всю европейскую часть СССР. И хотя такие станции стояли на страже неба Москвы и блокадного Ленинграда, их хронически не хватало в условиях тотальной войны, которую вел Советский Союз. И поэтому в воздушной обороне крупных городов применялись довоенные системы борьбы с авиацией противника «Прошзвук». В декабре 1941 года в Ленинград поступили системы «Прошзвук-4», каждая из которых состояла из зенитного прожектора и звукоулавливателя «ЗТ-5» на низкой колесной тележке с четырьмя подвижными рупорами, с металлическими раструбами и акустической аппаратурой, с местами для боевого расчета. Первоначально работать со звукоулавливателями ставят обычных красноармейцев, но результаты не слишком радуют командование. Становится ясно, что главным в этой системе является все-таки человек, а не аппарат. Звукоулавливатель может быть по-настоящему эффективен только тогда, когда с ним работает человек с отличным слухом.
2: То есть, чтобы не было вот этой мифологии о том, что у незрячих особенно хороший слух, и из них получились суперсолдаты. Да и по-разному это было.
0: Во время своего рассказа о музее его хранительница Галина Владимировна Галямова очень сильно волновалась. Камеры, свет, микрофон. Не так часто Народный музей посещают столичные гости. А когда она дошла до той части экспозиции, в которой размещены материалы о жизни Ленинградской организации слепых во время блокады, внезапно запнулась, и на ее глазах появились слезы. Очень тяжело каждый раз Галине Владимировне дается именно рассказ о войне и блокадном Ленинграде. Но когда ее рассказ дошел до истории о слухачах, Галину Владимировну словно подменили. Она с нескрываемой гордостью вынесла из запасников архивную папку, посвященную нашим героям. Эта папка – огромный труд ни одного поколения хранителей музея.
1: Из дневника Горчакова.
3: Смерть. Какое жуткое явление вообще. В Ленинграде же это стало обычным явлением. От голода стали умирать еще в ноябре. Но в декабре, январе и феврале это приняло катастрофические размеры. Покойников везут на санках прямо без гробов, а в лучшем случае зашитых в простыни, везут в морг. Эта организация хоронит их в братских могилах, в траншеях. Выкопать отдельную могилу стоило килограмма хлеба, 600 рублей денег да табаку.
0: В это время в штабе 2-го корпуса ПВО Ленинграда возникает идея привлечь к работе на звукоулавливателях слепых горожан. Говорят, что кто-то из офицеров вспомнил рассказ писателя Владимира Короленко «Слепой музыкант». Большинство военных относятся к идее сделать из слепых слухачей по меньшей мере скептически. Но все понимают, в условиях блокады нельзя пренебрегать никакими возможностями. О том, что при утрате одного из органов чувств человеческий организм способен компенсировать утрату за счет остальных, ученым известно давно. Поэтому идея военных вполне логична. Весь вопрос заключается в том, насколько слух слепого способен помочь решению чисто военной задачи. Обсуждение длится больше месяца на самом высоком уровне. И после множества дискуссий на эксперимент дается добро.
1: Съемочная группа рядом с Зинченко.
0: Каждый раз, когда готовишься к съемкам нового фильма, изучаешь материал, просматриваешь хронику, знаешь, что где-то во время съемок мы обязательно встретим человека, который и окажется тем самым интересным и сведущим специалистом именно по теме фильма. Так произошло и в этот раз на съемках в Народном музее Ленинградской организации ВОЗ. Здесь мы познакомились с научным сотрудником музея Зинченко Олегом Николаевичем, и после первых минут беседы с ним мы поняли, что выражение «ходячая энциклопедия» было придумано специально для таких людей.
2: Ну что, Алексей Толстой, вот ты пишешь о хлебе. Знаете, знаменитая повесть Алексея Николаевича Толстого «Хлеб». Ну и что хлеб? Понимаешь ли ты, что такое этот хлеб для ленинградца? Нет, не понимаешь. И найдется ли писатель, который сумеет это описать? Нет, не найдется. И вот такие отступления у человека, который вообще-то умирает, ну это как-то уж совсем необычно.
0: Руководство ПВО Ленинграда объявляет набор незрячих добровольцев для службы слухачами. И готовность поступить на военную службу выражает практически все незрячие, оставшиеся в городе, то есть около 300 человек. Военные начинают строжайший отбор кандидатов. Для начала, по понятным причинам, отсеиваются женщины. Потом проводится тщательное медицинское обследование, так как будущий слухач должен иметь очень хороший слух и достаточно крепкое здоровье, чтобы переносить предстоящие многочасовые нагрузки в темноте, голод и холод.
8: Это тяжелая работа. Это не просто слушать. Они слушали в таких шлемах, которые закрывали практически полностью лицо.
1: Говорит Устинова.
8: Плюс это они упирались в такие подголовники. То есть это вынужденная поза.
1: Директор библиотеки.
8: И нужно было при этом крутить маховики, направлять вот эти раструбы, два больших. Они как бы перпендикулярны друг другу были. И представьте себе, там же эти звуковылавливатели, они звук усиливают. Звук-то и так нестерпимый.
0: Результат превосходит все ожидания. Уже через несколько месяцев слухачи, прослушивая небо, могут не только за несколько километров от города обнаруживать приближающиеся к Ленинграду немецкие самолеты, но и определять их тип, высоту полета и расстояние до них. Количество спасенных ленинградцев слепыми слухачами вместе со своими зрячими помощниками невозможно подсчитать. Каждый месяц благодаря их работе плотным заградительным огнем отражались десятки налетов. Утром 26 января мы приезжаем на Пискаревское кладбище. Такое впечатление, что здесь собрался весь город. Наверное, в семье каждого коренного ленинградца есть тот, кто погиб или умер во время блокады и похоронен здесь, в братских могилах. Нескончаемый поток делегаций, посольств, представителей различных религиозных конфессий, студентов, патриотических организаций и просто жителей города. Венки, цветы, военный оркестр, снова цветы, венки.
1: Зимой на Пискаревском кладбище марширует рота почетного караула. Солдаты несут флаг России, знамя Ленинградского фронта и флаги родов войск. На знаменосцах и их ассистентах красные ленты перекинуты через плечо. Пожилая женщина с белой тростью очищает снег с гранитной плиты.
0: И вот траурная церемония заканчивается, кладбище пустеет. И у братских могил появляются одинокие фигуры людей. Тут мой папа лежит, сестра, два моих старших брата, бабушка. У нас 5 человек в семье умерли. На могилах появляется нехитрая поминальная снедь и налитая в пластиковые стаканчики водка. И тут вдруг общее горе становится личным и наваливается всей своей тяжестью на тебя, блокада.
1: Женщина прикладывает ладонь к плите. Уходит в сторону монумента «Родина-мать». Шестиметровой скульптуры, изображающей женщину, которая держит в руках гирлянду дубовых листьев.
2: Но меня-то в этих дневниках незрячих поражает на самом деле вот такая обыденность кошмара. То есть вот для меня раньше, я уже прожил достаточно большую жизнь, все-таки война, ну понятно, что это страшно, но что вот когда читаешь эти дневники, вот очевидно, что война – это когда нельзя жить. Вообще нельзя.
1: Из дневника Горчакова.
3: В декабре Петров договорился с военным советом обучить слепых, человек 20 для пробы, слухачами работать в местной противовоздушной обороне города. Началась запись. Я записался и прошел комиссию. Слух оказался хороший. 14 января 42 года 12 слепцов уехали в военной машине из Дома просвещения. Обучали их дней 10. Теперь известно, что они работают и живут в землянках, в военной обстановке, красноармейцами. Паёк, обмундирование и так далее. Они работают слухачами по обнаружению вражеских самолетов. Недавно Заикин дополнительно принят слухачом. Ему сказали, что слепые оказались хорошими слухачами. Хотят еще группу набирать.
0: 23 февраля 1942 года, в день Красной Армии, прибывшие в подразделение для прохождения службы в районе Колпино, двое из слепых слухачей, красноармейцы Борейко и Никонов, были в торжественной обстановке приведены к военной присяге. Через 4 дня, в ночь на 28 февраля, находясь на боевом посту, второй номер расчета красноармеец Никонов был ранен в грудь. Через час 40 минут, несмотря на оказанную ему помощь, он скончался. Первый номер расчета Борейко получил контузию и из строя не вышел.
1: Дом по адресу Стрельнинская, улица 11.
0: В этом доме во время войны сконцентрировалась основная жизнь ленинградской организации ВОС. Слепые со всего города старались перебраться в этот дом. Они здесь работали на нужды армии, жили, помогали и поддерживали друг друга. И отсюда ушли воевать на защиту неба Питера слепые слухачи.
2: Именно в этом зале работали учебно-производственные мастерские общества слепых, которые работали для фронта.
0: Но голод и смерть все равно пришли и в это место, как и во все дома Ленинграда. Список жильцов дома, которые умерли во время блокады.
1: Из дневника Горчакова.
3: Весь январь и до середины февраля молчало радио. Это был совсем гроб. Теперь радио заработало. Объявляют и обстрелы артиллерийские по радио, и тревоги воздушные.
9: Отбой воздушной тревоги.
3: Но теперь скоро будет тепло. Наступила весна.
1: Заснеженный монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
0: Судя по дошедшей до нас информации, сами незрячие слухачи не считали себя какими-то героями, не требовали к себе особого внимания, старались не рассказывать о своей службе в годы войны. И те, кто трудился с ними бок о бок в тяжелые послевоенные годы, не знали о героическом прошлом своих коллег. За участие в героической обороне города на Неве указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года прямо во время блокады 51 члена Всероссийского общества слепых наградили медалью за оборону Ленинграда. Всего же за всю блокаду этой медалью были награждены 84 ВОСовца.
1: Александр Яковлевич Неумывакин.
5: Сегодня трудно поверить, что незрячие люди внесли свою лепту в победу Советского Союза над фашистской Германией.
0: Благодаря инициативе Всероссийского общества слепых памятник незрячим героям будет в Санкт-Петербурге. 12 бойцам Красной Армии, которые слышали блокадное небо и слышали смерть, чтобы спасти жизни тысячи людей.
1: Кадры кинохроники. Салют Победы в Ленинграде.
10: Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19 часов 59 минут. 27 января 1944 года. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
1: Современный разноцветный фейерверк.
10: Салют Ленинграда.
1: Кадры кинохроники 1944 года перемежаются с кадрами современного салюта над Невой. Сергей Маховиков сидит в наушниках, в руках держит текст. Счастливые улыбки озаряют лица людей на кадрах кинохроники. Разноцветные шары салюта распускаются в темном небе Санкт-Петербурга. Автор идеи Дмитрий Богдан. Автор сценария Сергей Панкин. Режиссер-постановщик Вячеслав Серкес. Операторы Николай Орлов, Дмитрий Золотов. Монтаж Александр Смирнов. Текст от автора Сергей Маховиков. Диктор Дмитрий Гурьянов. Звук Супримедиа. Историк-консультант Олег Зинченко. консультант Галина Галямова, координатор Фаина Черепанова, исполнительный продюсер Екатерина Кабановская, генеральный продюсер Дмитрий Кабановский. Создатели фильма выражают особую благодарность Грефу Герману Оскаровичу, Ганееву Олегу Владимировичу, Брусницову Дмитрию Евгеньевичу, президенту Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Неумывакину Александру Яковлевичу, президенту Фонда поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» Баженову Владимиру Петровичу, Санкт-Петербургской РЭО ВОС и лично Колосову Алексею Борисовичу, дирекции и коллективу Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи город Санкт-Петербург, сотрудникам Народного музея Санкт-Петербургской организации ВОС, сотрудникам Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих город Санкт-Петербург и лично Устиновой Ольге Юрьевне, всем ветеранам Великой Отечественной войны. В фильме прозвучала музыка композиторов Листова, Шнитке, Баснера, Шостаковича, Козака, Росси. ООО «Планета кино», 2019 год. Автор текста тифлокомментария Анастасия.
11: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
12: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиакод. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4-х и 5-х классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОС, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОЗ, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. Внешневартовский офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОЗ проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон победы. В якутской городской организации ВОЗ состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОЗ вместе со всей страной участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОЗ. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песней «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
13: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
14: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
15: В эфире «Радио ВОЗ» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря уже про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, знаете, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго. А одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+, мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры, поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Uno, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Новороссийске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы опробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко у нас затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой, тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», «Кодовые имена», где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе. Ну, кто как. Кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время. Мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль. Или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной и веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж, да, игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Ну, такая очень бытовая, в каком-то смысле интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл из Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на место расположения относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет приходить, и мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием
2: чпок.
1: Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников. И им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к Билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год», теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
1: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
0: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированной вами игротекой. Не планируете ли вы презентовать свои наработки?
1: Если будет заинтересованность в дальнейшем популяризации такого проекта, адаптации на местах, мы окажем любое содействие. По возможности приедем, покажем, расскажем, научим, продемонстрируем. В виде зум-конференции это вообще не проблема показать игры, рассказать, и чтобы могли для себя на местах люди понять, что им интересно, какого рода игры им нужны и какие условия при подборе покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
0: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
1: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в «Монополию», и будет наравне с «Эрудитом» и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом,

0: печи никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте Белтиз. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. В частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки

0: деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
0: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
0: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
0: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху, то есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег и, конечно, у Центрального управления «Балтист» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
0: Знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОС, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы. В частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно проектах культурных каких-то между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования систем

0: Учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
2: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
3: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
4: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
5: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
6: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
7: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
8: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Она первой из женщин побывала на космической
3: станции. Есть что-то, которое...
4: На краевом фестивале интеллектуальных игр ТИСИ встретились 9 команд со всего Пермского края. Березняковская, Кизиловская, Кунгурская, Лысвинская, Соликамская, 2 команды из Нытвы и 2 команды Пермской МАО ВОС.
5: Команда Кизила, добрый день, готовы к игре?
6: Готовы.
5: Чего ожидаете от сегодняшней интеллектуальной битвы?
7: Победы, наверное, как всегда.
8: Еще азарта, мозгового штурма и классные игры.
9: Слово предоставляется председателю Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николаю Александровичу Бухавцеву.
10: Добрый день, уважаемые эрудиты, дорогие друзья. Снова сегодня у нас битва разума. Я думаю, что будет, как всегда, очень интересно, но и победят сильнейшие.
4: Эрудиты активно включались, спорили, искали ответы и ловили тот самый азарт, когда каждая секунда на вес золота. А вопросы на самые разные темы. О космосе, о династии Романовых, об истории ВОЗ, о реках, об актерах и путешественниках, на любой вкус и уровень знаний.
2: 30 октября 1983 года впервые в Советском Союзе в этом театре состоялась премьера оперы «Огненный ангел». Назовите театр. Характерные для людей жесты доминирования и триумфа, в частности, поднятие рук и задирание головы, являются врожденными. Данная гипотеза получила подтверждение во время соревнований, в которых принимали участие такие спортсмены. Какие именно? Начав работу над этой картиной, художник с нетерпением ожидал снегопада. Выбегал на улицу, долго шел за первым попавшим обозом. Часто он ходил за розвольными, где бы они ему не встретились. Заворачивал к себе во двор и тут же садился писать колею, как драгоценность, охраняя от случайных прохожих. Вопрос: над какой картиной работал мастер? Какие люди не испытывают никаких неудобств во время лондонских туманов и даже помогают передвигаться обычным людям?
5: Команда «Лысьвы», добрый день.
11: Готовились к фестивалю?
12: Мы всегда готовы.
11: У вас кружок интеллектуальных игр, да, проходит? Занимаетесь?
12: Каждую неделю.
13: Регулярно.
11: А сегодня какой настрой?
13: Занять все три места.
5: Одной команды занять все три призовых места хотите? Чего-то пожелаете соперникам?
12: Всем удачи.
14: Господи, мы выступали же.
15: Расслабьтесь. Массаж ждет.
5: Команда «Нытвы» номер 2.
12: Да.
5: Первая команда у вас «Гол», а это называется «ГОСТ». Чуть-чуть поменяли буквы. Да. Как настрой на игру?
16: Позитивно.
17: Расшифровать.
5: Давайте расшифруйте.
17: Гребем очки совочком тихонько.
5: Замечательно. Чего ожидаете от сегодняшнего мероприятия?
16: Позитивные
18: победы.
16: Эмоции, позитивные, положительные эмоции.
17: Ну, поучаствовать в первую очередь, конечно. Поучиться.
18: Или они пускай учатся.
17: Вы же новенькие.
5: Да, молодцы. Ну что ж, удачи вам.
16: Спасибо.
2: Под таким ником известен Роман Парамонов, известный видеоблогер с миллионами подписчиков. У него несколько каналов, но наибольшей популярностью пользуется тот, что посвящен игре Майнкрафт.
16: Парамонов, блогер Парамонов.
12: Роман Парамонов, его ник у него.
16: Кто смотрит Майнкрафт, это несколько реальных блогеров современных.
2: Подсказка номер 2. Так же, как этот напиток, называется охлажденное сладкое блюдо. Его разновидностью является масседуан.
16: Сколько масседуан?
12: Сладкое блюдо.
16: Желе какое-то. А, пунш, у нас же есть и сладость, и пунш, это же напиток.
12: Да, это напиток, но есть сладкое блюдо, пунш?
16: Да.
2: Никто не знает? Подсказка номер 3. В 18 веке напиток получил широкое распространение в России. При этом он считался прежде всего северным напитком. В него также добавляли крупу, для того, чтобы повысить его питательные свойства.
6: Кисель,
13: как никнейм кисель.
14: А кисель разве есть как блюдо?
19: Да.
20: Ну тоже да, там сбить.
21: Охлажденную сладость.
22: Это уже его охлаждают.
2: Подсказка номер 4. Один из видов этого напитка, напиток, в котором преобладает гуще из сухофруктов, которые не кипятят, а только доводят до кипения или настаивают.
21: Морс.
19: Нет, компот.
21: Не кипятят. Компот
19: варят. Сладкий продукт.
22: Ну, хотя и можно настоять из сухофруктов.
19: Чербет.
21: Пиши.
2: Никто не сдает больше. И последняя подсказка. Если кусок вещества округлой формы соединить с бесцветной жидкостью, выделяемую млекопитающими во время физических нагрузок, то получим название напитка.
22: Предмет округлой формы получается соединить с выделяемым...
13: С потом. Компот.
22: А ком и пот.
4: Все команды показали хороший уровень подготовки и эрудиции. Призовые места распределились следующим образом.
2: Решили 2/3 места мы сделать. Команда плюс кунгур. Команда ГОСТ. Нытва. Второе место. Команда Соль Микс Соликамск. И абсолютные победители. Команда «Пермские медведи», город Пермь.
4: Огромная благодарность Андрею Владимировичу Летягину за необычайно интересные вопросы. А всем присутствующим за атмосферу, эмоции и мощную энергию.
23: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
24: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
25: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
24: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
25: Выход из транспорта.
26: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
24: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
0: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
24: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Радио ВОС.

will is hip. Hipness is not a state of mind, it's a fact of life.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Стартовала регистрация на молодежный форум «Иволга». Приглашают незрячих и слабовидящих участников. В Невинномысске провели урок доброты «Вижу сердцем» для школьников. Коркинская организация ВОС отправилась в гастрольный тур по Челябинской области. Артисты Озерской местной организации ВОС стали лауреатами фестиваля «Смотри на меня как на равного». Ханты-Мансийская, Томская и Якутская организации ВОС провели серию памятных мероприятий ко Дню Победы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Идет регистрация на молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2026». С 24 по 29 июля Мастерковская поляна в Самарской области превратится в игровую вселенную. Тема сезона – «Код России». Организаторы ждут 1400 талантливых молодых людей. Молодые люди с инвалидностью от 14 до 35 лет приглашаются в инклюзивный городок. Можно приехать целыми семьями или сопровождающим. Участникам предлагают выбрать одно из направлений – код первых, арт-код, код призвания, код служения, код знаний, код туризма, семейный код или медиа-код. При регистрации на сайте «Молодежь России» в ответе на вопрос об особенностях здоровья нужно написать «Хочу в инклюзивный городок», а также описать свои особенности и, если нужно, данные.

0: сопровождающего. Регистрация открыта до 24 мая. 30 апреля в Невинномысске для учеников 4 и 5 классов школы номер 12 прошло мероприятие «Узелки добра. Вижу сердцем». Это совместный проект школы и студентов-волонтеров Невинномысского энерготехникума. В гости к ребятам пришли представители местной организации ВОЗ, председатель Татьяна Ус и активистка, рукодельница и мастерица, бывшая ученица этой школы Елена Коваленко. Школьники узнали, с какими трудностями ежедневно сталкиваются незрячие люди, как они ориентируются в городе и пользуются транспортом. Дети получили практические советы, как правильно предложить помощь человеку с проблемами зрения на улице и в общественных местах. Ребята не просто слушали, но и участвовали в диалогах, задавали вопросы и даже пробовали выполнить задачи с завязанными глазами, полагаясь на другие органы чувств. В рамках проекта «Дорога добра» 24 апреля начался гастрольный тур творческих коллективов к Коркинской местной организации Челябинской области. Первым городом, встретившим путешественников, стал Пласт. Знакомство началось с экскурсии по историко-краеведческому музею. Затем состоялся концерт, на котором выступили ансамбль «Лошкарей Уральский сувенир», вокальная группа хора «Родные напевы», а также солисты и чтецы. Зрители тепло встречали каждого артиста. После выступления участники отправились на пешеходную экскурсию по городу и посетили храм Святой Великомученицы Варвары. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. 7 мая в Верхнем Уфалее состоялся зональный этап 29-го областного фестиваля творчества «Смотри на меня как на равного». На суд жюри представили 30 ярких номеров. Озерская местная организация ВОС достойно представила свой город в номинациях «Хореография», «Художественное слово» и «Вокал». По итогам конкурса танцевальный дуэт «Настроение» стал лауреатом второй степени. Татьяна Решетникова также получила диплом лауреата второй степени в номинации «Вокал». Наталья Минигараева стала лауреатом третьей степени за авторское стихотворение. Танцевальный клуб «Радуга» также удостоен звания лауреата третьей степени. Фестиваль подарил участникам яркие эмоции и радость творческого общения. Ханты-Мансийская региональная организация ВОС отметила День Победы серии памятных мероприятий. Вечера, концерты и церемонии возложения цветов прошли в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Советском, Урае и Приобье. В Приобье состоялся квартирник «Наша сила в единстве народа» с участием ветеранов и бойцов специальной военной операции. В Советском горожане посетили концерт «Письма Победы». В Нягане прошла акция «Бессмертный полк» и показ фильма «Рядовой Чаэрин». В Урае активисты навестили пожилого члена ВОС, чье детство пришлось на военные годы. Члены Сургутской местной организации устроили вечер поэтов фронтовой судьбы. В Нижневартовске офис организации оформили бумажными журавлями и рукотворным вечным огнем. В Ханты-Мансийске члены организации посетили торжественный концерт и навестили пожилых подопечных. В Якутии в майские праздники местные организации ВОС проявили особую заботу о старшем поколении. Прошли чествование ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В библиотеках организовали тематические вечера и экскурсии. На железнодорожной станции Алдан торжественно встретили эшелон Победы. В якутской городской организации ВОС состоялось дебютное выступление участников драм-кружка. Они представили мини-спектакль, посвященный Дню Победы. Члены организации навещали ветеранов на дому, чтобы лично вручить цветы и подарки. Томская региональная организация ВОС вместе со всей страны участвовала в праздновании Дня Победы. 9 мая делегация прошла по аллее памяти к монументу в лагерном саду и возложила цветы к вечному огню. 3 мая в Пушкинской библиотеке состоялся праздничный концерт. Стихи и песни исполняли молодые члены ВОС. Танцевальная студия показала зажигательный номер. Театральная студия представила две работы – «Теркин», «Гармонь» и отрывок из произведения Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Завершился концерт песни «Аист на крыше» в исполнении хора «Горлица». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина, Агарковой Аллой Сергеевной.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы уже традиционно в 10-й раз принимаем участие в выставке «Интеграция». А в этом году выставка, как и в прошлом, проходит в Тимирязев-центр, метро Петровско-Разумовская. Здесь мы выставляемся единой командой под эмблемой Всероссийского общества слепых. Это, конечно же, «Логос ВОС» представляет здесь свою продукцию, свой стенд. Представлен Центр реабилитации слепых ВОС, Волоколамский центр, который представляет буклеты, стенд, рассказывает о своей работе и будет даже мастер-классы проводить. А также здесь представлены уже, конечно, наши любимцы, школа собак-проводников, наибольшим всегда успехом пользуется. Ну и, конечно, Реаком. Мы традиционно принимаем участие по нескольким направлениям. Конечно, представляем здесь наш учебный отдел. Здесь демонстрируются направления, то есть это и JOS for Windows, и сенсорные устройства. Представлены различные технические новинки, в том числе для меня самой было неожиданностью. Узнала, что есть, например, новые ручки, с помощью которых можно работать на сенсорном экране, да, не порть его. Это очень актуально. Кроме того, здесь представлены традиционно наши настольные игры. У нас в КСРК, наверное, мастер-класс, это который наиболее пользуется успехом, да, потому что к нам подходят не только люди незрячие и слабовидящие, но и зрячие. Для них тоже это всегда представляет большой интерес. Сегодня, например, у нас здесь представлен мастер-класс по изучению Брайля. Каманина Анастасия рассказывает обычным зрячим посетителям, да, а что такое, собственно, Брайль, как его легко можно изучить, как незрячие вообще читают, пишут, показывают пособие, которое специально она разработала, да, для того, чтобы облегчить изучение Брайля. Конечно, представлены наши стенды, общий стенд КСРК, где представлены уже все направления нашей работы. Да, это и социокультурная реабилитация, и реабилитация средств физической культуры и спорта, и социальный туризм. Представлен стенд, который уже непосредственно посвящен учебному отделу. Да, и здесь как раз можно более подробно ознакомиться с теми курсами, которые у нас в КСРК преподают. Ну и, конечно, мы крутим ролики на нашем телевизоре, посвященные всем направлениям, опять-таки, деятельности КСРК, которые даже мы не смогли здесь разместить в силу того, что ограничено, да, помещение, место. Но на видео это можно все увидеть, познакомиться. Раздаем буклеты, отвечаем на все вопросы в полном объеме, которые у людей возникают.
6: Вы уже не первый год на этой выставке, вы, наверное, на всех выставках побывали, да?
5: Да, конечно, на всех, даже когда были у нас в связи с ковидом ограничения были, то есть такие закрытые, мы все равно участие принимали.
6: Алла Сергеевна, расскажите, а в целом, вот вы, наверное, уже обошли наверняка всю выставку, все стенды, что в этом году, может быть, вам особо запомнилось, вот кроме наших стендов ВОСовских?
5: Ну, надо сказать, что, конечно, выставка традиционно, хоть и все группы инвалидности представлены, но как бы лидирующие у нас здесь все-таки опорники, да. И здесь очень много в этом году не только как бы традиционно колясок, да, но и всевозможных роботизированных уже, скажем так, приспособлений. В частности, вот на входе всех посетителей встречает робот Гарри, который приветствует, пожимает руку. Наверное, это одна из самых ярких персон этой выставки. Ну, конечно, очень много направлено на то, чтобы люди, как бы, в том числе разных инвалидов, в том числе инвалиды по зрению, могли получить информацию, где можно приобрести тифлотехнику, например, тут и элита групп у нас выставляется, да, если говорить о незрячих. Конечно, выбор огромный. Люди со всякими проблемами могут найти решение, могут им что-то подсказать и направить хотя бы, даже если этого здесь нет, куда обращаться.
6: Сейчас как раз, наверное, мы слышим сигналы со стенда говорящего города.
5: Да, у нас в этом году, они уже не первый раз всегда, в общем-то, стараются по максимуму приезжать из Санкт-Петербурга, принимать участие на нашем стенде. Он, кстати, тоже вызывает большой интерес. Народ подходит, тем более, что у них все подключено, то есть в рабочем, варианте, и люди могут попробовать непосредственно с телефона перейти, услышать, как сигналы звучат в городе, да, когда вот на остановках, например, или в переходах. Это как раз вызывает большой интерес.
6: Нужны такие выставки вообще, в принципе?
5: Ну, конечно, потому что, во-первых, узнаешь, что новое в мире появляется, да, какие технологии. Например, за 10 лет, конечно, прогресс огромный. По сравнению с тем, что изначально больше было механических, например, я говорю сейчас о приспособлении для вот людей-опорников. То сейчас это действительно роботы уже настоящие. Они и сами это называют уже кибер, да, приспособления. Конечно.
6: Нужно, важно и пользуется спросом. Да.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Агарковой Аллой Сергеевной, директором Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Зимина. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И вас снова приветствует программа «Возрождение человека». И сейчас, по традиции, мы снова совершим с вами путешествие по нашей замечательной, красивой и очень живописной планете. И я приглашаю вас полететь вместе со мной в одну из самых моих любимых стран на этой Земле. Это страна, в которой озера как бриллианты. Я говорю о Хорватии. Поехали в Хорватию. Озер Плитвицких сиянье, чистота морских дорог, солнечное расстояние, вкус у трюфелей широк, вин хорватских разнотравье и улыбки на горах, песни Масима в машине, здесь дом Теслы в миражах. Быть в Хорватии чудесно, здесь страна без облаков, здесь друзья и мир известный, добрый, теплый, без углов. Мы побывали с вами в Хорватии, и я вам хочу сказать, в один из моих приездов в эту прекрасную страну мы поехали с моей прекрасной подругой на Плитвицкие озера. Я увидела, как солнце рисует радугу на этих великолепных водах. Вы знаете, это невероятное зрелище, но солнце не только рисовало радугу на этих водах, оно реально играло музыку Плитвицких озер.

Ну что ж, а из Хорватии я вас приглашаю в другую очень интересную страну, которая недалеко от Хорватии находится. Я говорю о Сербии. Из моей поэтической карты мира, посвященной Сербии, вы узнаете много интересного, что в Сербии принято и как люди воспринимают свою страну. Сербия. В стране приняты два флага. Здесь очень любят кофе с мятой и мармелад на черном хлебе. Здесь родился император Константин, создавший Римскую империю. Мое произведение называется «Два флага Сербии». Два флага Сербии, Балканы, талант, кустурицы и снег, и сербский кофе с мятой пряной, дух императора, разбег, среди римских терм целебный воздух, средь сербских гор полет шмеля. Здесь русских любят и не только, в молитве сербская земля. На сочной ягоде росинка, здесь ароматный чай из трав, и белый город весь в дождинках, на черном хлебе мармелад. Вот так мы с вами попутешествовали по Сербии и попробовали очень вкусного мармеладного черного хлеба. Советую, это очень необычный и очень завораживающий вкус. А из Сербии мы снова полетим с вами в Китай. Китай удивительный, серьезный, прекрасный. И даже само название «Поднебесное Китай». Китай таит в себе огромное количество тайн, которые до сих пор не разгаданы, которые до сих пор являются тайной для Вселенной. Поэтому Китай, он вдохновляет меня на целую серию стихотворений, посвященных ему, великому и совершенно незыблемому Китаю.

Китай, космический, бесценный, бриллиант земли, янтарь вселенной, природы сказка и весны. Твой красный цвет приносит счастье, Китай добра и дружба власти. Нет радости конца и края, Конфуций, Дао, мир Китая. Почему нет радости конца и края? Я скажу вам, Конфуций когда-то, почти 2000 лет назад, сказал: «Вы приехали издалека, нет радости конца и края. В Китае очень любят гостей, и я надеюсь, что это маленькое путешествие перенесло вас в эту страну удивительных ароматов, удивительной культуры и потрясающих друзей». А сейчас вас ждет еще один радиоподарок. И этот подарок смог осуществиться благодаря правительству Ульяновской области, благодаря советнику по культуре губернатора Ульяновской области, благодаря Светлане Викторовне Горевой, которая помогла нам записать мои сказки для радости. Сказки были записаны в студии звукозаписи «Турок». И сейчас вы услышите сказку «Мечта». Моя сказка «Мечта» была написана мною много лет назад. И я хочу вам сказать, основываясь на своем опыте, что никогда не отступайте от своей мечты. Она обязательно постучится в вашу дверь и обязательно придет к вам. Потому что сколько бы вы ни мечтали, мечта всегда реальна, если в нее верить. Я приглашаю вас послушать сказку «Мечта» в моем исполнении, записанную на студии «Турок». Инклюзивный фестиваль культурных коммуникаций «Возрождение человека». Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг. Сказка для радости «Мечта». Среди моря океана, среди сказочной воды вырастает из фонтана сон чудесной красоты. В этом сне забавный гномик в разноцветном колпаке, в этом сне с глазами зонтик, мысли счастья налегке. Двери в сказку отворяем, воздух свежий и трава. Три коня пасутся рядом. Эх, шальная голова! Про жемчужину лесную сказку сочиню такую. Шелестит зеленый мох, земляничный слышен вздох. Под кустами земляники показался колобок с челкой милой лесной, носик мокрый и смешной. Покатился колобок, мы за ним. Он наутек, вдруг в лесу открылись двери. Солнце всходит, белки скок. За дверями царства леса, сказки сказочной завеса. Среди елей и берез царь лесной поймал стрекоз. В перламутре крылья их получился такой стих –

в свой колокольчик. Показалось две овцы. Одна толстая, как бочка, а другая, как костыль. Пастушок облокотился на пригорок под сосной. Лес вздохнул. Пастух влюбился в сон, что видел под луной. В этом сне, в прекрасном платье, среди жемчуга и звезд, девушка, хоть где узнать бы по глазам среди стрекоз. Жемчугом она покрыта, жемчуг бусы и серьга, вся из жемчуга сверкает, даже белая нога. Нет красы такой на свете, что сравнится с этим сном. Наш пастух уснул в кювете, птички, овцы, все при нем. Видит он мечту свою, девушку жемчужную. Открывает глаз пастух, а сова над ухом — ух! Растворился сон жемчужный. Дождик капает на грудь, как мечту свою увидеть. Хоть минутку, где-нибудь. Нос повесил наш пастух, а сова над ухом — ух! Что ты, молодец, грустишь? Что ты с овцами сидишь? Ты ищи свою мечту. Сон сбывается к утру. И пошел пастух в рассвет. Там, где лес и 100 планет. Шел канавой, шел болотом, пробирался лесным бродом. Сердце бьется, он идет, тихо песенку поет. Появись, моя мечта, ты сбывайся, красота. Ты реально, знаю точно, не помеха мне верста. Шаль лесная зашумела, ночь лесная зазвенела, звезды в танец собрались, закружились, понеслись и рассыпались по лесу. Пастух сел и ноги свесил. На горе лесной сидит, вдаль лазурную глядит. Вдруг на облаке ночном появился светлый дом. Крыша, окна, все из света. Будто дом — одна планета. Дом покрылся синевой, дверь распахнута, и ой, на пороге стоит рыба. Хвост гигантский, вся как глыба, только круглые глаза светят, словно бирюза. Пастух видит и девица, он не верит. Может, спится ему сладко на горе? Рыба в яркой чешуе проплыла по небу тихо. Нет, не сплю. Вот это лихо, рассуждает сам пастух. Совы снова в ухо, ух! Ночь прошла, и солнце всходит. Пастух места не находит. Что то было? Видел сон? Где же? Где же светлый дом? Снова в путь пастух идет. Снова песенку поет. Белки рядом, овцы ждут. Мысли за мечтой бегут. Прошел лесом, прошел полем, даже озером проплыл. Без любви себя не волить нет совсем пастуших сил. Груша сочная ракетой приземлилась в пастуха. Подкрепились силы где-то, как орешки и труха. А мечта опять зовет ярким лозунгом вперед. Ночь опять накрыла мир, снова звездный будет пир. Бирюзовый проблеск быстрый, как холодный лед зимой. Рыба снова, глаз игристый, снова ноги под сосной. Кто ты, рыба? Отзовись или просто удались. Я не рыба, я удача. Я показываю путь, ты иди, иди не плача. Цель ты видишь, не забудь. Снова клюквенный рассвет, солнце яркий-яркий свет. Среди солнца облаков небо сказочный покров. Защищает, помогает, дарит радость и любовь. В лучах солнца и весны, как дыханье тишины, раковина показалась. И размером с полстраны.
перламутром отливает, и алмазом.

глазами сверкает, бирюзовый ободок опоясывает бок. Раздается клавесин, тот, что слышим у картин. Раковину открывает эльф. Послушайте, один. Пастух смотрит и не верит. Ну, не может быть такого. Раковина и на небе. Может, снится мне корова? Он щипает себе глаз. Продолжаем наш рассказ. Внутри ракушки чудесной, в центре неба синевы, он увидел стан прелестный, стан жемчужный, крик совы. Дева та была из сна, вся жемчужная она. С неба лестница струится, словно белый водопад. По ступенькам идет львица. Глаз горит, глаза слепят, золотым цветным шифоном отливает ее шерсть. Сказке верь, ты в сказке дома, львица здесь тебя не съест. А за львицей идут гуси в ярких бабочках смешных, все в улыбках, все без грусти, музыка средь тишины раздается нежно, мягко. За гусями на столе выезжают два барана, все рога их в серебре. За баранами акула в платье длинном, непростом. Пастуху чуть-чуть икнуло. Вот он, сонный сказки дом. «Неужели наяву?» — спрашивает он сову. Вдруг подул клубничный ветер. Потемнело все вокруг. Солнце диск стал мал и светел. Лестница пропала вдруг. Озирается пастух, ищет деву. Дева тут, рядом с ним. Сидит, сверкая, жемчугами наполняя лес и поле, и закат, как ребенок пастух рад. Рядом с ним его мечта, и реальна, и чиста, и жемчужной красотою упивается с листа. Он нашел ее одну, он поверил, он согнул ветви все в лесу сомнений, жемчугом вознагражден. Через тернии мучений он с мечтой вошел в свой дом. Надо верить и мечтать, никогда не отступать. Жизнь подарит много силы, чтоб мечту найти красиво.

А сейчас, по традиции, снова стихотерапия для позитива. Это целая большая серия стихотворений, написанных для ваших улыбок, для вашей радости, для того, чтобы было хорошо и тепло, и светло на душе. И я сегодня хочу подарить вам произведение, которое написано в 2011 году. Оно называется «Просто так». «Солнечные зайчики на моей душе, облака, как пальчики, солнце в шалаше. Он сплетен из сказочных яблочных ветвей. Слышно песню тихую, милый соловей. Здесь ларец из образов, здесь любовь, семья. Морем очаровано море бытия. Пусть ваше бытие будет очаровано морем прекрасных мыслей и прекрасного летнего воздуха. А летом царят прекрасные бабочки, поэтому я запускаю ваше настроение, мое маленькое произведение, посвященное бабочкам. Бусинами разными рассыпалась радуга, плюшевыми кольцами маки зацвели. Дней бумажных надо нам, чтобы не расстроиться, чтобы разноцветные фонари зажгли. Мир горошком вымощен, средь цветов и радуги дождь играет с крышами, календарь висит. Незабудок надо нам, желтых, удивительных. В незабудках бабочках счастье прилетит. И к вам обязательно, обязательно прилетит счастье, все в незабудках бабочках. Наша программа подходит к концу, и сейчас по традиции снова музыка Тиграна Джагера. До следующих новых радостных счастливых встреч!

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria and Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое «Ронда» в «Турецкий марш». И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегация

Пецию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно, но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно, только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его турецкое рондо в турецкий марш. В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно турецкий марш. Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов-классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект,
и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки, по большому счету, безразлично, как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта – турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Вы слушаете радио ВОС.
2: Из регионов.
3: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим